0: основах дружбы и добрососедства народов. Госдума приняла закон, который позволяет арестовывать имущество и деньги на счетах релокантов, которые совершили административные правонарушения против интересов России. Речь идет в том числе о дискредитации армии, призывах к санкциям, пропаганде нацизма. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
1: Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас не только просили, но и требовали граждане.
0: Мера касается в том числе денежных средств на счетах в банках. При этом стоимость арестованного имущества не ограничена суммой штрафа. Закон вступит в силу с сентября. Евросоюз начал разрабатывать 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, новые ограничения направлены на снижение уровня жизни населения России. Одновременно ЕС одобрил выделение Украине кредитов 90 миллиардов евро. В Брюсселе считают, что эти средства помогут Киеву вести переговоры с позицией силы. Выступая в Вильнюсе, фон дер Ляйен также связала новый пакет с инцидентами с украинскими дронами в воздушном пространстве стран Балтии. Российские железные дороги до конца года планируют запустить вторую версию сервиса «Лист ожидания», сообщили в РЖД. Пассажиры смогут оставлять заявку сразу на несколько поездов, отредактировать ее, а также оформить билет по электронным талонам Социального фонда России. Кроме того, холдинг начнет тестировать отправку уведомлений об изменениях в расписании через мессенджер «Макс». Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
4: Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина, неизвестно откуда взявшуюся колоду карт. «А что, брат, — говорил Ноздрев, прижавший бока колоды пальцами и несколько погнувший ее, так что треснула и отскочила бумажка. — Но для препровождения времени держу 300 рублей банку». Но Чичиков прикинулся, как будто и не слышал, о чем речь, и сказал, как бы вдруг припомнив: «А, чтоб не позабыть, у меня к тебе просьба».
5: «Какая?»
4: «Дай прежде слово, что исполнишь».
5: «Да какая просьба?»
4: «Ну да уж дай слово».
5: «Изволь».
4: «Честное слово?»
5: «Честное слово».
4: «Вот какая просьба. У тебя есть, чай, много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии».
5: «Ну, есть, а что?»
4: «Переведи их на меня, на мое имя».
5: «А на что тебе?»
4: «Ну, да мне нужно».
5: «Да на что?»
4: «Ну, да уж нужно, это уж мое дело, словом, нужно».
5: «Ну уж, верно, что-нибудь затеял, признайся, что».
4: «Да что ж затеял, из этого пустяка и затеять ничего нельзя».
5: «Да зачем же они тебе?»
4: «Ох, какой любопытный! Ему всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще и понюхать.
5: Да к чему ж ты не хочешь сказать?»
4: «Ну да что ж тебе за прибыль знать? Ну просто так пришла фантазия».
5: «Так вот же, до тех пор, пока не скажешь, не сделаю».
4: «Ну, вот видишь, вот уж и нечестно с твоей стороны. Слово дал, да и на попятный двор.
5: Но как ты себе хочешь, а не сделай, пока не скажешь. На что?»
4: «Что бы такое сказать ему?» — подумал Чичиков. И после минутного размышления объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе. Что он поместья в больших не имеет, так до того времени хоть бы какие-нибудь душонки.
5: «Врешь! Врешь!» — сказал Ноздрев, не давши окончить ему. «Врешь, брат!»
4: Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко, и предлог довольно слаб.
5: «Ну так я ж тебе скажу прямее», — сказал он, поправившись. «Только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумал жениться, но нужно тебе знать, что отец и мать невесты преамбициозные люди, такая правая комиссия. Не рад, что связался, хотят не

0: только не солгал, и показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть. «Езуит! Езуит! Голову ставлю, что врешь! Однако что обидно? Что ж я такое в самом деле? Почему я непременно лгу?»
1: «Ну да ведь я знаю тебя! Ты ведь большой мошенник, позволь мне это сказать тебе по дружбе. Если б я был твоим начальником, я б тебя повесил на первом дереве».
0: Чичиков оскорбился таким замечанием.
2: Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собою ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого звания. И потому теперь он совершенно обиделся.
1: «Ей-богу, повесил бы», — повторил Ноздрев. «Я тебе говорю это откровенно, не с тем, чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю».
2: «Всему есть границы», — сказал Чичиков с чувством достоинства. «Если хочешь пощеголять подобными речами, так ступай в казармы». И потом присовокупил: «Не хочешь подарить, так продай».
3: «Продать? Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец, ведь ты дорого не дашь за них».
0: «Эх, да ты ведь тоже хорош. Смотри ты, что они у тебя, бриллиантовые, что ли?
3: Ну, так и есть. Я уж тебе знал».
0: «Помилуй, брат, что ж у тебя за жидовское побуждение? Ты бы должен просто отдать мне их».
3: «Ну, послушай.
1: Чтобы доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдерник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу».
0: «Помилуй, на что же мне жеребец?» — сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким предложением.
1: «Как на что? Да ведь я за него заплатил 10 тысяч, а тебе отдаю за 4.
0: «Да на что мне жеребец? Завода я не держу».
3: «Да послушай, ты не понимаешь. Ведь я с тебя возьму теперь только всего 3 тысячи, а остальную 1000 ты можешь заплатить мне после».
0: «Да не нужен мне жеребец, бог с ним».
1: «Ну, купи каурую кобылу».
0: «И кобылы не нужно».
1: «За кобылу и за серого коня, которого ты у меня видел, возьму я с тебя только 2000.
0: «Да не нужны мне лошади».
1: «Ты их продашь? Тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше».
0: «Так лучше ж ты сам их продай, когда уверен, что выиграешь втрое».
1: «Я знаю, что выиграю, да мне хоть, чтобы ты получил выгоду».
2: Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня, и от каурой кобылы.
3: «Ну так купи собак. Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже подирает. Брудастая с усами, шерсть стоит вверх, как щетина, бочковатость ребр уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не зацапит».
0: «Да зачем мне собаки? Я не охотник».
3: «Да мне хочет, чтобы у тебя были собаки. Послушай, если уж не хочешь собак, так купи мне шарманку. Чудная шарманка! Самому, как честный человек, обошлась в 1500. Тебе отдаю за 900 рублей».
0: «Да зачем же мне шарманка? Ведь я не немец, чтобы тащаться с ней по дорогам выпрашивать деньги».
1: «Да ведь это не такая шарманка, как носят немцы. Это орган. Посмотри нарочно. Вся из красного дерева. Вот я тебе покажу ее еще».
2: Здесь Ноздрев, схвативший за руку Чичикова, стал тащить его в другую комнату, и как тот не упирался ногами в пол и не уверял, что он знает уж, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким образом поехал в поход Мальбук.
1: «Когда ты не хочешь на деньги, так вот что, слушай, я тебе дам шарманку и все, сколько не есть у меня мертвые души, а ты мне дай свою бричку и 300 рублей придачи».
0: «Ну вот еще. А я-то в чем поеду?
1: Я тебе дам другую бричку. Вот пойдем в сарай, я тебе покажу ее. Ты ее только перекрасишь, и будет чудо-бричка».
0: «Эх, его неугомонный бес как обуял», — подумал про себя Чичиков и решился во что бы то ни стало отделаться от всяких бричек, шарманок и всех возможных собак, несмотря на непостижимую мобочковатость ребр и комкость лап.
3: «Да ведь бричка, шарманка и мертвые души — все вместе».
0: «Не хочу», — сказал еще раз Чичиков.
3: «А чё

0: хочешь? Оттого, что просто не хочу. Да и полно.
1: Экой ты такой, право! С тобой, как я вижу, нельзя, как водится, между хорошими друзьями и товарищами. Такой, право! Сейчас видно, что двуличный человек. Да что ж я дурак, что ли? Ты посуди сам, зачем же мне приобретать вещь решительно для меня ненужную? Ну уж, пожалуйста, не говори. Теперь очень хорошо тебя знаю. Такая праворакалия.
0: Ну, послушай, хочешь метнем банчик? Я поставлю всех умерших на карту, шарманку тоже.
1: Ну, решаться в банк, значит, подвергаться неизвестности,
2: говорил Чичиков, и между тем взглянул искоса на бывшие в руках у него карты.
1: Обе талии ему показались очень похожими на искусственные, и самый краб глядел весьма подозрительно.
0: «А чё ж неизвестности?» — сказал Ноздрев. «Никакой неизвестности. Будь только на твоей стороне счастье, ты можешь выиграть чертову пропасть. Вон она, экое счастье!» — говорил он, начиная метать для возбуждения задору. «Экое счастье! Экое счастье! Вон так и колотит! Вон та проклятая девятка, на которой я все просадил! Чувствовал, что продаст! Ты уж зажмурив глаза, думай себе, черт тебя побери, продавай, проклятая!»
2: Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку, но Чичиков отказался решительно, как играть, так и пить.
0: «А чё ж не хочешь играть?» — сказал Ноздрев.
2: «Ну, а то, что не расположен. Да признаться, сказать, я вовсе не охотник играть».
0: «А чё ж не охотник?»
2: Чичиков пожал плечами и прибавил. «Потому что не охотник».
0: «Дрянь же ты!
2: Что ж делать, так Бог создал».
0: «Фитюк просто!
1: Я думал было прежде, что ты хоть сколько-нибудь порядочный человек, а ты никакого не понимаешь обращения. С тобой никак нельзя говорить, как с человеком близким. Никакого прямодушия, неискренности. Совершенный Собакевич, такой подлец!»
2: «Да за что ж ты бронишь меня? Виноват разве я, что не играю? Продай мне души одних, если уж ты такой человек, что дрожишь из-за этого вздору».
0: «Черт-то лысого получишь!
1: Хотел было, даром хотел отдать, но теперь вот не получишь же. Хоть три царства давай, не отдам, такой шильник, печник гадкой. С тех пор с тобой никакого дела не хочу иметь. Порфирий, ступай, поди, скажи конюху, чтоб не давал овса лошадям его, пусть их едят одно сено!»
2: Последнего заключения Чичиков никак не ожидал.
0: «Лучше б ты мне просто на глаза не показывался», — сказал Ноздрев.
2: Несмотря, однако ж, на такую размолвку, гости и хозяин поужинали вместе, хотя на этот раз не стояло на столе никаких вин с затейливыми именами. Торчала одна только бутылка с каким-то кипрским, которое было то, что называют кислятиной во всех отношениях.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
2: После ужина Ноздрев сказал Чичикову, отведя его в боковую комнату, где была приготовлена для него постель:
0: «Вот тебе твоя постель. Не хочу и доброй ночи желать тебе».
2: Чичиков остался по уходе Ноздрева в самом неприятном расположении духа. Он внутренне досадовал на себя, бронил себя за то, что к нему заехал и потерял даром время, но еще более бронил себя за то, что заговорил с ним о деле и поступил неосторожно, как ребенок, как дурак, ибо дело совсем не такого рода, чтоб быть вверен у Ноздреву. Ноздрев — человек дрянь. Ноздрев может наврать, прибавить, распустить, черт знает что. Выйдут еще какие-нибудь сплетни. Нехорошо, нехорошо. Просто дурак я, — говорил он сам себе.
1: Ночь спал он очень дурно. Какие-то маленькие прибойкие насекомые кусали его нестерпимо больно, так что он всей горстью скреб по уязвленному месту, приговаривая: «А чтоб вас черт побрал вместе с Ноздревым!» Проснулся он ранним утром.
2: Первым делом его было, надевший халат и сапоги, отправиться через двор в конюшню, чтобы приказать Селифану сей же час закладывать бричку. Возвращаясь через двор, он встретился с Ноздревым, который был также в халате с трубкой в зубах. Ноздрев приветствовал его по-дружески и спросил, каково ему спалось. «Так себе», — отвечал Чичиков весьма сухо. «А я, брат», — говорил Ноздрев, — «такая мерзость лезла всю ночь, что гнусно рассказывать. И во рту после вчерашнего точно эскадрон переночевал. Представь, снилось, что меня высекли. Ей-ей! И вообрази, кто? Вот ни за что не угадаешь. Штабс-ротмистр Поцелуев вместе с Кувшинниковым». «Да», — подумал про себя Чичиков, — «хорошо бы, если б тебя отодрали наяву. Ей-богу, да прибольно! Проснулся, черт возьми! В самом деле что-то почесывается. Верно, ведьмы, блохи. Ну ты ступай теперь одевайся, а я к тебе сейчас приду. Нужно только ругнуть подлеца приказчика».
4: Чичиков ушел в комнату одеться и умыться. Когда после того вышел он в столовую, там уже стоял на столе чайный прибор с бутылкой рома. В комнате были следы вчерашнего обеда и ужина. Кажется, половая щетка не притрагивалась вовсе. На полу валялись хлебные крохи, а табачная зола видна была даже на скатерти. Сам хозяин, не замедливший скоро войти, ничего не имел у себя под халатом, кроме открытой груди, на которой росла какая-то борода. Держа в руке чубук и прихлебывая из чашки, он был очень хорош для живописца, не любящего страх господ прилизанных и завитых, подобно цирульным вывескам или выстриженных под гребенку.
2: «Ну так как же, думаешь, — сказал Ноздрев, немного помолчавши, — не хочешь играть на души?»
4: «Я уж сказал тебе, брат, что не играю. Купить, изволь, куплю.
2: Продать я не хочу. Это будет не по-приятельски. Я не стану снимать плевы, черт знает чего. В банчик другое дело, а? Прокинем хоть талью».
4: «Я уж сказал, что нет».
2: «А меняться не хочешь?»
4: «Не хочу».
2: «Ну, послушай, сыграем в шашки. Выиграешь твои все. Ведь у меня много таких, которых нужно вычеркнуть из ревизии.
1: Эй, Порфирий, принеси-ка сюда шашечницу».
4: «Напрасен труд, я не буду играть».
2: «Да ведь это ж не в банк. Тут никакого не может быть счастья или фальши. Все ведь это искусство. Я даже тебя предваряю, что я совсем не умею играть. Разве что-нибудь мне дашь вперед?»
4: «Семка я», — подумал про себя Чичиков. «Сыграю с ним в шашки. В шашки игрывал я недурно, а на штуки ему здесь трудно подняться. Изволь». «Так и быть, в шашки я сыграю», — сказал Чичиков.
2: «Души идут в 100 рублях».
4: «Зачем же?» «Довольно, если пойдут в 50».
2: «Не, что ж за куш 50? Лучше в эту сумму я включу тебе какого-нибудь щенка средней руки или золотую печатку к часам».
4: «Ну, изволь», — сказал Чичиков.
2: «Сколько ж ты дашь мне вперед?»
4: — сказал Ноздрев. «Это с какой стати?»
2: «Конечно, ничего. По крайней мере, пусть будут мои 2 хода».
4: «Не хочу. Я сам плохо играю».
2: «Знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, выступая шашкой.
4: «Давненько не брал я в руки шашек», — говорил Чичиков, подвигая тоже шашку.
2: «Знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, выступая шашкой.
4: «Давненько не брал я в руки шашек», — говорил Чичиков, подвигая шашку.
2: «Знаем мы вас, как вы плохо играете», — сказал Ноздрев, подвигая шашку.
4: Да в то же самое время подвинув обшлагом рукава и другую шашку.
2: «Давненько не брал я в руки». «Это, брат, что?
4: Посади-ка ее назад», — говорил Чичиков.
2: «Кого?»
4: «Да шашку-то», — сказал Чичиков. И в то же время увидел почти перед самым носом своим и другую, которая, как казалось, пробиралась в дамки. Откуда она взялась, это один только Бог знал.
2: «Нет», — сказал Чичиков, вставший из-за стола, —
4: «с тобой нет никакой возможности играть. Это к ней ходит по 3 шашки вдруг».
2: «А чего ж по 3?
1: Это по ошибке. Одна подвинулась нечаянно, я ее отодвину, изволь.
4: А другая-то откуда взялась?
1: Какая другая?
4: А вот эта, что пробирается в дамки.
0: Вот тебе на. Вот не помнишь.
4: Нет, брат, я все ходы считал и все помню. Ты ее только что теперь пристроил.
1: Ей место вон где.
0: Как где место, сказал Ноздрев, покрасневши.
1: Да ты, брат, как я вижу, сочинитель.
4: Нет, брат, это, кажется, ты сочинитель, да только неудачно.
1: За кого ж ты меня почитаешь, говорил Ноздрев. Стану я разве плутовать?
4: Я тебя ни за кого не почитаю, но только играть с этих пор никогда не буду.
0: Нет, ты не можешь отказаться, говорил Ноздрев горячас. Игра начата.
4: Я имею право отказаться, потому что ты не так играешь, как прилично, честному человеку.
0: Не творешь. Ты этого не можешь сказать.
4: Нет, брат, сам ты врешь.
0: Я не плутовал. А ты отказаться не можешь, ты должен кончить партию.
4: Этого ты меня не заставишь делать, сказал Чичиков хладнокровно и, подошедший к доске, смешал шашки.
1: Ноздрев вспыхнул и подошел к Чичикову так близко, что тот отступил шага на два назад.
0: Я тебя заставлю играть. Это ничего, что ты смешал шашки. Я помню все ходы. Мы их поставим опять так, как были.
4: Нет, брат, дело кончено. Я с тобой не стану играть.
3: Радиозвезда. Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
0: Так ты не хочешь играть?
4: Ты сам видишь, что с тобой нет возможности играть.
0: Нет, скажи напрямик, ты не хочешь играть? Говорил Ноздрев, подступая еще ближе.
4: Не хочу, сказал Чичиков. И поднес, однако ж, обе руки на всякий случай поближе к лицу, ибо дело становилось в самом деле жарко. Эта предосторожность была весьма уместна, потому что Ноздрев размахнулся рукой, и очень бы могло статься, что одна из приятных и полных щек нашего героя покрылась бы несмываемым бесчестьем. Но счастливо ответший удар, он схватил Ноздрева за обе задорные его руки и держал его крепко.
1: «Порфирий! Павлушка!» — кричал Ноздрев в бешенстве, порываясь вырваться.
4: Услыша эти слова, Чичиков, чтобы не сделать дворовых людей свидетелями соблазнительной сцены и вместе с тем чувствуя, что держать Ноздрева было бесполезно, выпустил его руки.
1: В это же самое время вошел Порфирий, и за ним Павлушка, парень дюжий, с которым иметь дело было совсем невыгодно.
0: «Так ты не хочешь оканчивать партии?» — говорил Ноздрев.
1: «Отвечай мне напрямик!»
4: «Партии нет возможности оканчивать», — говорил Чичиков и заглянул в окно. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая, а Селифан ожидал, казалось, мановений, чтобы подкатить под крыльцо, но из комнаты не было никакой возможности выбраться. В дверях стояли два дюжих крепостных дурака.
0: «Так ты не хочешь доканчивать партии?» — повторил Ноздрев с лицом, горевшим, как в огне.
1: «Если б ты играл, как прилично честному человеку, но теперь не могу».
0: «А, так ты не можешь, подлец!»
1: «Когда увидел, что не твоя берётка, не можешь? Бейте его!» — кричал он исступленно, обратившись к Порфирию и Павлушке, а сам схватил в руку черешневый чубук.
4: Чичиков стал бледен, как полотно. Он хотел что-то сказать, но чувствовал, что губы его шевелились без звука.
1: «Бейте его!» — кричал Ноздрев, порываясь вперед с черешневым чубуком, весь в жару, в поту, как будто подступал под неприступную крепость. «Бейте его!» — кричал он таким же голосом, как во время великого приступа кричит своему взводу: «Ребята, вперед!» — какой-нибудь отчаянный поручик, которого взбалмошная храбрость уже приобрела такую известность, что дается нарочный приказ держать его за руки во время горячих дел.
2: Но поручик уже почувствовал бранный задор. Все пошло кругом в голове его. Перед ним носится Суворов. Он лезет на великое дело. «Ребята, вперед!» — кричит он, порываясь, не помышляя, что вредит уже обдуманному плану общего приступа. Что миллион оружейных дул выставились в амбразуры неприступных, уходящих за облака крепостных стен, что взлетит, как пух, на воздух его бессильный взвод, и что уже свищет роковая пуля, готовясь захлопнуть его крикливую глотку. Но если Ноздрев выразил собою подступившего под крепость отчаянного, потерявшегося поручика, то крепость, на которую он шел, никак не была похожа на неприступную. Напротив, крепость чувствовала такой страх, что душа ее спряталась в самые пятки. Уже стул, которым он вздумал было защищаться, был вырван крепостными людьми из рук его. Уже зажмурив глаза, ни жив, ни мертв, он готовился отведать черкесского чубука своего хозяина, и бог знает, чего бы ни случилось с ним. Но судьбам угодно было спасти бока, плеча и все благовоспитанные части нашего героя. Неожиданным образом звякнули вдруг, как с облаков, задребезжавшие звуки колокольчиков, раздался ясно стук колес подлетевших к крыльцу телеги, и отозвались даже в самой комнате тяжелый храп и тяжкая одышка разгоряченных коней остановившейся тройки. Все невольно глянули в окно. Кто-то с усами в полувоенном сюртуке вылезал из телеги. Осведомившись в передней, вошел он в ту самую минуту, когда Чичиков не успел еще опомниться от своего страха и был в самом жалком положении, в каком когда-либо находился смертный. «Позвольте узнать, кто здесь господин Ноздрев?» — сказал незнакомец, посмотревший в некотором недоумении на Ноздрева, который стоял с чубуком в руке, и на Чичикова, который едва начинал оправляться от своего невыгодного положения. «Позвольте прежде узнать, с кем имею честь говорить», — сказал Ноздрев, подходя к нему ближе. «Капитан-исправник, а что вам угодно? Я приехал вам объявить сообщенное мне извещение, что вы находитесь под судом до времени окончания решения по вашему делу».
1: «Что за вздор? По какому делу?» — сказал Ноздрев.
2: «Вы были замешаны в историю по случаю нанесения помещику Максимову личной обиды розгами в пьяном виде. Вы врете! Я и в глаза не видал помещика Максима!» «Милостивый государь, позвольте вам доложить, что я офицер. Вы можете это сказать вашему слуге, а не мне». Здесь Чичиков, не дожидаясь, что будет отвечать на это Ноздрев, скорее за шапку, да поза спиной у капитана-исправника, выскользнул на крыльцо, сел в бричку и велел Селифану погонять лошадей во весь дух.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Поэма «Мертвые души». Читает Вячеслав Герасимов.
2: Глава пятая. Герой наш струхнул, однако ж, порядком. Хотя бричка мчалась вовсю прополую, и деревня Ноздрева давно унеслась из вида, закрывшись полями, отлогостями и пригорками. Но он все еще поглядывал назад со страхом, как бы ожидая, что вот-вот налетит погоня. Дыхание его переводилось с трудом, и когда он попробовал приложить руку к сердцу, то почувствовал, что оно билось, как перепелка в клетке. «Эк, какую баню задал! Смотри ты, какой!» Тут много было посулено Ноздреву всяких нелегких и сильных желаний. Попались даже и нехорошие слова. Что ж делать, русский человек, да еще и в сердцах. К тому же дело было совсем не шуточное. «Что ни говори», — сказал он сам в себе, — «а не подоспей, капитан-исправник, мне бы, может быть, не далось бы более и на свет Божий взглянуть. Пропал бы, как волдырь на воде без всякого следа, не оставивши потомков, не доставив будущим детям ни состояния, ни честного имени». Герой наш очень заботился о своих потомках. «Экой скверный барин!» — думал про себя Селифан. «Я еще никогда не видал такого барина, то есть плюнуть бы ему за это. Ты лучше человеку не дай есть, а коня ты должен накормить, потому что конь любит овес. Это его продовольство, что, примером, нам кош, что для него овес, он его продовольство». Кони тоже, казалось, думали невыгодно об Ноздреве. Не только гнедой заседатель, но и сам Чубарый был не в духе, хотя ему на части доставался всегда овес похуже, и Селифан не иначе всыпал ему в корыто, как сказавший прежде: «Эх ты, подлец!» Но, однако ж, это все-таки был овес, а не простое сено. Он жевал его с удовольствием и часто засовывал длинную морду свою в корыце к товарищам поотведать, какое у них было продовольство, особливо, когда Селифана не было в конюшне. Но теперь одно сено нехорошо. Все были недовольны. Но скоро все недовольные были прерваны среди излияний своих внезапным и совсем неожиданным образом. Все, не исключая самого кучера, помнились и очнулись только тогда, когда на них наскакала коляска с шестериком коней, и почти над головами их раздались крик сидевших в коляске дам, брань и угрозы чужого кучера. «Ах ты, мошенник эткой! Ведь я тебе кричал в голос! Сворачивай, ворон, направо! Пьян ты, что ли?» Селифан почувствовал свою оплошность, но так как русский человек не любит сознаться перед другим, что он виноват, то тут же вымолвил он приосанясь: «А ты что так раскакался? Глаза-то свои в кабаке заложил, что ли?» Вслед за сим он принялся осаживать назад бричку, чтобы высвободиться таким образом из чужой упряжи, но не тут-то было. Все перепуталось. Чубарый с любопытством обнюхивал новых своих приятелей, которые очутились по обеим сторонам его. Между тем, сидевшие в коляске дамы глядели на все это с выражением страха в глазах и во всем лице. Одна была уже старуха, другая молоденькая, 16-летняя, с золотистыми волосами, весьма ловко и мило приглаженными на небольшой головке. Хорошенький овал лица ее круглился, как свеженькое яичко, и, подобно ему, белел какую-то прозрачную белизною, когда свежее, так что снесенное, оно держится против света в смуглых руках, испытующей его ключницы, и пропускает сквозь себя лучи сияющего солнца. Ее тоненькие ушки также сквозили, рдея проникавшим их теплым светом. При этом испуг в открытых, остановившихся устах, на глазах слезы — все это в ней было так мило, что герой наш глядел на нее несколько минут, не обращая никакого внимания на происшедшую кутерьму между лошадьми и кучерами. «Отсаживай, что ли, нижегородская ворона!» — кричал чужой кучер. Селифан потянул поводья назад, чужой кучер сделал то же, лошади несколько попятились назад и потом опять сшиблись, переступивши по стромке. При этом обстоятельстве чубарому коню так понравилось новое знакомство, что он никак не хотел выходить из колеи, в которую попал непредвиденными судьбами, и, положивший свою морду на шею своего нового приятеля, казалось, что-то нашептывал ему в самое ухо, вероятно, чепуху страшную, потому что приезжий беспрестанно встряхивал ушами. На такую сумятицу успели, однако ж, собраться мужики из деревни, которая была, к счастью, неподалеку, так как подобное зрелище для мужика — сущая благодать, все равно ж для немца газеты или клуб, то скоро около экипажа накопилась их бездна, и в деревне остались только старые бабы да малые ребята. По стромке отвязали. Несколько тычков чубарому коню в морду заставили его попятиться, слом их разрознили и развели. Но досада ли, которую почувствовали приезжие кони за то, что разлучили их с приятелями, или просто дурь, только сколько ни хлыстал их кучер, они не двигались и стояли как вкопанные. Участие мужиков возросло до невероятной степени. Каждый на перерыв совался с советом: «Ступай, Андрюшка, проведи-ка ты престижного, что с правой стороны. А дядя Митяй пусть сядет верхом на коренного. Садись, дядя Митяй!» Сухощавый и длинный дядя Митяй с рыжей бородой взобрался на коренного коня и сделался похожим на деревенскую колокольню, или лучше на крючок, которым достают воду в колодцах. Кучер ударил по лошадям, но не тут-то было. «Ничего не пособил дядя Митяй. Стой! Стой!» — кричали мужики. «Садись-ка ты, дядя Митяй, на престижного, а на коренного пусть сядь, дядь Миняй!» Дядя Миняй, широкоплечий мужик, с черную, как уголь, бородою и брюхом, похожим на тот исполинский самовар, в котором варится сбитень для всего прозябнувшего рынка, с охотою сел на коренного, который чуть не пригнулся под ним до земли. «Теперь дел пойдет!» — кричали мужики. «Накаливай, накаливай его! Пришпандорь кнутом вон того, того солового, что он корячится, как крамора!» Но, увидевши, что дело не шло и не помогло никакое накаливание, дядя Митя и дядя Миняй сели оба на престижного. Потом дядя Митя и дядя Миняй сели оба на коренного, а на престижного посадили Андрюшку. Наконец кучер, потерявший терпение, прогнал и дядю Митяя, и дядю Миняя, и хорошо сделал, потому что от лошадей пошел такой пар, как будто бы они отхватили, не переводя духа, станцию. Он дал им минуту отдохнуть, после чего они пошли сами собою. Во все продолжение этой проделки Чичиков глядел очень внимательно на молоденькую незнакомку. Он пытался несколько раз с нею заговорить, но как-то не пришлось так. А между тем дамы уехали. Хорошенькая головка с тоненькими чертами лица и тоненьким станом скрылась, как что-то похожее на видение. И опять осталась дорога, бричка, тройка знакомых читателю лошадей, Селифан, Чичиков, гладь и пустота окрестных полей. Везде, где бы ни было в жизни, среди ли черствых, шероховато-бедных и неопрятно плеснеющих низменных рядов ее, или среди однообразно хладных и скучно опрятных сословий высших, везде хоть раз встретится на пути человеку явление, не похожее на все то, что случалось ему видеть дотоле, которое хоть раз пробудит в нем чувства, не похожие на те, которые суждено ему чувствовать всю жизнь. Везде, поперек каким бы ни было печалям, из которых плетется жизнь наша, весело промчится блистающая радость, как иногда блестящий экипаж с золотой упряжью, картинными конями и сверкающим блеском стекол вдруг неожиданно пронесется мимо какой-нибудь заглохнувшей бедной деревушки, не видавшей ничего, кроме сельской телеги. И долго мужики стоят, зеваясь открытыми ртами, не надевая шапок, хотя давно уж унесся и пропал из виду дивный экипаж. Так и блондинка тоже вдруг совершенно неожиданным образом показалась в нашей повести и также скрылась. Попадись на ту пору вместо Чичикова какой-нибудь 20-летний юноша, гусар ли он, студент ли он, или просто только что начавший жизненное поприще, и, Боже, чего бы ни проснулось, не зашевелилось, не заговорило в нем. Долго бы стоял он бесчувственно на одном месте, вперивши бессмысленно очи вдаль, позабыв и дорогу, и все ожидающие впереди выговоры и распекания за промедление, позабыв и себя, и службу, и мир, и все, что не есть в мире. Но герой наш уже был средних лет и осмотрительно охлажденного характера. Он тоже задумался и думал, но положительнее, не так безотчетные, даже отчасти очень основательны были его мысли.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души».
2: «Славная бабенка», — сказал он, открывши табакерку и понюхавши табаку. Но ведь что главное в ней хорошо? Хорошо то, что она сейчас только, как видно, выпущена из какого-нибудь пансиона или института, что в ней, как говорится, нет еще ничего бабьего, то есть именно того, что у них есть самого неприятного. Она теперь как дитя, все в ней просто. Она скажет, что ей вздумается, засмеется, где захочет засмеяться. И из нее все можно сделать. Она может быть чудо, а может выйти и дрянь. И выйдет дрянь. Вот пусть только за нее примутся теперь маменьки и тетушки. В один год так ее наполнит всяким бабьем, что сам родной отец не узнает. Откуда возьмется и надутость, и чопорность? Станет ворочаться по вытверженным наставлениям, станет ломать голову и придумывать, с кем и как, и сколько нужно говорить, как на кого смотреть. Всякую минуту будет бояться, чтобы не сказать больше, чем нужно. Запутается, наконец, сама. И кончится тем, что станет, наконец, врать всю жизнь, и выйдет просто черт знает что. Здесь он несколько времени помолчал и потом прибавил: «А любопытно бы знать, чьих она, что, как ее отец, богатый ли помещик почтенного нрава или просто благомыслящий человек с капиталом, приобретенным на службе? Ведь если положим этой девушке, да придать тыщенок 200 приданого, из нее мог бы выйти очень-очень лакомый кусочек. Это могло бы составить, так сказать, счастье порядочного человека». 200 тыщенок так привлекательно стали рисоваться в голове его, что он внутренно начал досадовать на самого себя. Зачем в продолжении хлопотни около экипажей не разведал от форейтера или кучера, кто такие были проезжающие? Скоро, однако ж, показавшаяся деревня Собакевича рассеяла его мысли и заставила их обратиться к своему постоянному предмету. Деревня показалась ему довольно велика. Два леса, березовый и сосновый, как два крыла, одно темнее, другое светлее, были у ней справа и слева. Посреди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей и темно-серыми, или лучше дикими стенами. Дом вроде тех, какие у нас строят для военных поселений и немецких колонистов. Было заметно, что при постройке его зодчий беспрестанно боролся со вкусом хозяина. Зодчий был педант и хотел симметрии, хозяин — удобства. И, как видно, впоследствии того заколотил на одной стороне все отвечающие окна и провертел на место их одно маленькое, вероятно, понадобившееся для темного чулана. Фронтон тоже никак не пришелся посреди дома, как не бился архитектор, потому что хозяин приказал одну колонну сбоку выкинуть, и оттого очтилось не четыре колонны, как было назначено, а только три. Двор окружен был крепкою и непомерно толстую деревянную решеткой. Помещик, казалось, хлопотал много о прочности. На конюшне, сарае и кухне были употреблены полновесные и толстые бревна, определенные на вековое стояние. Деревенские избы мужиков тоже срублены были на диво. Не было кирченых стен, резных узоров и прочих затей, но все было пригнано плотно и как следует. Даже колодец был обделан в такой крепкий дуб, какой идет только на мельнице, да на корабли. Словом, все, на что ни глядел, он был упористо, без пошатки, в каком-то крепком и неуклюжем порядке. Подъезжая к крыльцу, заметил он выглянувшие из окна почти в одно время два лица. Женское в чипце, узкое, длинное, как огурец, и мужское, круглое, широкое, как молдаванские тыквы, называемые горлянками, из которых делают на Руси балалайки, двуструнные легкие балалайки, красу и потеху ухватливого 20-летнего парня, мигача и щеголя, и подмигивающего, и посвистывающего на белогрудых и белошейных девиц, собравшихся послушать его тихострунного треньканья. Выглянувши, оба лица в ту же минуту спрятались. На крыльцо вышел лакей в серой куртке с голубым стоячим воротником и ввел Чичикова в сени, куда вышел уж сам хозяин. Увидев гостя, он сказал отрывисто «Прошу!» и повел его во внутренние жилья. Когда Чичиков взглянул искоса на Собакевича, он ему на этот раз показался весьма похожим на средней величины медведя. Для довершения сходства фрак на нем был совершенно медвежьего цвета, рукава длинны, панталоны длинны, ступнями ступал он и в кривь, и в кось, и наступал беспрестанно на чужие ноги. Цвет лица имел каленый и горячий, какой бывает на медном пятаке. Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою которых натура недолго мудрила. Не употребляла никаких мелких инструментов, как то напильников, буравчиков и прочего, но просто рубила со всего плеча, хватила топором раз — вышел нос, хватила в другой — вышли губы, большим сверлом ковырнула глаза и, не обскобливши, пустила на свет, сказавши «Живет!». Такой же, самый крепкий, на диво стачный образ был у Собакевича. Держал он его более вниз, чем вверх, шеи не ворочил вовсе, и в силу такого неповорота редко глядел на того, с которым говорил, но всегда или на угол печки, или на дверь. Чичиков еще раз взглянул на него искоса, когда проходили они столовую. «Медведь! Совершенный медведь! Нужно ж такое странное сближение! Его даже звали Михаилом Семеновичем!» Зная привычку его наступать на ноги, он очень осторожно передвигал своими и давал ему дорогу вперед. Хозяин, казалось, сам чувствовал за собой этот грех и тот же час спросил, не побеспокоил ли я вас. Но Чичиков поблагодарил, сказав, что еще не произошло никакого беспокойства. Вошед в гостиную, Собакевич показал на кресло, сказавши опять «Прошу». Садясь, Чичиков взглянул на стены и на висевшие на них картины. На картинах все были молодцы, все греческие полководцы, гравированные во весь рост. Мавро Кордато в красных панталонах и мундире с очками на носу. Колокотрони, Миаули, Канари. Все эти герои были с такими толстыми ляжками и неслыханными усами, что дрожь проходила по телу. Между крепкими греками неизвестно, каким образом и для чего поместился Багратион, тощий, худенький, с маленькими знаменами и пушками внизу и в самых узеньких рамках. Потом опять следовала героиня греческая Бобелина, которой одна нога казалась больше всего туловища тех щеголей, которые наполняют нынешние гостиные. Хозяин, будучи сам человек здоровый и крепкий, казалось, хотел, чтобы и комнату его украшали тоже люди крепкие и здоровые. Возле Бобелины у самого окна висела клетка, из которой глядел дрозд темного цвета с белыми крапинками, очень похожий тоже на Собакевича. Гости и хозяин не успели помолчать двух минут, как дверь в гостиной отворилась, и вошла хозяйка, дама весьма высокая, в чепце с лентами, перекрашенными домашнюю краскою, вошла она степенно, держа голову прямо как пальма. «Это моя Феодулия Ивановна», — сказал Собакевич. Чичиков подошел к ручке Феодулии Ивановны, которую она почти впихнула ему в губы. Причем он имел случай заметить, что руки были вымыты огуречным рассолом. «Душенька, рекомендую тебе», — продолжал Собакевич, — «Павел Иванович Чичиков у губернатора и почмейстера имел честь познакомиться». Феодулия Ивановна попросила садиться, сказавши тоже «прошу», и, сделав движение головою, подобно актрисам, представляющим королев. Затем она уселась на диване, накрылась своим мериносовым платком и уже не двигнула более ни глазом, ни бровью, ни носом. Чичиков опять поднял глаза вверх и опять увидел Канари с толстыми ляжками и нескончаемыми усами, Бобелину и дрозда в клетке. Почти в течение целых 5 минут все хранили молчание. Раздавался только стук, производимый носом дрозда, о дерево деревянной клетки, на дне которой удил он хлебные зернышки. Чичиков еще раз окинул комнату, и все, что в ней ни было, все было прочно, неуклюже высочайшей степени, и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома. В углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых 4 ногах, совершенный медведь. Стол, креслы, стулья — все было самого тяжелого и беспокойного свойства. Словом, каждый предмет, каждый стул, казалось, говорил: «И я тоже Собакевич», или «И я тоже очень похож на Собакевича».
1: Мы читали поэму Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Даниэль Дефо. Моль Флендерс. Дефо жил так давно, что никто точно не знает не то что дату, а даже год его рождения. Пишут 1660-й и ставят вопрос. Точно известно только, что фамилия его не Дефо, а в два раза короче. Просто Фо. Звучит как возглас, а поэтому не солидно. Тем более для человека, который был одним из основателей британской разведки. А с другой стороны, чем еще заниматься на досуге английскому писателю, когда тайным агентом быть уже совсем надоело? А на седьмом десятке жизни Дефо решил завести моль. Моль выпорхнула из-под его пера и полетела по миру в твердой обложке. Роман так и назывался «Моль Флендерс». И добавлен был краткий подзаголовок в несколько строк, где рассказывалось о том, что ждет читателя в этой книге и, собственно, чем все это закончится. Но люди читали. Все равно читали. Тогда еще это умели делать. Хоть и немногие. А что же моль? Что было ее радостями и горестями? Что было труднее, 8 лет провести в ссылке или 12 лет быть воровкой? Вопрос, конечно, звучит не очень современно. Точно так же непонятна сегодня и сложность пятикратного замужества. Ну и что? 5, не 6. А еще Моль Флендерс дюжину лет была содержанкой. Ужас какой! Но кого сейчас этим можно удивить? Многие по-другому и жизни-то не понимают. Закончила-то Моль хорошо, в богатстве и раскаянии. Что по нашим меркам тоже не очень правдоподобно. Наверное, поэтому роман переиздавали 60 лет, а потом и вовсе забыли. Вроде бы даже и запрещали кое-где. Но он все равно остался одной из полутысячи книг, написанных Даниэлем Дефо.
0: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Эх, хорошо у вас, но пора мне, пора, друзья, засиделся.
3: А на пасашок?
4: На пасашок. Прощальная рюмка. Символический тост на дорожку.
2: Еще креститель Руси, князь Владимир, говаривал: «Руси веселье есть пити, не может без того быть». Так что хмельные напитки во время трапезы – традиции древнейшие. В те времена путешествовали часто пешком, и верным помощником в дороге был посох. Защита и от зверя лесного, и от человека лихого. Когда странник собирался продолжить свой путь, гостеприимные хозяева наливали ему стопку и ставили на верхний утолщенный конец посоха. Выпить ее нужно было прямо с него, не придерживая руками. Если гостю это удавалось, то его провожали за ворота с добрыми напутствиями, чтобы дорога белой скатертью стелилась, чтобы лиха беда стороной обошла, чтобы нечистая сила с пути не сбила. Но если гость уже был слишком пьян и проливал угощение, его оставляли ночевать. Посох затерялся в глубине веков, а традиция выпивать на дорожку прижилась. Так что на пасашок!
0: Не в бровь, а в глаз.
5: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Российская делегация в ходе предстоящего государственного визита Владимира Путина в Казахстан будет очень представительной. Более 30 человек сообщили помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что одной из тем поездки будет сотрудничество двух стран в сфере энергетики.
2: Что я бы еще отметил? Конечно, флагманский проект в области мирного атома. Это строительство при участии Росатома, первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям. И в рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского кредита.
1: Ушаков уточнил, что президент прилетит в Астану в среду вечером. В рамках госвизита Владимир Путин также примет участие в мероприятиях Евразийского экономического союза. Попытки европейских стран, особенно прибалтийских, скрытия предоставления Украине воздушного пространства для ударов по России выглядит нелепо, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Он отметил, что публичные обвинения России в появлении украинских дронов над их территорией абсурдны. Какими бы лицемерными ни были такие заявления, опасность действий киевского режима и его западных спонсоров не уменьшается. Россия прекрасно понимает цели соседей и реагирует соответственно, отметил Шойгу. Город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар» уже более двух недель находится под непрекращающимся огнем украинских войск, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. Противник обстреливает жилые дома, школы, энергообъекты, есть человеческие жертвы. «Росатом» информирует о ситуации руководства страны и запросил дополнительные встречи с МАГАТЭ, чтобы поставить вопрос о безусловном обеспечении безопасности жителей и сотрудников станции. США не выдали визу заместителю министра иностранных дел России Александру Алимову для участия в заседании Совета безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензи. По его словам, несмотря на все попытки добиться от американской стороны выдачи виз, она так и не была получена. Заседание Совбеза по теме отстаивания целей и принципов Устава ООН прошло во вторник под председательством главы МИД Китая Ван И. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
4: Геракл. Рождение и воспитание Геракла. В Микенах правил царь Электрион. У него похитили телебои под предводительством сыновей царя Птерелая стада. Телебои убили сыновей Электриона, когда они хотели отбить похищенное. Царь Электрион объявил тогда, что он отдаст руку своей красавице-дочери Алкмены тому, кто вернет ему стада и отомстит за смерть его сыновей. Герою Амфитриону удалось без боя вернуть стада Электриону, так как царь телебоев Птерелай поручил охранять похищенные стада царю Элиды Поликсену, а тот их отдал Амфитриону. Вернул Амфитрион Электриону его стада и получил руку Алкмены. Недолго оставался Амфитрион в Микенах. Во время свадебного пира, в споре из-за стад, Амфитрион убил Электриона, и пришлось ему с женой Алкменой бежать из Микен. Алкмена последовала за своим молодым мужем на чужбину только под тем условием, что он отомстит сыновьям Птерелая за убийство ее братьев. Поэтому, прибыв в Фивы к царю Крионту, у которого нашел себе Амфитрион пристанище, он отправился с войском против телебоев. В его отсутствие Зевс, плененный красотой Алкмены, явился к ней, приняв образ Амфитриона. Вскоре вернулся и Амфитрион. И вот от Зевса и Амфитриона должны были родиться у Алкмены два сына-близнеца. В тот день, когда должен был родиться великий сын Зевса и Алкмены, собрались боги на высоком Олимпе. Радуясь, что скоро родится у него сын, эгидодержанный Зевс сказал богам: «Выслушайте, боги и богини, что я скажу вам. Велит мне сказать это мое сердце. Сегодня родится великий герой. Он будет властвовать над всеми своими родственниками, которые ведут свой род от сына моего, великого Персея». Но жена Зевса, царственная Гера, гневавшаяся, что Зевс взял себе в жены смертную Алкмену, решила хитростью лишить власти над всеми персеидами сына Алкмены. Она уже прежде рождения ненавидела сына Зевса. Поэтому, скрыв в глубине сердца свою хитрость, Гера сказала Зевсу: «Ты говоришь неправду, великий громовержец. Никогда не исполнишь ты своего слова. Дай мне великую, нерушимую клятву богов, что тот, который родится сегодня первым в роде персеидов, будет повелевать своими родственниками». Овладела разумом Зевса богиня обмана.

сына у богорамной жены Персеида Сфинела, и появился на свет в этот день, вроде Персея, слабый, больной ребенок, сын Сфинела Эврисфей. Быстро вернулась Гера на светлый Олимп и сказала великому тучегонителю Зевсу: «О, мечущий молнии Зевс-отец, выслушай меня! Сейчас родился в славном Аргосе у Персеида Сфинела сын Эврисфей. Он первым родился сегодня и должен повелевать всеми потомками Персея». Опечалился великий Зевс. Теперь только понял он все коварство Геры. Он разгневался на богиню обмана Ату, овладевшую его разумом. В гневе схватил ее Зевс за волосы и низвергнул со светлого Олимпа. Повелитель богов и людей запретил ей являться на Олимп. С тех пор богиня обмана Ата живет среди людей. Зевс облегчил судьбу своего сына. Он заключил с Герой нерушимый договор, что сын его не всю свою жизнь будет находиться под властью Эврисфея. Лишь 12 великих подвигов совершит он по поручению Эврисфея, а после не только освободится от его власти, но даже получит бессмертие. Громовержец знал, что много великих опасностей придется преодолеть его сыну, поэтому он повелел своей любимой дочери Афине Палладе помогать сыну Алкмены. Часто приходилось потом печалиться Зевсу, когда он видел, как сын его несет великие труды на службе у слабого, трусливого Эврисфея, но не мог он нарушить данную Гере клятву. В один день с рождением сына Сфинела родились и у Алкмены близнецы. Старший сын Зевса, названный при рождении Алкидом, и младший сын Амфитриона, названный Ификлом. Алкид и был величайшим сыном Греции. Он назван был позднее прорицательницей Пифией Гераклом. Под этим именем прославился он, получил бессмертие и был принят в сон светлых богов Олимпа. Гера стала преследовать Геракла с самого первого дня его жизни. Узнав, что Геракл родился и лежит завернутый в пеленки с братом своим Ификлом, она, чтобы погубить новорожденного героя, послала двух змей. Была уже ночь, когда вползли, сверкая глазами, в покое Алкмены змеи. Тихо подползли они к колыбели, где лежали близнецы, и уже хотели, обвившись вокруг тела маленького Геракла, задушить его, как проснулся сын Зевса. Он протянул свои маленькие ручки к змеям, схватил их за шеи и сдавил с такой силой, что сразу задушил их. В ужасе вскочила Алкмена со своего ложа. Увидев змей в колыбели, громко закричали бывшие в покое женщины. Все бросились к колыбели Алкида. На крик женщин с обнаженным мечом прибежал Амфитрион. Окружили все колыбель и увидели необычайное чудо. Маленький новорожденный Геракл держал двух громадных задушенных змей, которые еще слабо извивались в его крошечных руках. Пораженный силой своего приемного сына, Амфитрион призвал прорицателя Тиресия и вопросил его о судьбе новорожденного. Тогда вещий старец поведал, сколько великих подвигов совершит Геракл, и предсказал, что он достигнет в конце своей жизни бессмертия. Узнав, какая великая слава ждет старшего сына Алкмены, Амфитрион дал ему воспитание, достойное героя. Не только о развитии силы Геракла заботился Амфитрион, он заботился и об его образовании. Его учили читать, писать, петь и играть на кефаре. Но далеко не такие успехи оказывал в науках и музыке Геракл, какие оказывал он в борьбе, стрельбе из лука и умении владеть оружием. Часто приходилось учителю музыки, брату Орфея, Лину, сердиться на своего ученика и даже наказывать его.
Однажды во время урока Лин ударил Геракла, раздраженный его нежеланием учиться. Рассерженный Геракл схватил Кефару и...

0: ударил ею Лина по голове. Не рассчитал силы удара юный Геракл. Удар Кефары был так силен, что Лин упал убитым на месте. Призвали в суд Геракла за это убийство. Оправдываясь, сказал сын Алкмены: «Ведь говорит же справедливейший из судей Радаманф, что всякий, кого ударят, может ответить ударом на удар». Оправдали судьи Геракла. Но отчим его, Амфитрион, боясь, чтобы не случилось еще чего-нибудь подобного, послал Геракла в лесистый Кеферон пасти стада. Геракл в Фивах. Вырос в лесах Кеферона Геракл и стал могучим юношей. Ростом он был на целую голову выше всех, а сила его далеко превосходила силу человека. С первого взгляда можно было узнать в нем сына Зевса, особенно по глазам, которые светились каким-то необычайным, божественным светом. Никто не был равен Гераклу ловкостью в военных упражнениях, а луком и копьем владел он так искусно, что никогда не промахивался. Будучи еще юношей, Геракл убил грозного кеферонского льва, жившего на вершинах гор. Юный Геракл напал на него, убил и снял с него шкуру. Эту шкуру надел он на себя, накинул ее, как плащ, на свои могучие плечи. Лапами он связал ее у себя на груди, а шкура с головы льва служила ему шлемом. Геракл сделал себе огромную палицу из вырванного им с корнями в Немейской роще твердого, как железо, ясеня. Меч Гераклу подарил Гермес, лук и стрелы — Аполлон, золотой панцирь сделал ему Гефест, а Афина сама соткала для него одежду. Возмужав, Геракл победил царя Архамена Эргина, которому фивы платили ежегодно большую дань. Он убил во время битвы Эргина, а Номинийский Архамен наложил дань, которая была вдвое больше, чем та, что платили фивы. За этот подвиг царь Фив Креонт отдал Гераклу в жены свою дочь Мегару, а боги послали ему трех прекрасных сыновей. Счастливо жил Геракл в семивратных Фивах, но великая богиня Гера по-прежнему пылала ненавистью к сыну Зевса. Она наслала на Геракла ужасную болезнь. Лишился разума великий герой. Безумие овладело им. В припадке неистовства Геракл убил всех своих детей и детей своего брата Ификла. Когда же прошел припадок, глубокая скорбь овладела Гераклом. Очистившись от скверны совершенного им невольного убийства, Геракл покинул Фивы и отправился в священные Дельфы вопросить бога Аполлона, что ему делать. Аполлон повелел Гераклу отправиться на родину его предков, в Тиринф, и 12 лет служить Эврисфею. Устами Пифии сын Латоны предсказал Гераклу, что он получит бессмертие, если исполнит по повелению Эврисфея 12 великих подвигов. Геракл на службе у Эврисфея. Геракл поселился в Тиринфе и стал слугой слабого, трусливого Эврисфея. Эврисфей боялся могучего героя и не пускал его в Микены. Все приказания свои передавал он сыну Зевса в Тиринф через своего вестника Капрея. Немейский лев. Первый подвиг. Гераклу недолго пришлось ждать первого поручения царя Эврисфея. Он поручил Гераклу убить немейского льва. Этот лев, порожденный Тифоном и Ехидной, был чудовищной величины. Он жил около города Немеи и опустошал все окрестности. Геракл смело отправился на опасный подвиг. Прибыв в Немею, тотчас отправился он в горы, чтобы разыскать логовище льва. Уже был полдень, когда герой достиг склонов гор. Нигде не видно было ни одной живой души, ни пастухов, ни земледельцев. Все живое бежало из этих мест в страхе перед ужасным львом. Долго искал Геракл по лесистым склонам гор и в ущельях логовище льва. Наконец, когда уже солнце стало склоняться к западу, нашел Геракл в мрачном ущелье логовище. Оно находилось в громадной пещере, имевшей два выхода. Геракл завалил один из выходов громадными камнями и стал ждать льва, скрывшись за камнями. Совсем к вечеру, когда уже надвигались сумерки, показался чудовищный лев с длинной косматой гривой. Натянул тетиву своего лука Геракл и пустил одну за другой три стрелы во льва. Но стрелы отскочили от его шкуры. Она была тверда, как сталь. Грозно зарычал лев. Рычание его раскатилось, подобно грому по горам. Озираясь во все стороны, лев стоял в ущелье и искал горящими яростью глазами того, кто осмелился пустить в него стрелы. Но вот он увидел Геракла и бросился громадным прыжком на героя. Как молния сверкнула палец Геракла и громовым ударом обрушилась на голову льва. Лев упал на землю, оглушенный страшным ударом. Геракл бросился на льва, обхватил его своими могучими руками и задушил. Взвалив на свои могучие плечи убитого льва, Геракл вернулся в Немею, принес жертву Зевсу и учредил в память своего первого подвига Немейские игры. Немейские игры – общегреческое празднество, происходившее каждые два года в Немейской долине в Арголиде. Справлялись они в честь Зевса в середине лета. Во время игр, продолжавшихся несколько дней, состязались в беге, борьбе, кулачном бою, бросании диска и копья, а также в беге колесниц. Во время игр объявлялся всеобщий мир во всей Греции. Когда Геракл принес убитого им льва в Микены, Эврисфей побледнел от страха, взглянув на чудовищного льва. Царь Микен понял, какой нечеловеческой силой обладает Геракл. Он запретил ему даже приближаться к воротам Микен. Когда же Геракл приносил доказательства своих подвигов, Эврисфей с ужасом смотрел на них с высоких микенских стен.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
0: Лернейская гидра. Второй подвиг. После первого подвига Эврисфей послал Геракла убить Лернейскую гидру. Это было чудовище с телом змеи и девятью головами дракона. Как и немейский лев, гидра была порождена Тифоном и Ехидной. Жила гидра в болоте около города Лерны и, выползая из своего логовища, уничтожала целые стада и опустошала все окрестности. Борьба с девятиголовой гидрой была опасна потому, что одна из голов ее была бессмертна. Отправился в путь к Лерне Геракл с сыном Ификла Иолаем. Прибыв к болоту у города Лерны, Геракл оставил Иолая с колесницей в близлежащей роще, а сам отправился искать гидру. Он нашел ее в окруженной болотом пещере. Раскалив до красна свои стрелы, стал Геракл пускать их одну за другой в гидру. В ярость привели гидру стрелы Геракла. Она выползла, извиваясь покрытым блестящей чешуей телом из мрака пещеры. Грозно поднялась на своем громадном хвосте и хотела уже броситься на героя, но наступил ей сын Зевса ногой на туловище и придавил к земле. Своим хвостом гидра обвилась вокруг ног Геракла и силилась схватить его. Как непоколебимая скала стоял герой и взмахами тяжелой палицы одну за другой сбивал головы гидры. Как вихрь свистела в воздухе палица. Слетали головы гидры, но гидра все-таки была жива. Тут Геракл заметил, что у гидры на месте каждой сбитой головы вырастают две новые. Явилась и помощь Гидре. Из болота выполз чудовищный рак и впился своими клещами в ногу Геракла. Тогда герой призвал на помощь своего друга Иолая. Иолай убил чудовищного рака, зажег часть ближней рощи и горящими стволами деревьев прижигал Гидре шеи, с которой Геракл сбивал своей палицей головы. Новые головы перестали вырастать у Гидры. Все слабее и слабее сопротивлялась она сыну Зевса. Наконец, и бессмертная голова слетела у Гидры. Чудовищная Гидра была побеждена и рухнула мертвой на землю. Глубоко зарыл ее бессмертную голову победитель Геракл и навалил на нее громадную скалу, чтобы не могла она опять выйти на свет. Затем рассек великий герой тело Гидры и погрузил в ее ядовитую желчь свои стрелы. С тех пор раны от стрел Геракла стали неизлечимыми. С великим торжеством вернулся Геракл в Тиринф. Но там ждало его уже новое поручение Эврисфея. Стимфалийские птицы. Третий подвиг. Эврисфей поручил Гераклу перебить стимфалийских птиц. Чуть не в пустыню обратили эти птицы все окрестности аркадского города Стимфала. Они нападали и на животных, и на людей, и разрывали их своими медными когтями и клювами. Но самое страшное было то, что перья этих птиц были из твердой бронзы, и птицы, взлетев, могли ронять их, подобно стрелам, на того, кто вздумал бы напасть на них. Трудно было Гераклу выполнить это поручение Эврисфея. На помощь ему пришла воительница Афина Паллада. Она дала Гераклу два медных тимпана, их выковал бог Гефест, и велела Гераклу встать на высоком холме у того леса, где гнездились стимфалийские птицы, и ударить в тимпаны. Когда же птицы взлетят, перестрелять их из лука. Так и сделал Геракл. Взойдя на холм, он ударил в тимпаны, и поднялся такой оглушительный звон, что птицы громадной стаей взлетели над лесом и стали в ужасе кружиться над ним. Они дождем сыпали свои острые, как стрелы, перья на землю, но не попадали перья в стоявшего на холме Геракла. Схватил свой лук герой и стал разить птиц смертоносными стрелами. В страхе взвелись за облака стимфалийские птицы и скрылись из глаз Геракла. Улетели птицы далеко за пределы Греции, на берега Эвксинского понта, так называли греки Черное море, и больше никогда не возвращались в окрестности Стимфала. Так исполнил Геракл это поручение Эврисфея и вернулся в Тиринф. Но тотчас же пришлось ему отправиться на еще более трудный подвиг. Керенейская лань. Четвертый подвиг. Эврисфей знал, что в Аркадии живет чудесная керенейская лань, посланная богиней Артемидой в наказание людям. Лань эта опустошала поля. Эврисфей послал Геракла поймать ее и велел ему живой доставить лань в Микены. Эта лань была необычайно красива. Рога у нее были золотые, а ноги медные. Подобно ветру носилась она по горам и долинам Аркадии, не зная никогда усталости. Целый год преследовал Геракл керенейскую лань. Она неслась через горы, через равнины, прыгала через пропасти, переплывала реки, все дальше и дальше на север бежала лань. Не отставал от нее герой, он преследовал ее, не упуская из виду. Наконец Геракл достиг в погоне за ланью крайнего севера, страны Гипербореев и истоков Истра. Современный Дунай. Греки думали, что Дунай берет свое начало на крайнем севере земли. Здесь лань остановилась. Герой хотел схватить ее, но ускользнула она и как стрела понеслась назад, на юг. Опять началась погоня. Гераклу удалось только в Аркадии настигнуть лань. Даже после столь долгой погони не потеряла она сил. Отчаявшись поймать лань, Геракл прибег к своим, не знающим промаха, стрелам. Он ранил златорогую лань стрелой в ногу. И только тогда удалось ему поймать ее. Геракл взвалил чудесную лань на плечи и хотел уже нести ее в Микены, как предстала пред ним разгневанная Артемида и сказала: «Разве не знал ты, Геракл, что лань эта моя? Зачем оскорбил ты меня, ранив мою любимую лань? Разве не знаешь, что не прощаю я обиды? Или ты думаешь, что ты могущественнее богов-олимпийцев?» С благоговением склонился Геракл перед прекрасной богиней и ответил: «О, великая дочь Латоны, не вини ты меня! Никогда не оскорблял я бессмертных богов, живущих на светлом Олимпе. Всегда чтил я небожителей богатыми жертвами и никогда не считал себя равным им, хотя и сам я сын громовержца Зевса. Не по своей воле преследовал я твою лань, а по повелению Эврисфея. Сами боги повелели мне служить ему, и не смею я ослушаться Эврисфея». Артемида простила Гераклу его вину. Великий сын громовержца Зевса принес живой в Микены киренейскую лань и отдал ее Эврисфею. Эриманский кабан и битва с кентаврами. Пятый подвиг. После охоты на медноногую лань, продолжавшийся целый год, недолго отдыхал Геракл. Эврисфей опять дал ему поручение. Геракл должен был убить эриманского кабана. Этот кабан, обладавший чудовищной силой, жил на горе Эриманфе и опустошал окрестности города Псофиса. Он не давал и людям пощады и убивал их своими огромными клыками. Геракл отправился к горе Эриманфу. По дороге навестил он мудрого кентавра Фола. С почетом принял Фол великого сына Зевса и устроил для него пир. Во время пира кентавр открыл большой сосуд с вином, чтобы угостить получше героя. Далеко разнеслось благоухание дивного вина. Услыхали это благоухание и другие кентавры. Страшно рассердились они на Фола за то, что он открыл сосуд. Вино принадлежало не одному только Фолу, а было достоянием всех кентавров. Кентавры бросились к жилищу Фола и напали врасплох на него и Геракла, когда они вдвоем весело пировали, украсив головы венками из плюща. Геракл не испугался кентавров. Он быстро вскочил со своего ложа и стал бросать в нападавших громадные дымящиеся головни. Кентавры обратились в бегство, а Геракл ранил их своими ядовитыми стрелами. Герой преследовал их до самой Малеи. Там укрылись кентавры у друга Геракла, Хирона, мудрейшего из кентавров. Следом за ними в пещеру ворвался и Геракл. В гневе натянул он свой лук. Сверкнула в воздухе стрела и вонзилась в колено одного из кентавров. Не врага поразил Геракл, а своего друга Хирона. Великая скорбь охватила героя, когда он увидал, кого ранил. Геракл спешит омыть и перевязать рану друга, но ничто не может помочь. Знал Геракл, что рана от стрелы, отравленной желчью гидры, неизлечима. Знал и Хирон, что грозит ему мучительная смерть. Чтобы не страдать от раны, он впоследствии добровольно сошел в мрачное царство Аида. В глубокой печали Геракл покинул Хирона и вскоре достиг горы Эриманфа. Там, в густом лесу, он нашел грозного кабана и выгнал его криком из чащи. Долго преследовал кабана Геракл и, наконец, загнал его в глубокий снег на вершине горы. Кабан увяз в снегу, а Геракл, бросившись на него, связал его и отнес живым в Микены. Когда Эврисфей увидал чудовищного кабана, то от страха спрятался в большой бронзовый сосуд.

0: Радиозвезда. Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
1: Скотный двор царя Авгия. Шестой подвиг. Вскоре Эврисфей дал новые поручения Гераклу. Он должен был очистить от навоза весь скотный двор Авгия, царя Элиды, сына лучезарного Гелиоса. Бог солнца дал своему сыну неисчислимые богатства. Особенно многочисленны были стада Авгия. Среди его стад было 300 быков с белыми, как снег, ногами, 200 быков были красные, как сидонский пурпур, 12 быков, посвященные богу Гелиосу, были белые, как лебеди, а один бык, отличавшийся необыкновенной красотой, сиял подобно звезде. Геракл предложил Авгию очистить в один день весь его громадный скотный двор, если он согласится отдать ему десятую часть своих стад. Авгий согласился. Ему казалось невозможным выполнить такую работу в один день. Геракл же сломал с двух противоположных сторон стену, окружавшую скотный двор, и отвел в него воду двух рек – Алфея и Пенея. Вода этих рек в один день унесла весь навоз со скотного двора, а Геракл опять сложил стены. Когда герой пришел к Авгию требовать награды, то гордый царь не отдал ему обещанной десятой части стад, и пришлось ни с чем вернуться в Теринф Гераклу. Страшно отомстил великий герой царю Элиды. Через несколько лет, уже освободившись от службы у Эврисфея, Геракл вторгся с большим войском в Элиду, победил в кровопролитной битве Авгия и убил его своей смертоносной стрелой. После победы собрал Геракл войско и всю богатую добычу у города Писы, принес жертвы олимпийским богам и учредил Олимпийские игры, которые исправлялись с тех пор всеми греками каждые 4 года на священной равнине, обсаженной самим Гераклом, посвященными богине Афине Палладе, оливами. Олимпийские игры – важнейшее из общегреческих празднеств, во время которого объявлялся во всей Греции всеобщий мир. За несколько месяцев до игр по всей Греции и греческим колониям рассылались послы, приглашавшие на игры в Олимпию. Игры справлялись раз в 4 года. На них происходили состязания в беге, борьбе, кулачном бою, бросании диска и копья, а также в беге колесниц. Победители на играх получали в награду оливковый венок и пользовались великим почетом. Греки вели летоисчисление по Олимпийским играм, считая первыми происходившие в 776 году до нашей эры. Существовали Олимпийские игры до 393 года нашей эры, когда они были запрещены императором Феодосием, как несовместимые с христианством. Через 30 лет император Феодосий II сжег храм Зевса в Олимпии и все роскошные здания, украшавшие то место, где происходили Олимпийские игры. Они обратились в развалины и постепенно были занесены песком реки Алфея. Только раскопки, производившиеся на месте Олимпии в XIX веке нашей эры, главным образом с 1875 и по 1881 год, дали нам возможность получить точные представления о былой Олимпии и об Олимпийских играх. Геракл отомстил и всем союзникам Авгия. Особенно же поплатился царь Пилоса Нелей. Геракл, придя с войском к Пилосу, взял город и убил Нелея и 11 его сыновей. Не спасся и сын Нелея Периклемен, которому дал властитель моря Посейдон дар обращаться в льва, змею и пчелу. Геракл убил его, когда, обратившись в пчелу, Периклемен сел на одну из лошадей, запряженных в колесницу Геракла. Один лишь сын Нелея, Нестор, остался в живых. Впоследствии прославился Нестор среди греков своими подвигами и великой мудростью. Критский бык. Седьмой подвиг. Чтобы выполнить седьмое поручение Эврисфея, Гераклу пришлось покинуть Грецию и отправиться на остров Крит. Эврисфей поручил ему привезти в Микены критского быка. Этого быка царю Крита Миносу, сыну Европы, послал колебатель земли Посейдон. Минос должен был принести быка в жертву Посейдону, но Миносу жалко приносить в жертву такого прекрасного быка. Он оставил его в своем стаде, а в жертву Посейдону принес одного из своих быков. Посейдон разгневался на Миноса и наслал на вышедшего из моря быка бешенство. По всему острову носился бык и уничтожал все на своем пути. Великий герой Геракл поймал быка и укротил. Он сел на широкую спину быка и переплыл на нем через море с Крита на Пелопоннес. Геракл привел быка в Микены, но Эврисфей побоялся оставить быка Посейдона в своем стаде и пустил его на волю. Почуяв опять свободу, понесся бешеный бык через весь Пелопоннес на север и, наконец, прибежал в Аттику на Марафонское поле. Там его убил великий афинский герой Тесей. Кони Диомеда. Восьмой подвиг. После укрощения критского быка Гераклу по поручению Эврисфея пришлось отправиться во Фракию к царю Бистонов Диомеду. Бистоны – мифический народ, живший, по мнению греков, во Фракии. У этого царя были дивные красоты и силы кони. Они были прикованы железными цепями в стойлах, так как никакие путы не могли удержать их. Царь Диомед кормил этих коней человеческим мясом. Он бросал им на съедение всех чужеземцев, которые, гонимые бурей, приставали к его городу. К этому фракийскому царю и явился со своими спутниками Геракл. Он завладел конями Диомеда и увел их на свой корабль. На берегу настиг Геракла сам Диомед со своими воинственными бистонами. Поручив охрану коней своему любимому Абдеру, сыну Гермеса, Геракл вступил в бой с Диомедом. Немного было спутников у Геракла, но все же побежден был Диомед и пал в битве. Геракл вернулся к кораблю. Как велико было его отчаяние, когда он увидел, что дикие кони растерзали его любимца Абдера. Геракл устроил пышные похороны своему любимцу, насыпал высокий холм на его могиле, а рядом с могилой основал город и назвал его в честь своего любимца Абдерой. Коней же Диомеда Геракл привел к Эврисфею, а тот велел выпустить их на волю. Дикие кони убежали в горы Ликиона, покрытые густым лесом, и были там растерзаны дикими зверями.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
1: Геракл у Адмета. Когда Геракл плыл на корабле по морю к берегам Фракии за конями царя Диомеда, то он решил посетить своего друга, царя Адмета, так как путь лежал мимо города Фер, где правил Адмет. Тяжелое время для Адмета выбрал Геракл. Великое горе царило в доме царя Фер. Его жена, Алкистида, должна была умереть. Некогда богини судьбы великие Мойры по просьбе Аполлона определили, что Адмет может избавиться от смерти, если в последний час его жизни кто-либо согласится добровольно сойти вместо него в мрачное царство Аида. Когда настал час смерти, Адмет просил своих престарелых родителей чтобы кто-нибудь из них согласился умереть вместо него. Но родители отказались. Не согласился никто и из жителей Фер умереть добровольно за царя Адмета. Тогда молодая, прекрасная Алкистида решилась пожертвовать своей жизнью за любимого мужа. В тот день, когда должен был умереть Адмет, приготовилась к смерти его жена. Она омыла тело и надела погребальные одежды и украшения. Подойдя к домашнему очагу, обратилась Алкистида к богине Гестии, дающей счастье в доме, с горячей молитвой. «О, великая богиня! Последний раз преклоняю я здесь пред тобой колени. Я молю тебя, защити моих детей-сирот, ведь я должна сегодня сойти в царство мрачного Аида. О, не дай ты им умереть, как умираю я, безвременно! Пусть счастлива и богата будет их жизнь здесь, на родине!» Затем обошла Алкистида все алтари богов и украсила их миртом. Наконец ушла она в свои покои и упала в слезах на свое ложе. Пришли к ней ее дети, сын и дочь. Горько рыдали они на груди матери. Плакали и служанки Алкистиды. В отчаянии Адмет обнял свою молодую жену и молил ее не покидать его. «Уже готова к смерти Алкистида. Уже приближается неслышными шагами к дворцу царя Фер, ненавистный богам и людям, бог смерти Танат, чтобы срезать мечом прядь волос с головы Алкистиды. Сам златокудрый Аполлон просил его отдалить час смерти жены его любимца Адмета, но неумолим Танат. Чувствует Алкистида приближение смерти. В ужасе восклицает она: «О, близится уже ко мне двухвесельная ладья Харона, и грозно кричит мне перевозчик душ умерших, правя ладьей: что же ты медлишь? Спеши, спеши! Не терпит время, не задерживай нас, готово все, спеши же! О, пустите меня, слабеют мои ноги, близится смерть. Черная ночь покрывает мои очи. О, дети, дети! Уже не жива ваша мать. Живите счастливо. Адмет, мне было дороже моей собственной жизни твоя жизнь. Пусть лучше тебе, а не мне, светит солнце. Адмет, ты любишь не меньше меня наших детей. О, не бери ты в дом им мачеху, чтобы она не обижала их. Страдает несчастный Адмет. Всю радость жизни уносишь ты с собой, Алкистида!» — восклицает он. «Всю жизнь теперь я буду горевать о тебе. О, боги! Боги! Какую жену отнимаете вы у меня?» Чуть слышно говорит Алкистида: «Прощай! Уже навек закрылись мои глаза. Прощайте, дети! Теперь ничто я. Прощай, Адмет. О, взгляни же еще хоть раз, не покидай детей! О, дай и мне умереть!» Со слезами воскликнул Адмет. Закрылись глаза Алкистиды. Холодеет ее тело, умерла она. Безутешно рыдает над умершей Адмет и горько сетует на судьбу свою. Он велит приготовить жене своей пышные похороны. 8 месяцев велит он всем в городе оплакивать Алкистиду, лучшую из женщин. Весь город полон скорби, так как все любили добрую царицу. Уже готовились нести тело Алкистиды к ее гробнице, как в город Феры приходит Геракл. Он идет ко дворцу Адмета и встречает своего друга в воротах дворца. С почетом встретил Адмет великого сына Эгида державного Зевса. Не желая опечалить гостя, старается скрыть Адмет от него свое горе. Но Геракл сразу заметил, что глубоко опечален друг его, и спросил о причине его скорби. Адмет дает неясный ответ Гераклу, и он решает, что у Адмета умерла дальняя родственница, которую приютил царь у себя после смерти отца. Велит своим слугам Адмет провести Геракла в комнату для гостей и устроить для него богатый пир, а двери на женскую половину запереть, чтобы не долетали до слуха Геракла стоны скорби. Не подозревая, какое несчастье постигло его друга, Геракл весело пирует во дворце Адмета. «Кубок за кубком!» — выпивает он. Тяжело слугам прислуживать веселому гостю, ведь они знают, что нет уже в живых их любимой госпожи. Как ни стараются они по приказанию Адмета скрыть свое горе, все же Геракл замечает слезы на их глазах и печаль на лицах. Он зовет одного из слуг пировать с ним. Говорит, что вино даст ему забвение и разгладит на челе морщины печали. Но слуга отказывается. Тогда догадывается Геракл, что тяжкое горе постигло дом Адмета. Он начинает расспрашивать слугу, что случилось с его другом. И, наконец, слуга говорит ему: «О, чужеземец, жена Адмета сошла сегодня в царство Аида». Опечалился Геракл. Ему стало больно, что пировал он в венке из плюща и пел в доме друга, которого постигло такое великое горе. Геракл решил отблагодарить благородного Адмета за то, что, несмотря на постигшее его горе, он все-таки так гостеприимно принял его. Быстро созрело у великого героя решение отнять у мрачного бога смерти Таната его добычу Алкистиду. Узнав у слуги, где находится гробница Алкистиды, он спешит скорее туда. Спрятавшись за гробницей, Геракл ждет, когда прилетит Танат напиться у могилы жертвенной крови. Вот послышались взмахи черных крыльев Таната. Повеяло могильным холодом. Прилетел к гробнице мрачный бог смерти и жадно припал губами к жертвенной крови. Геракл выскочил из засады и бросился на Таната. Охватил он бога смерти своими могучими руками, и началась между ними ужасная борьба. Напрягая все свои силы, борется Геракл с богом смерти. Сдавил своими костлявыми руками грудь Геракла Танат. Он дышит на него своим леденящим дыханием, а от крыльев его веет на героя холод смерти. Все же могучий сын громовержца Зевса победил Таната. Он связал Таната и потребовал, как выкуп за свободу, чтобы вернул бог смерти к жизни Алкистиду. Танат подарил Гераклу жизнь жены Адмета и повел ее великий герой назад ко дворцу ее мужа. Адмет же, вернувшись во дворец после похорон жены, горько оплакивал свою незаменимую утрату. Ему тяжело было оставаться в опустевшем дворце. Куда идти ему? Он завидует умершим. Ему ненавистна жизнь. Смерть зовет он. Все его счастье похитил Танат и унес в царство Аида. Что может быть тяжелее для него, чем утрата любимой жены? Жалеет Адмет, что не допустила Алкистида, чтобы он умер с ней. Тогда бы соединила их смерть. Две верные друг другу души получил бы Аид вместо одной. Вместе бы переплыли эти души Ахеронт. Вдруг пред скорбным Адметом предстал Геракл. Он ведет за руку женщину, закрытую покрывалом. Геракл просит Адмета оставить эту женщину, доставшуюся ему после тяжкой борьбы, во дворце до его возвращения из Фракии. Отказывается Адмет. Он просит Геракла отвести к кому-нибудь другому женщину. Тяжело Адмету видеть во дворце своем другую женщину, когда потерял он ту, которую так любил. Геракл настаивает и даже хочет, чтобы Адмет сам ввел во дворец женщину. Он не позволяет слугам Адмета коснуться ее. Наконец, Адмет, будучи не в силах отказать своему другу, берет женщину за руку, чтобы ввести ее в свой дворец. Геракл говорит ему: «Ты взял ее, Адмет, так охраняй же ее,
2: Теперь ты можешь сказать, что сын Зевса — верный друг. Взгляни же на женщину. Не похожа ли она на твою жену Алкистиду? Перестань тосковать. Будь опять доволен жизнью». «О, великие боги!» — воскликнул Адмет, подняв покрывало женщины. «Жена моя Алкистида!» «О, нет! Это только тень ее! Она стоит молча, ни слова не промолвила она». «Нет, не тень это», — ответил Геракл. «Это Алкистида. Я добыл ее в тяжкой борьбе с повелителем душ Танатом. Будет молчать она, пока не освободится от власти подземных богов, принеся им искупительные жертвы. Она будет молчать, пока трижды не сменит ночь день. Только тогда заговорит она». «Теперь же прощай, Адмет. Будь счастлив и всегда блюди великий обычай гостеприимства, освященный самим отцом моим, Зевсом. О, великий сын Зевса! Ты дал мне опять радость жизни!» — воскликнул Адмет. «Чем мне отблагодарить тебя? Останься у меня гостем. Я повелю во всех моих владениях праздновать твою победу. Велю принести богам великие жертвы. Останься со мной». Не остался Геракл у Адмета. Его ждал подвиг. Он должен был исполнить поручение Эврисфея и добыть ему коней царя Диомеда.
0: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Иван Алексеевич Бунин. Рассказ «Лапти». Читает Александр Бурдуков.
1: Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак, и было большое горе. Был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами от страха и от своей беспомощности. Что сделать? Чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора 30 верст. Да и не поедет никакой доктор в такую страсть. Стукнула в прихожей. Нефёд принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью. Приотворил дверь, заглянул. «Ну что, барыня, как? Не полегчало?» «Куда там, Нефёдушка? Верно, и не выживет. Все какие-то красные лапти просит». «Лапти? Что за лапти такие? А Господь его знает». Бредит, весь огнем горит. Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки. Все в снегу, все обмерзло. И вдруг твердо. Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать. Как добывать? В новоселке идти, в лавку. Покрасить фуксином — нехитрое дело. «Бог с тобой, да новоселок 6 верст. Где ж в такой ужас дойти?» Еще подумал. «Нет, пойду». «Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне взад, пыль-то». И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся, степном море. Пообедали. Стало смеркаться. Смерклось. Ни Фёда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если Бог донес. Ободенкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обеда. Но от того, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел. Ужасала одна мысль, что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной, и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя, и как будто вполне разумно, дать ему красные лапти. «Мамочка, дай, мамочка, дорогая, ну что тебе стоит?» И мать кидалась на колени и била себя в грудь. «Господи, помоги! Господи, защити!» И когда, наконец, рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги, уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый, зловещий стук в окно. Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело. Белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвальнях Нефёда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгребать снег, подняли тело. Оказывается, знакомый человек. Тем только и спаслись. Поняли, что значит эти луга хуторские, протасовские, и что на горе в двух шагах жилье. За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином.
0: Мы читали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Лапти». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Обсуждалась, в частности, модернизация Института уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также вопрос о сроках исковой давности по сделкам приватизации.
2: Есть только один вид правонарушения, один вид преступления, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Вообще этот срок давности – это такой институт, который призван защищать интересы государства и общества.
1: Также президент выразил поддержку обновления Института уполномоченного по защите прав бизнеса. Институт бизнес-омбудсмена сменит формат и станет общественной должностью. На предстоящем саммите ЕАЭС в Астане лидеры стран в узком составе обсудят планы Армении по вступлению в Европейский Союз. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, будет дана оценка рискам для экономической безопасности государств-членов Союза. При этом Ушаков подчеркнул, что Армения получает колоссальные выгоды от участия в ЕАЭС. С 2014 года ВВП республики на душу населения практически удвоился. Реальные зарплаты выросли наполовину, а экспорт в страны ЕАЭС увеличился в 10 раз. Исполком СНГ получил от Молдавии заявление о выходе из ключевых соглашений Содружества. Однако Кишинев заявил, что хочет сохранить экономический аспект сотрудничества. Об этом сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев. Процедура выхода продлится год. Ранее аналогичную позицию занимала Грузия, которая вышла из СНГ, но продолжает участвовать в 34 экономических соглашениях. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение молдавских властей попыткой дистанцироваться от России вопреки воле граждан. Россия рассчитывает, что с избранием нового генерального секретаря ООН обретет второе дыхание. Об этом постпред России Василий Небензе заявил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. По его словам, ООН непозволительно долго устраняется от задач по ликвидации причин конфликтов. Секретариат должен неукоснительно соблюдать нейтралитет. На пост генсека претендуют 5 кандидатов, в том числе бывшая президент Чили, а также глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете радио «Звезда».
3: Михаил Зощенко. Главы из повести «Люди». Читает Алексей Шулин.
4: Странные вещи творятся в литературе. Нынче, если автор напишет повесть о современных событиях, то такому автору со всех сторон уважение, и критики ему рукоплещут, и читатели ему сочувствуют. Такому автору и слава, и популярность, и всякое уважение. И портреты такого автора печатают во всех еженедельных органах. И издатели расплачиваются с ним в золоте не менее как по 100 рублей за лист. А на наш ничтожный взгляд по 100 рублей за лист – это уж явная и совершенная несправедливость. В самом деле, для того, чтобы написать повесть о современных событиях, необходимо соответствующая географии местности – то есть пребывание автора в крупных центрах или столицах республики, в которых-то главным образом и проистекают исторические события. Но не у каждого автора есть такая география, и не каждый автор имеет материальную возможность существовать с семьей в крупных городах и в столицах. Вот тут-то и есть камень преткновения и причина несправедливости. Один автор проживает в Москве и, так сказать, воочию видит весь круговорот событий с его героями и вождями. Другой же автор, в силу семейных обстоятельств, влачит жалкое существование в каком-нибудь уездном городишке, где ничего такого особенно героического не происходило и не происходит. Так вот, где же взять такому автору крупных мировых событий, современных идей и значительных героев? Или прикажете ему врать? Или прикажете питаться вздорными слухами приезжающих из столицы товарищей? Нет, нет и нет. Автор слишком любит и уважает художественную литературу, чтобы основывать ее на всевозможных бабьих глупостях и непроверенных слухах. Конечно, какой-нибудь просвещенный критик, лепечущий на 6 иностранных языках, укажет, может быть, что автор отнюдь не должен гнушаться мелкими героями и небольшими провинциальными сценками, которые происходят вокруг него, и что даже еще и лучше зарисовывать небольшие красочные этюды с маленькими провинциальными человечками. Эх, уважаемый критик! Оставьте делать ваши нелепые замечания. Все и без вас давно продумано. Все, может, улицы исхожены и несколько пар сапог истрепано. Все, может, фамилии, более или менее достойные внимания, вынесены на отдельную бумажку с разными примечаниями и нотабенами. И нет. Не только нету сколько-нибудь замечательного героя, но нету даже посредственного человека, о котором интересно и поучительно говорить. Все мелочь, мелюзга, мелкота, о которых в изящной литературе, в современном героическом плане и говорить не приходится. Но, конечно, автор все-таки предпочтет совершенно мелкий фон, совершенно мелкого и ничтожного героя с его пустяковыми страстями и переживаниями, нежели он пустится во все тяжкие и начнет заливать пулю насчет какого-нибудь совершенно несуществующего человека. Для этого у автора нет ни нахальства, ни особой фантазии. Автор, кроме того, причисляет себя к той единственной честной школе натуралистов,

Да врешься в психологическом анализе, то наоборот, не доскажешь какой-нибудь мелочишки, и читатель станет в тупик, удивляясь легкомысленному суждению современных писателей. Так вот, в силу вышесказанных причин, а также впоследствии некоторых стеснительных материальных обстоятельств, автор приступает к написанию современной повести, предупреждая, однако, что герой повести пустяковый и неважный, недостойный, может быть, внимания современной избалованной публики. Здесь речь идет, как, наверное, догадывается читатель, об Иване Ивановиче Белокопытове. Автор ни за что не стал бы затрачивать на него свое симпатичное дарование, если б не потребность в современной повести. Потребность эта заставляет автора, скрипя сердце, взяться за перо и начать повесть о Белокопытове. Это будет несколько грустная повесть о крушении всевозможных философских систем, о гибели человека, о том, какая в сущности пустяковая вся человеческая культура, и о том, как нетрудно ее потерять. Это будет повесть о крушении идеалистической философии. В этой плоскости Иван Иванович Белокопытов был даже любопытен и значителен. В остальном автор советует читателю не придавать большого значения и тем паче не переживать с героем его низменных звериных чувств и животных инстинктов. Итак, автор берется за перо и приступает к современной повести. Действующих лиц в повести будет не так-то уж много. Иван Иванович Белокопытов, худощавый, 37 лет, беспартийный. Его жена Нина Осиповна Арбузова, смугловатая, цыганского типа дамочка, из балетных. Егор Константинович Яркин, 32 лет, беспартийный, заведующий первой городской хлебопекарней. И, наконец, уважаемый всеми начальник станции товарищ Петр Павлович Ситников. Есть еще в повести несколько эпизодических лиц, как, например, Катерина Васильевна Калинкорова, тетка Пепелюха и станционный сторож и герой труда Еремеич, лица, о которых заранее говорить нету смысла, ввиду незначительности их ролей. Кроме человеческих персонажей, в повести выведена еще небольшая собачка, о которой говорить, конечно, не приходится. Фамилия Белокопытовых, старая дворянская и помещичья фамилия. В те годы, о которых идет речь, фамилия эта сходила на нет, и Белокопытовых было всего двое – отец Иван Петрович и отпрыск его Иван Иванович. Отец Иван Петрович, очень богатый и представительный мужчина, был несколько странный и чудаковатый господин. Слегка народник, но увлекающийся западными идеями, он то громил мужиков, называя их сволочами и человеческими отребьями, то замыкался в своей библиотеке и жадно читал таких авторов, как Жан-Жак Руссо, Вольтер или Бодуэн де Кортене, восхищаясь их свободомыслием и независимостью взглядов. И несмотря на это, отец Иван Петрович Белокопытов нежно любил сельскую жизнь, спокойную и ровную. Любил парное молоко, которое поглощал в каком-то изумительном количестве, и увлекался верховой ездой. Он ежедневно выезжал верхом на прогулку, любуясь красотами природы или журчащим говором какого-нибудь лесного ручейка. Умер отец Белокопытов еще молодым, в полном расцвете своих сил. Его задавила собственная лошадь. В один из ясных летних дней, собравшись на обычную свою верховую прогулку, он стоял совершенно одетый у окна столовой комнаты, нетерпеливо дожидаясь, когда подадут ему лошадь. Молодцеватый и красивый, в серебряных шпорах, он стоял у окна, раздраженно помахивая стеком с золотым набалдашником.

0: Тот же и сынишка, молодой Ваня Белокопытов, резвился вокруг своего отца, беспечно приплясывая и играя колесиками его шпор. Впрочем, резвился молодой Белокопытов значительно раньше. В год смерти отца ему было за 20 лет, и он был уже возмужалым юношей с первым пушком на верхней губе. В тот год он, конечно, не мог резвиться. Он стоял возле отца и убеждал его отказаться от поездки. «Не поезжайте, папаша», — говорил молодой Белокопытов, предчувствуя недоброе. «Но молодцеватый папаша», подкрутив усы и махнув рукой, дескать, пропадать так пропадать, пошел вниз, чтобы дать вздрючку замешкавшемуся конюху. Он вышел на двор, сердито вскочил на поданную ему лошадь и в крайнем раздражении и гневе дал шпоры. Видимо, это и было его гибелью. Разъяренное животное понесло и верст за пять от имения сбросило Белокопытова, размозжив ему череп о камни. Молодой Белокопытов стойко выдержал известие о гибели своего отца. Приказав сначала продать эту лошадь, он оттянул это решение и, лично войдя в конюшню, пристрелил животное, вложив револьвер в ухо. Затем он, заперся в доме, горько оплакивая гибель своего отца, и только через несколько месяцев приступил снова к прежним своим занятиям. Он изучал испанский язык и под руководством опытного педагога делал переводы с испанских авторов. Но кроме испанского языка он занимался еще и латынью, роясь в старинных книгах и рукописях. Другой бы на месте Ивана Ивановича, оставшись единственным наследником богатейшего состояния, плюнул бы на всю эту испанскую музыку, погнал бы учителей в три шеи, завил бы горе веревочкой, запил бы, закрутил, заразвратничал. Но, к сожалению, не таков был молодой Белокопытов. Он повел жизнь такую же, как и раньше. Всегда богатый и обеспеченный, не знающий, что такое материальное стеснение, он равнодушно и презрительно относился к деньгам. А тут еще, начитавшись либеральных книг с пометками своего отца, он и вовсе стал пренебрежительно относиться к своему огромному состоянию. Разные тетушки, узнав о смерти отца Белокопытова, понаехали в имение со всех концов света, рассчитывая, не перепадет ли и им кусочка. Они льстили Ивану Ивановичу, прикладывались к его ручке и восторгались его мудрыми распоряжениями. Но однажды, собрав всех своих родственников в столовую, Иван Иванович заявил им, что он считает себя не вправе владеть полученным состоянием. Он считает, что наследство – вздор и ерунда, и что каждый человек самостоятельно должен делать свою жизнь. И он, Иван Иванович Белокопытов, находясь в здравом уме и твердой памяти, отныне отказывается от всего имущества с тем, что он сам распределит его различным учреждениям и неимущим частным лицам. Родственнички в один голос ахали и охали, и, восторгаясь необыкновенным великодушием Ивана Ивановича, говорили, что в сущности они и есть эти самые неимущие частные лица и учреждения. И Иван Иванович, выделив им почти половину своего состояния, распрощался с ними и принялся ликвидировать свою недвижимость. Он быстро и за бесценок распродал свои земли, разбазарил и частью раздал мужикам домашнюю утварь и скотину, и все еще с крупным состоянием переселился в город, наняв у простых, незнакомых ему людей две небольшие комнатушки. Кое-какие далекие родственники, проживавшие в ту пору в городе, сочли себя оскорбленными и прекратили с ним всякие отношения, находя подобное поведение вредным и опасным для дворянской жизни. Но, поселившись в городе, Иван Иванович никак не изменил своей жизни и привычек. Он по-прежнему продолжал изучение испанского языка, в свободное время широко занимаясь благотворительностью. Огромные толпы нищих осаждали квартиру Ивана Ивановича. Разные прощелыги, жулики и авантюристы в порядке живой очереди входили теперь к нему с просьбой о вспоможении.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Михаила Зощенко «Люди».
0: Почти никому не отказывая и жертвуя, кроме того, большие суммы различным учреждениям, Иван Иванович в короткое время разбазарил половину оставшегося у него имущества. Он сошелся, кроме того, с какой-то революционной группой людей, всячески их поддерживая и помогая. Был слушок даже, что он передал группе почти все оставшиеся свои деньги. Но насколько это правда, автор не берется утверждать. Во всяком случае, Белокопытов был замешан в одно революционное дело. Автор был тогда занят своими поэтическими и семейными делами и сквозь пальцы смотрел на общественные события, так что кое-какие подробности от него ускользнули. Автор издавал в тот год первую книжонку своих стихов под названием «Букет Резиды». В настоящее время автор, конечно, не назвал бы свои поэтические опыты таким мизерным и сентиментальным заглавием. В настоящее время автор попытался бы эти стишки объединить какой-нибудь отвлеченной философской идеей и назвать книжку соответствующим заглавием, как, например, названа и объединена эта повесть огромным и значительным словом «Люди». Но, к сожалению, автор тогда был молод и неопытен. Впрочем, книжка все-таки была неплохая. Отпечатанная на лучшей меловой бумаге в количестве 300 экземпляров, она за 4 с небольшим года разошлась окончательно, до последнего экземпляра, подарив автору некоторую известность среди граждан. Неплохая была книжонка. А что касается до Ивана Ивановича, то он действительно несколько запутался в обстоятельствах. Какой-то курсистке, приговоренной к ссылке на поселение, он в припадке великодушия подарил ильковую шубу. Эта шуба наделала хлопот Ивану Ивановичу. Он был взят под подозрение, и за ним был установлен негласный надзор. Его подозревали в сношениях с революционерами. Иван Иванович, человек нервный и впечатлительный, ужасно взволновался тем, что за ним следят. Он буквально хватался за голову, говоря, что он не может жить больше в России, в этой стране полудиких варваров, где за человеком следят, как за зверем. И Иван Иванович давал себе слово, что он непременно в ближайшее время все распродаст и уедет за границу, как политический эмигрант, и что ноги его больше не будет в этом стоячем болоте. И, приняв такое решение, он немедленно принялся ликвидировать свои дела, торопясь и беспокоясь, что его схватят, арестуют или не разрешат выезда. И, быстро закончив свои дела и оставив себе незначительные деньги на житье, Иван Иванович Белокопытов в один из осенних пасмурных дней выехал за границу, проклиная свою судьбу и себя за великодушие. Этот отъезд состоялся в сентябре 1910 года. Как жил и что делал Иван Иванович за границей, никому не известно. Сам Иван Иванович об этом никогда не упоминал. Автор же не рискует сочинять небылицы о тамошней иностранной жизни. Конечно, какой-нибудь опытный сочинитель, дорвавшись до заграницы, непременно бы тут пустил пыль в глаза читателям, нарисовав им 2 или 3 европейские картинки с ночными барами, с шансонетками и с американскими миллиардерами. Увы, автор никогда не ездил по заграницам, и жизнь Европы для него темна и неясна. Автор поэтому с некоторым сожалением и грустью, и с некоторой даже виной перед читателями, должен пропустить, по крайней мере, 10 или 11 лет заграничной жизни Ивана Ивановича Белокопытова, чтобы окончательно не завраться в мелких деталях незнакомой жизни. Но пусть читатель успокоится. Ничего замечательного за эти 10 лет в жизни нашего героя не было. Ну, жил человек за границей. Ну, женился там на русской балетной танцовщице. Что же еще? Ну, поистратился, конечно, в конец. А в начале русской революции вернулся в Россию. Вот и все. Конечно, все это можно было бы раздраконить в лучшем, в более заманчивом виде, но, опять-таки, по причинам вышеуказанным, автор оставляет все как есть. Пускай другие писатели пользуются красотой своего слога. Автор – человек нетщеславный. Как написал, так и ладно. Лавры других знаменитых писателей автору не мешают жить. Так вот, уважаемый читатель, вот все, что случилось с Белокопытовым за 10 лет. Впрочем, не все. За границей в первые годы Иван Иванович принялся писать книгу. Он уже приступил к этой книге, назвав ее «О революционных возможностях в России и на Кавказе». Однако сначала мировая война, затем революция сделали эту книгу ненужным, вздорным хламом. Но Иван Иванович не очень горевал об этом, и на третий или на четвертый год революции вернулся в Россию, в свой город. Автор с этого момента и приступает к повести. Тут-то уж автор чувствует себя молодцом и именинником. Тут-то уж автор крепок и непоколебим, и не заврется. Это вам не Европа. Все здесь шло на глазах автора. Всякая мелочь, всякое происшествие автору доподлинно известно. Или рассказано и получено из первых и уважаемых рук. Итак, автор начинает свою повесть во всех подробностях только со дня приезда Ивана Ивановича в наш многоуважаемый город. Это была прелестная весна. Снег уже почти весь стаял, птицы носились по воздуху, приветствуя своими криками долгожданную весну. Однако без галош еще нельзя было ходить. Местами грязь достигала колена и выше. В один из таких прелестных весенних дней вернулся в свои родные места Иван Иванович Белокопытов. Это было днем. Несколько пассажиров моталось по платформе из стороны в сторону с нетерпением, ожидая поезда. Тут же стоял и уважаемый всеми начальник станции товарищ Ситников. А когда подошел поезд, из переднего мягкого вагона вышел худощавый человек в мягкой шляпе и в узконосых ботинках без галош. Это и был Иван Иванович Белокопытов. Одетый по-европейски, в отличном широком пальто, он небрежной походкой сошел на платформу, выкинув предварительно с площадки вагона два прекрасных желтоватой кожи чемодана с никелированными замками. Затем, обернувшись назад и подав руку смугловатой цыганского типа дамочке, он помог ей сойти. Они стояли теперь возле своих чемоданов. Она, с некоторым испугом озираясь по сторонам, он же, мягко улыбаясь и дыша полной грудью, глядел на отходящий поезд. Поезд давно уже отошел, они стояли, не двигаясь. Куча ошалелых мальчишек, свистя и шлепая босыми ногами, набросилась на чемоданы, теребя их грязными лапами и предлагая тащить их хоть на край света. Подошедший носильщик, старый герой труда Еремеич, отогнав мальчишек, укоризненно стал рассматривать захватанную руками светло-желтую кожу чемоданов. Затем, взвалив их на плечи, Еремеич двинулся к выходу, предлагая этим следовать приезжим за ним и не стоять по-пустому. Белокопытов пошел за ним, но у входа на крыльце позади станции приказал Еремеичу остановиться. И, остановившись сам, он снял шляпу и приветствовал свой родной город, свое отечество и свое возвращение. И, стоя на ступеньках вокзала, он с мягкой улыбкой глядел на вдаль уходящую улицу, на канавы с мосточками, на маленькие деревянные дома, на сероватый дымок из труб. Какая-то тихая радость, какой-то восторг приветствия был на его лице. Он долго стоял с непокрытой головой. Мягкий весенний ветер трепал его немножко сидеющие волосы. И, думая о своих скитаниях, о новой жизни, которая ему предстоит, Белокопытов стоял неподвижно, вдыхая всей грудью свежий воздух. И ему хотелось вот сейчас, тотчас, куда-то идти, что-то делать, что-то создавать, какое-то важное и всем нужное. И он чувствовал в себе необыкновенный прилив юношеской свежести и крепости, и какой-то восторг. И тогда ему хотелось низко поклониться родной земле, родному городу и всем людям. Между тем его супруга Нина Осиповна Арбузова, стоя позади его и язвительно глядя на его фигуру, нетерпеливо постукивала о камни концом зонтика. Тут же несколько поодаль стоял Еремич, согнувшись под двумя чемоданами, не зная, поставить ли их на землю и тем самым загадить грязью их ослепительную поверхность, или же держать их на спине и ждать, когда прикажут ему нести. Но Иван Иванович, обернувшись, любезно попросил не утруждать себя тяжестью и поставить ношу хотя бы в самую грязь. Иван Иванович даже сам подошел к Еремеичу и, помогая ему поставить чемоданы на землю, спросил: «Ну, как вообще? Как жизнь?» Несколько грубоватый и лишенный всякой фантазии Еремеич, не привыкший к тому же к таким отвлеченным вопросам и переносивший на своей спине до 15 000 чемоданов, корзин и узлов, отвечал простодушно и грубо: «Живем, хлеб жуем». Тогда Белокопытов принялся расспрашивать Еремеича о более реальных вещах и событиях, интересуясь, где то или иное лицо и какие изменения произошли в городе. Но Еремеич, проживший безвыездно 56 лет в своем городе, казалось, впервые слышал от Белокопытова фамилии, имена и даже названия улиц. Сморкаясь и обтирая рукавом вспотевшее лицо, Еремеич то принимался брать чемоданы, желая этим показать, что пора двигаться, то вновь ставил их на место, беспокоясь, что опоздает к следующему поезду. Нина Осиповна нарушила их мирную беседу, язвительно спросив: «Намерен ли Иван Иванович тут остаться и тут жить на лоне природы? Или же у него есть еще кое-какие планы?» Говоря так, Нина Осиповна сердито стучала туфлей о ступеньки и скорбно сжимала губы. Иван Иванович принялся что-то отвечать, но тут на шум вышел из помещения уважаемый всеми товарищ Петр Павлович Ситников. За ним следовал дежурный агент уголовного розыска. Но, увидя, что все обстоит благополучно и что общественная тишина и спокойствие ничем не нарушается и ничего в сущности не случилось, кроме как семейных споров с постукиванием дамской туфли о ступеньке, Петр Павлович Ситников повернулся было назад, но Иван Иванович догнал его и, спросив, помнит ли он его, стал трясти ему руки, крепко пожимая и радуясь. Не теряя своего достоинства, Ситников сказал, что он действительно что-то припоминает, что физиономия Белокопытова как будто ему знакома, но насколько это верно, доподлинно не знает и не помнит. И, отговариваясь служебными делами и пожимая Белокопытову руку, удалился, рукой приветствуя незнакомую смуглую даму. За ним ушел и дежурный агент, спросив Белокопытова о международной политике и о событиях в Германии. Агент молча выслушал речь Белокопытова и, кивнув головой, отошел, приказав Еремеичу, возможно, далее отнести от входа чемоданы для того, чтобы проходящие пассажиры не поломали бы себе ноги. Еремеич сердцем и окончательно взвалил на себя чемоданы и пошел вперед, спрашивая, куда нести. «В самом деле?» — спросила жена Белокопытова. «Куда ж ты намерен идти?» С некоторым недоумением и беспокойством Иван Иванович стал обдумывать, куда ему идти, но не знал. И спросил Еремеича, нет ли тут поблизости хотя бы временно какой-нибудь комнаты. Снова поставив чемоданы, Еремеич стал тоже обдумывать и припоминать, и, решив, наконец, что кроме как к Катерине Васильевне Калинкоровой идти некуда, пошел вперед. Но Иван Иванович, обогнав его, сказал, что он помнит добрейшую женщину Катерину Васильевну, помнит и знает, где она живет, и что он сам пойдет вперед, указывая дорогу. И он пошел вперед, размахивая руками и хлюпая своими изящными заграничными ботинками по грязи. Позади шел совершенно запарившийся Еремеич, за ним шла Нина Осиповна Арбузова, высоко подобрав юбки и открыв свои тонковатые ноги в светлых серых чулках.

0: Радио «Звезда».
1: Михаил Зощенко. Главы из повести «Люди». Читает Алексей Шулин.
2: Белокопытовые поселились у Катерины Васильевны Калинкоровой. Это была простодушная, доброватая бабенция, по странной причине интересующаяся чем угодно, кроме политических событий. Эта Катерина Васильевна радушно приняла Белокопытовых в свой дом, говоря, что отведет им самую отличную комнату рядом с товарищем Яркиным, заведующим первой государственной хлебопекарней. И Катерина Васильевна несколько даже торжественно повела их в комнаты. С каким-то трепетом, вдыхая в себя старый знакомый запах провинциального жилья, Иван Иванович вошел в сенцы, простые и деревянные, с многими дырками в стенах, с глиняным рукомойником в углу на веревке и кучей мусора на полу. Иван Иванович восторженно прошел через сени, с любопытством рассматривая забытый им глиняный рукомойник, и пошел в комнаты. Ему все сразу понравилось тут. И скрип половиц, и тонкие переборки комнат, и маленькие грязноватые окна, и низенькие потолки. Ему понравилась и комната, хотя в сущности комната была неважная и, по мнению автора, даже отвратительная. Но почему-то и сама Нина Осиповна отозвалась о комнате благосклонно, добавив, что для временного жилья это вполне прилично. Автор приписывает это исключительно усталости приезжих. Автору впоследствии не раз приходилось бывать в этой комнате. Более безвкусной обстановки ему не приходилось видеть, хотя автор и сам живет в совершенно плохих условиях, в частном доме у небогатых людей. Автор при всем своем уважении к приезжим совершенно удивляется их вкусу. Ничего привлекательного в комнате не было. Желтые обои отставали и коробились. Простой кухонный стол, прикрытый клеенкой, несколько стульев, диван и кровать составляли все небогатое имущество комнаты. Единственным, пожалуй, украшением были оленьи рога, высоко повешенные на стене. Но на одних рогах, к сожалению, далеко не уедешь. Итак, Белокопытовы временно поселились у Катерины Васильевны Калинкоровой. Они сразу же повели жизнь тихую и размеренную. Первые дни, никуда не выходя из дому из-за грязи и бездорожья, они сидели в своей комнате, прибирая ее или восхищаясь оленьими рогами, или делясь своими впечатлениями. Иван Иванович был весел и шутлив. Он то подбегал к окну, восторгаясь какой-нибудь тёлкой или глупой курицей, зашедшей поклевать уличную дрянь, то бросался в сени и, как ребенок, смеясь, плескался под рукомойником, поливая свои руки то с одного носика, то с другого. Нина Осиповна, щепетильная, кокетливая особа, не разделяла восторгов по поводу глиняного рукомойника. Она с брезгливой улыбкой говорила, что, во всяком случае, она предпочитает настоящий рукомойник.

0: чайник, эдакий, знаете ли, с ножкой или педалью. Нажмешь — и льется. Впрочем, особой обиды насчет рукомойника Нина Осиповна не высказывала. Напротив, она не раз говорила: «Если это временно, то я согласна и не сержусь. И за неимением гербовой пишут и на простой». И, умывшись утром, розовая и свежая, и помолодевшая лет на 10, Нина Осиповна с довольным видом спешила в комнаты, и там, надев балетный костюм, эдакие, знаете ли, трусики с газовой юбчонкой, танцевала и упражнялась перед зеркалом, грациозно приседая то на одну, то на другую ногу, то на обе в раз. Иван Иванович ласково поглядывал на нее и на ее пустяковые затеи, находя, впрочем, что провинциальный воздух ей положительно благоприятен, и что она уже несколько поправилась и пополнела, и ноги у ней не такие уж чересчур тонковатые, как были в Берлине. Утомившись от своих приседаний, Нина Осиповна присаживалась в какое-нибудь кресло, а Иван Иванович, ласково поглаживая ее руку, рассказывал о своей здешней жизни, о том, как 11 лет тому назад он бежал, преследуемый царскими жандармами, и о том, как он провел первые свои годы изгнания. Нина Осиповна расспрашивала мужа, живо интересуясь, сколько он имел денег и какие у него были земли, ахая и ужасаясь, как это он так быстро и сразу растратил свое состояние, она сердито и резко выговаривала ему за глупую беспечность и чудачество. «Ну как можно так швыряться деньгами?» — говорила она, сдерживая свое негодование. Иван Иванович пожимал плечами и старался переменить разговор. Иногда их беседы прерывала Катерина Васильевна. Она входила в комнату и, остановившись у дверей, покачиваясь из стороны в сторону, рассказывала Белокопытовым о всяких городских переменах и сплетнях. Иван Иванович с жаром расспрашивал ее о своих дальних родственниках и немногочисленных знакомых, и, узнав, что большинство из них умерло за эти годы, а иные, как политические эмигранты, уехали, качал головой и беспокойно ходил вдоль комнаты, пока Нина Осиповна не брала его за руку и не усаживала на стул, говоря, что своим мельканием перед глазами он действует ей на нервы. Так проходили первые дни, без всяких волнений, тревог и происшествий. И только раз под вечер, постучав в двери, вошел к ним их сосед, Егор Константинович Яркин, и, познакомившись, долго расспрашивал о заграничной жизни, спросив под конец, не продажный ли у них чемодан, стоявший в углу. И узнав, что чемодан не продается, а стоит так себе, Егор Константинович, несколько оскорбившись, ушел из комнаты, молча поклонившись присутствующим. Нина Осиповна брезгливо смотрела ему вслед, на его широкую фигуру с бычачьей шеей, и печально думала, что вряд ли здесь, в этом провинциальном болоте, можно найти настоящего, изысканного мужчину. И так жизнь шла своим чередом. Грязь уже несколько пообсохла, и по улицам взад и вперед стали сновать прохожие, спеша по своим делам или прогуливаясь, луща семечки, хохоча и заглядывая в чужие окна. Иногда на улицу выходили домашние животные, и, пощипывая траву или роя ногами землю, степенно проходили мимо дома, нагуливая весенний жирок. Высокообразованный, знающий отлично испанский язык и отчасти латынь, Иван Иванович ничуть не беспокоился о своей судьбе, надеясь в ближайшие же дни найти себе соответствующую должность и тогда перебраться на новую, более приличную квартиру. И говоря об этом со своей женой, Иван Иванович спокойным тоном объяснял ей, что хотя сейчас у него материальные дела несколько истесненные, но что в ближайшее время это изменится к лучшему. Нина Осиповна настойчиво просила его, возможно, поскорее приняться за дело и определить свое положение. И Иван Иванович обещал ей, сказав, что завтра же он это сделает. Однако первые его шаги не увенчались успехом. Немного обескураженный, он и на другой день пошел в какое-то учреждение, но вернулся грустный и слегка взволнованный. И, пожимая плечами, он оправдывался перед женой, объясняя ей, что это не так-то просто и не так-то сразу. Дается приличная должность человеку, знающему латинский и испанский языки. Он каждое утро теперь выходил на поиски службы, но ему отказывали. То ссылаясь на отсутствие соответствующей должности, то на неимение у него служебного стажа. Впрочем, принимали Иван Ивановича всюду очень приветливо и внимательно. Очень интересовались и расспрашивали о загранице и о возможностях новых мировых потрясений. Но когда он переходил на дело, качали головами, разводили руками, говоря, что они ничего не могут поделать, и что испанский язык, язык очень забавный и редкий, но, к сожалению, потребности в нем не ощущается. Белокопытов уже перестал говорить о своем испанском языке. Он больше напирал теперь на латынь, зная о ее практическом применении. Но и латынь Ивана Ивановича не вывозила. Его выслушивали, интересовались даже, прося для слуха изобразить по-латински стишок или фразу, но практического применения никакого не видели. Иван Иванович перестал напирать и на латынь. Он просил теперь письменной работы. Но его расспрашивали, что он умеет и какой у него профессиональный стаж. И узнав, что Иван Иванович ничего не умеет и нет у него никакого профессионального стажа, обижались, говоря, что им совершенно непонятно, к чему и на что его приспособить. Кое-где, впрочем, Белокопытову предлагали понаведаться через месяц, не обещая пока ничего существенного. Иван Иванович Белокопытов приходил теперь домой в мрачном и угнетенном состоянии. Наскоро съев жидковатый обед, он заваливался в брюках на постель и, отвернувшись лицом к стене, избегал разговоров и сцен со своей женой. А она в своих трусиках и в розовом газе прыгала, что дура, около зеркала, топоча ногами и закидывая кверху тонковатые свои руки с острыми локтями. Иногда она пыталась делать сцены, наговаривая кучу всевозможных неприличностей Ивану Ивановичу и возмущаясь тем, что он вывез ее из-за границы на такую бессодержательную жизнь. Но Иван Иванович, чувствуя и зная свою вину, отмалчивался. И только однажды сказал, что он ничего не понимает, что он и сам введен в заблуждение насчет испанского языка и насчет всей своей жизни. Он рассчитывал устроиться на приличную должность, но этого не выходит. От того, что он, оказывается, ничего не умеет и ничего не может, и что об этом он еще никогда не задумывался. Он, оказывается, получил глупое и бестолковое воспитание, рассчитанное на богатую обеспеченную жизнь помещика и домовладельца. И вот теперь, когда у него ничего нету, он пожинает плоды. Нина Осиповна заплакала, говоря, что это так не может продолжаться, что должен быть какой-то конец, что в конце концов они задолжали кругом и даже добрейшей своей хозяйке Катерине Васильевне. Тогда, попросив ее не плакать, он предложил ей продать чемодан, хотя бы соседу, Егору Константиновичу Яркину. Она так и сделала. Она лично пошла с чемоданом в комнату Яркина и долго просидела там, вернувшись несколько оживленной, с деньгами в руках. В дальнейшем таких сцен не повторялось. Вернее, Иван Иванович, предчувствуя сцену, надевал шляпу и выходил на улицу. И всякий раз, когда выходил на улицу и проходил через сени, слышал, как его сосед Егор Константинович переговаривается через стенку с женой, предлагая ей кусок хлеба или бутерброд с сыром. Иван Иванович выходил за ворота на канаву и стоял там, уныло поглядывая на длинную улицу. Иногда он присаживался на скамейку возле палисадничка и, обняв руками свои колени, сидел неподвижно, с беспокойством поглядывая на прохожих. Мимо него проходили люди, спеша по своим делам. Какая-нибудь баба с корзинкой или с мешком с любопытством осматривала Ивана Ивановича и шла дальше, оборачиваясь назад раз 10 или 15. Какие-нибудь мальчонки пробегали мимо него и, высовывая языки или хлопнув сидящего по коленке, стремительно убегали прочь. Иван Иванович на все это смотрел с печальной усмешкой, в сотый раз думая все об одном и том же, о своей жизни и о жизни других людей, стараясь найти какую-то разницу или какую-то ужасную причину его несчастья. Иной раз мимо Белокопытова проходили рабочие текстильной фабрики с гармоникой, шутками и песнями. И тогда Белокопытов несколько оживлялся и долго смотрел на них, слушая их веселые громкие песни, крики и возгласы. И в такие дни, в дни сидения на канаве, Иван Иванович казалось, что он, пожалуй, что напрасно приехал сюда, в этот город, на эту улицу. Но куда нужно было приехать, он не знал. И еще более обеспокоенный и согнувшийся, он уходил домой, волоча по земле свои ноги.
1: Мы читали главы из повести Михаила Зощенко «Люди».

0: слушаете «Радио Звезда». Тэффи. Рассказ «Лекарство и сустав». Читает Алла Човжик.
1: У одного из петербургских мировых судей разбиралось дело. Какой-то мещанин обвинял степенного бородача-кучера, что тот его неправильно лечил. Выяснилось дело так. Кучер пользовался славой прекрасного, знающего и добросовестного доктора. Лечил он от всех болезней составом, как называли свидетели, суставом собственного изобретения. Состоял сустав из ртути и какой-нибудь кислоты, карболовой, серной, азотной, какой бог пошлет. Кто ее знает, какая она? К ней тоже в нутро не влезешь, да и нутра у ей нету. Известно, кислота и ладно. Пациентов своих кучер принимал обыкновенно, сидя на козлах, и долго не задерживал. Аскультации, диагнозами и прогнозами заниматься ему было не досуг. «Ты чего, хвораешь, что ли?» «Хвораю, батюшка. Не оставь, отец». «Стал быть, хворый», — устанавливает кучер. «Да уж так. Выходит, что хворый», — вздыхает пациент. «У меня, знаешь, денежки-то вперед. 5 рублев». «Знаю, говорили. Делать нечего, бери». Степенный кучер брал деньги и вечерком на досуге у себя в кучерской готовил ртуть на кислоте, подбавляя либо водки, либо водицы из-под крана, по усмотрению. От ревматизма лучше, кажется, действовала вода, а для борьбы с туберкулезом требовалась водка. Кучер тонко знал свое дело, и слава его росла. Но вот один мещанин остался неудовлетворенным. Испробовав кучеровой бурды, нашел, что она слабовата. Попросил у кучера того же снадобья, да покрепче. «Ладно», — отвечал кучер, — «волоки 5 рублев, будет тебе покрепче». На этот раз лекарство действительно оказалось крепким. После второго приема у мещанина вывалились все зубы и вылезли волосы. И он же еще остался недоволен. И в результате степенному кучеру запрещена практика. Воображаю, как негодуют остальные его пациенты. Ведь им чего доброго придется в конце концов обратиться к доктору и вместо таинственного сустава с кислотой покрепче принимать оскверненные наукой йод, хинин да салициловый натр. Русский человек этого не любит. К науке он относится очень подозрительно. «Учится», — говорит он. «Учится, учится, да и заучится. Дело известное». А уж раз человек заучился, хорошего от него ждать нечего. Позовете доктора, а как разобрать сразу, учился он как следует, понемножку или заучился? Дело серьезное, спустя рукава к нему относиться нельзя. Позовите любую старуху, няньку, кухарку, ключницу, коровницу, каждая сумеет вам порассказать такие ужасы про докторов и такие чудеса из собственной практики, что вы только руками разведете. Способы лечить у них самые различные, но каждая старуха лечит непременно по-своему, а методу соседней бабы строго осуждает и осмеивает. Я знавала одну старуху, белошвейку. Та ото всех болезней с большим успехом пользовала свежим творогом и капустным листом. Творогом потрет, листом обвернет, как рукой снимет. Кухарка издевалась над этой системой со всей едкостью холодного ума. И все, даже рак желудка и вывихнутый палец лечила хреном снаружи и редькой внутро. Знакомая мне старая нянька прибегала к более утонченному и сложному приему. От каждой болезни ей нужно было что-нибудь пожевать и приложить. От всякой опухоли нянька жевала мак с медом и прикладывала. От зубной боли жевала хлеб с керосином. От ревматизма — укроп с льняным семенем. От золотухи — морковную траву с ячменным тестом. Всего не перечтешь. Очень хорошо помогало. А если не помогало, значит, сглазили. Тогда уже совсем простое дело. Нужно только спрыснуть с уголька. Для этого берут 3 уголька и загадывают на серый глаз, на черный глаз и на голубой. Потом брызнут на угольки водой и смотрят. Какой уголек зашипит, такой глаз, значит, и сглазил. Уголек этот поливают водой, а потом этой самой воды наберут в рот и прыснут прямо по лицу болящему. Сделать это нужно неожиданно, чтобы болящий перепугался. И если он малолетний, то разревелся бы благим матом. А если взрослый, выругался бы и послал бы вас ко всем чертям. Об этой няньке я вспомнила недавно, и вот при каких обстоятельствах. Я простудилась, слегла и на другой день позвала доктора. Пришел худой, меланхолический человек с распухшей щекой и упрекнул меня, зачем я не пригласила его тотчас же, как почувствовала себя больной. «Может быть, вы уже приняли какое-нибудь лекарство?» «Нет», — отвечала я, — «выпила только малины».
2: «Стыдно, стыдно», — упрекнул он меня снова.
1: «Заниматься каким-то знахарством, когда к вашим услугам врачи и медикаменты. Что же тогда говорить про людей неинтеллигентных?»
3: Я молчала и опустила голову, делая вид, что подавлена стыдом. Не могла же я ему объяснять, какая в сущности неприятная штука звать доктора. Во-первых, нужно все убрать в комнате, иначе он рассядется на вашу шляпу и на вас же рассердится. Во-вторых, нужно приготовить бумагу для рецепта, которую он сам же будто нечаянно смахнет под стол, а потом будет приобидно удивляться, что в интеллигентном семействе нет листка бумаги. Потом нужно выдумать, какая у вас вообще всегда бывает температура по утрам, днем и по вечерам. Каждый доктор в глубине души уверен, что для человека нет лучшего развлечения, как мерить свою температуру. Подите-ка, разуверьте его в этом. Но самое главное, что вы должны сделать, это приготовить деньги, непременно бумажные, и держать их так, чтобы доктор отнюдь не мог их заметить. Самое лучшее — держать их в левой руке, в кулаке. А потом, когда почувствуете, что доктор скоро уйдет, потихоньку переложить их в правую. Если вы приготовили деньги звонкой монетой, я вам не завидую. Они выскочат из вашего кулака как раз в тот самый момент, когда вы будете пожимать докторскую руку нежно и значительно. Доктор увидит ваши деньги, и все лечение на смарку. Если же вы хотите, чтобы лечение пошло вам на пользу, то вы должны играть в такую игру, как будто доктор очень добрый и лечит вас даром. Так как всего этого я рассказать не могла, то и сделала вид, что сконфузилась. Он тоже замолчал и задумался, потирая свою распухшую щеку.
4: «У вас зубы болят?» — спросила я.
2: «Да не знаю сам, что такое. Должно быть, простудился».
4: «А вы бы к дантисту?»
2: «Не хочется. Боюсь, что только даром разверидит».
4: «Надуло, верно».
2: «Должно быть».
4: «А вы бы припарку положили, согревающую?»
2: «Вы думаете, поможет?»
4: Оживился он вдруг. «Не знаю. А вот есть еще одно народное средство. Мне нянька говорила, опытная старуха. Нужно, знаете ли, хлеб с керосином пожевать и привязать к щеке».
2: «С керосином? Это интересно. Только зачем же жевать? Может быть, просто размешать?»
4: «Не знаю. Она говорила, что жевать».
2: Он радостно вскочил со стула и пожал мне руку. «Знаете, эта идея, очень вам благодарен. Это, конечно, вздор, но тем не менее. И много нужно керосина?»
3: Он так загорелся нянькиной терапевтикой, что даже забыл прописать мне рецепт.
2: Трудно русскому человеку лекарства принимать.
3: Конечно, наука, в нее не верить нельзя. Ну а сустав, тот как-то уютнее, душевнее. Жаль, что степенному кучеру запрещена практика. Я бы послала к нему моего доктора.
0: Мы читали рассказ Стеффи «Лекарство и сустав». Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. Обсуждалась, в частности, модернизация Института уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также вопрос о сроках исковой давности по сделкам приватизации.
2: Есть только один вид правонарушения, один вид преступлений, которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности. Это преступление против человечности. Во всех остальных случаях срок давности необходим. Вообще этот срок давности – это такой институт, который призван защищать интересы государства и общества.
1: Также президент выразил поддержку обновления Института уполномоченного по защите прав бизнеса. Институт бизнес-омбудсмена сменит формат и станет общественной должностью. На предстоящем саммите ЕАЭС в Астане лидеры стран в узком составе обсудят планы Армении по вступлению в Европейский Союз. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, будет дана оценка рискам для экономической безопасности государств-членов Союза. При этом Ушаков подчеркнул, что Армения получает колоссальные выгоды от участия в ЕАЭС. С 2014 года ВВП республики на душу населения практически удвоился. Реальные зарплаты выросли наполовину, а экспорт в страны ЕАЭС увеличился в 10 раз. Исполком СНГ получил от Молдавии заявление о выходе из ключевых соглашений Содружества. Однако Кишинев заявил, что хочет сохранить экономический аспект сотрудничества. Об этом сообщил генсек СНГ Сергей Лебедев. Процедура выхода продлится год. Ранее аналогичную позицию занимала Грузия, которая вышла из СНГ, но продолжает участвовать в 34 экономических соглашениях. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала решение молдавских властей попыткой дистанцироваться от России вопреки воле граждан. Россия рассчитывает, что с избранием нового генерального секретаря ООН обретет второе дыхание. Об этом постпред России Василий Небензе заявил на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций. По его словам, ООН непозволительно долго устраняется от задач по ликвидации причин конфликтов. Секретариат должен неукоснительно соблюдать нейтралитет. На пост генсека претендуют 5 кандидатов, в том числе бывший президент Чили, а также глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Аничков мост. Трехпролетный каменный мост через Фонтанку. Многие туристы неправильно произносят его название. Аничкова переправа. С ударением на первый слог. Это ошибка. Никакой Ани, и уж тем более какой-то там мифологической Анечки, в истории моста никогда не было. А началось все в 1715 году, когда царь Петр I подписал особый указ.
3: За Большой Невой на Фонтанной реке по перспективе сделать мост.
2: По перспективе, значит, по Невскому проспекту. На все про все выделили 50 рублей. Точно такую же сумму брали тогда в качестве налога за ношение бороды. Строительством занимался инженерный батальон под командованием подполковника Михаила Степановича Аничкова, чей астраханский пехотный полк базировался неподалеку в старой финской деревне. Так, по имени своего создателя-офицера и получил мост название. Аничков с ударением на второй слог.
1: Имя на карте.
2: Еще в 1712 году государев-стольник Михаил Аничков был определен как офицер к поселению на острове Котлин в Финском заливе. За 8 лет дослужился до звания подполковника. Других сведений о нем за давностью лет практически не сохранилось. Известно, правда, что у этого военного инженера было собственное имение в селе Бурцево, где-то под Наро-Фоминском. И дочь у него была единственная, которую он назвал, угадайте как, Аней, Анечкой.
1: Имя на карте.
2: Строительство деревянного моста через Фонтанку длилось почти год. И в 1716-м Петру Алексеевичу доложили.
4: Сия переправа сделана таковой. Намощена на обрубах длиннику 80 сажень. Поперек 3 сажени пластинами. Да сверх пластин, а весь мост намощено досками ширины 4,5 аршина. И подъемные щиты сделаны. И во весь мост по обе стороны на перила положены брусья.
2: Проще говоря, длина моста составляла 170 метров, а ширина что-то около 7 метров. Место, где построили Аничкову переправу, считалось тогда окраиной Петербурга. Здесь же находилась пограничная застава, на которой проверяли паспорта и брали плату за въезд в город. Платить можно было и деньгами, и булыжниками, которыми мостили дороги. На ночь шлагбаум опускали, и караульные укрывались в шалаше. А позже для них построили караульный дом, где они прятались от непогоды. В 1726 году переправу сделали разводной и открывали ее для прохода судов с высокими мачтами, а чтобы волки не смогли пройти в город.

0: коньков и русалок, а затем появились знаменитые статуи укротителей коней, скульптора Клодта. Неизменным осталось только название. Санкт-Петербург. Аничков мост.
1: Имя на карте.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным.

учебы, на денечек мне в Ростов бы на Дону. На Лев-Бердоне много точек, надо мне зайти в одну.

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о шоколаде.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Какао-бобы в доколумбовой Америке служили платежным средством. За 10 бобов можно было купить кролика, за 100 – раба. Подделывали шоколадные деньги редко, фальшивомонетчиков казнили.
1: Факт второй.
3: Самый дорогой шоколад делают в Эквадоре из редких бобов сорта «Националь», который 100 лет считался вымершими. Бобы до 5 лет ферментируют в дубовых бочках, а плитку шоколада упаковывают в деревянный футляр. Цена за 50 граммов – $500.
1: Факт третий.
3: Флавоноиды в темном шоколаде улучшают кровоток, снижают давление и риск инсульта. Регулярное употребление шоколада замедляет возрастное ухудшение памяти.
1: Факт четвертый.
3: Какао-масло в шоколаде может образовывать 6 разных кристаллических структур. Но только одна из них дает идеальный блеск, хруст и таяние во рту.
1: Факт пятый.
3: При виде шоколада у заядлых сладкоежек активируются зоны мозга, отвечающие за зависимость. Шоколад легален, но мозг воспринимает его как наркотик.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о шоколаде.
0: Радио «Звезда».
4: Что вы говорите?
5: Рубашка и простыня. Разве есть у них что-то общее? Корни этих слов разные. Приставки, суффиксы и окончания тоже. Похоже, ничто их не роднит. Кроме, пожалуй, одного. Оба этих предмета изготовлены из ткани. Где-то тут и следует искать разгадку необычного ребуса. Как делают простыни? Да никак. Берут отрез прямо с ткацкого станка, подшивают края и готово. Проще некуда. Вот оно, слово, давшее жизнь столь необходимому предмету обихода. Простыня. От слова «просто». Ну а рубашка? Как обстоят дела с ней? Тут все наоборот. Воротничок, плечи, рукава, манжеты, накладной карман. Все это надо сделать строго по размеру. Работы у портного хоть отбавляй. Из одного куска ткани рубашку сшить не получится. Берем выкройку, отмеряем, отрезаем и шьем. И так много раз. Материал придется буквально изрубить на части. Вот отсюда и рубашка. И рубище, как в былые времена называли ветхую, а подчас и просто рваную одежду из грубой ткани. Запомним, простыня проста, а рубашку рубят.
4: Да что вы говорите?
6: Сегодня в программе «Область знаний». Основание Санкт-Петербурга. Рассказывает искусствовед, старший научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени Щусева Кирилл Пастернак. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Приключения иностранцев в России. В 1765 году императрица Екатерина II узнала, что известный французский философ находится в крайне бедственном положении. У него куча долгов, денег нет, и от безысходности он выставил на торги свою библиотеку. Русская государня книги выкупила и оставила их в полном распоряжении бывшего владельца. Особым указом Екатерины этот же человек был назначен пожизненным хранителем собственной библиотеки с ежегодным содержанием в 1000 франков. Жалование выдали на 50 лет вперед. Немного ошалевший от счастья мыслитель записал в своем дневнике:
2: «Если я не побываю в России, то не смогу оправдаться ни перед ней, ни перед самим собой».
1: Его имя – Дени Дидро. Он приехал в Петербург в 1773 году и поселился в доме братьев Нарышкиных на Адмиралтейской стороне. Не распаковав чемоданы, француз отправился на аудиенцию в Зимний дворец. Даже переодеться Дидро не удосужился. На нем был мрачный черного цвета костюм, который философ в шутку называл «светской пижамой для похода в чулан». Екатерина гостя увидела и ахнула. Придворный этикет запрещал носить темную одежду. Государыня тут же приказала выдать иностранцу новый камзол яркого цвета, шляпу и туфли. Дидро был в восторге.
2: «Что за удивительная правительница! Душа Брута соединилась с обликом Клеопатры, потому что ее любовь к истине не имеет пределов. Она невероятная женщина».
1: Приключения иностранцев в России. Собираясь в путешествие, Дидро полагал, что задержится в Петербурге не дольше 2 месяцев. Пару раз встретится с Екатериной. Что, у нее других дел нет, что ли? Погуляет по городу, познакомится с интересными людьми и уедет. Наивный. Он останется в России чуть ли не на полгода, а его беседы с императрицей станут ежедневными, и каждый из них будет длиться не менее 3 часов. Для начала география. Дидро предложил Екатерине интересный вариант относительно столицы российского государства.
2: «Петербург – город приграничный и по своей природе должен быть надежной крепостью, местом обороны или обмена. Весьма нецелесообразно помещать сердце на кончике пальца».
1: Екатерина улыбнулась и ответила, что Москва может стать местопребыванием царского двора лет так через 150. И оказалась права. Они много говорили о политике, торговле, народном образовании. Но Дидро тот еще хитрец. В Париже он получил особое задание. Получив подходящий момент, он протянул Екатерине некий документ.
2: «Ваше Величество, простите меня, но если я не выполню этого поручения, то на родине меня ждет Бастилия».
1: Екатерина рассмеялась, прочла бумагу и стала грознее тучи. Это был план заключения мира между Россией и Турцией при участии Франции.
3: «Я прощу вас, если вы расскажете своим покровителям, что я сделала с этим посланием», —
1: сухо сказала императрица и бросила документ в огонь. Дидро понял: о политике больше ни слова.
4: Приключения иностранцев в России.
1: Они не поссорились, нет. Они остались друзьями. Ежедневные беседы продолжились. Спорили обо всем на свете. Вспыльчивый Дидро часто увлекался и даже не замечал, как он время от времени хватал государыню за руку, фамильярно хлопал ее по ноге. Екатерина жаловалась, что после этих философских разговоров у нее все бедра в синяках, и приказала поставить между собой и мыслителем десертный столик. Во Францию Дидро вернулся богачом. В 1774 году Екатерина купила ему роскошный особняк в предместье Парижа. Больше философ не путешествовал. Он умер через 10 лет в 1784-м. И уже совсем скоро та самая знаменитая библиотека, с которой, собственно, и началась эта история, переехала в Петербург. А что поделать? Уговор есть уговор.
4: Приключения иностранцев в России.
0: А вот была история.
5: В Зимнем дворце в Петербурге в 1838 году случился пожар. Николай I быстро приехал из театра и стал бегать по дворцу, давая ценные указания. В опочивальне императрицы он увидел, как гвардейцы пытаются снять со стены огромное зеркало. А по тем временам это была очень дорогая вещь. Царь приказал всем покинуть помещение, потому что огонь был уже совсем близко. Дым начинал разъедать глаза. Гвардейцы продолжали свои попытки снять зеркало. Тогда Николай I достал из кармана театральный бинокль и силой швырнул его в это зеркало. То разлетелось на мелкие осколки. «Вот так, молодцы!» — крикнул царь. «Ваши жизни дороже!»
0: Да уж, была история.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин с 27 по 29 мая посетит Казахстан с государственным визитом. В четверг президент примет участие в работе 5-го Евразийского экономического форума в Астане, а также проведет переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым. По словам помощника главы российского государства Юрия Ушакова, на саммите ЕАЭС планируется обсудить ключевые вопросы сотрудничества и планы Армении по вступлению в Евросоюз. При этом Ушаков подчеркнул, что Ереван получает колоссальные выгоды от участия в Евразийском Союзе. К подписанию готовятся 16 документов, включая совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Госдума приняла закон, который позволяет арестовывать имущество и деньги на счетах релокантов, которые совершили административные правонарушения против интересов России. Речь идет в том числе о дискредитации армии, призывах к санкциям, пропаганде нацизма. Об этом сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
2: Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров. Государство пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас не только просили, но и требовали граждане.
1: Мера касается в том числе денежных средств на счетах в банках. При этом стоимость арестованного имущества не ограничена суммой штрафа. Закон вступит в силу с сентября. Евросоюз начал разрабатывать 21-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, новые ограничения направлены на снижение уровня жизни населения России. Одновременно ЕС одобрил выделение Украине кредитов 90 миллиардов евро. В Брюсселе считают, что эти средства помогут Киеву вести переговоры с позиции силы. Выступая в Вильнюсе, фон дер Ляйен также связала новый пакет с инцидентами с украинскими дронами в воздушном пространстве стран Балтии. Российские железные дороги до конца года планируют запустить вторую версию сервиса «Лист ожидания», сообщили в РЖД. Пассажиры смогут оставлять заявку сразу на несколько поездов, отредактировать ее, а также оформить билет по электронным талонам Социального фонда России. Кроме того, холдинг начнет тестировать отправку уведомлений об изменениях в расписании через мессенджер «Макс». Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил романа. За свой успех непомерно высокую цену.
5: И считал, но осуждаю.
3: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

Напоследок клац-клац буферами и колесами в такт. Раз-два. Вон перрон из вагона манит. Все, приехали. Здравствуй, Москва.

0: радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Исследования показывают, что определенные запахи вызывают у мужчин и женщин противоположные эмоции. Как это работает?
3: Отвечает нейрофизиолог Семен Голошейкин.
4: Вопрос об исследовании системы обоняния у людей очень интересный. Они достаточно мало изучены. И вот недавно в одном из очень серьезных научных журналов вышла любопытнейшая статья израильских ученых. В ней говорится о том, что некое вещество летучее, выделяемое телом человека, по-разному влияет на поведение мужчин и женщин. Также там описан интересный механизм изменения активности мозга, связанный с этим влиянием. Вещество называется гексадеканал. Это феромон. Феромон – это вещество, способное передавать сигнальную информацию между особями одного вида. В данном случае это не просто эмоциональная реакция на приятный или неприятный запах. Все гораздо интереснее. Это вещество ослабляет осознанный контроль над возникновением агрессии в ответ на внешний раздражитель или провокацию. Это происходит у женщин. Но в то же самое время это же вещество усиливает данный контроль у мужчин. Очень интересный факт. Но еще более интересным является интерпретация этого феномена. Авторы статьи выдвигают довольно смелую гипотезу, объясняющую эволюционное происхождение данного механизма. Давно известен и хорошо доказан тот факт, что мужчины более агрессивны, чем женщины. А тут вдруг женщины проявляют большую агрессию. В чем дело? Оказывается, этим гексом отчетливо пахнут младенцы, и когда их нюхают матери, то в мозгу у них запускается программа, вызывающая повышенную агрессию на все внешние раздражители. То есть сам-то по себе запах младенца успокаивает мать, а вот в случае появления внешней опасности она реагирует с более бурной агрессией, чем в отсутствии ребенка. А вот у мужчин как раз наоборот. Подсознательный сигнал о присутствии ребенка, он повышает контроль над проявлениями любых агрессивных реакций. Такое вот интересное исследование.
1: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
5: Река истории. История реки. Нева. Осенью 1824 года в Петербурге произошло страшное наводнение. Нева вышла из берегов. Вода поднялась на 4,5 метра и затопила 2/3 города. Без крова остались 15 тысяч семей.
6: Погода пуще свирепела. Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь, остервенясь.
5: Это Пушкин. Поэма «Медный всадник». Александр Сергеевич так натурально и правдиво описал бушующую стихию, что многие жители столицы были уверены, поэт видел все собственными глазами. Но это не так. Пушкин тогда находился в ссылке в Михайловском. К первым известиям о трагедии отнесся легкомысленно и даже иронично спрашивал у брата Льва, а удалось ли спасти винные погреба. Но потом мнение поэта изменилось.
6: «Этот потоп с ума мне не идет. Он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется».
5: Пушкин попросил тогда родственников помочь хоть кому-нибудь из пострадавших за счет онегинских денег, полученных за первую главу романа. А в предисловии к «Медному всаднику» Александр Сергеевич честно признался.
6: «Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов».
5: Нева. Река истории. История реки.
1: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
0: Бракованные монеты встречаются во всех странах мира. В США, например, можно найти центы 1236 года выпуска. Как такое может быть? Все просто. Во время чеканки произошла путаница со штемпелями. Набрали не те цифры, и вот результат. У коллекционеров такие деньги называются перепутками. Но, несмотря на ошибки, они считаются законными платежными средствами. Их обязаны принимать в любом магазине и в любом банке. А вот монеты аверс-аверс или реверс-реверс, проще говоря, два номинала или два герба, тоже брак. Вместо классической пары штемпелей поставили два одинаковых. Представьте, к примеру, рубль, у которого две лицевые стороны. Такие деньги встречаются крайне редко. Их быстро изымают из обращения. Но самыми необычными бракованными деньгами считаются залипушки. Представьте, чеканный штемпель со всей силы бьет по заготовке. Заготовка к этому самому штемпелю прилипает, а затем следует еще один удар. Итог. На лицевой стороне монеты виден номинал, а на обратной стороне тоже номинал, только в зеркальном отображении.
1: Все деньги мира.
3: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Медаль кадетских корпусов. 29 июля 1731 года в Петербурге по указу императрицы Анны Иоанновны был открыт первый в России кадетский корпус – военное учебное заведение для дворянских детей. Набор состоял из 200 человек от 13 до 17 лет. Будущие офицеры находились под особым попечением императорского двора. Юные кадеты изучали не только общеобразовательные, но и военные дисциплины. Им преподавали иностранные языки, рисование, музыку, танцы, обучали верховой езде и фехтованию. Шло время. Летом 1764 года императрица Екатерина II узнала о неподобающем поведении воспитанников кадетских училищ. Дескать, ходят юнцы в самоволке, кутят в кабаках, крадут у ямщиков лошадей и катают столичных барышень, а на базарах и ярмарках, особливо в Масленицу, молоденьких красавиц прилюдно щиплют. Екатерина II была женщиной мудрой. Чтобы вернуть разгулявшихся кадетов в учебные классы, она учредила для них две наградные серебряные медали. Первая называлась «Медаль для хранения». Она имела несколько степеней, которые различались следующими надписями. Первая степень – успевающему в науках и поведении. Вторая – достигающему. И третья, самая высшая степень – достигшему необходимого уровня в науках и поведении. При получении медали той или иной степени кадету полагалось небольшое денежное вознаграждение. Отдельного разговора заслуживает и вторая серебряная награда императрицы – медаль кадетских корпусов. Она изготавливалась из золоченого серебра в форме овала. На лицевой стороне размещался вензель Екатерины под императорской короной. На реверсе была сделана надпись «За прилежность и хорошее поведение». Носили медаль на цепочке в петлице кадетского форменного мундира. Уникальность награды была в том, что отметка о получении заносилась в послужной офицерский список. Что ж, Екатерина оказалась права. Дисциплинарных взысканий в кадетских училищах заметно поубавилось, потому что каждый воспитанник мечтал получить из рук императрицы заветную медаль кадетских корпусов.
0: Радиозвезда. Личный состав. История подразделений частей русской армии.
2: Первый Петроградский женский батальон. В 1917 году, во время Первой мировой войны, по инициативе Временного правительства и Организационного комитета Женского военного союза, для поднятия воинского духа в русских войсках были сформированы особые армейские подразделения. Среди них Первый Петроградский женский батальон. Летом 1917 года на передовую отправился батальон смерти Марии Бочкаревой. На фронте женщины-солдаты отличались мужеством и отвагой. Одними из первых поднимались в штыковую атаку. В наступательных боях под Сморгонью батальон смерти численностью 170 бойцов понес серьезные потери. 30 человек убитыми и до 70 ранеными. Однако расформирован не был. Большую часть девушек зачислили в Первый Петроградский женский батальон. Он состоял из 4 рот, пулеметной команды, команды конных разведчиков, заперов, связистов, нестроевой части и обоза. Место дислокации – населенный пункт Левашова по финской железной дороге. Командование – 18 кадровых офицеров. Личный состав батальона – 1168 человек. Портнихи, учительницы, медсестры, казачки – студентки провинциальных городов. Простые русские женщины. Они надели солдатские шинели, чтобы отправиться на фронт, чтобы помочь своим мужьям, сыновьям и дедам победить в жестокой войне. О том, что происходит в Петрограде, о грядущей революции, женщины-солдаты в большинстве своем понятия не имели. В октябре 1917 года Первый Петроградский женский батальон был срочно вызван в столицу России, якобы для участия в военном параде на Дворцовой площади. На самом же деле он нужен был Временному правительству для защиты Зимнего дворца. Однако командир батальона, штабс-капитан Лосков, этот приказ выполнять отказался, сославшись на то, что вверенная ему часть предназначена для борьбы только с внешним врагом. Тогда, под предлогом доставки и разгрузки бензина, в Зимнем дворце была оставлена всего одна рота батальона. В 1917 году, накануне штурма Зимнего дворца, юнкера и солдаты женского батальона попытались было развести мосты через Неву, но эта операция закончилась неудачей. Революционеры уже давно контролировали все переправы. Во время штурма Зимнего дворца рота 1-го Петроградского женского батальона капитулировала. Личный состав под конвоем отправили в казармы гренадерского полка, а потом и вовсе к месту постоянной дислокации, в населенный пункт Левашово по финской железной дороге. Расформирование батальона длилось довольно-таки долго. У женщин-солдат просто не было гражданской одежды, а в военной форме старого образца они не решались выезжать домой по уже совершенно новой стране. На помощь пришли красногвардейцы. В подвалах Смольного они обнаружили старинные платья слушательниц Института благородных девиц. И в ноябре 1917 года 1-й Петроградский женский батальон был расформирован.
0: Личный состав. Операции специальных подразделений.
3: Август 41-го года. Фашисты стремительно продвигаются вглубь нашей страны. На подступах к Ленинграду, южнее Гатчины, движется вражеская танковая колонна. Командир 1-й краснознаменной танковой дивизии вызвал опытного танкиста, командира танковой роты, старшего лейтенанта Колобанова.
4: Получен приказ остановить врага на нашем направлении. На нас движется около 100 вражеских танков. Теперь давай по карте. Как будешь действовать?
5: Вот развилка трех дорог. Вдоль дорог тянутся заболоченные луга. Туда фашисты не полезут.
4: Согласен.
5: Вот тут их и встретим. На дорогах по флангам укроем по 2 танка. Я со своим танком встану в засаде посередине.
4: Так, Колобанов. Хорошо. К вечеру подойдет подкрепление. Постоянно держи со мной связь.
5: Есть держать связь, товарищ командир.
3: 19 августа 41-го. Утро. В 10 часов раздались выстрелы с левого фланга. Один из экипажей КВ-1 вступил в бой с вражескими танками. Через 2 часа в направлении танка старшего лейтенанта Колобанова показалась колонна. На связь с Колобановым вышел комдив.
6: Колобанов, почему фрицев пропускаешь? Что там у тебя? Прием!
5: Пропустил мелочь. Впереди штабные машины. За ними танки.
6: Сколько видишь танков? Прием!
5: 22 насчитали, товарищ комдив. Танки подходят. Начинаем.
3: Первым же снарядом экипаж Колобанова подбил головной немецкий танк. Затем огонь был перенесен на хвост колонны. Так противник оказался в ловушке. Свернуть на заболоченное поле фашисты не отважились. Снаряды КВ поражали вражеские танки один за другим. Наконец, последний фашистский танк был уничтожен. Осмотрев место битвы, Колобанов вышел на связь с комдивом.
5: Товарищ комдив, уничтожено 22 немецких танка, 3 бронированных машины, 2 противотанковых орудия, свыше 100 фашистских солдат.
6: Какие у тебя повреждения?
5: Получил попаданий снарядов более 100. Машина на ходу, приказ выполним.
6: Поздравляю. Молодец, Колобанов. Твою мать.
3: Танковая рота Колобанова в бою 19 августа 1941 года уничтожила 43 вражеских танка. В начале войны в немецкой армии танк КВ-1 получил прозвище «Призрак», поскольку снаряды стандартной 37-миллиметровой противотанковой пушки вермахта чаще всего не оставляли на его броне даже вмятин. Тяжелый танк КВ-1. Зиновия Григорьевича Колобанова.
7: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
8: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 7 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня отправляется в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В Астане его встретит президент Касым-Жомарт Токаев. Лидеры проведут неофициальный обед, а затем двусторонние переговоры. Путин также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В преддверии визита президент подчеркнул, что Россия намерена развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» вышли к окрестностям населенного пункта Новопавловка в Днепропетровской области. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что на первом этапе ударами беспилотников были уничтожены объекты логистики и позиции ВСУ. Были перекрыты пути снабжения. Затем штурмовики на мотоциклах преодолели укрепления и закрепились на окраине. Сейчас бойцы выбивают противника из подвалов, уточнили в военном ведомстве. Кадры из Старобельска показал журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Российский дипломат провел в штаб-квартире организации пресс-конференцию, посвященную атаке на педагогический колледж в ЛНР. Небензя отметил лицемерие стран, которые искажают факты, связанные с атакой.
2: Западные столицы могут бесконечно говорить о правах детей. Однако их реакция на трагедию в Старобельске показывает, что в их политической системе взглядов дети давно разделены на удобных и неудобных жертв. Если страдания ребенка можно использовать против России, это сразу становится международным скандалом. Но когда дети погибают в результате преднамеренных действий киевского режима, трагедию начинают оправдывать отговорками, сомнениями и ссылками на контекст. Это не просто двойные стандарты. Это моральный крах и полный позор.
1: Небензя выразил готовность пригласить на место атаки своих коллег по Совету Безопасности. Москва сделает все необходимое, чтобы наказать причастных к теракту, подчеркнул дипломат. С сегодняшнего дня из списка товаров для параллельного импорта в Россию исключили более 30 позиций, в том числе компьютерную технику от Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и SanDisk. Упрощенный ввоз без разрешения правообладателя для них больше не действует. Под ограничения также попала продукция Oral-B, электробритвы Браун и ряд других товаров. В Минпромторге заявили, что отечественных аналогов достаточно, а новые меры будут способствовать развитию российской промышленности. О погоде. Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность и сильный дождь. Осадки начнутся после полудня. Днем до 14 градусов тепла. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: На улицах Щепкина, Мещанской, Гелеровского, Большой Татарской и Минской до 11 утра закрыто движение в связи с проведением мероприятий, связанных с празднованием Курбан-Байрама. Водителям рекомендуют ознакомиться с перечнем изменений на сайте сервиса «Московский транспорт». Это советуют в департаменте транспорта столицы. Теперь о пробках к этому часу. 1 балл на дорогах, 20 минут можно потерять на Новосходненском шоссе от рынка до спортбазы «Планерная», сообщает портал Яндекс.Карты. Кроме того, 20 минут займет путь по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до Балашихинского шоссе. Пробка на четверть часа на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до поселка Новый.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое воинское соединение удостоено ордена Кутузова? Разрешат ли байкерам ездить по выделенной полосе? Когда на Руси появились первые книги? Сегодня в Уссурийске проходит торжественная церемония награждения орденом Кутузова 83-й гвардейский отдельный десантно-штурмовой орден Суворова бригады. Высокой награды прославленное соединение удостоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. А когда и при каких обстоятельствах появился орден Кутузова? Почему в качестве символа был выбран именно этот полководец? И кто из известных командиров получал награду? Ким Андреев погрузился в историю.
2: Июль 1942-го. Тяжелейший период Великой Отечественной войны. Немецкие войска перешли к масштабному летнему наступлению на южном направлении, стремясь прорваться к Волге и в конечном итоге захватить кавказскую нефть. С разницей всего в один день выходят две директивы. Знаменитый приказ Сталина «Ни шагу назад» и указ об учреждении нового ордена для командиров за умелое руководство и выполнение боевых задач, особенно в оборонительных сражениях. Комментирует писатель и заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
3: Нужно было как-то переломить ход войны. Для этого требовалось и мужество, и доблесть солдат, и приходилось прибегать в том числе и к жестким методам для того, чтобы дисциплину и доблесть сохранить в рядах. Но и в то же время необходимо было мотивировать командиров, генералитет на волевые и продуманные решения.
2: Первоначально орден Кутузова состоял из двух степеней и стал вторым по старшинству полководческим орденом после ордена Суворова. Эскиз награды нарисовал художник Николай Москалев. Он предложил комиссии несколько десятков вариантов. Остановились на пятиконечной звезде с рельефным изображением Михаила Кутузова на фоне серебряной Кремлевской башни. Почему был выбран именно прославленный полководец времен наполеоновских войн, рассуждает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
4: Образ Кутузова воспринимался не просто как победитель Наполеона, а полководец, который в критический момент, в момент тяжелого наступления, сумел вымотать время, измотать противника и превратить стратегическую оборону в будущий разгром врага, что, соответственно, очень сильно перекликается с событиями лета 42-го года, когда как раз-таки нужен был подобный символ.
2: В феврале 1943 года учредили и третью степень ордена Кутузова. Награду эту вручали командирам полков, батальонов и рот. Вторую степень присваивали за особые заслуги командирам корпусов, дивизий и бригад. Высшую первую степень получали командующие фронтами и армиями. Но вне зависимости от званий, орден поощрял внезапные смелые нападения, а также уничтожение превосходящих сил противника. В общей сложности орден Кутузова за годы Великой Отечественной войны вручили более 7 тысяч раз, продолжает Борис Чельцов.
4: Можно вспомнить, к примеру, Ивана Владимировича Тюленева, генерал армии, который командовал Закавказским фронтом, и он вошел, в принципе, в число одних из первых кавалеров ордена Кутузова первой степени и связывалось награждение именно с умелыми действиями на Северном Кавказе и в 42-м году, когда он успешно решал задачу остановить и не допустить прорыв противника к Кавказу и нефтяным месторождениям. Ну или Александр Ильич Родимцев, генерал-майор и командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии, тоже один из символов обороны Сталинграда.
2: После распада Советского Союза орден остался в системе российских наград. Современный орден Кутузова имеет одну степень, а не три. А еще вручают его не только отдельным людям, но и воинским соединениям, а также высшим учебным заведениям. Но, как и прежде, государственная награда дается в первую очередь за смелость и смекалку.

0: мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенной полосе. Идею таких изменений в правила дорожного движения поддерживают в Министерстве транспорта. При этом власти подчеркивают, для реализации необходимо узнать мнение водителей общественного транспорта, которым в теории предстоит соседствовать с байкерами. О перспективах такого проекта рассказывает автожурналист Петр Баканов и приводит статистику по Москве.
1: Сейчас около 85, наверное, где-то тысяч автомобилей такси, которые также пользуются выделенной полосой. В целом, я бы не видел, что есть какие-то серьезные конфликты между классическим общественным транспортом и автомобилями такси. Если говорить про мотоциклы, то у нас, согласно статистике, около, ну, где-то 130 тысяч владельцев мотоциклов. Но это не значит, что все они единовременно выезжают на дороги. Поэтому появление мотоциклов на выделенках, я не думаю, что это будет как-то влиять на дорожную безопасность, потому что мотоциклисты и так ездят. Межполос, то есть есть как ряд адекватных водителей, так и будет число водителей, которые будут, что называется, змейкой вышивать между рядами. В этом ключе как раз пуск мотоциклистов на выделенку немножко высвободит прежние полосы. Мотоциклисты, они не будут между рядами ездить. Возможно, мотоциклист не будет при этом лихачить, но будет быстрее добираться до точки финиша. Весь транспортный поток будет равномернее распределен по полосам.
0: А вот пускать самокаты на выделенные полосы не стоит, говорят опрошенные нами эксперты. Учитывая их невысокую среднюю скорость, около 25 км в час, они будут лишь создавать аварийные ситуации. При этом пока продолжается публичная дискуссия о судьбе электровелосипедов, которыми активно пользуются курьеры.
2: Утро на радио «Звезда».
0: Сегодня в России День библиотек. Дата связана с выходом указа Екатерины II о создании первой в стране публичной библиотеки в Петербурге. Впрочем, центры книжности известны со времен еще Древней Руси. Анна Елисеева решила выяснить, кто ими заведовал, для чего заказывались вкладные книги и что это были за списки ложноцерковной литературы.
3: На Руси книжное дело стало развиваться после принятия христианства. Поначалу это была церковная литература и только переводная. Книги приходили из Византии через Болгарию и позже Сербию, а в XI веке стали появляться первые самостоятельные произведения, рассказывает доцент Новгородского госуниверситета Николай Солонников. Сегодня к древнерусским литературным памятникам относятся слово о законе и благодати митрополита Илариона и, конечно, повесть временных лет. Первые библиотеки, вернее, центры книжности, находились при монастырях, а позднее при крупных соборах. Самая известная книжная казна была основана в Софийском соборе князем Ярославом Мудрым. Там хранились, по разным данным, от 500 до 900 книг. И одна из древнейших, Остромирова Евангелие, была создана как раз для этого храма, продолжает историк.
4: Посадник Остромир заказал эту книгу и потом сделал вклад в Софийский собор. Вообще, поскольку книга – это предмет очень дорогой, и мастеров, которые могли не только переписать текст, но еще сделать заставки, инициалы, иллюстрировать книгу, их было достаточно немного, и говорить о таком массовом распространении книги мы не можем.
3: Фонды церковных библиотек отчасти формировались благодаря вкладам, то есть пожертвованиям книг для последующей молитвы за вкладчика. Рукописи в золотых и серебряных окладах приравнивались к ювелирным изделиям, и, конечно, они были не для чтения и учебы. Для этого обычно использовались более дешевые пособия из бересты и восковые дощечки, отмечает Николай Солонников. Тиражировалась древняя литература в специальных мастерских скрипториях.
4: Когда монахи переписывали рукописи, делали с них копии, вот этот способ тиражирования до изобретения книгопечатания оказывался единственным. Поэтому в княжеские библиотеки, монастырские книги попадали только таким путем.
3: Крупнейшие библиотеки средневековой Руси сохранились в Троице-Сергиевом, Кирилло-Белозерском, Соловецком монастырях, где до сих пор находят интересные издания, рассказывает Борис Морозов, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Старинные фонды включали не только богословские книги, но и летописи, исторические хроники, жития, лечебники. В XV веке появилась беллетристика, а еще ходили списки так называемой ложноцерковной литературы – апокрифы. Религиозные тексты не соответствовали канону, но и не запрещались. В 17 столетии возникли первые специализированные библиотеки. Типографская при Печатном дворе, собрание при Пушкарском и Аптекарском приказах, своя литература была в посольском, где кроме книг по истории и внешней политике,

0: практике встречались и своего рода справочники, рассказывает Борис Морозов.
1: Титулярник. Для практических целей прямо самими служащими был написан портреты всех государей, начиная там с Рюрика, а потом портреты 17 века, это копии с гравюр европейских монархов и азиатских тоже. И там титулы, всякие справочные сведения.
0: В старину книги хранили в палатах, самые ценные в сундуках под замком. В Софийском соборе была отдельная книгохранительная келья. В позапрошлом веке собрание Ярослава Мудрого переехало в Российскую национальную библиотеку в Петербурге. Также старинные рукописи хранятся в Государственном историческом музее и в бывшей Ленинке в Москве. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
3: Через 15 минут мы расскажем, как борется с беспилотниками новый комплекс «Цитадель», какой необычный орган находится в Петропавловской крепости, что включала программа подготовки Валентины Терешковой.
2: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
4: 7.15. В Москве главное к этой минуте. Два человека пострадали в результате воздушной атаки ВСУ в Таганроге, сообщила глава города Светлана Камбулова. Пострадавшие доставлены в больницу. Также в результате атаки произошло возгорание автомобилей. Пожар локализован. Общая сумма накопленных капиталовложений России в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. На это указал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в преддверии государственного визита в Казахстан. Свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из России, следует из публикации. В Северной Корее прошли испытания новой системы тактических крылатых ракет, управляемых технологией искусственного интеллекта, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. За запуском наблюдал Ким Чен Ын. Ракета способна точно поражать цели на расстоянии до 100 километров. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских атлетов до соревнований под эгидой организации, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. В тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, будут применяться механизмы нейтрального статуса вместо недопуска. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
5: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
6: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Человек и время.
8: Праздник середины осени, или Джунцюцзе, один из самых поэтичных и любимых праздников в Китае. Его отмечают в 15-й день 8-го месяца по лунному календарю. В эту ночь на небе появляется самая яркая и круглая луна года. Именно поэтому праздник часто называют праздником полной луны. С астрономической точки зрения все просто и красиво. Луна в этот день находится точно напротив Солнца и полностью освещена. Осенний воздух обычно сухой и прозрачный, поэтому Луна кажется особенно большой и близкой. В Древнем Китае люди внимательно следили за небом. По Луне определяли время для сельских работ и строили календарь. Полная осенняя Луна символизировала завершение цикла и щедрый урожай. Но значение праздника выходит далеко за пределы астрономии. Круглая луна стала символом целостности и семейного единства. В китайской культуре круглая форма всегда означала гармонию, поэтому в этот вечер семьи стараются собраться вместе, даже если для этого нужно преодолеть большое расстояние. Совместный ужин в ночь полной луны считается очень важным.
2: Человек и время.
8: Главное угощение праздника – лунные пряники. Они тоже круглые и часто украшены узорами или иероглифами с пожеланиями счастья. Начинки бывают разными – паста из лотоса, красная фасоль, орехи, соленый желток. Желток символизирует луну внутри пряника. С праздником связаны и красивые легенды. Самая известная – история о богине Чан-э, которая взлетела на Луну и осталась там навсегда. В эту ночь люди смотрят на Луну и вспоминают близких, которые сейчас далеко. Праздник середины осени напоминает о том, что даже на расстоянии можно чувствовать связь и тепло.
2: Человек и время. Радиозвезда. Наука на чердаке.
9: Решили перейти на подсластители вместо сахара? Знайте, что вы при этом когнитивно постареете на пару лет быстрее. Удивлены? Сейчас расскажу.
2: Научный журналист Егор Быковский.
9: Несколько хороших бразильских ученых, дай им бог здоровья, в недавнем научном исследовании поставили под сомнение репутацию сахарозаменителей как безопасной альтернативы сахару. Ученые выяснили, у людей, которые регулярно потребляют больше всего подсластителей, когнитивные функции снижаются заметно быстрее. За 8 лет наблюдения это ускорение оказалось сопоставимо с дополнительным старением мозга примерно на где-то 1,5 года. Работа основана на данных проекта ELSA Brasil, одного из крупнейших долгосрочных исследований здоровья в Латинской Америке. Если вы вот сейчас скептически фыркнули, подумав, что это исследование на небольшой группе подопытных кроликов, то нет, это совсем не так. В анализ включили почти 13 тысяч человек в возрасте от 35 до 74 лет. Все они проходили регулярные медицинские обследования, а также подробно сообщали, что ели и пили в течение предыдущих 12 месяцев. Состояние мозга оценивали по нескольким направлениям. Проверяли память, речевую беглость и так называемые исполнительные функции. Это способность концентрироваться, планировать и быстро переключаться между задачами. Такие тесты проводили 3 раза. В начале исследования, затем спустя 4 года и через 8 лет. Авторы также, что важно, постарались учесть влияние других факторов, которые могли исказить результат. Возраст, курение, диабет, артериальное давление, физическую активность и общее качество рациона. Исследователи отдельно оценили потребление 7 подсластителей, среди которых были искусственные подсластители и сахарные спирты: аспартам, сахарин, ацесульфам калия, эритрит, ксилит, сорбитол. Думаю, все эти названия вам хорошо знакомы.
2: Наука на чердаке.
9: Ну и оказалось, что процентов на 30 все эти вещества ухудшают и снижают память. Особенно заметной оказалась связь между искусственными подсластителями и ухудшением памяти речевой беглости. Причем сильнее всего этот эффект проявлялся у людей с диабетом. Сахарные спирты типа ксилита, которые часто воспринимаются как более натуральный, мягкий вариант, тоже не выглядели безобидно. Их высокое потребление связывалось с ухудшением памяти и общих когнитивных показателей, даже у людей без диабета. Наиболее выраженный эффект наблюдался у людей моложе 60 лет. А это важная деталь. Возможно, неблагоприятное влияние на мозг начинается уже в среднем возрасте, когда когнитивный резерв особенно важен для работы и повседневной активности. Сами ученые, конечно же, подчеркивают ограничения работы. Она носит наблюдательный характер, а значит, показывает связь, но не доказывает прямую причинно-следственную зависимость. Кроме того, рацион участников оценивали по самоотчетам и только на старте исследования. И все же тревожная связь налицо. В общем так, друзья, ученые вас предупреждают. Считать подсластители универсальной здоровой заменой сахару преждевременно. Умеренное употребление вряд ли опасно, но постоянное присутствие таких продуктов в рационе может оказаться далеко не безобидной привычкой. И, кстати, если уж захотелось пару раз в месяц газировки, ну, купите нормальную, на сахарном сиропе, а не на подсластителях, как сейчас стало модно.
2: Наука на чердаке. А вот была история.
10: На очной ставке декабристов Пестеля и Волконского присутствовал граф Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, один из убийц императора Павла. В один из моментов граф не удержался и сказал: «Удивляюсь, господа, как вы могли решиться на цареубийство?» Пестель тут же ответил: «Удивляюсь удивлению именно вашего превосходительства». Граф побледнел и позеленел, а Пестель повернулся к остальным следователям и добавил: «Случалось, что у нас в России за цареубийство жаловали и Андреевские ленты».
11: Да уж, была история.
2: Радиозвезда.
12: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд.

тебя, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В Севастополе ночью отражали воздушную атаку ВСУ с применением беспилотников и предварительно ракет «Шторм Шэдоу». Над городом и акваторией сбили более 20 дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждены административные здания и многоквартирные дома. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил он. А в Таганроге в результате воздушной атаки ранены 2 человека, они госпитализированы. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Швейцарское представительство в ОБСЕ отклонило запрос России о проведении специального заседания по поводу удара ВСУ по Старобельску. Постоянный представитель нашей страны в этой организации Дмитрий Полянский обвинил председательство в игнорировании информации о жертвах атаки. Он также заявил, что западные СМИ не направили журналистов в город, несмотря на гарантии безопасности. Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выразил скепсис по поводу расследования этой трагедии под эгидой ООН. Напомню, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали колледж и общежитие в Старобельске. Погиб 21 человек. Российская делегация в ходе предстоящего государственного визита Владимира Путина в Казахстан будет представительной, более 30 человек, сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что одной из тем будет сотрудничество двух стран в сфере энергетики.
3: Что я бы еще отметил? Конечно, флагманский проект в области мирного атома. Это строительство при участии Росатома, первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям. И в рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского кредита.
2: Юрий Ушаков уточнил, что президент прилетит в Астану сегодня вечером. Владимир Путин также примет участие в мероприятиях Евразийского экономического союза. В КНДР прошли испытания новой системы тактических крылатых ракет, управляемых технологией искусственного интеллекта, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. За запуском наблюдал Ким Чен Ын. Ракета способна точно поражать цели на расстоянии до 100 километров. Для навигации она использует высокоточную систему самонаведения и технологию сопоставления местности. О погоде. Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность и сильный дождь. Осадки начнутся после полудня. Днем до 14 градусов тепла. В ночь на четверг до плюс 5. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем уникален зенитный комплекс «Цитадель». Была ли задействована в сражениях Петропавловская крепость? Когда на больших экранах покажут фильм о Валентине Терешковой? Ростех разработал зенитный комплекс «Цитадель» для борьбы с беспилотниками. Его представили на первом международном форуме по безопасности. Система прошла испытания в реальных условиях и подтвердила свою эффективность против различных типов дронов, рассказали в госкорпорации. О том, как устроен комплекс и в чем сила «Цитадели», мы спросили у руководителя пресс-службы Ростеха Леонида Хозина.
6: Это комплекс калибра 30 мм, который предназначен для борьбы с различными типами беспилотников в ближней зоне. Комплекс имеет регулируемый темп стрельбы, высокую надежность работы. Боевые модули, оснащенные орудиями, размещаются стационарно возле защищаемого объекта. Комплекс получает информацию о целях как от радиолокационных станций, так и от оптических. Причем оптические станции видят дроны противника в видимом инфракрасном диапазоне, то есть в любое время суток и в любых погодных условиях. Поражение беспилотников ведется с помощью умных шрапнельных снарядов, которые имеют специальный взрыватель, программируемый в процессе выстрела. Снаряду задается точное до доли секунды время взрыва. Система управления огнем зенитного артиллерийского комплекса видит цель, рассчитывает ее траекторию. Боевой модуль стреляет умным снарядом в упрежденную точку. Снаряд программируется на точное время взрыва и срабатывает в воздухе в нужный момент рядом с беспилотником, поражая его облаком шрапнели.
5: По данным разработчика, применение таких снарядов сокращает расход боеприпасов при уничтожении одной цели. Система может работать круглосуточно и способна отразить удары как мультикоптеров, построенных по вертолетной схеме, так и беспилотников самолетного типа.
1: Утро на радио «Звезда».
5: 323 года исполняется Санкт-Петербургу. Его история началась с Петропавловской крепости, первый камень которой был заложен 27 мая 1703 года. Основанная для защиты города, она никогда не участвовала в боевых действиях и стала культурным достоянием Петербурга. О русской Бастилии, Монетном дворе и малиновом звоне Петропавловского собора. Анна Елисеева.
7: 1703 год. Северная война. Русские войска захватывают шведскую крепость Ниеншанс и получают выход в Балтийское море. Для защиты новых земель Петр I строит на Заячьем острове цитадель в форме шестиконечной звезды. Каждый выступ – это бастион. Название укреплений – в честь их кураторов, сподвижников Петра. Главным считается «Государев бастион». Хотя в разное время там размещались мастерские, казармы, и, кстати, там же находился первый ботик Петра Великого. Но из всех шести бастионов прежде всего вспоминают Трубецкой, прослывший русской Бастилии. Вплоть до начала XX века там держали политических заключенных. От первого известного узника, царевича Алексея, до революционеров и писателей, включая Достоевского и Горького. В просторных меблированных камерах писали романы, вели научную деятельность и даже учили иностранные языки. Но свою мрачную славу Трубецкая тюрьма получила неспроста, продолжает мысль гид-переводчик высшей категории Татьяна Василькова.
8: Узники были полностью изолированы, им запрещалось петь, свистеть, издавать какие-либо звуки. Но самое страшное в этом режиме был так называемый приятель Иуда. Каждая из камер была оборудована небольшим зеркальным глазком, и человек никогда не знал, в какой момент за ним ведется слежкой, а в какой момент нет.
7: Изолированность, пожалуй, главная особенность Трубецкого бастиона. Не случайно до появления каземат в его толстых, хорошо защищенных стенах был открыт монетный двор. Новейшие технологии Петр Алексеевич подсмотрел у англичан, когда путешествовал по Европе в составе Великого посольства. Первая партия монет была отчеканена в 1724-м, а в начале следующего века производство денежных знаков переехало в новое здание на Соборной площади, рассказывает Татьяна Василькова.
8: Там установили новейшее английское оборудование, русские паровые машины, и Россия вновь одной из первых использовала паросиловое оборудование в монетном деле. Конечно, со временем корпуса разрастались, всю эту территорию обнесли специальными ограждениями, и до сих пор там продолжают чеканить государственные награды, юбилейные медали и монеты.
7: А еще Петропавловская крепость знаменита одноименным собором. Выполненный в форме корабля с мачтой шпилем, он долгое время считался самым высоким зданием в России. Там усыпальница Романовых, где покоятся почти все правители, от Петра Великого до Николая II. Примечательно, что основатель собора государь Петр первым делом велел построить колокольню. Изначально она служила смотровой площадкой для наблюдения за неприятелем. А после того, как царь привез из Фландрии карильон, это инструмент из множества настроенных колоколов, Петропавловский собор прослыл уникальной музыкальной шкатулкой. рассказывает начальник методического отдела Государственного музея истории Санкт-Петербурга Вероника Даниилян.
9: Каждый колокол – это нота. Коррелианист входит в специальную кабину и ударами кулаками и ногами у рычаги извлекает звук. Рычаги соединены с языком колокола. Юбка его остается неподвижной. И прогуливающиеся по Заячьему острову могут наслаждаться малиновым звоном.
7: Определение «малиновый» по одной из версий происходит от названия бельгийского города Мехелен, по-французски «малин». Это родина самых звонких и мелодичных колоколов, откуда Петр и привез редчайший инструмент. За свою историю Карельон пережил многое – от пожара в XVIII веке до поломки в XX, когда на нем пытались сыграть «Интернационал». Кстати, исполнить на Карельоне и правда можно все, что угодно – от джаза до классики. А современный инструмент Петропавловского собора – это подарок Петербургу от Фландрии и более 300 спонсоров из разных стран. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
5: В Москве начались съемки исторической драмы, посвященной Валентине Терешковой. Картина «Чайка» выйдет в прокат весной следующего года и будет приурочена к 90-летнему юбилею первой в мире женщины-космонавта. Почему среди всех кандидаток для полета выбрали именно ее? И как проходила сама легендарная миссия? Ким Андреев изучил все детали.
10: Тренировки при температурах до плюс 70 градусов, 10 суток в сурдокамере. Это помещение полностью изолированное от звуков, а еще полеты на истребителях и десятки парашютных прыжков. Такой была программа подготовки первой женщины-космонавта. По ней же, кстати, работали и мужчины. Кроме научных достижений, женский космический полет был еще и важным политическим жестом, объясняет заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Поэтому в центре подготовки космонавтов обращали внимание не только на физические данные.
11: Их, конечно, интересовала такая общая образованность, презентабельность будущих космонавтов. Было понятно, что им предстоит вести диалог с целым миром. Это должны были быть очень достойные люди. Все отвечали этим требованиям, но Валентина Владимировна отвечала этим требованиям в большей степени.
10: В пользу Терешковой было и происхождение. Девушка из рабочей семьи. Ее отец погиб во время Советского Финской войны. За два дня до старта на орбиту поднялся другой советский космонавт Валерий Быковский. Поэтому полет Терешковой – это еще и первый сеанс связи между людьми в космосе. В общей сложности ее корабль «Восток-6» сделал 48 полных витков вокруг Земли. На связи с Терешковой постоянно находились Королев и Гагарин. И все проходило штатно, пока вдруг не возникли проблемы с автоматическим управлением, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
12: Впоследствии, спустя практически 40 лет, Валентина Ивановна Терешкова говорила о том, что была техническая проблема. Когда она делала движение, оно получалось зеркальное тому, к чему они очень долго и кропотливо готовились на тренажерах. Естественно, ей было в полете практически не приспособиться к этому, тем более не понять, почему так происходит.
10: На Земле стали всерьез волноваться, а что, если придется садиться вручную, и космонавт не сможет сориентировать корабль. Но Терешкова развеяла все сомнения, ответив по радиосвязи: «Не беспокойтесь, я все сделаю утром». Спустя двое суток, 22 часа и 51 минуту полета спускаемый аппарат благополучно приземлился неподалеку от маленького поселка в Алтайском крае. Первыми Терешкова обнаружили местные жители и сразу же накормили жареной картошкой с луком и напоили кумысом, что вообще-то нарушало все медицинские инструкции. Но все это мелочи на фоне того, что доказал ее полет, продолжает Арсений Замостьянов.
11: При создании постоянно действующих космических баз, где бы работала и автоматика, и люди, работа женщин становится просто необходимой, потому что это большие коллективы, в которых что доказали еще полярные экспедиции. Вот работа женщин в таких условиях для будущего космонавтики совершенно необходима и психологически, и время доказало правоту этого положения.
10: Параллельно с Советским Союзом в НАСА тоже готовили женщин к полету, но опоздали буквально на полгода, а потом и вовсе отложили программу. Следующего женского выхода на орбиту пришлось ждать больше 19 лет. Только в августе 82-го Светлана Савицкая отправится на станцию «Салют» и станет первой в истории женщиной, вышедшей в открытый космос. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
1: Утро на Радио Звезда.
5: Через 15 минут мы расскажем, когда был учрежден орден Кутузова и кому вручают награду. Сколько в России байкеров? Где искать крупнейшие библиотеки средневековой Руси?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 7.45. В Москве главное к этой минуте. В Таганроге в результате воздушной атаки ранены 2 человека. Они госпитализированы. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. США могут передать оружейный плутоний времен Холодной войны частным компаниям для переработки в топливо для атомных электростанций, пишет «Нью-Йорк Таймс». Более 50 тонн избыточного плутония, который собирался разбавить и захоронить, теперь планируют использовать в новых типах реакторов. Это должно частично решить дефицит ядерного топлива в США и снизить зависимость от импорта. Мошенники размещают в соцсетях объявления с выгодными предложениями аренды жилья на курортах, предупреждают эксперты Народного фронта «Аналитика». Аферисты предлагают подтвердить бронь символическим переводом, после чего отправляют ссылку на поддельный сайт для хищения персональных данных. В Москве из-за празднования Курбан-Байрама до 11 утра ограничено движение автомобилей на улицах Дурова, Щепкина, Минска и ряде переулков. До 10 утра станции метро «Проспект Мира» и «Новокузнецкая» работают только на выход и пересадку, «Рижская» только на вход и пересадку. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Ломоносов дошел до Москвы
13: пешком. Вообще
10: сбрасывали детей. Отравился
13: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
14: Аляску продали, а денег не заплатили.
15: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
16: Петр Первый – великий реформатор. Это он картошку в Россию завез, чтобы народ прокормить.
15: А вот и нет.
17: На самом деле, первая крупная партия картофеля прибыла в Россию позднее, уже после смерти Петра, при Екатерине II. Власти выделили деньги и закупили в Ирландии сотни пудов клубней. Заграничный овощ тогда разослали по губерниям и велели крестьянам в обязательном порядке его сажать. Был издан даже специальный указ – «Наставление о разведении земляных яблоков». Так называли тогда картофель. В документе также разъяснялись некоторые правила посадки и ухода за урожаем.
16: Получается, Петр Первый совсем не имел отношения к картофелю.
15: А вот и нет.
17: Император действительно доставил в Россию первые образцы диковинного на тот момент картофеля. Но мешочек не больше. Семена разошлись по огородам знати и аптекарским садам. Да и там лишь выращивали заморское растение. Не ели.
15: Исторические мифы и заблуждения.
17: Надо признать, что приживался картофель у нас долго. Инициативы Екатерины II воспринимали на местах с недоверием. Репа была как-то роднее. При Николае I страной вовсе сотрясали картофельные бунты. Но со второй половины 19 столетия эта сельскохозяйственная культура начнет стремительно завоевывать свое место.
15: А вот и да.
1: История в письмах.
5: Из докладной записки генерал-интенданта Василия Михайловича Головнина о состоянии российского флота в 1824 году. Санкт-Петербург. Адмиралтейство. Бюрократизм канцелярий, глупость сановников и алчность министров приводят к упадку нашего флота. Как известно, не всяк тот герой, кто носит шпоры и мундир. Не всяк тонкий дипломат, кто почтен званием посла. И не на всех тронах сидят Соломоны.
18: Я не считаю себя обязанным слепо согласиться с мнением, что истребление флота для России весьма нужное дело. Я, напротив того, вспоминая великих и мудрых государей наших Петра и Екатерину, более убеждаюсь в совершенной необходимости для страны нашей иметь значительные морские силы. Генерал-интендант Василий Головнин.
1: Радиозвезда.
19: 21 августа 1963 года прямо на него в Ленинграде совершил аварийную посадку авиалайнер Ту-124. 45 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы. И не просто живы. Не получили ни единой царапины. Чудо? Пожалуй. А еще немного везения и невероятное мастерство.
1: Экипаж.
19: Утренний рейс Таллин-Москва. Сразу после взлета у самолета заклинило переднюю стойку шасси. Обычно в таких случаях борт возвращают. Но вот беда, на Таллин опустился туман. И самолет отправили в Ленинград, в Пулково. Лететь час. По пути команда пыталась вернуть шасси на место. Не получилось.
1: Техническая справка.
20: Ту-124 – советский пассажирский самолет второго класса для авиалиний малой протяженности. Разрабатывался как уменьшенная версия Ту-104. Первый в мире крупносерийный пассажирский самолет с турбореактивными двухконтурными двигателями. Экипаж – 7 человек. Командир, второй пилот, штурман, бортмеханик, бортрадист и 2 бортпроводника.
1: Экипаж.
19: В Пулково все подготовили для аварийной посадки самолета на брюхо. По всем расчетам, топливо оставалось еще на 1.5 часа. Ради безопасности его надо израсходовать. И борт отправился жечь керосин, нарезать круги вокруг Ленинграда. Командир Виктор Мостовой, чтобы не вызвать паники на борту, не сообщил пассажирам о проблеме. В салоне было спокойно, многие спали. Но вдруг на выходе с 7-го круга у Ту-124 заглох левый двигатель, а потом и правый. Кончилось топливо. Погрешность в показаниях топливомеров оказалась чудовищной. Стало быть, дотянуть до аэропорта не судьба. А внизу Ленинград. Секунды решали все.
1: Экипаж.
21: Слова вовремя сказаны.
1: Командная работа.
19: Высота 400 метров. Самолет с отказавшими двигателями бесшумно промчался над Смольным собором и уже практически падая вышел на него. Город спасли. Осталось спасти пассажиров. Посадка на воду прошла как по маслу. Мастерство летчиков сделало свое дело. Лайнер сел на брюхо, заскользил по Неве и остановился в сотни метрах от финляндского железнодорожного моста. С момента остановки двигателей прошло 14 секунд. Всего 14 секунд. Повезло. На реке почти не было кораблей. Только небольшой буксир, капитан которого не растерялся и быстро отвел самолет к берегу. Шокированные пассажиры Ту-124 с трясущимися руками и перепуганными лицами смогли сойти с тонущего самолета на берег. Здоровые и невредимые.
1: Экипаж.
22: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
23: Раскольников. За год до выхода главного романа Федора Достоевского московский приказчик Герасим Чистов топором убил 2 старух – прачку и кухарку. И ограбил их хозяйку-дворянку, похитив деньги и драгоценности. А во Франции в это же время орудовал Пьер Франсуа Лассенер, хладнокровно убивавший и грабивший своих жертв. Лассенер признался на суде: лишать человека жизни для него проще, чем выпить стакан вина. Эти двое и стали прообразами Родиона Раскольникова. Но был еще один человек, который вдохновил Достоевского. Это Наполеон. Идею французского императора, что он право имеет, а остальные твари дрожащие, и подхватил русский студент, главный герой «Преступления и наказания». Вскоре у литературного Раскольникова появились реальные последователи. После публикации романа в Петербурге было совершено несколько очень похожих преступлений.
22: Кто эти люди?
23: Родион Раскольников. Он же Герасим Чистов. Он же Пьер Лассенер. Он же Наполеон.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Основание Санкт-Петербурга. Рассказывает искусствовед, старший научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени Щусева Кирилл Пастернак. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. В Севастополе ночью отражали воздушную атаку ВСУ с применением беспилотников и предварительно ракет «Шторм Шэдоу». Над городом и акваторией сбили более 20 дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждены административные здания и многоквартирные дома. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил он. Автогонроги. В результате воздушной атаки ранены 2 человека, они госпитализированы. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Россия передала Казахстану 2 взрослых амурских тигров и пару тигрят. Об этом сообщил Владимир Путин в своей статье в газете «Казахстанская правда», которую опубликовали в преддверии государственного визита российского президента в эту республику. Путин уточнил, что животных выловили в Хабаровском крае, они прошли обследование и доставлены самолетом в природный резерват Элеп-Балхаш. Под присмотром российских и казахстанских ученых тигров скоро выпустят в дикую природу. Президент пояснил, что это сделано по просьбе казахстанских друзей для восстановления популяции. Мусульмане отмечают один из главных исламских праздников – Курбан-байрам. В Центре мировых религий в московской коммунарке верующих поздравил с праздником и благословил председатель Духовного управления мусульман России Равиль Гайнутдинов.
2: Мы, российские мусульмане, сегодня собираемся в наших мечетях, чтобы молиться и стать ближе ко Всевышнему Аллаху как мысленно, так и своими добрыми молитвами, просьбами, благодеяниями, которые мы сегодня совершаем.
1: Курбан-байрам – один из главных исламских праздников, знаменующих собой окончание хаджа, ежегодного паломничества в Мекку. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских атлетов до соревнований под эгидой организации. Это сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. В тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, будет применяться механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Соединенные Штаты могут передать оружейный плутоний времен Холодной войны частным компаниям для переработки в топливо для атомных электростанций. Это пишет «Нью-Йорк Таймс». Более 50 тонн избыточного плутония, который собирались разбавить и захоронить, теперь планируют использовать в новых типах реакторов. Это должно частично решить дефицит ядерного топлива в США и снизить зависимость от импорта, отмечает издание. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В Москве из-за празднования Курбан-байрама до 11 утра ограничено движение автомобилей на улицах Дурова, Щепкина, Минска и ряде переулков. Водителям рекомендуют ознакомиться с перечнем изменений на сайте сервиса «Московский транспорт». Это советует Департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность дорог на 4 балла. 50 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Библиотечного проезда до Волоколамского шоссе. 40 минут уйдет на проезд по Путилковскому шоссе от Верхней улицы до Новокуркинского шоссе. Пробка на полчаса на проспекте Генерала Дорохова от Минской улицы до Третьего кольца. В Москве 8 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое воинское соединение удостоено ордена Кутузова? Разрешат ли байкерам ездить по выделенной полосе? Когда на Руси появились первые книги? Сегодня в Уссурийске проходит торжественная церемония награждения орденом Кутузова 83-й гвардейский отдельный десантно-штурмовой орден Суворова бригады. Высокой награды прославленное соединение удостоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. А когда и при каких обстоятельствах появился орден Кутузова? Почему в качестве символа был выбран именно этот полководец? И кто из известных командиров получал награду? Ким Андреев погрузился в историю.
2: Июль 1942-го. Тяжелейший период Великой Отечественной войны. Немецкие войска перешли к масштабному летнему наступлению на южном направлении, стремясь прорваться к Волге и в конечном итоге захватить кавказскую нефть. С разницей всего в один день выходят две директивы. Знаменитый приказ Сталина «Ни шагу назад» и указ об учреждении нового ордена для командиров за умелое руководство и выполнение боевых задач, особенно в оборонительных сражениях. Комментирует писатель и заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
3: Нужно было как-то переломить ход войны. Для этого требовалось и мужество, и доблесть солдат, и приходилось прибегать в том числе и к жестким методам для того, чтобы дисциплину и доблесть сохранить в рядах. Но и в то же время необходимо было мотивировать командиров, генералитет на волевые и продуманные решения.
2: Первоначально орден Кутузова состоял из двух степеней и стал вторым по старшинству полководческим орденом после ордена Суворова. Эскиз награды нарисовал художник Николай Москалев. Он предложил комиссии несколько десятков вариантов. Остановились на пятиконечной звезде с рельефным изображением Михаила Кутузова на фоне серебряной Кремлевской башни. Почему был выбран именно прославленный полководец времен наполеоновских войн, рассуждает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
4: Образ Кутузова воспринимался не просто как победитель Наполеона, а полководец, который в критический момент, в момент тяжелого наступления, сумел вымотать время, измотать противника и превратить стратегическую оборону в будущий разгром врага, что, соответственно, очень сильно перекликается с событиями лета 42-го года, когда как раз-таки нужен был подобный символ.
2: В феврале 1943 года учредили и третью степень ордена Кутузова. Награду эту вручали командирам полков, батальонов и рот. Вторую степень присваивали за особые заслуги командирам корпусов, дивизий и бригад. Высшую, первую степень получали командующие фронтами и армиями. Но вне зависимости от званий, орден поощрял внезапные и смелые нападения, а также уничтожение превосходящих сил противника. В общей сложности орден Кутузова за годы Великой Отечественной войны вручили более 7000 раз, продолжает Борис Чельцов.
4: Можно вспомнить, к примеру, Ивана Владимировича Тюленева, генерал армии, который командовал за Кавказским фронтом, и он вошел, в принципе, в число одних из первых кавалеров ордена Кутузова первой степени и связывалось награждение именно с умелыми действиями на Северном Кавказе и в 42-м году, когда он успешно решал задачу остановить и не допустить прорыв противника к Кавказу и нефтяным месторождениям. Ну или Александр Ильич Родимцев, генерал-майор и командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии, тоже один из символов обороны Сталинграда.
2: После распада Советского Союза орден остался в системе российских наград. Современный орден Кутузова имеет одну степень, а не три. А еще вручают его не только отдельным людям, но и воинским соединениям, а также высшим учебным заведениям. Но, как и прежде, государственная награда дается в первую очередь за смелость и смекалку, проявленную в момент отражения сил противника, выхода из окружения или проведения результативной контратаки. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенной полосе. Идею таких изменений в правила дорожного движения поддерживают в Министерстве транспорта. При этом власти подчеркивают, для реализации необходимо узнать мнение водителей общественного транспорта, которым в теории предстоит соседствовать с байкерами. О перспективах

0: автомобилей такси, которые также пользуются выделенной полосой. В целом, я бы не видел, что есть какие-то серьезные конфликты между классическим общественным транспортом и автомобилями такси. Если говорить про мотоциклы, то у нас, согласно статистике, около, ну, где-то 130 тысяч владельцев мотоциклов. Но это не значит, что все они единовременно выезжают на дороги. Поэтому появление мотоциклов на выделенках, я не думаю, что это будет как-то влиять на дорожную безопасность, потому что мотоциклисты и так ездят. Межполос, то есть есть как ряд адекватных водителей, так и будет число водителей, которые будут, что называется, змейкой вышивать между рядами. В этом ключе как раз пуск мотоциклистов на выделенку немножко высвободит прежние полосы. Мотоциклисты, они не будут между рядами ездить. Возможно, мотоциклист не будет при этом лихачить, но будет быстрее добираться до точки финиша. Весь транспортный поток будет равномернее распределен по полосам.
1: А вот пускать самокаты на выделенные полосы не стоит, говорят опрошенные нами эксперты. Учитывая их невысокую среднюю скорость, около 25 км в час, они будут лишь создавать аварийные ситуации. При этом пока продолжается публичная дискуссия о судьбе электровелосипедов, которыми активно пользуются курьеры.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня в России День библиотек. Дата связана с выходом указа Екатерины II о создании первой в стране публичной библиотеки в Петербурге. Впрочем, центры книжности известны со времен еще Древней Руси. Анна Елисеева решила выяснить, кто ими заведовал, для чего заказывались вкладные книги и что это были за списки ложноцерковной литературы.
3: На Руси книжное дело стало развиваться после принятия христианства. Поначалу это была церковная литература и только переводная. Книги приходили из Византии через Болгарию и позже Сербию, а в XI веке стали появляться первые самостоятельные произведения, рассказывает доцент Новгородского госуниверситета Николай Солонников. Сегодня к древнерусским литературным памятникам относятся слово о законе и благодати митрополита Илариона и, конечно, повесть временных лет. Первые библиотеки, вернее, центры книжности, находились при монастырях, а позднее при крупных соборах. Самая известная книжная казна была основана в Софийском соборе князем Ярославом Мудрым. Там хранились, по разным данным, от 500 до 900 книг. И одна из древнейших, Остромирова Евангелие, была создана как раз для этого храма, продолжает историк.
4: Посадник Остромир заказал эту книгу и потом сделал вклад в Софийский собор. Вообще, поскольку книга – это предмет очень дорогой, и мастеров, которые могли не только переписать текст, но еще сделать заставки, инициалы, иллюстрировать книгу, их было достаточно немного, и говорить о таком массовом распространении книги мы не можем.
3: Фонды церковных библиотек отчасти формировались благодаря вкладам, то есть пожертвованиям книг для последующей молитвы за вкладчика. Рукописи в золотых и серебряных окладах приравнивались к ювелирным изделиям, и, конечно, они были не для чтения и учебы. Для этого обычно использовались более дешевые пособия из бересты и восковые дощечки, отмечает Николай Солонников. Тиражировалась древняя литература в специальных мастерских скрипториях.
4: Когда монахи переписывали рукописи, делали с них копии, вот этот способ тиражирования до изобретения книгопечатания оказывался единственным. Поэтому в княжеские библиотеки, монастырские книги попадали только таким путем.
3: Крупнейшие библиотеки средневековой Руси сохранились в Троице-Сергиевом, Кирилло-Белозерском, Соловецком монастырях, где до сих пор находят интересные издания, рассказывает Борис Морозов, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Старинные фонды включали не только богословские книги, но и летописи, исторические хроники, жития, речебники. В XV веке появилась беллетристика, а еще ходили списки так называемой ложноцерковной литературы – апокрифы. Религиозные тексты не соответствовали канону, но и не запрещались. В 17 столетии возникли первые специализированные библиотеки. Типографская при Печатном дворе, собрание при Пушкарском и Аптекарском приказах, своя литература была в Посольском, где кроме книг по истории и внешней политике встречались и своего рода справочники, рассказывает Борис Морозов.
5: Титулярник для практических целей прямо самими служащими был написан портреты всех государей, начиная там с Рюрика, а потом портреты 17 века, это копии с гравюр европейских монархов и азиатских тоже, и там титулы, всякие справочные сведения.
3: В старину книги хранили в палатах, самые ценные в сундуках под замком, в Софийском соборе была отдельная книгохранительная келья. Позапрошлом веке собрание Ярослава Мудрого переехало в Российскую национальную библиотеку в Петербурге.

0: Также старинные рукописи хранятся в Государственном историческом музее и в бывшей Ленинке в Москве. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
2: Через 15 минут мы расскажем, как борется с беспилотниками новый комплекс «Цитадель», какой необычный орган находится в Петропавловской крепости, что включала программа подготовки Валентины Терешковой.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
3: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Одна из двух пострадавших в Таганроге из-за воздушной атаки находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В ходе отражения воздушной атаки ВСУ на город была уничтожена ракета противника. Германия и Канада готовятся подписать соглашение о поставках сжиженного природного газа, сообщает Bloomberg. По информации агентства, Берлин планирует закупать до 1 миллиона тонн газа в год. Планируется, что ежегодно проект позволит Канаде производить до 12 миллионов тонн топлива. В России вступил в силу обновленный перечень товаров для параллельного импорта. Убрали ряд позиций компьютерной техники, в том числе от Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и SanDisk. Механизм параллельного импорта действует в России с марта 2022 года. Он позволяет ввозить товары без согласия правообладателей. Рынок чаевых в России уже превысил 60 миллиардов, сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Одновременно с этим наблюдается усталость граждан из-за регулярных и массовых предложений оставить чаевые за сервис. Для сотрудников сферы услуг чаевые все еще становятся заметной частью заработка. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «World Vita» для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама. Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Дай 5. 5 удивительных фактов о шоколаде.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Какао-бобы в доколумбовой Америке служили платежным средством. За 10 бобов можно было купить кролика, за 100 – раба. Подделывали шоколадные деньги редко, фальшивомонетчиков казнили.
8: Факт второй.
10: Самый дорогой шоколад делают в Эквадоре. Из редких бобов сорта «Националь», которые 100 лет считался вымершими. Бобы до 5 лет ферментируют в дубовых бочках, а плитку шоколада упаковывают в деревянный футляр. Цена за 50 граммов – $500.
8: Факт третий.
10: Флавоноиды в темном шоколаде улучшают кровоток, снижают давление и риск инсульта. Регулярное употребление шоколада замедляет возрастное ухудшение памяти.
8: Факт четвертый.
10: Какао-масло в шоколаде может образовывать 6 разных кристаллических структур. Но только одна из них дает идеальный блеск, хруст и таяние во рту.
8: Факт пятый.
10: При виде шоколада у заядлых сладкоежек активируются зоны мозга, отвечающие за зависимость. Шоколад легален, но мозг воспринимает его как наркотик.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о шоколаде.
7: Радиозвезда.
8: Всемирная энциклопедия еды.
11: В переводе с финского слово «куоре» – просто название рыбы. С итальянского на русский – сердце. Но, несмотря на разницу значений, в нашей стране эта рыба многим и по вкусу, и по душе. Корюшка. Она многочисленна, распространена в холодных северных морях и пресноводных озерах. Археологические находки при раскопках прибрежных поселений в южных районах Приморья подтверждают, что добывать корюшку люди начали более 5000 лет назад. В Советском Союзе улов этой рыбы исчислялся тоннами. А кроме своей промысловой ценности, корюшка всегда была предметом любительской рыбной ловли. В 1705 году Петр I издал указ, в котором велел не препятствовать, а напротив, поддерживать ловлю корюшки. Весной 1708 года состоялся первый праздник, посвященный этой рыбе. Так корюшка стала неофициальным символом Санкт-Петербурга. Другое название корюшки – сниток. И самый популярный способ его приготовления – это жарение. Но всенародное признание получила именно копченая корюшка. И, конечно, в сочетании с кружкой пенного. В Санкт-Петербурге не зря говорят: «От горюшка спасет нас корюшка». А в Белоруссии, кстати, эта рыбешка внесена в Красную книгу. Иногда корюшку называют рыба-овощ. Дело в том, что свежевыловленная рыбка имеет приятный огуречный аромат.
8: Всемирная энциклопедия еды.
12: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
13: Представьте себе токарную мастерскую в Петербурге начала 18 века и царя ростом с 2 метра, который самостоятельно крутит ручку станка. Рядом невысокий подвижный человек в простом суконном кафтане. Это Андрей Нартов. Он приехал в столицу из Москвы, а теперь объясняет монарху, почему токарный нож должен ехать по станине в металлической каретке, а не дрыгаться в руках подмастерьев. До Нартова резьба по металлу оставалась ручной работой. Чтобы создать один единственный винт, мастер держал резец в руке и двигал его самолично, попутно крутя заготовку. Получалось не всегда ровно, долго и с большим количеством брака. Нартов придумал подставку – суппорт. Это такая каретка, которая едет вдоль заготовки, а в ней жестко закреплен резец. Повернул ручку – нож поехал ровно, как поезд по рельсам. Повернул другую – появилась резьба нужного шага. Все, Теперь винт получается точно таким, каким его нарисовали на чертеже, и любой другой мастер сможет его повторить.
12: Ну ты, Кулибин.
13: Петр Первый пришел от нартовского изобретения в восторг. Он сам любил поработать, поэтому станок занял почетное место в кунсткамере. А новатору присвоили звание инженер-полковника и выделили ему собственную мастерскую у Адмиралтейства. Там Андрей Константинович продолжал улучшать свое детище. Добавил механизм для точного перемещения суппорта, придумал быстросъемные патроны и даже попытался сделать станок с числовым программным управлением. Правда, программа тогда записывалась на деревянном диске с насечками. Сегодня каждый завод, каждая мастерская работает с правнуками нартовского станка, а сам изобретатель остался в истории человеком, который превратил тяжелый труд в точную науку.
12: Ну ты, Кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
8: Радиограмма.
14: В 1826 году по приказу императора Николая I в Царском селе был построен дом престарелых для лошадей. Здание пенсионерной конюшни собственного императорского седла сохранилось до наших дней.
15: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
12: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Десантники новороссийского соединения ВДВ из группировки войск Днепр уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс «Бук». Его разбили при контрбатарейной борьбе на Ореховском направлении спецоперации в Запорожской области. Подробнее о работе рассказал оператор БПЛА с позывным «Носорог».
3: Работаем на ланцете довольно-таки часто. Поступает команда в течение 3-5 минут. Взлетаем и ведем в район борт. В основном работаем по артиллерии. Это САУ, буксируемые орудия. Иногда приходится работать по автотранспорту. Противник очень сильно закрывает небо РЭБом, различными перехватчиками. Другие не справляются. Ланцету проблем не составит зайти на цель и уничтожить автомобиль. Возможно, применение в условиях, когда нету связи, он может атаковать цель автоматически.
2: Всего за неделю боевой работы подразделение уничтожило 5 артиллерийских систем противника. Полученные разведданные позволяют эффективно подавлять средства противовоздушной обороны противника в зоне ответственности соединения. Беспилотная авиация применяется в условиях активного противодействия средств радиоэлектронной борьбы боевиков и зарекомендовала себя как одно из наиболее эффективных средств в системе контрбатарейной борьбы. Заместитель министра обороны России Василий Осьмаков накануне провел встречу с заместителем министра обороны Шри-Ланки Сампатом Туяконтой. Стороны обсудили состояние и перспективы российско-ланкийских отношений. Акцент сделали на актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, представляющие взаимный интерес. В Москве проходит первый международный форум по безопасности. Предприятия госкорпорации «Ростех» демонстрируют там различные оборонные решения, в том числе с элементами искусственного интеллекта, включая программно-аппаратные комплексы для управления, видеоаналитики и защиты от киберугроз. Посетители форума могут увидеть продукцию концерна «Калашников», высокоточных комплексов и других организаций корпорации. Отдельную экспозицию организовал «Рособоронэкспорт». Международный форум по безопасности проходит до 29 мая под эгидой Совета безопасности России. Тихоокеанский флот и фонд «Люди моря» провели экспедицию в заливе Петра Великого. Обследовали затонувший в начале 20 века пароход. В экспедиции задействовали большой гидрографический катер «Юрий Трофимов» Тихоокеанского флота. Визуальное обследование позволяет с высокой долей вероятности говорить, что найден пароход «Князь Горчаков». Но окончательно сделать заключение можно будет после создания на основе собранных материалов высокоточной 3D-модели и последующей исторической экспертизы. Следующий выпуск новостей «Армии и флота» слушайте в 14 часов на радио «Звезда».
4: Сегодня в программе «Область знаний». Основание Санкт-Петербурга. Рассказывает искусствовед, старший научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени Щусева Кирилл Пастернак. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
1: Утро на радио «Звезда».
5: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем уникален зенитный комплекс «Цитадель». Была ли задействована в сражениях Петропавловская крепость? Когда на больших экранах покажут фильм о Валентине Терешковой? «Ростех» разработал зенитный комплекс «Цитадель» для борьбы с беспилотниками. Его представили на первом международном форуме по безопасности. Система прошла испытания в реальных условиях и подтвердила свою эффективность против различных типов дронов, рассказали в госкорпорации. О том, как устроен комплекс и в чем сила «Цитадели», мы спросили у руководителя пресс-службы «Ростеха» Леонида Хозина.
6: Это комплекс калибра 30 мм, который предназначен для борьбы с различными типами беспилотников в ближней зоне. Комплекс имеет регулируемый темп стрельбы, высокую надежность работы. Боевые модули, оснащенные орудиями, размещаются стационарно возле защищаемого объекта. Комплекс получает информацию о целях как от радиолокационных станций, так и от оптических. Причем оптические станции видят дроны противника в видимом инфракрасном диапазоне, то есть в любое время суток и в любых погодных условиях. Поражение беспилотников ведется с помощью умных шрапнельных снарядов, которые имеют специальный взрыватель, программируемый в процессе выстрела. Снаряду задается точное до доли секунды время взрыва. Система управления огнем зенитного артиллерийского комплекса видит цель, рассчитывает ее траекторию. Боевой модуль стреляет умным снарядом в упрежденную точку. Снаряд программируется на точное время взрыва и срабатывает в воздухе в нужный момент рядом с беспилотником, поражая его облаком шрапнели.
5: По данным разработчика, применение таких снарядов сокращает расход боеприпасов при уничтожении одной цели. Система может работать круглосуточно и способна отразить удары как мультикоптеров, построенных по вертолетной схеме, так и беспилотников самолетного типа.
0: Утро на радио «Звезда».
5: 323 года исполняется Санкт-Петербургу. Его история началась с Петропавловской крепости, первый камень которой был заложен 27 мая 1703 года. Основанная для защиты города, она никогда не участвовала в боевых действиях и стала культурным достоянием Петербурга. О русской Бастилии, монетном дворе и малиновом звоне Петропавловского собора. Анна Елисеева.
7: 1703 год. Северная война. Русские войска захватывают шведскую крепость Ниеншанс и получают выход в Балтийское море. Для защиты новых земель Петр I строит на Заячьем острове цитадель в форме шестиконечной звезды. Каждый выступ – это бастион. Название укрепления – в честь их кураторов, сподвижников Петра. Главным считается «государев бастион». Хотя в разное время там размещались мастерские, казармы, и, кстати, там же находился первый ботик Петра Великого. Но из всех шести бастионов прежде всего вспоминает Трубецкой, прослывший русской Бастилии. Вплоть до начала XX века там держали политических заключенных. От первого известного узника, царевича Алексея, до революционеров и писателей, включая Достоевского и Горького. В просторных меблированных камерах писали романы, вели научную деятельность и даже учили иностранные языки. Но свою мрачную славу Трубецкая тюрьма получила неспроста, продолжает мысль гид-переводчик высшей категории Татьяна Василькова.
8: Узники были полностью изолированы, им запрещалось петь, свистеть, издавать какие-либо звуки. Но самое страшное в этом режиме был так называемый приятель Иуда. Каждая из камер была оборудована небольшим зеркальным глазком, и человек никогда не знал, в какой момент за ним ведется слежкой, а в какой момент нет.
7: Изолированность, пожалуй, главная особенность Трубецкого бастиона. Не случайно до появления каземат в его толстых, хорошо защищенных стенах был открыт монетный двор. Новейшие технологии Петр Алексеевич подсмотрел у англичан, когда путешествовал по Европе в составе Великого посольства. Первая партия монет была отчеканена в 1724-м, а в начале следующего века производство денежных знаков переехало в новое здание на Соборной площади, рассказывает Татьяна Василькова.
8: Там установили новейшее английское оборудование, русские паровые машины, и Россия вновь одной из первых использовала паросиловое оборудование в монетном деле. Конечно, со временем корпуса разрастались, всю эту территорию обнесли специальными ограждениями, и до сих пор там продолжают чеканить государственные награды, юбилейные медали и монеты.
7: А еще Петропавловская крепость знаменита одноименным собором. Выполненный в форме корабля с мачтой шпилем, он долгое время считался самым высоким зданием в России. Там усыпальница Романовых, где покоятся почти все правители, от Петра Великого до Николая II. Примечательно, что основатель собора государь Петр первым делом велел построить колокольню. Изначально она служила смотровой площадкой для наблюдения за неприятелем. А после того, как царь привез из Фландрии карильон, это инструмент из множества настроенных колоколов, Петропавловский собор прослыл уникальной музыкальной шкатулкой. Рассказывает начальник методического отдела Государственного музея истории Санкт-Петербурга Вероника Даниилян.
9: Каждый колокол – это нота. Карильонист входит в специальный

0: кабину и ударами кулаками и ногами о рычаги, извлекая звук. Рычаги соединены с языком колокола. Юбка его остается неподвижной. И прогуливающиеся по Заячьему острову могут наслаждаться малиновым звоном.
1: Определение «малиновый» по одной из версий происходит от названия бельгийского города Мехелен, по-французски «малин». Это родина самых звонких и мелодичных колоколов, откуда Петр и привез редчайший инструмент. За свою историю Карильон пережил многое – от пожара в XVIII веке до поломки в XX, когда на нем пытались сыграть «Интернационал». Кстати, исполнить на Карильоне и правда можно все, что угодно – от джаза до классики. А современный инструмент Петропавловского собора – это подарок Петербургу от Фландрии и более 300 спонсоров из разных стран. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: В Москве начались съемки исторической драмы, посвященной Валентине Терешковой. Картина «Чайка» выйдет в прокат весной следующего года и будет приурочена к 90-летнему юбилею первой в мире женщины-космонавта. Почему среди всех кандидаток для полета выбрали именно ее? И как проходила сама легендарная миссия? Ким Андреев изучил все детали.
4: Тренировки при температурах до плюс 70 градусов, 10 суток в сурдокамере. Это помещение полностью изолированное от звуков, а еще полеты на истребителях и десятки парашютных прыжков. Такой была программа подготовки первой женщины-космонавта. По ней же, кстати, работали и мужчины. Кроме научных достижений, женский космический полет был еще и важным политическим жестом, объясняет заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Поэтому в центре подготовки космонавтов обращали внимание не только на физические данные.
5: Их, конечно, интересовала такая общая образованность, презентабельность будущих космонавтов. Было понятно, что им предстоит вести диалог с целым миром. Это должны были быть очень достойные люди. Все отвечали этим требованиям, но Валентина Владимировна отвечала этим требованиям в большей степени.
4: В пользу Терешковой было и происхождение. Девушка из рабочей семьи. Ее отец погиб во время Советско-финской войны. За два дня до старта на орбиту поднялся другой советский космонавт Валерий Быковский. Поэтому полет Терешковой – это еще и первый сеанс связи между людьми в космосе. В общей сложности ее корабль «Восток-6» сделал 48 полных витков вокруг Земли. На связи с Терешковой постоянно находились Королев и Гагарин. И все проходило штатно, пока вдруг не возникли проблемы с автоматическим управлением, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
6: Впоследствии, спустя практически 40 лет, Валентина Ивановна Терешкова говорила о том, что была техническая проблема. Когда она делала движение, оно получалось зеркальное тому, к чему они очень долго и кропотливо готовились на тренажерах. Естественно, ей было в полете практически не приспособиться к этому, тем более не понять, почему так происходит.
4: На Земле стали всерьез волноваться, а что, если придется садиться вручную, и космонавт не сможет сориентировать корабль. Но Терешкова развеяла все сомнения, ответив по радиосвязи: «Не беспокойтесь, я все сделаю утром». Спустя двое суток, 22 часа и 51 минуту полета спускаемый аппарат благополучно приземлился неподалеку от маленького поселка в Алтайском крае. Первыми Терешкова обнаружили местные жители и сразу же накормили жареной картошкой с луком и напоили кумысом, что вообще-то нарушало все медицинские инструкции. Но все это мелочи на фоне того, что доказал ее полет, продолжает Арсений Замостьянов.
5: При создании постоянно действующих космических баз, где бы работала и автоматика, и люди, работа женщин становится просто необходимой, потому что это большие коллективы, в которых, что доказали еще полярные экспедиции. Вот работа женщин в таких условиях для будущего космонавтики совершенно необходима и психологически, и время доказало правоту этого положения.
4: Параллельно с Советским Союзом в НАСА тоже готовили женщин к полету, но опоздали буквально на полгода, а потом и вовсе отложили программу. Следующего женского выхода на орбиту пришлось ждать больше 19 лет. Только в августе 82-го Светлана Савицкая отправится на станцию «Салют» и станет первой в истории женщиной, вышедшей в открытый космос. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.

0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, когда был учрежден орден Кутузова и кому вручают награду. Сколько в России байкеров? Где искать крупнейшие библиотеки средневековой Руси?
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: Без четверти 9 в Москве, главное к этой минуте. В Севастополе всю ночь отражали комбинированную атаку ВСУ. Город били различными воздушными средствами, среди которых предварительные ракеты «Шторм Шэдоу». Сбито более 20 украинских дронов, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, предварительно пострадавших нет. Армения и США хотят укрепить оборонное сотрудничество, пишет РИА Новости. Согласно документу, подписанному во время визита Марко Рубио в Ереван, Штаты планируют продавать Армении свою оборонную продукцию. Там же говорится о возможном участии армянских вооруженных сил в американских курсах подготовки. Мошенники активизировались в период сдачи экзаменов в России, сообщили ТАСС в отечественном сервисе информационной безопасности. Злоумышленники продают якобы ответы на ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в социальных сетях. При этом эти люди рискуют потерять свои средства и данные или позволить заразить свои устройства вредоносными программами. Ремонт становится одним из ключевых факторов выбора жилья у россиян, сообщает газета «Ру» со ссылкой на аналитиков. Среди тех, кто рассматривает покупку квартиры в новостройке, 90% опрошенных планируют приобрести жилье с отделкой или ремонтом от застройщиков. Большинство покупателей новостроек готовы доплачивать за готовый ремонт. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Очень важные вопросы.
3: Исследования показывают, что определенные запахи вызывают у мужчин и женщин противоположные эмоции. Как это работает?
4: Отвечает нейрофизиолог Семен Голошейкин.
5: Вопрос об исследовании системы обоняния у людей очень интересный. Они достаточно мало изучены. И вот недавно в одном из очень серьезных научных журналов вышла любопытнейшая статья израильских ученых. В ней говорится о том, что некое вещество летучее, выделяемое телом человека, по-разному влияет на поведение мужчин и женщин. Также там описан интересный механизм изменения активности мозга, связанный с этим влиянием. Вещество называется гексадеканал. Это феромон. Феромон – это вещество, способное передавать сигнальную информацию между особями одного вида. В данном случае это не просто эмоциональная реакция на приятный или неприятный запах. Все гораздо интереснее. Это вещество ослабляет осознанный контроль над возникновением агрессии в ответ на внешний раздражитель или провокацию. Это происходит у женщин. Но в то же самое время это же вещество усиливает данный контроль у мужчин. Очень интересный факт. Но еще более интересным является интерпретация этого феномена. Авторы статьи выдвигают довольно смелую гипотезу, объясняющую эволюционное происхождение данного механизма. Давно известен и хорошо доказан тот факт, что мужчины более агрессивны, чем женщины. А тут вдруг женщины проявляют большую агрессию. В чем дело? Оказывается, этим гексом отчетливо пахнут младенцы, и когда их нюхают матери, то в мозгу у них запускается программа, вызывающая повышенную агрессию на все внешние раздражители. То есть сам-то по себе запах младенца успокаивает мать, а вот в случае появления внешней опасности она реагирует с более бурной агрессией, чем в отсутствии ребенка. А вот у мужчин как раз наоборот. Подсознательный сигнал о присутствии ребенка, он повышает контроль над проявлениями любых агрессивных реакций. Такое вот интересное исследование.
0: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Записки врача.
6: Может ли витамин В12 добавить энергии? Именно так его очень активно продвигают в социальных сетях. Именно на этом делается акцент в рекламе. Это соответствует истине.
0: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
6: Витамин В12 или кобаламин действительно прочно закрепился в общественном сознании как так называемый витамин энергии. Этому способствовали как маркетинговые компании-производители биодобавок, так и его известная роль в поддержании нормального кроветворения и функции нервной системы. Однако, если обратиться к научной литературе, становится ясно, витамин В12 сам по себе не является стимулятором в привычном смысле слова и не дает мгновенного энергетического подъема у здорового человека с нормальным уровнем нутриентов организма. Биохимически витамин В12 участвует в двух ключевых реакциях, в том числе с метаболитами, которые входят потом в цикл Крепса, где действительно образуется и запасается энергия в виде АТФ. Эти реакции жизненно важны для синтеза ДНК, нормальной работы нейронов, метаболизма жирных кислот. Однако важно подчеркнуть, витамин В12 не является топливом или катализатором, который мгновенно усиливает выработку энергии. Он необходим для базовых метаболических процессов, но его избыток не ускоряет их сверх норм. Научные исследования четко показывают, что при отсутствии дефицита кобаламина прием витамина В12 не оказывает значимого влияния на уровень бодрости, физическую выносливость или когнитивные функции. В частности, двойные слепые плацебо-контролируемые исследования, проанализированные кокрейновским сотрудничеством, показали, что у здоровых взрослых без гиповитаминоза В12 добавление витамина не приводит к субъективному или объективному повышению энергии, снижению утомляемости или улучшению настроения. Существует также заблуждение, что высокие дозы витамина В12, особенно в форме инъекций, могут дать быстрый заряд энергии. Подобные подходы были популярны в альтернативной медицине, но большинство исследований не подтвердили устойчивого положительного эффекта у лиц без лабораторно подтвержденного дефицита. Таким образом, образ витамина В12 как энергетика скорее миф, чем научный факт. Он играет фундаментальную, но невидимую роль в метаболизме, а его эффективность как добавки для энергии ограничивается случаями реального дефицита. Если уровень витамина в организме находится в пределах нормы, его дополнительный прием, будь то таблетки или инъекции, не прибавит сил, не ускорит метаболизм, не улучшит самочувствие. Поэтому назначение В12 должно опираться на объективные лабораторные показатели, а не субъективную усталость или желание подзарядиться.
0: Алексей Водовозов. Записки врача.
7: 1915 год. Альберт Эйнштейн публикует в Германии общую теорию относительности и впервые доказывает, что окружающий нас мир четырехмерный. К трем пространственным измерениям добавляется еще и время. В этот же момент на другом конце света, на международной выставке в Сан-Франциско, гавайские музыканты впервые знакомят широкую публику с укулеле, небольшой четырехструнной гитарой.
8: Соратники. Зелинский и Куманд.
7: А в Европе в 1915 году звучит совсем другая музыка. В разгаре Первая мировая война. И немцы начинают активно применять химическую атаку хлором. Тысячи погибших солдат и офицеров. А надежного средства защиты нет. Но скоро оно появится. Благодаря смекалке двух русских инженеров.
8: Соратники.
7: Профессор Петербургского политехнического института Николай Зелинский любил перечитывать письма с фронта. Особенно его волновали истории солдат, успешно переживших газовую атаку, как они дышали через землю, обернув головы шинелью. Талантливый химик понял, что для защиты дыхания нужен адсорбент, впитывающий материал, и стал экспериментировать с кусочком угля, завернутым в платок. Летом того же 1915 года один из научных докладов Зелинского посетил инженер-технолог петербургского завода «Треугольник», который славился производством галош. Звали этого инженера Михаил Куманд. Он так вдохновился идеями коллеги, что решил самостоятельно изготовить эластичную резиновую маску, такую, чтобы защищала не только глаза и нос, а большую часть головы.
8: Соратники.
7: В итоге, к концу года на заседании санитарно-технического военного общества впервые презентовали совместное детище творцов – противогаз Зелинского Куманта. К нему прилагалась простая инструкция из двух пунктов. Дыши ровно, глубоко, лучше носом. И не бойся, если сначала будет душно. Это пройдет. Русский противогаз быстро доказал свою эффективность в боях. И вскоре поступил в распоряжение даже британских и французских солдат. А вот патентовать свое изобретение ни Зелинский, ни Куманд не решились. Уж слишком велика была его ценность для мира.
8: Зелинский и Куманд. Соратники.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
10: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
9: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Реклама.
11: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 9 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Город-спутник Запорожской атомной станции «Энергодар» ночью пережил беспрецедентную массированную атаку беспилотников ВСУ. Прозвучало более 50 взрывов, сообщили ТАСС представители станции. По их словам, зафиксированы сбросы с тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга» и атаки FPV-дронов. Также в результате ударов в «Энергодаре» нет связи, часть города осталась без электричества. Данные пострадавших пока не поступали. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» вышли к окрестностям населенного пункта Новопавловка в Днепропетровской области. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. На первом этапе ударами беспилотников уничтожены объекты логистики и позиции ВСУ. Перекрыты пути снабжения. Затем штурмовики на мотоциклах преодолели укрепления и закрепились на окраине. Сейчас бойцы выбивают противника из подвалов, уточнили в военном ведомстве. Владимир Путин сегодня отправляется в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В Астане его встретит президент Касым-Жомарт Токаев. Лидеры проведут неофициальный обед, а затем двусторонние переговоры. Путин также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В преддверии визита президент подчеркнул, что Россия намерена развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном. Закон об аресте имущества уехавших из страны россиян, которые совершили правонарушение против интересов нашей страны, приняла Государственная Дума. В перечень таких правонарушений входят, в частности, дискредитация армии, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики. Подробнее рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
2: Уехав за пределы страны, оскорбляют защитников, солдат и офицеров, государство, пытаются разрушить. Вот в отношении таких теперь будет возможность у суда накладывать арест на имущество, находящееся на территории Российской Федерации. Об этом нас не только просили, но и требовали граждане.
1: Мера касается в том числе денег на банковских счетах. Закон вступит в силу с сентября. С сегодняшнего дня из списка товаров для параллельного импорта в Россию исключили более 30 позиций, в том числе компьютерную технику от Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и SanDisk. Упрощенный ввоз без разрешения правообладателя для них больше не действует. Под ограничение также попала продукция Oral-B, электробритвы Браун и ряд других товаров. В Минпромторге заявили, что отечественных аналогов достаточно, а новые меры будут способствовать развитию российской промышленности. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В Москве начали постепенно снимать ограничения, связанные с празднованием Курбан-Байрама. Движение вновь открыто на улицах Хачатуряна, Каргопольской, Минской и Большой Татарской, сообщает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность дорог на 5 баллов. Полтора часа можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского до Волоколамского шоссе. 50 минут займет путь по проспекту Мира от улицы Докукина до Крестовского путепровода. Пробка на 40 минут на Дмитровском шоссе от Бескудниковского бульвара до улицы Руставели. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Алексей Лаптев.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое воинское соединение удостоено ордена Кутузова? Разрешат ли байкерам ездить по выделенной полосе? Когда на Руси появились первые книги? Сегодня в Уссурийске проходит торжественная церемония награждения орденом Кутузова 83-й гвардейский отдельный десантно-штурмовой орден Суворова бригады. Высокой награды прославленное соединение удостоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. А когда и при каких обстоятельствах появился орден Кутузова? Почему в качестве символа был выбран именно этот полководец? И кто из известных командиров получал награду? Ким Андреев погрузился в историю.
2: Июль 1942-го. Тяжелейший период Великой Отечественной войны. Немецкие войска перешли к масштабному летнему наступлению на южном направлении, стремясь прорваться к Волге и в конечном итоге захватить кавказскую нефть. С разницей всего в один день выходят две директивы. Знаменитый приказ Сталина «Ни шагу назад» и указ об учреждении нового ордена для командиров за умелое руководство и выполнение боевых задач, особенно в оборонительных сражениях. Комментирует писатель и заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
3: Нужно было как-то переломить ход войны. Для этого требовалось и мужество, и доблесть солдат, и приходилось прибегать в том числе и к жестким методам для того, чтобы дисциплину и доблесть сохранить в рядах. Но и в то же время необходимо было мотивировать командиров, генералитет на волевые и продуманные решения.
2: Первоначально орден Кутузова состоял из двух степеней и стал вторым по старшинству полководческим орденом после ордена Суворова. Эскиз награды нарисовал художник Николай Москалев. Он предложил комиссии несколько десятков вариантов. Остановились на пятиконечной звезде с рельефным изображением Михаила Кутузова на фоне серебряной Кремлевской башни. Почему был выбран именно прославленный полководец времен наполеоновских войн, рассуждает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
4: Образ Кутузова воспринимался не просто как победитель Наполеона, а полководец, который в критический момент, в момент тяжелого наступления, сумел вымотать время, измотать противника и превратить стратегическую оборону в будущий разгром врага, что, соответственно, очень сильно перекликается с событиями лета 42-го года, когда как раз-таки нужен был подобный символ.
2: В феврале 1943 года учредили и третью степень ордена Кутузова. Награду эту вручали командирам полков, батальонов и рот. Вторую степень присваивали за особые заслуги командирам корпусов, дивизий и бригад. Высшую первую степень получали командующие фронтами и армиями. Но вне зависимости от званий, орден поощрял внезапные и смелые нападения, а также уничтожение превосходящих сил противника. В общей сложности орден Кутузова за годы Великой Отечественной войны вручили более 7000 раз, продолжает Борис Чельцов.
4: Можно вспомнить, к примеру, Ивана Владимировича Тюленева, генерал армии, который командовал за Кавказским фронтом, и он вошел, в принципе, в число одних из первых кавалеров ордена Кутузова первой степени и связывалось награждение именно с умелыми действиями на Северном Кавказе и в 42-м году, когда он успешно решал задачу остановить и не допустить прорыв противника к Кавказу и нефтяным месторождениям. Ну или Александр Ильич Родимцев, генерал-майор и командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии, тоже один из символов обороны Сталинграда.
2: После распада Советского Союза орден остался в системе российских наград. Современный орден Кутузова имеет одну степень, а не три. А еще вручают его не только отдельным людям, но и воинским соединениям, а также высшим учебным заведениям. Но, как и прежде, государственная награда дается в первую очередь за смелость и смекалку, проявленную в момент отражения сил противника, выхода из окружения или проведения результативной контратаки. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенной полосе. Идею таких изменений в правила дорожного движения поддерживают в Министерстве транспорта. При этом власти подчеркивают, для реализации необходимо узнать мнение водителей общественного транспорта, которым в теории предстоит соседствовать с байкерами. О перспективах такого проекта рассказывает автожурналист Петр Баканов, и приводит статистику по Москве.
5: Сейчас около 85, наверное, где-то тысяч автомобилей такси, которые также пользуются выделенной полосой. В целом, я бы не видел, что есть какие-то серьезные конфликты между классическим общественным транспортом и автомобилями такси. Если говорить про мотоциклы, то у нас, согласно статистике, около

0: Вот что называется змейкой вышивать между рядами. В этом ключе как раз пуск мотоциклистов на выделенку немножко высвободит прежние полосы. Мотоциклисты, они не будут между рядами ездить. Возможно, мотоциклист не будет при этом лихачить, но будет быстрее добираться до точки финиша. Весь транспортный поток будет равномернее распределен по полосам.
1: А вот пускать самокаты на выделенные полосы не стоит, говорят опрошенные нами эксперты. Учитывая их невысокую среднюю скорость, около 25 км в час, они будут лишь создавать аварийные ситуации. При этом пока продолжается публичная дискуссия о судьбе электровелосипедов, которыми активно пользуются курьеры.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня в России День библиотек. Дата связана с выходом указа Екатерины II о создании первой в стране публичной библиотеки в Петербурге. Впрочем, центры книжности известны со времен еще Древней Руси. Анна Елисеева решила выяснить, кто ими заведовал, для чего заказывались вкладные книги и что это были за списки ложноцерковной литературы.
3: На Руси книжное дело стало развиваться после принятия христианства. Поначалу это была церковная литература и только переводная. Книги приходили из Византии через Болгарию и позже Сербию, а в XI веке стали появляться первые самостоятельные произведения, рассказывает доцент Новгородского госуниверситета Николай Солонников. Сегодня к древнерусским литературным памятникам относятся слово о законе и благодати митрополита Илариона и, конечно, повесть временных лет. Первые библиотеки, вернее, центры книжности, находились при монастырях, а позднее – при крупных соборах. Самая известная книжная казна была основана в Софийском соборе князем Ярославом Мудрым. Там хранились, по разным данным, от 500 до 900 книг. И одна из древнейших, Остромирова Евангелие, была создана как раз для этого храма, продолжает историк.
4: Посадник Остромир заказал эту книгу и потом сделал вклад в Софийский собор. Вообще, поскольку книга – это предмет очень дорогой, и мастеров, которые могли не только переписать текст, но еще сделать заставки, инициалы, иллюстрировать книгу, их было достаточно немного, и говорить о таком массовом распространении книги не можем.
3: Фонды церковных библиотек отчасти формировались благодаря вкладам, то есть пожертвованиям книг для последующей молитвы за вкладчика. Рукописи в золотых и серебряных окладах приравнивались к ювелирным изделиям, и, конечно, они были не для чтения и учебы. Для этого обычно использовались более дешевые пособия из бересты и восковые дощечки, отмечает Николай Солонников. Тиражировалась древняя литература в специальных мастерских-скрипториях.
4: Когда монахи переписывали рукописи, делали с них копии, вот этот способ тиражирования до изобретения книгопечатания оказывался единственным. Поэтому в княжеские библиотеки, монастырские книги попадали только таким путем.
3: Крупнейшие библиотеки средневековой Руси сохранились в Троице-Сергиевом, Кирилло-Белозерском, Соловецком монастырях, где до сих пор находят интересные издания, рассказывает Борис Морозов, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Старинные фонды включали не только богословские книги, но и летописи, исторические хроники, жития, лечебники. В XV веке появилась беллетристика, а еще ходили списки так называемой ложноцерковной литературы – апокрифы. Религиозные тексты не соответствовали канону, но и не запрещались. В 17 столетии возникли первые специализированные библиотеки. Типографская при Печатном дворе, собрание при Пушкарском и Аптекарском приказах, своя литература была в Посольском, где кроме книг по истории и внешней политике встречались и своего рода справочники, рассказывает Борис Морозов.
5: Титулярник для практических целей прямо самими служащими был написан портреты всех государей, начиная там с Рюрика, а потом портреты 17 века, это копии с гравюр европейских монархов и азиатских тоже, и там титулы, всякие справочные сведения.
3: В старину книги хранили в палатах, самые ценные в сундуках под замком, в Софийском соборе была отдельная книгохранительная келья. Позапрошлом веке собрание Ярослава Мудрого переехало в Российскую национальную библиотеку в Петербурге. Также старинные рукописи хранятся в Государственном историческом музее и в бывшей Ленинке в Москве. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, как борется с беспилотниками новый комплекс «Цитадель», какой необычный орган находится в Петропавловской крепости, что включало

0: программа подготовки Валентины Терешковой.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. Общая сумма накопленных капиталовложений России в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. На это указал президент Владимир Путин в статье, опубликованной в преддверии государственного визита в Казахстан. Свыше 40% всех казахстанских юридических лиц с иностранным капиталом – это компании, созданные совместно с партнерами из России, следует из публикации. В партии Фридриха Мерца тайно обсуждают его замену на нового канцлера, сообщает Бильд. Канцлера можно заменить через конструктивный вотум недоверия, по которому новый кандидат выбирается большинством голосов Бундестага. Мерц находится в должности канцлера ФРГ более года. За это время он стал самым непопулярным политиком в стране. Согласно исследованию, канцлер занял последнюю строчку из 20. Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-Байрамом. Он отметил, что мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, помогают в воспитании молодежи и поддерживают защитников Отечества. Глава государства пожелал верующим здоровья и успехов. С 1 июня работающие родители, воспитывающие двух и более детей, смогут получать ежегодную семейную выплату, сообщили в Роскачестве. Заявитель должен быть гражданином России, постоянно проживать на ее территории, работать и быть налоговым резидентом страны. При этом у него не должно быть задолженности по уплате алиментов. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
3: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Человек и время.
6: Праздник середины осени, или Джунцюдзе, один из самых поэтичных и любимых праздников в Китае. Его отмечают в 15-й день 8-го месяца по лунному календарю. В эту ночь на небе появляется самая яркая и круглая луна года. Именно поэтому праздник часто называют праздником полной луны. С астрономической точки зрения все просто и красиво. Луна в этот день находится точно напротив Солнца и полностью освещена. Осенний воздух обычно сухой и прозрачный, поэтому Луна кажется особенно большой и близкой. В древнем Китае люди внимательно следили за небом. По Луне определяли время для сельских работ и строили календарь. Полная осенняя Луна символизировала завершение цикла и щедрый урожай. Но значение праздника выходит далеко за пределы астрономии. Круглая луна стала символом целостности и семейного единства. В китайской культуре круглая форма всегда означала гармонию. Поэтому в этот вечер семьи стараются собраться вместе, даже если для этого нужно преодолеть большое расстояние. Совместный ужин в ночь полной луны считается очень важным.
1: Человек и время.
6: Главное угощение праздника – лунные пряники. Они тоже круглые и часто украшены узорами или иероглифами с пожеланиями счастья. Начинки бывают разными. Паста из лотоса, красная фасоль, орехи, соленый желток. Желток символизирует луну внутри пряника. С праздником связаны и красивые легенды. Самая известная – история о богине Чан-э, которая взлетела на луну и осталась там навсегда. В эту ночь люди смотрят на луну и вспоминают близких, которые сейчас далеко. Праздник середины осени напоминает о том, что даже на расстоянии можно чувствовать связь и тепло.
1: Человек и время.
7: Радиозвезда.
8: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
9: 1000 рублей. В простонародье косарь. Но почему? Откуда такое название? В начале 20 века в России выпустили необычные ассигнации номиналом в 1000 рублей. Все надписи на банкнотах шли по диагонали, наискосок. А сами цифры, единица и три ноля, печатались не только в центре купюры, но и по ее краям, под углом 45 градусов. В народе такие деньги назвали косухами, косулями, косарями или косыми. Впоследствии, после многочисленных деноминаций, эти сугубо жаргонные слова прилипли и к 100-рублевкам. Так в романе братьев Вайнеров «Эра милосердия» Глебу Жеглову предлагают сыграть в бильярд на полкосой, то есть на 50 рублей. Но это было потом. А после февральской революции правительство Керенского решило избавиться от ненавистных царских косарей и выпустило свои ассигнации номиналом в 1000 рублей. На них был изображен Таврический дворец в Петрограде, в котором заседала Государственная дума. В народе такие купюры назвали думками. В обращении они находились меньше года, до большевистского переворота в 1917-м. А вот слово «косарь» прижилось. Оно популярно и в наше время, хотя на современных российских банкнотах в 1000 рублей все надписи и цифры напечатаны исключительно по прямой.
8: Все деньги мира.
10: Река истории. История реки. Нева.
11: Представьте себе огромный деревянный ящик размером 20 на 20 метров с дощатым дном и высотой бортов метра полтора. Представили? А теперь погрузите его в Неву, где-нибудь в районе Литейного моста или Адмиралтейства. Плотно закрепите, чтобы течением не унесло, и, если хотите, накройте крышей. Вот и получилась у вас модная купальня начала 19 века. В таких жители столицы спасались от жары и, да, учились плавать. Дело в том, что характер у Невы непростой. Сильные подводные течения и волны часто приводили к несчастным случаям, поэтому закрытые купальни были популярны, особенно среди молодых юнкеров и кадетов. Так однажды юнкер Сергей Сухотин, 15 лет, и брат его Федор собрались поплавать. Середина июля, жара невозможная. быстро разделись, плюхнулись в воду и давай барахтаться, как умели. Как вдруг проплывавший рядом кудрявый господин звонко произнес:
7: «Позвольте мне вам показать, как надо плавать. Вы не так размахиваете руками. Надо по-лягушачьи».
11: И показал, как надо. Руки сложил, а потом в стороны. И ногами, точь-в-точь, как лягушка. И раз! Отплыл немного, остановился, вытер мокрое лицо и вдруг заметил входящего в купальню знакомого.
7: «А, здравствуй, Вяземский!»
11: И тут до братьев юнкеров дошло. Учил их плавать сам Пушкин. Александр Сергеевич, выходит, не только отлично стрелял и фехтовал, но и великолепно плавал, причем брассом. В те времена для столичного жителя большая редкость.
10: Нева. Река истории. История реки.
8: Радиограмма.
12: Среди всех крупных рек Европы самая короткая – Нева. Длина Невы составляет всего 74 километра. Но, несмотря на это, она несет больше воды, чем Дон и Днепр вместе взятые. В бассейн Невы входят многочисленные реки и озера, включая Ладожское и Онежское.
8: Радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В Севастополе ночью отражали воздушную атаку ВСУ с применением беспилотников и предварительно ракет «Шторм Шэдоу». Над городом и акваторией сбили более 20 дронов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Повреждены административные здания и многоквартирные дома. По предварительной информации пострадавших нет, сообщил он. В Таганроге в результате воздушной атаки ранены 2 человека, они госпитализированы. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Повреждения получил морской терминал в Туапсе. После падения обломков беспилотников там произошел пожар, который оперативно ликвидировали, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Украина определила 500 целей на территории Белоруссии для потенциальных ударов в случае вступления Минска в украинский конфликт. Скандальное заявление командования ВСУ прокомментировал телеканалу «Россия-1» госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
2: У нас общее союзное государство, все, что летит от нас в Россию, мы тоже за это несем ответственность. Поэтому, конечно же, мы фиксируем средства радиоэлектронного радиотехнического контроля, все это видят. Но, естественно, по мере, скажем так, возможности, мы наносим поражение, сбиваем. Только за прошедшую неделю отразили свыше 116 пролетов так называемых транзитных беспилотных летательных средств страны Украины.
1: В мае риторика киевского режима по отношению к Минску стала резко агрессивной. Зеленский грозил атаковать руководство Беларуси, а также приказал возводить фортификационные сооружения на границе. Средняя зарплата в России в начале года превысила 103 тысячи рублей. Это утверждает Росстат. По его данным, за год показатель вырос на 16%. Экономисты связывают это с дефицитом кадров и ростом зарплат в промышленности, IT и инженерных направлениях. Наиболее высокие доходы у сварщиков, дата-сайентистов и девопс-инженеров. В Одинцове полицейские в ходе рейда обнаружили почти 300 нелегальных мигрантов из стран Средней и Центральной Азии. Об этом сообщили в подмосковном главке МВД. Нарушителей выявили на строительных объектах и предприятиях общественного питания. На иностранцев составили административные протоколы, в том числе за нарушение режима пребывания и незаконную трудовую деятельность. Каждому назначили штраф от 5000 рублей с последующим выдворением за пределы страны, передает ТАСС. О погоде. До конца календарной весны в Москве сохранится по-осеннему холодная погода. Продолжатся скоротечные дожди. По ночам будет от плюс 1 до плюс 6, днем не теплее 14 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды ФОБОС. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Утро на радио «Звезда».
8: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем уникален зенитный комплекс «Цитадель». Была ли задействована в сражениях Петропавловская крепость? Когда на больших экранах покажут фильм о Валентине Терешковой? Ростех разработал зенитный комплекс «Цитадель» для борьбы с беспилотниками. Его представили на первом международном форуме по безопасности. Система прошла испытания в реальных условиях и подтвердила свою эффективность против различных типов дронов, рассказали в госкорпорации. О том, как устроен комплекс и в чем сила «Цитадели», мы спросили у руководителя пресс-службы Ростеха Леонида Хозина.
5: Это комплекс калибра 30 мм, который предназначен для борьбы с различными типами беспилотников в ближней зоне. Комплекс имеет регулируемый темп стрельбы, высокую надежность работы. Боевые модули, оснащенные орудиями, размещаются стационарно возле защищаемого объекта. Комплекс получает информацию о целях как от радиолокационных станций, так и от оптических. Причем оптические станции видят дроны противника в видимом инфракрасном диапазоне, то есть в любое время суток и в любых погодных условиях. Поражение беспилотников ведется с помощью умных шрапнельных снарядов, которые имеют специальный взрыватель, программируемый в процессе выстрела. Снаряду задается точное до доли секунды время взрыва. Система управления огнем зенитного артиллерийского комплекса видит цель, рассчитывает ее траекторию. Боевой модуль стреляет умным снарядом в упрежденную точку. Снаряд программируется на точное время взрыва и срабатывает в воздухе в нужный момент рядом с беспилотником, поражая его облаком шрапнели.
8: По данным разработчика, применение таких снарядов сокращает расход боеприпасов при уничтожении одной цели. Система может работать круглосуточно и способна отразить удары как мультикоптеров, построенных по вертолетной схеме, так и беспилотников самолетного типа.
0: Утро на радио «Звезда».
8: 323 года исполняется Санкт-Петербургу. Его история началась с Петропавловской крепости, первый камень которой был заложен 27 мая 1703 года. Основанная для защиты города, она никогда не участвовала в боевых действиях и стала культурным достоянием Петербурга. О русской Бастилии, монетном дворе и малиновом звоне Петропавловского собора. Анна Елисеева.
9: 1703 год. Северная война. Русские войска захватывают шведскую крепость Ниеншанс и получают выход в Балтийское море. Для защиты новых земель Петр I строит на Заячьем острове цитадель в форме шестиконечной звезды. Каждый выступ – это бастион. Название укрепления – в честь их кураторов, сподвижников Петра. Главным считается «Государев бастион». Хотя в разное время там размещались мастерские, казармы, и, кстати, там же находился первый ботик Петра Великого. Но из всех шести бастионов прежде всего вспоминают Трубецкой, прослывший русской Бастилии. Вплоть до начала XX века там держали политических заключенных. От первого известного узника, царевича Алексея, до революционеров и писателей, включая Достоевского и Горького. В просторных меблированных камерах писали романы, вели научную деятельность и даже учили иностранные языки. Но свою мрачную славу Трубецкая тюрьма получила неспроста, продолжает мысль гид-переводчик высшей категории Татьяна Василькова.
10: Узники были полностью изолированы, им запрещалось петь, свистеть, издавать какие-либо звуки. Но самое страшное в этом режиме был так называемый приятель Иуда. Каждая из камер была оборудована небольшим зеркальным глазком, и человек никогда не знал, в какой момент за ним ведется слежкой, а в какой момент нет.
9: Изолированность, пожалуй, главная особенность Трубецкого бастиона. Не случайно до появления каземат в его толстых, хорошо защищенных стенах был открыт монетный двор. Новейшие технологии Петр Алексеевич подсмотрел у англичан, когда путешествовал по Европе в составе Великого посольства. Первая партия монет была отчеканена в 1724-м, а в начале следующего века производство денежных знаков переехало в новое здание на Соборной площади, рассказывает Татьяна Василькова.
10: Там установили новейшее английское оборудование, русские паровые машины, и Россия вновь одной из первых использовала парасиловое оборудование в монетном деле. Конечно, со временем корпуса разрастались, всю эту территорию обнесли специальными ограждениями, и до сих пор там продолжают чеканить государственные награды, юбилейные медали и монеты.
9: А еще Петропавловская крепость знаменита одноименным собором. Выполненный в форме корабля с мачтой шпилем, он долгое время считался самым высоким зданием в России. Там усыпальница Романовых, где покоятся почти все правители, от Петра Великого до Николая II. Примечательно, что основатель собора государь Петр первым делом велел построить колокольню. Изначально она служила смотровой площадкой для наблюдения за неприятелем. А после того, как царь привез из Фландрии карильон, это инструмент из множества настроенных колоколов, Петропавловский собор прослыл уникальной музыкальной шкатулкой. рассказывает начальник методического отдела Государственного музея истории Санкт-Петербурга Вероника Даниилян.
11: Каждый колокол – это нота. Карельонист входит в специальную кабину и ударами, кулаками и ногами у рычаги извлекает звук. Рычаги соединены с языком колокола, юбка его остается неподвижной. И прогуливающиеся по Заячьему острову могут наслаждаться малиновым звоном.
9: Определение «малиновый» по одной из версий происходит от названия бельгийского города Мехелен, по-французски «малин». Это родина самых звонких и мелодичных колоколов, откуда Петр и привез редчайший инструмент. За свою историю Карельон пережил многое – от пожара в 18 веке до поломки в 20-м, когда на нем пытались сыграть «Интернационал». Кстати, исполнить на Карельоне и правда можно все, что угодно – от джаза до классики. А современный инструмент Петропавловского собора – это подарок Петербургу от Фландрии и более 300 спонсоров из разных стран. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
8: В Москве начались съемки исторической драмы, посвященной Валентине Терешковой. Картина «Чайка» выйдет в прокат весной следующего года и будет приурочена к 90-летнему юбилею первой в мире женщины-космонавта. Почему среди всех кандидаток для полета выбрали именно ее? И как проходила сама легендарная миссия? Ким Андреев изучил все детали.
12: Тренировки при температурах до плюс 70 градусов, 10 суток в сурдокамере. Это помещение полностью изолированное от звуков, а еще полеты на истребителях и десятки парашютных прыжков. Такой была программа подготовки первой женщины-космонавта. По ней же, кстати, работали и мужчины. Кроме научных достижений, женский космический полет был еще и важным политическим жестом, объясняет заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Поэтому в центре подготовки космонавтов обращали внимание не только на физические данные.
13: Их, конечно, интересовала такая общая образованность, презентабельность будущих космонавтов. Было понятно, что им предстоит вести диалог с целым миром. Это должны были быть очень достойные люди. Все отвечали этим требованиям, но Валентина Владимировна отвечала этим требованиям в большей степени.
12: В пользу Терешковой было и происхождение. Девушка из рабочей семьи. Ее отец погиб во время Советско-финской войны. За два дня до старта на орбиту поднялся другой советский космонавт Валерий Быковский. Поэтому полет Терешковой – это еще и первый сеанс связи между людьми в космосе. В общей сложности ее корабль «Восток-6» сделал 48 полных витков вокруг Земли. На связи с Терешковой постоянно находились Королев и Гагарин. И все проходило штатно, пока вдруг не возникли проблемы с автоматическим управлением, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
14: Впоследствии, спустя практически 40 лет, Валентина Ивановна Терешкова говорила о том, что была техническая проблема. Когда она делала движение, оно получалось зеркальное тому, к чему они очень долго и кропотливо готовились на тренажерах. Естественно, ей было в полете практически не приспособиться к этому, тем более не понять, почему так происходит.
12: На Земле стали всерьез волноваться, а что, если придется садиться вручную, и космонавт не сможет сориентировать корабль. Но Терешкова развеяла все сомнения, ответив по радиосвязи: «Не беспокойтесь, я все сделаю утром». Спустя двое суток, 22 часа и 51 минуту полета спускаемый аппарат благополучно приземлился неподалеку от маленького поселка в Алтайском крае. Первыми Терешкова обнаружили местные жители и сразу же накормили жареной картошкой с луком и напоили кумысом, что вообще-то нарушало все медицинские инструкции. Но все это мелочи на фоне того, что доказал ее полет, продолжает Арсений Замостьянов.
13: При создании постоянно действующих космических баз, где бы работала и автоматика, и люди, работа женщин становится просто необходимой, потому что это большие коллективы, в которых что доказали еще полярные экспедиции. Вот работа женщин в таких условиях для будущего космонавтики совершенно необходима и психологически, и время доказало правоту этого положения.
12: Параллельно с Советским Союзом в НАСА тоже готовили женщин к полету, но опоздали буквально на полгода, а потом и вовсе отложили программу. Следующего женского выхода на орбиту пришлось ждать больше 19 лет. Только в августе 82-го Светлана Савицкая отправится на станцию «Салют» и станет первой в истории женщиной, вышедшей в открытый космос. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
7: Утро на Радио Звезда.
8: Через 15 минут мы расскажем, когда был учрежден орден Кутузова и кому вручают награду. Сколько в России байкеров? Где искать крупнейшие библиотеки средневековой Руси?
7: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Энергодар перенес беспрецедентную массированную атаку дронов в ВСУ минувшей ночью. Прозвучало больше 50 взрывов, сообщили в администрации Запорожской атомной станции. Зафиксированы сбросы с тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга» и атаки FPV-дронов. Также в результате атак в Энергодаре нет связи, часть города без электричества. Пострадавших предварительно нет. Израильская компания вмешивалась в муниципальные выборы во Франции. Прокуратура Парижа начала расследование, сообщает BFM TV. Целью вмешательства якобы была дискредитация трех кандидатов на мартовских выборах от левой партии «Непокоренная Франция». Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о нарушениях владельцам дач, предупредили в Госдуме. Схема обмана рассчитана на эмоциональную реакцию. Человек получает сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства и предложение оплатить штраф со скидкой по ссылке. Переход по ней грозит потерей доступа к личному кабинету на портале госуслуги. Москвичи проводят в метро в среднем 24 минуты, сообщили аналитики московского метрополитена. С 6 до 10 утра в будни москвичи ежедневно совершают более 2 миллионов поездок. Вечерний пассажиропоток оказался выше утреннего. С 17 до 21 часа фиксируется в среднем 2,5 миллиона поездок. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
15: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
16: Вообще сбрасывали.
15: Отравился
16: Америка. А Викинги шлемы с рогами носили.
17: Коляску продали, а денег не заплатили.
18: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
19: Когда Петербург строили в начале 18 века, погибли сотни тысяч человек.
20: Да, город построен на костях.
18: А вот и нет.
21: Об ужасающем количестве жертв изначально заговорили иностранные послы. Но что интересно, лично никто из них стройку в первые годы не посещал. Писали они исключительно со слов своих агентов. Данные, конечно, не проверяли. Для умышленного создания из Руси образа варварского государства. Черная легенда потом поддерживалась ненавистниками преобразования Петра, а также плотно вошла в историческую литературу.
18: Исторические мифы и заблуждения.
21: Во-первых, массовых захоронений на территории Санкт-Петербурга археологи до сих пор не нашли. Во-вторых, число предполагаемых жертв в разы превышало все тогдашнее население Петербурга. Кроме того, из сохранившихся ведомостей следует, что многие фамилии в списках рабочих повторяются из года в год. То есть крестьяне, которым после одной смены позволялось уйти домой, нередко оставались на строительство по своей воле.
19: Так каким же цифрам верить?
21: Не учитывать тяжелейшие условия труда, отсутствие техники безопасности и антисанитарию нельзя. В первые годы стройки среди рабочих свирепствовали цинга и дизентерия. В те времена смертельные, но бумаг начала 18 века до нас дошло немного. Они крайне фрагментарны, и точные сведения по потерям мы вряд ли узнаем. Однако в среднем смертность соответствовала средней по стране и оценивается в 6-8% от примерно половины миллиона рабочих, трудившихся за все годы на строительстве города. И это в разы меньше цифр, испугающих мифов.
18: А вот и да.
7: А вот была история.
2: Однажды генерал Сергей Лаврентьевич Львов ехал с князем Потемкиным в царское село. Светлейший находился в мрачном расположении духа и упорно молчал. Поэтому всю дорогу Львов, притаившись в углу экипажа, не смел проронить ни слова. «Приехали». Потемкин вышел из кареты. Тут Львов остановил его и умоляющим тоном сказал: «Ваша светлость, у меня есть к вам нижайшая просьба».
3: «Какая?»
2: – спросил Потемкин. «Не пересказывайте, пожалуйста, никому наш разговор». Потемкин расхохотался, и его хандра улетучилась.
22: Да уж, была история.
23: Радио «Звезда». Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
24: Имя на карте. Санкт-Петербург. Литейный мост. Этот каменный исполин верой и правдой служит людям с конца 19 века. Его силуэт, мощный и надежный, давным-давно стал одним из символов северной столицы. А история его создания, наперекор всем неудачам и стихиям, достойна целой книги. Но отдельного внимания заслуживает его создатель, хваткий делец и предприниматель, но при этом гениальный инженер, мостостроитель Амант Струве. Имя на карте. Он родился в Санкт-Петербурге в дворянской семье обрусевших немцев. Здесь же он окончил главное артиллерийское училище, а затем и Николаевскую инженерную академию. А в 1862 году построил свой первый мост. Временный железнодорожный мост через Москву-реку близ Коломны. Всего за 4500 рублей. Против 30 тысяч, которые просил за проект какой-то француз. На этом деле Амант не заработал ни копейки. Зато приобрел репутацию, позволившую ему получить заказ на сооружение постоянного моста через Оку. С тех пор карьера Аманда Струве пошла в гору. Имя на карте. Литейный мост в Петербурге собирались строить долго. Созывали комиссии, рассматривали массу проектов. Но в конечном итоге отдали предпочтение проекту Аманда Струве. Что неудивительно. К тому моменту на его счету уже был двухуровневый мост через Оку, уникальный по своей конструкции мост через Днепр под Киевом длиной более километра. Строительство литейного моста оказалось делом трудным и опасным. До вязкого илистого дна Невы здесь 24 метра. То есть, если условно поставить рядом с мостом пятиэтажку, то видна будет только ее крыша. Еще здесь сильное течение. По различным данным, во время строительства коварная река забрала до 100 человеческих жизней. Кессоны, по сути воздушные купола, в которых работали десятки землекопов, затапливало водой. Один разорвало взрывом. Движение по литейному мосту открыли в 1879 году. Его строительство обошлось в 5 миллионов имперских рублей. Для сравнения, это половина от суммы, что Россия получила за Аляску. До реконструкции 1967 года пролет моста был не подъемным, а поворотным. Его вручную отводили в сторону 8 рабочих. А после реконструкции в 1967 году его 50-метровый подъемный пролет оказался самым тяжелым в мире – 3200 тонн. Тем не менее, это гигантское крыло взлетает вверх всего за 4 минуты. Строительство литейного моста оказалось самым сложным делом в карьере инженера Аманда Струве. Но не последним. Бородинский, Москворецкий, Крымский и Краснохолмский – все это в Москве. И все это он – Амант Струве. Санкт-Петербург. Литейный мост. Имя на карте.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Основание Санкт-Петербурга. Рассказывает искусствовед, старший научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени Щусева Кирилл Пастернак. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Рязанской области россиянина, работавшего на спецслужбу Украины. Дело расследуют о госизмене. По данным ФСБ, по своей инициативе он связался с представителем украинской разведки через Телеграм. С 25 года злоумышленник собирал сведения о военных, оборонных предприятиях, объектах энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. Российская делегация в ходе предстоящего государственного визита Владимира Путина в Казахстан будет представительной, более 30 человек. Это сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Он отметил, что одной из тем будет сотрудничество двух стран в сфере энергетики.
2: Что я бы еще отметил? Конечно, флагманский проект в области мирного атома. Это строительство при участии Росатома, первой в Казахстане атомной электростанции по самым современным российским технологиям. И в рамках визита будут заключены важные соглашения об основных параметрах создания АЭС и о финансировании проекта за счет российского кредита.
1: Юрий Ушаков уточнил, что президент прилетит в Астану сегодня вечером. Владимир Путин также примет участие в мероприятиях Евразийского экономического союза. Международная федерация университетского спорта допустила всех российских атлетов до соревнований под эгидой организации, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. В тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, будет применяться механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Президент Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-Байрамом. Он отметил, что мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, помогают в воспитании молодежи и поддерживают защитников Отечества. Глава государства пожелал верующим здоровья и успехов. Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения. Он знаменует собой завершение хаджа, паломничество мусульман в Мекку. В КНДР прошли испытания новой системы тактических крылатых ракет, управляемых технологией искусственного интеллекта, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Запусками наблюдал Ким Чен Ын. Ракета способна точно поражать цели на расстоянии до 100 километров. Для навигации она использует высокоточную систему самонаведения и технологию сопоставления местности. О погоде. Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность и сильный дождь. Осадки начнутся после полудня. Днем до 14 градусов тепла, в ночь на четверг до плюс 5 градусов. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В Москве продолжают снимать ограничения, связанные с празднованием Курбан-Байрама. Движение вновь открыто на улицах Дурова, Мещанской, Щепкина и Гилеровского, а также в переулках Выползов и Капельский, предупреждает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Портал оценивает загруженность столичных дорог на 5 баллов. 2 часа можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой. Участок Дмитровское и Волоколамское шоссе. Час уйдет на проезд по внешней стороне Третьего кольца от Нижегородской улицы до улицы Новая Башиловка. Пробка на 50 минут на Новорижском шоссе от поворота на деревню Позняково до западного портала тоннеля. 40 минут займет путь по внешней стороне Садового от Долгоруковской до Баррикадной улицы.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какое воинское соединение удостоено ордена Кутузова? Разрешат ли байкерам ездить по выделенной полосе? Когда на Руси появились первые книги? Сегодня в Уссурийске проходит торжественная церемония награждения орденом Кутузова 83-й гвардейский отдельный десантно-штурмовой орден Суворова бригады. Высокой награды прославленное соединение удостоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. А когда и при каких обстоятельствах появился орден Кутузова? Почему в качестве символа был выбран именно этот полководец? И кто из известных командиров получал награду? Ким Андреев погрузился в историю.
2: Июль 1942-го. Тяжелейший период Великой Отечественной войны. Немецкие войска перешли к масштабному летнему наступлению на южном направлении, стремясь прорваться к Волге и в конечном итоге захватить кавказскую нефть. С разницей всего в один день выходит две директивы. Знаменитый приказ Сталина «Ни шагу назад» и указ об учреждении нового ордена для командиров за умелое руководство и выполнение боевых задач, особенно в оборонительных сражениях. Комментирует писатель и заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов.
3: Нужно было как-то переломить ход войны. Для этого требовалось и мужество, и доблесть солдат. И приходилось прибегать в том числе и к жестким методам для того, чтобы дисциплину и доблесть сохранить в рядах. Но и в то же время необходимо было мотивировать командиров, генералитет на волевые и продуманные решения.
2: Первоначально орден Кутузова состоял из двух степеней и стал вторым по старшинству полководческим орденом после ордена Суворова. Эскиз награды нарисовал художник Николай Москалев. Он предложил комиссии несколько десятков вариантов. Остановились на пятиконечной звезде с рельефным изображением Михаила Кутузова на фоне серебряной Кремлевской башни. Почему был выбран именно прославленный полководец времен наполеоновских войн, рассуждает ученый-секретарь Музея Победы Борис Чельцов.
4: Образ Кутузова воспринимался не просто как победитель Наполеона, а полководец, который в критический момент, в момент тяжелого наступления, сумел вымотать время, измотать противника и превратить стратегическую оборону в будущий разгром врага, что, соответственно, очень сильно перекликается с событиями лета 42-го года, когда как раз-таки нужен был подобный символ.
2: В феврале 1943 года учредили и третью степень ордена Кутузова. Награду эту вручали командирам полков, батальонов и рот. Вторую степень присваивали за особые заслуги командирам корпусов, дивизий и бригад. Высшую, первую степень получали командующие фронтами и армиями. Но вне зависимости от званий, орден поощрял внезапные и смелые нападения, а также уничтожение превосходящих сил противника. В общей сложности орден Кутузова за годы Великой Отечественной войны вручили более 7000 раз, продолжает Борис Чельцов.
4: Можно вспомнить, к примеру, Ивана Владимировича Тюленева, генерал армии, который командовал за Кавказским фронтом, и он вошел, в принципе, в число одних из первых кавалеров ордена Кутузова первой степени и связывалось награждение именно с умелыми действиями на Северном Кавказе и в 42-м году, когда он успешно решал задачу остановить и не допустить прорыв противника к Кавказу и нефтяным месторождениям. Ну или Александр Ильич Родимцев, генерал-майор и командир 13-й гвардейской стрелковой дивизии, тоже один из символов обороны Сталинграда.
2: После распада Советского Союза орден остался в системе российских наград. Современный орден Кутузова имеет одну степень, а не три. А еще вручают его не только отдельным людям, но и воинским соединениям, а также высшим учебным заведениям. Но, как и прежде, государственная награда дается в первую очередь за смелость и смекалку, проявленную в момент отражения сил противника, выхода из окружения или проведения результативной контратаки. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Мотоциклистам могут разрешить ездить по выделенной полосе. Идею таких изменений в правила дорожного движения поддерживают в Министерстве транспорта. При этом власти подчеркивают, для реализации необходимо узнать мнение водителей общественного транспорта, которым в теории предстоит соседствовать с байкерами. О перспективах такого проекта рассказывает автожурналист Петр Баканов и приводит статистику по Москве.
5: Сейчас около 85, наверное, где-то тысяч автомобилей такси, которые также пользуются выделенной полосой. В целом, я бы не видел, что есть какие-то серьезные конфликты между классическим общественным транспортом и автомобилями такси. Если говорить про мотоциклы, то у нас, согласно статистике, около, ну, где-то 130 тысяч владельцев мотоциклов. Но это не значит, что все они единовременно выезжают на дороги. Поэтому появление мотоциклов на выделенках, я не думаю, что это будет как-то влиять на дорожную безопасность, потому что мотоциклисты и так ездят. Межполос, то есть есть как ряд адекватных водителей, так и будет число водителей, которые будут, что называется, змейкой вышивать между рядами. В этом ключе как раз пуск мотоциклистов на выделенку немножко высвободит прежние полосы. Мотоциклисты, они не будут между рядами ездить. Возможно, мотоциклист не будет при этом лихачить, но будет быстрее добираться до точки финиша. Весь транспортный поток будет равномерен.

0: пока продолжается публичная дискуссия о судьбе электровелосипедов, которыми активно пользуются курьеры.
1: Утро на радио «Звезда».
0: Сегодня в России день библиотек. Дата связана с выходом указа Екатерины II о создании первой в стране публичной библиотеки в Петербурге. Впрочем, центры книжности известны со времен еще Древней Руси. Анна Елисеева решила выяснить, кто ими заведовал, для чего заказывались вкладные книги и что это были за списки ложноцерковной литературы.
2: На Руси книжное дело стало развиваться после принятия христианства. Поначалу это была церковная литература и только переводная. Книги приходили из Византии через Болгарию и позже Сербию, а в XI веке стали появляться первые самостоятельные произведения, рассказывает доцент Новгородского госуниверситета Николай Солонников. Сегодня к древнерусским литературным памятникам относятся слово о законе и благодати митрополита Илариона и, конечно, повесть временных лет. Первые библиотеки, вернее, центры книжности, находились при монастырях, а позднее при крупных соборах. Самая известная книжная казна была основана в Софийском соборе князем Ярославом Мудрым. Там хранились, по разным данным, от 500 до 900 книг. И одна из древнейших, Остромирова Евангелие, была создана как раз для этого храма, продолжает историк.
3: Посадник Остромир заказал эту книгу и потом сделал вклад в Софийский собор. Вообще, поскольку книга – это предмет очень дорогой, и мастеров, которые могли не только переписать текст, но еще сделать заставки, инициалы, иллюстрировать книгу, их было достаточно немного, и говорить о таком массовом распространении книги мы не можем.
2: Фонды церковных библиотек отчасти формировались благодаря вкладам, то есть пожертвованиям книг для последующей молитвы за вкладчика. Рукописи в золотых и серебряных окладах приравнивались к ювелирным изделиям, и, конечно, они были не для чтения и учебы. Для этого обычно использовались более дешевые пособия из бересты и восковые дощечки, отмечает Николай Солонников. Тиражировалась древняя литература в специальных мастерских-скрипториях.
3: Когда монахи переписывали рукописи, делали с них копии, вот этот способ тиражирования до изобретения книгопечатания оказывался единственным. Поэтому в княжеские библиотеки, монастырские книги попадали только таким путем.
2: Крупнейшие библиотеки средневековой Руси сохранились в Троице-Сергиевом, Кирилло-Белозерском, Соловецком монастырях, где до сих пор находят интересные издания, рассказывает Борис Морозов, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН. Старинные фонды включали не только богословские книги, но и летописи, исторические хроники, жития, лечебники. В XV веке появилась беллетристика, а еще ходили списки так называемой ложноцерковной литературы – апокрифы. Религиозные тексты не соответствовали канону, но и не запрещались. В 17 столетии возникли первые специализированные библиотеки. Типографская при Печатном дворе, собрание при Пушкарском и Аптекарском приказах, своя литература была в Посольском, где кроме книг по истории и внешней политике встречались и своего рода справочники, рассказывает Борис Морозов.
4: Титулярник. Для практических целей прямо самими служащими был написан портреты всех государей, начиная там Цюрюрика, а потом портреты 17 века, это копии с гравюр европейских монархов, и азиатских тоже, и там титулы, всякие справочные сведения.
2: В старину книги хранили в палатах, самые ценные в сундуках под замком, в Софийском соборе была отдельная книгохранительная келья. Позапрошлом веке собрание Ярослава Мудрого переехало в Российскую национальную библиотеку в Петербурге. Также старинные рукописи хранятся в Государственном историческом музее и в бывшей Ленинке в Москве. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
1: Утро на Радио «Звезда».
0: Через 15 минут мы расскажем, как борется с беспилотниками новый комплекс «Цитадель», какой необычный орган находится в Петропавловской крепости, что включала программа подготовки Валентины Терешковой.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
5: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Россиянин, работавший на спецслужбу Украины, задержан в Рязанской области. Это сообщили в Федеральной службе безопасности. По данным ведомства, он сам связался с представителем украинской разведки в социальных сетях и с 25 года собирал сведения о

0: российских военных объектах, предприятиях оборонного и энергетического комплекса. США намерены сократить военный вклад в НАТО. Альянс уже уведомили об этом решении, сообщает газета «Шпигель». Речь идет о боевых самолетах, в том числе заправщиках, кораблях и беспилотниках. Ожидается, что бреши будут заполнять сами европейцы. Мошенники пытаются вовлекать детей и подростков к преступлениям через видеоигры и мессенджеры, сообщили в МВД. Ребенку предлагают перевести деньги для покупки игровой валюты. После транзакции жертвы убеждают, что средства были якобы направлены на финансирование ВСУ. Затем несовершеннолетнего запугивают и угрожают сообщить все в правоохранительные органы. Чтобы урегулировать проблему, они склоняют ребенка к новым переводам денег или к преступлениям. До конца календарной весны в Москве сохранится по-осеннему холодная погода, продолжатся скоротечные дожди. По ночам будет от плюс 1 до плюс 6, днем не теплее 14 градусов. Это сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Премьера на радио «Звезда».
5: «Дай пять». Пять удивительных фактов
6: о предметах и явлениях вокруг нас.
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о шоколаде.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Какао-бобы в доколумбовой Америке служили платежным средством. За 10 бобов можно было купить кролика, за 100 – раба. Подделывали шоколадные деньги редко, фальшивомонетчиков казнили.
1: Факт второй.
3: Самый дорогой шоколад делают в Эквадоре из редких бобов сорта «Националь», который 100 лет считался вымершими. Бобы до 5 лет ферментируют в дубовых бочках, а плитку шоколада упаковывают в деревянный футляр. Цена за 50 граммов – $500.
1: Факт третий.
3: Флавоноиды в темном шоколаде улучшают кровоток, снижают давление и риск инсульта. Регулярное употребление шоколада замедляет возрастное ухудшение памяти.
1: Факт четвертый.
3: Какао-масло в шоколаде может образовывать 6 разных кристаллических структур. Но только одна из них дает идеальный блеск, хруст и таяние во рту.
1: Факт пятый.
3: При виде шоколада у заядлых сладкоежек активируются зоны мозга, отвечающие за зависимость. Шоколад легален, но мозг воспринимает его как наркотик.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о шоколаде.
4: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
5: Представьте, конец 18 века, парадный Зимний дворец. Императрица Екатерина Великая уже не молода, ноги побаливают, а на верхние этажи приходится подниматься самой, как простой смертный. Как помочь Ее Величеству преодолевать лестничные пролеты с комфортом? Задача непростая. Кто возьмется? Конечно же, придворный Архимед, самобытный талант Иван Петрович Кулибин. Выходец из Нижнего Новгорода, без формального образования, этот гений обладал редким даром – видеть механизмы там, где другие видели лишь дерево и железо. Его идеи всегда поражали, но главное – они работали. В 1793 году Кулибин сконструировал и установил для императрицы настоящее чудо – подъемное кресло-лифт. Оно плавно скользило по специальным рельсам благодаря инновационному механизму. Принцип действия – вариант Архимедова винта, который находился внутри специально построенной для этой цели шахты. Винт приводился в движение прислугой, вращающей рукоятку. Никаких рывков, только полный комфорт и безопасность для Ее Величества.
4: Ну ты кулибин.
5: И что самое интересное, механизм был скрыт от посторонних взглядов, поэтому гости Зимнего видели лишь изящное кресло, чудесным образом поднимающееся вверх и опускающееся вниз. Это была не просто роскошь, а свидетельство пытливого ума, способного предвосхитить будущее. Имя изобретателя стало нарицательным. Кулибин опередил свое время, создав прототип современного лифта. Механизм Кулибина показал: в перспективе подъем между этажами станет делом столь же привычным, как прогулка по коридору.
4: Ну ты Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
1: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
6: Человек рассеянный. Иван Алексеевич Каблуков был ученым серьезным, доктором физики и химии, почетным академиком, заслуженным профессором, автором множества научных трудов. и человеком со странностями. Поразительно точный в расчетах и формулах, в жизни он был невероятно несобранным. Сковороду вместо шляпы, конечно, не надевал. А вот прибежать на перрон и сесть в отцепленный вагон мог запросто. К тому же профессор постоянно путал слова. Например, выражение «колба лопнула» могло прозвучать как «лопа колбнула», а Менделеев и Меншуткин превращались в Мендельшуткина. Маршак не скрывал, кто стал прототипом его героя. В черновиках поэта сохранился такой набросок. Жил в Ленинграде Иван Каблуков. Себя называл он Каблук Иванов.
1: Кто эти люди?
6: Человек рассеянный с улицы Бассейна. Он же академик Иван Каблуков.
0: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
4: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Город-спутник Запорожской атомной станции «Энергодар» ночью пережил беспрецедентную массированную атаку беспилотников ВСУ. Прозвучало более 50 взрывов, сообщили ТАСС представители станции. По их словам, зафиксированы сбросы с тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга» и атаки FPV-дронов. Также в результате ударов в «Энергодаре» нет связи, часть города осталась без электричества. Данные о пострадавших не поступали. Россия передала Казахстану двух взрослых амурских тигров и пару тигрят. Об этом сообщил Владимир Путин в своей статье в газете «Казахстанская правда», которую опубликовали в преддверии государственного визита российского президента в эту республику. Путин уточнил, что животных выловили в Хабаровском крае, они прошли обследование и доставлены самолетом в природный резерват или Балхаш. Под присмотром российских и казахстанских ученых тигров скоро выпустят в дикую природу. Президент пояснил, что это сделано по просьбе казахстанских друзей для восстановления популяции. Российской экономике необходимо сбалансированное смягчение денежно-кредитной политики, которая не нарушит макроэкономическую стабильность и поддержит устойчивый рост внутреннего волового продукта. Такое заявление сделал в интервью РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
2: Безусловно, наш тезис о том, что экономика достаточно охладилась и пора ее разогревать, пока она не оказалась в переохлажденном состоянии, не только имеет право на существование, но он получает дополнительные аргументы. Именно поэтому президент поручил правительству разработать дополнительные инструменты и механизмы поддержки деловой активности, экономического роста.
1: Глава Союза промышленников и предпринимателей подчеркнул, что в начале года ВВП России демонстрировал отрицательную динамику, однако март и апрель показали, что ситуация улучшается. С сегодняшнего дня из списка товаров для параллельного импорта в Россию исключили более 30 позиций, в том числе компьютерную технику от Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и SanDisk. Упрощенный ввоз без разрешения правообладателя для них больше не действует. Под ограничение также попала продукция Oral-B, электробритвы Браун и ряд других товаров. В Минпромторге заявили, что отечественных аналогов достаточно, а новые меры будут способствовать развитию российской промышленности. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Сегодня в программе «Область знаний». Основание Санкт-Петербурга. Рассказывает искусствовед, старший научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени Щусева Кирилл Пастернак. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
3: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Алексей Лаптев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, чем уникален зенитный комплекс «Цитадель». Была ли задействована в сражениях Петропавловская крепость? Когда на больших экранах покажут фильм о Валентине Терешковой? Ростех разработал зенитный комплекс «Цитадель» для борьбы с беспилотниками. Его представили на первом международном форуме по безопасности. Система прошла испытания в реальных условиях и подтвердила свою эффективность против различных типов дронов, рассказали в госкорпорации. О том, как устроен комплекс и в чем сила «Цитадели», мы спросили у руководителя пресс-службы Ростеха Леонида Хозина.
5: Это комплекс калибра 30 мм, который предназначен для борьбы с различными типами беспилотников в ближней зоне. Комплекс имеет регулируемый темп стрельбы, высокую надежность работы. Боевые модули, оснащенные орудиями, размещаются стационарно возле защищаемого объекта. Комплекс получает информацию о целях как от радиолокационных станций, так и от оптических. Причем оптические станции видят дроны противника в видимом инфракрасном диапазоне, то есть в любое время суток и в любых погодных условиях. Поражение беспилотников ведется с помощью умных шрапнельных снарядов, которые имеют специальный взрыватель, программируемый в процессе выстрела. Снаряду задается точное до доли секунды время взрыва. Система управления огнем зенитно-артиллерийского комплекса видит цель, рассчитывает ее траекторию. Боевой модуль стреляет умным снарядом в упрежденную точку. Снаряд программируется на точное время взрыва и срабатывает в воздухе в нужный момент рядом с беспилотником, поражая его облаком шрапнели.
4: По данным разработчика, применение таких снарядов сокращает расход боеприпасов при уничтожении одной цели. Система может работать круглосуточно и способна отразить удары как мультикоптеров, построенных по вертолетной схеме, так и беспилотников самолетного типа.
3: Утро на радио «Звезда».
4: 323 года исполняется Санкт-Петербургу. Его история началась с Петропавловской крепости, первый камень которой был заложен 27 мая 1703 года. Основанная для защиты города, она никогда не участвовала в боевых действиях и стала культурным достоянием Петербурга. О русской Бастилии, Монетном дворе и малиновом звоне Петропавловского собора. Анна Елисеева.
6: 1703 год. Северная война. Русские войска захватывают шведскую крепость Ниеншанс и получают выход в Балтийское море. Для защиты новых земель Петр I строит на Заячьем острове цитадель в форме шестиконечной звезды. Каждый выступ – это бастион. Название укрепления в честь их кураторов, сподвижников Петра. Главным считается государев бастион. Хотя в разное время там размещались мастерские, казармы, и, кстати, там же находился первый ботик Петра Великого. Но из всех шести бастионов прежде всего вспоминают Трубецкой, прослывший русской Бастилии. Вплоть до начала XX века там держали политических заключенных. От первого известного узника, царевича Алексея, до революционеров и писателей, включая Достоевского и Горького. В просторных меблированных камерах писали романы, вели научную деятельность и даже учили иностранные языки. Но свою мрачную славу Трубецкая тюрьма получила неспроста, продолжает мысль гид-переводчик высшей категории Татьяна Василькова.
7: Узники были полностью изолированы, им запрещалось петь, свистеть, издавать какие-либо звуки. Но самое страшное в этом режиме был так называемый приятель Иуда. Каждая из камер была оборудована небольшим зеркальным глазком, и человек никогда не знал, в какой момент за ним ведется слежкой, а в какой момент нет.
6: Изолированность, пожалуй, главная особенность Трубецкого бастиона. Не случайно до появления каземат в его толстых, хорошо защищенных стенах был открыт монетный двор. Новейшие технологии Петр Алексеевич подсмотрел у англичан, когда путешествовал по Европе в составе Великого посольства. Первая партия монет была отчеканена в 1724-м, а в начале следующего века производство денежных знаков переехало в новое здание на Соборной площади, рассказывает Татьяна Василькова.
7: Там установили новейшее английское оборудование, русские паровые машины, и Россия вновь одной из первых использовала паросиловое оборудование в монетном деле. Конечно, со временем корпуса разрастались, всю эту территорию обнесли специальными ограждениями, и до сих пор там продолжают чеканить государственные награды, юбилейные медали и монеты.
6: А еще Петропавловская крепость знаменита одноименным собором. Выполненный в форме корабля с мачтой шпилем, он долгое время считался самым высоким зданием в России. Там усыпальница Романовых, где покоятся почти все правители, от Петра Великого до Николая II. Примечательно, что основатель собора государь Петр первым делом велел построить колокольню. Изначально она служила смотровой площадкой для наблюдения за неприятелем. А после того, как царь привез из Фландрии карельон, это инструмент из множества настроенных колоколов, Петропавловский собор прослыл уникальной музыкальной шкатулкой. Рассказывает начальник методического отдела Государственного музея истории Санкт-Петербурга Вероника Даниилян.
8: Каждый колокол – это нота. Карельонист входит в специальную кабину и ударами, кулаками и ногами у рычаги извлекает звук. Рычаги соединены с языком колокола, юбка его остается неподвижной. И прогуливающиеся по Заячьему острову могут наслаждаться малиновым звоном.
6: Определение «малиновый» по одной из версий происходит от названия бельгийского города Мехелен, по-французски «малин». Это родина самых звонких и мелодичных колоколов, откуда Петр и привез редчайший инструмент. За свою историю карельон пережил многое – от пожара в XVIII веке до поломки в XX, когда на нем пытались сыграть «Интернационал». Кстати, исполнить на карельоне и правда можно все, что угодно – от джаза до классики. А современный инструмент Петропавловского собора – это подарок Петербургу от Фландрии и более 300 спонсоров из разных стран. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: В Москве начались съемки исторической драмы, посвященной Валентине Терешковой. Картина «Чайка» выйдет в прокат весной следующего года и будет приурочена к 90-летнему юбилею первой в мире женщины-космонавта. Почему среди всех кандидаток для полета выбрали именно ее? И как проходила сама легендарная миссия? Ким Андреев изучил все детали.
9: Тренировки при температурах до плюс 70 градусов, 10 суток в сурдокамере. Это помещение полностью изолированное от звуков, а еще полеты на истребителях и десятки парашютных прыжков. Такой была программа подготовки первой женщины-космонавта. По ней же, кстати, работали и мужчины. Кроме научных достижений, женский космический полет был еще и важным политическим жестом, объясняет заместитель главного редактора журнала «Историк» Арсений Замостьянов. Поэтому в центре подготовки космонавтов обращали внимание не только на физические данные.
10: Их, конечно, интересовала такая общая образованность, презентабельность будущих космонавтов. Было понятно, что им предстоит вести диалог с целым миром. Это должны были быть очень достойные люди. Все отвечали этим требованиям, но Валентина Владимировна отвечала этим требованиям в большей степени.
9: В пользу Терешковой было и происхождение. Девушка из рабочей семьи. Ее отец погиб во время Советско-финской войны. За два дня до старта на орбиту поднялся другой советский космонавт Валерий Быковский. Поэтому полет Терешковой – это еще и первый сеанс связи между людьми в космосе. В общей сложности ее корабль «Восток-6» сделал 48 полных витков вокруг Земли. На связи с Терешковой постоянно находились Королев и Гагарин. И все проходило штатно, пока вдруг не возникли проблемы с автоматическим управлением, говорит научный журналист, популяризатор космонавтики Михаил Котов.
11: Впоследствии, спустя практически 40 лет, Валентина Ивановна Терешкова говорила о том, что была техническая проблема. Когда она делала движение, оно получалось зеркальное тому, к чему они очень долго и кропотливо готовились на тренажерах. Естественно, ей было в полете практически не приспособиться к этому, тем более не понять, почему так происходит.
9: На Земле стали всерьез волноваться, а что, если придется садиться вручную, и космонавт не сможет сориентировать корабль. Но Терешкова развеяла все сомнения, ответив по радиосвязи: «Не беспокойтесь, я все сделаю утром». Спустя двое суток, 22 часа и 51 минуту полета спускаемый аппарат благополучно приземлился неподалеку от маленького поселка в Алтайском крае. Первыми Терешкова обнаружили местные жители и сразу же накормили жареной картошкой с луком и напоили кумысом, что вообще-то нарушало все медицинские инструкции. Но все это мелочи на фоне того, что доказал ее полет, продолжает Арсений Замостьянов.
10: При создании постоянно действующих космических баз, где бы работала и автоматика, и люди, работа женщин становится просто необходимой, потому что это большие коллективы, в которых что доказали еще полярные экспедиции. Вот работа женщин в таких условиях для будущего космонавтики совершенно необходима и психологически, и время доказало правоту этого положения.
9: Параллельно с Советским Союзом в НАСА тоже готовили женщин к полету, но опоздали буквально на полгода, а потом и вовсе отложили программу. Следующего женского выхода на орбиту пришлось ждать больше 19 лет. Только в августе 82-го Светлана Савицкая отправится на станцию «Салют» и станет первой в истории женщиной, вышедшей в открытый космос. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: Вот таким сегодня было утро на Радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-Байрам. Телеграмма есть на сайте Кремля. Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых образовательных, благотворительных инициатив, подчеркнул президент. Парламент Шотландии поддержал проведение референдума о независимости от Великобритании. 26 мая большинство депутатов проголосовало за то, чтобы поддержать призыв первого министра Шотландии Джона Суини к правительству страны. Он требует издать указ, который передал бы шотландскому парламенту полномочия на организацию референдума. В России разработают меры по недопущению выхода диких животных на проезжую часть. Минприроды проведет анализ миграционных маршрутов животных. Основная цель – определить участки трасс, где требуется срочная защита от внезапного выхода зверей на проезжую часть. Доклад о результатах анализа будет представлен правительству в течение года. Совет мира, созданный по инициативе Трампа, не получил ни доллара из обещанных 7 миллиардов, сообщает газета Financial Times. По данным издания, организация также застряла в правовой и политической неопределенности. Из-за этого затормозилась реализация проектов по восстановлению Газы. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
0: Очень важные вопросы.
2: Исследования показывают, что определенные запахи вызывают у мужчин и женщин противоположные эмоции. Как это работает?
3: Отвечает нейрофизиолог Семен Голошейкин.
4: Вопрос об исследовании системы обоняния у людей очень интересный. Они достаточно мало изучены. И вот недавно в одном из очень серьезных научных журналов вышла любопытнейшая статья израильских ученых. В ней говорится о том, что некое вещество летучее, выделяемое телом человека, по-разному влияет на поведение мужчин и женщин. Также там описан интересный механизм изменения активности мозга, связанный с этим влиянием. Вещество называется гексадеканал. Это феромон. Феромон – это вещество, способное передавать сигнальную информацию между особями одного вида. В данном случае это не просто эмоциональная реакция на приятный или неприятный запах. Все гораздо интереснее. Это вещество ослабляет осознанный контроль над возникновением агрессии в ответ на внешний раздражитель или провокацию. Это происходит у женщин. Но в то же самое время это же вещество усиливает данный контроль у мужчин. Очень интересный факт. Но еще более интересным является интерпретация этого феномена. Авторы статьи выдвигают довольно смелую гипотезу, объясняющую эволюционное происхождение данного механизма. Давно известен и хорошо доказан тот факт, что мужчины более агрессивны, чем женщины. А тут вдруг женщины проявляют большую агрессию. В чем дело? Оказывается, этим гексом отчетливо пахнут младенцы, и когда их нюхают матери, то в мозгу у них запускается программа, вызывающая повышенную агрессию на все внешние раздражители. То есть сам-то по себе запах младенца успокаивает мать, а вот в случае появления внешней опасности она реагирует с более бурной агрессией, чем в отсутствии ребенка. А вот у мужчин как раз наоборот. Подсознательный сигнал о присутствии ребенка, он повышает контроль над проявлениями любых агрессивных реакций. Такое вот интересное исследование.
0: Очень важные вопросы.
3: Радио «Звезда».
0: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Сокровища Леньки Пантелеева. После Октябрьской революции он добровольно вступил в Красную армию. Воевал против белого генерала Юденича. Дослужился до командира пулеметного взвода и даже работал следователем ЧК. А потом неожиданно превратился в уличного налетчика и бандита. Урожденный Леонид Полтенкин в 1922 году стал Ленькой Пантелеевым. Жил как настоящий грабитель. Недолго, но красиво.
5: Цена вопроса.
0: Говорят, первый грабеж Пантелеев совершил, будучи чекистом, не устоял перед соблазном во время обыска квартир в Петрограде. Очень быстро Ленька сколотил свою банду из профессиональных уголовников и таких же, как он, бывших сотрудников ОГПУ. Налеты Пантелеева отличались тщательной подготовкой и серьезным кушем. По слухам, несмотря на довольно праздный образ жизни, из награбленного он скопил круглую сумму в 150 тысяч долларов.

0: Довольно быстро Леньку поймали. Правда, ненадолго. В ноябре 1922 он организовал единственный в истории тюрьмы Кресты удачный побег. После чего преступник решил ударно поработать. За два месяца совершил 35 грабежей. По горячим следам Пантелеева поймали и застрелили при задержании. Но ни денег, ни драгоценностей при нем не нашли.
1: Кладоискатели.
0: По одной из легенд, преступник успел сбросить награбленное в петроградскую канализацию. Возможно, поэтому в Петербурге так популярна профессия диггера. А по другой версии, клад Ленька спрятал в подвалах Александра Невской лавры. Но чаще всего говорят про загадочные лиговские катакомбы, где у Пантелеева якобы был свой тайник, о котором не знали даже соратники-воры.
1: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
2: История в письмах и воспоминаниях.
3: Из письма Петра Аркадьевича Столыпина жене. 26 апреля 1906 года, Царское село. Вчера судьба моя решилась. Я министр внутренних дел в стране окровавленной, потрепанной, представляющей из себя шестую часть мира, и это в одну из самых трудных исторических минут, повторяющихся раз в тысячу лет. Петр Столыпин.
2: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: Савельев опаздывает на важную встречу. И вместо того, чтобы стоять в пробках, решил поехать на метро. А там самый час пик. На эскалаторе не протолкнуться. Савельев подходит к платформе и вдруг замечает человека, упавшего прямо на рельсы. Бросится сразу на помощь? Или сначала сообщить дежурному станции? Савельев засомневался. Как быть в такой экстремальной ситуации? Расскажем.
2: На всякий случай.
4: Первое. Действовать нужно быстро. Кто-то из прохожих должен сообщить о ситуации любому сотруднику метрополитена. Если есть колонна экстренного вызова, свяжитесь через нее с оператором. Как правило, у них есть связь с машинистами. И это может спасти человеку жизнь. Второе. Важно оценить состояние упавшего. Если он может встать, то пусть бежит к началу платформы по направлению от поезда. Встать нужно за специальной черно-белой рейкой. Это граница остановки состава. Третье. Если упавший получил травму или поезд уже слишком близко, то нужно объяснить ему, как правильно лечь в жёлобе между рельсами. Головой к составу, лицом вниз, руки вдоль туловища. И не вставать, пока не придут на помощь. Скорее всего, машинист успеет затормозить, но даже если поезд окажется сверху, вы в безопасности. Четвертое. Приближающемуся поезду нужно подать специальный сигнал – круговые движения руками. И самое главное – ни в коем случае не пытайтесь поднять человека самостоятельно. Под самым краем платформы проходит высоковольтный рельс, наступать на который смертельно опасно. Подведем итоги. Как можно быстрее сообщите об упавшем на рельсы любому работнику метро. Если человек может встать, то пусть бежит по направлению от поезда до черно-белой рейки. За ней он в безопасности. Если упавший травмирован или поезд слишком близко, ему надо лечь лицом вниз, головой к составу. Не пытайтесь поднять человека самостоятельно. Разумнее будет подать машинисту сигнал «Круговые движения руками». В этот раз пассажиры сработали быстро, и упавший успел отбежать в безопасное место. В иной ситуации Савельев знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
5: «Благие дела» — совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами.

0: танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

по ночам она играла с ним среди мостов и церквей.

феврале она ушла и не вернулась домой. Город заболел, он ждал, он стал сам не свой. Зачем

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» вышли к окрестностям населенного пункта Новопавловка в Днепропетровской области. Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны. На первом этапе ударами беспилотников были уничтожены объекты логистики и позиции ВСУ. Были перекрыты пути снабжения. Затем штурмовики на мотоциклах преодолели укрепления и закрепились на окраине. Сейчас бойцы выбивают противника из подвалов, уточнили в военном ведомстве. Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в Рязанской области россиянина, работавшего на спецслужбу Украины. Дело расследуют о госизмене. По данным ФСБ, по своей инициативе он связался с представителем украинской разведки через мессенджер Telegram. С 25 года злоумышленник собирал сведения о военных, оборонных предприятиях, объектах энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры. Владимир Путин сегодня отправляется в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В Астане его встретят президент Касым-Жомарт Токаев. Лидеры проведут неофициальный обед, а затем двусторонние переговоры. Путин также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В преддверии визита президент подчеркнул, что Россия намерена развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» начнут работать с семьями пропавших без вести бойцов и использовать новые методы реабилитации ветеранов специальной военной операции. Подробности рассказала заместитель министра обороны России Анна Цивилева на заседании Совета при полномочном представителе президента России в Центральном федеральном округе.
2: Фонд «Защитники Отечества» – это, наверное, уже созданная некая экосистема, которая затрагивает помощь и защиту интересов участников специальной военной операции и, конечно же, семей погибших героев. Недавно нам передали в периметр нашего сопровождения еще и семьи пропавших без вести. А также мы ждем на выходе сейчас указ президента – это действующие военнослужащие, которые получили ранения и инвалидность.
1: Еще одно уникальное направление – иппотерапия, реабилитация через верховую езду. Программа для участников специальной военной операции запущена в Москве на базе Кремлевской школы верховой езды. Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала запретить майнинг криптовалют в Москве, Московской области и части Курской области на ближайшие 6 лет до 32 года. Об этом ТАСС сообщил замминистра энергетики Евгений Грабчак. Майнинг уже запрещен в 13 энергодефицитных регионах России, включая Иркутскую область, Бурятию, Забайкалье, Республики Северного Кавказа и новые территории. Власти считают, что ограничения позволят снизить нагрузку на электросети. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В течение дня в Москве прогнозируется дождь. Водителям рекомендуют избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Это предупреждение от Департамента транспорта столицы. Теперь о пробках. К этому часу загруженность оценивается в 5 баллов. По данным портала Яндекс.Карты, наибольший затор сейчас на внешней стороне Московской кольцевой. От Дмитровского до Волоколамского шоссе ехать 1.5 часа. 50 минут уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Пробка на 40 минут на внутренней стороне Московской кольцевой от Липецкой улицы до въезда в Бутово. Столько же займет путь по проспекту Мира от улицы Добукина до Крестовского путепровода. В Москве 11 часов и почти 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно!
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
2: Основание Санкт-Петербурга. Рассказывает искусствовед, старший научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени Щусева Кирилл Пастернак.
1: Область знаний.
3: В мае 1703 года в устье Невы на острове под названием Зайчий была заложена крепость. Изначально она должна была стать одним из важных опорных пунктов в войне со Швецией. Орудия крепости своим огнем перекрывали вражеским кораблям путь вверх по Неве. Все укрепления крепости были устроены по самой передовой бастионной системе. А в центре ее была возведена небольшая деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла. Она, собственно, и дала название укрепленному пункту – крепость святого Петра, Санкт-Петербург. На самом деле, это место не было таким уж пустынным, как иногда это представляют в популярной литературе. Чуть выше по Неве находились села, известные еще с тех времен, когда эти земли принадлежали древнему Новгороду. У впадения в Неву реки Охты стояла старая шведская крепость Нейншанц, незадолго до этого взятая русскими войсками. А на другом берегу Невы, близ современной Фонтанки, располагалась усадьба шведского офицера Канау. Это место приглянулось Петру, и почти сразу же после основания крепости им овладела мысль построить здесь большой город. И не просто город, поскольку уже в 1704 году в одном из писем Петр называет его столицей. Это была не оговорка, а фиксация намерений, которым предстояло исполниться в самом ближайшем будущем. Новый город возводился по европейскому образцу. Об этом свидетельствует уже первое его сооружение – деревянный домик Петра I. В советское время его приводили в пример как образец русской постройки типа избы. Но в действительности он выполнен в традициях шведской рубки, так называемый шестиугольник. Окна его вытянуты по горизонтали и составлены из нескольких примыкающих друг к другу квадратных рам. Все это типично для скандинавской деревянной архитектуры. И либо этот домик строили шведские пленные шведские мастера, либо существует версия, что это и есть шведский домик, просто перенесенный на новое место. Некогда его кровля была украшена деревянными изображениями мортиры и двух пылающих зажженными фитилями бомб. Знак того, что здесь проживал капитан бомбардиров, так именовал себя Петр I. При этом бревна, из которых сложены стены домика, снаружи были отесаны и расписаны под кирпич, имитируя капитальное строение. Все это, как можем судить даже просто по описанию, заметно отличалось от обычных русских бревенчатых построек. Так что вот уже этот первый домик Петербурга программно задавал западный вектор в архитектурном развитии города. Деревянный Петропавловский храм в крепости, о котором я уже говорил, также был выстроен в голландском духе. В частности, он был увенчан шпилем. А позднее с западной стороны была сделана пристройка с двумя башнями и еще двумя шпилями, что еще более придавало ему вид западного католического или протестантского храма. Стены его были обшиты досками и расписаны под желтый мрамор. Напротив Петропавловской крепости через Неву был отстроен большой комплекс Адмиралтейств. Ну, мы сейчас его знаем как

0: Тут следует сказать, что в Петербурге шпили сразу же приобрели важное градостроительное значение. Вообще шпили появились в русском зодчестве в Петровскую эпоху, но здесь они исполняли, помимо прочего, роль ориентиров, которые отмечали важнейшие здания и вообще формировали визуальную структуру города на этом плоском рельефе. И ни в одном другом русском городе, включая Москву, шпили не получили такого значения, как в Петербурге. Центр Петербурга в то время располагался на городовом острове, современном Петроградском, рядом с Петропавловской крепостью. А его сердцем являлась гостиная площадь, раскрытая к Неве. В центре площади находился деревянный Троицкий собор. Он был вторым по значению храмом города. На дальней стороне площади находилось здание гостиного двора. Здесь постоянно что-то происходило. Пьянки, попойки, заключались коммерческие сделки и так далее. И здесь же Петр I отмечал и свои военные победы, и даже устраивал маскарады, что мы знаем из свидетельств современников.
1: Основание Санкт-Петербурга.
2: Область знаний.
0: Все постройки Петербурга оставались деревянными, и вообще почти все первое десятилетие своего существования Петербург был деревянным городом. Петр опасался нападений шведов и того, что эти места, возможно, придется на время оставить. Но ситуация довольно скоро изменилась. Полтавская победа в 1709 году и взятие Выборга обезопасили Петербург от угрозы шведского вторжения. И тогда Петр распорядился начинать здесь каменное строительство. Одним из первых поспешил исполнить царское повеление князь Меншиков, в то время генерал-губернатор Петербурга. А в 1710 году он начал строительство нового каменного дворца на Васильевском острове. А проект составил итальянский архитектор Франческо Фонтана, который до этого перестраивал для Меншикова Лефортовский дворец в Москве. Новый петербургский дворец Меншикова приобрел необычайно торжественный вид. Он поставлен на набережной Невы, его боковые крылья выступают вперед, а в центре фасада на уровне второго этажа устроен балкон на четырех каменных колоннах. Стены поделены на три яруса, в каждом ярусе поставлены пилястры, то есть плоские подобия колонн. И есть предположение, что Франческо Фонтана, проектируя этот дворец, подражал знаменитым римским виллам эпохи Возрождения. На тот момент дворец Меншикова был самым большим и представительным в Петербурге, и сам Петр со свойственной ему непосредственностью пользовался дворцом Меншикова для проведения собственных официальных церемоний и празднеств. Но это, конечно, не значит, что у Петра не было своего дворца. Почти одновременно на Адмиралтейском острове, то есть через него, напротив, был построен каменный царский дворец. Но он был гораздо скромнее дворца Меншикова, да и Петр почти не жил в нем, поскольку постоянно находился в разъездах. Этот дворец выполнял скорее символическую функцию царской резиденции. Высокий статус нового города должна была подчеркивать летняя резиденция дворца с обширным парком. Место для нее выбрал сам Петр на месте бывшей усадьбы шведского офицера Канау. В качестве дворца изначально был использован старый деревянный дом Канау, а рядом был разбит большой сад, который включал часть прежней усадьбы. В 1711 году в летнем саду началось строительство каменного дворца. По желанию Петра дворец был с трех сторон окружен водой. Для этого от берега будущей Фонтанки, тогда она носила имя Безымянный Ерик, был вырыт особый гаванец. И вода подходила вплотную к стенам дворца, так что из его окон казалось, что он плывет по речному простору. А позднее, уже во времена Екатерины II, когда возводились каменные набережные Невы, берег был подсыпан, и дворец оказался отодвинут от воды. Был засыпан и гаванец, и в таком виде он, дворец, предстает в наши дни. По желанию Петра, интерьер летнего дворца напоминали дом богатого бюргера. Это была не столько парадная резиденция, сколько место отдыха царя и его семьи. Ну и, конечно, стоит сказать о самом летнем саде. Это был регулярный, так называемый французский парк, украшенный многочисленными скульптурами. А Петр также хотел иметь в своем саду фонтаны и разные водяные затеи. Но это дело двигалось ни шатко, ни валко, поскольку русские мастера не имели соответствующего опыта. Ну, собственно, когда наконец-то удалось наладить водозводные механизмы, река Фонтанка и получила свое название, поскольку из нее бралась вода для фонтанов. В 1712 году Петербург был официально объявлен столицей русского государства. Но что это была за столица? В ней не нащупалось.

0: насчитывалось даже десятка каменных зданий. Желая как можно ускорить строительство города, а также собрать лучшие кадры со всей страны, в 1714 году Петр объявил указ, запрещавший каменное строительство повсюду в России, кроме Петербурга. Сюда вызывались освободившиеся мастера-каменщики из Москвы, из Новгорода, из других мест, а руководить ими должны были профессиональные архитекторы, естественно, иностранцы. А, разумеется, новой столице требовались соответствующие ее статусу сооружения, ну, например, главный храм. Старый деревянный собор в крепости требовалось заменить новым каменным зданием. Проект его составил неутомимый труженик, архитектор Доменико Трезини. Он был приглашен Петром I в Россию как специалист по фортификации, но показал себя великолепным архитектором-практиком.
1: Область знаний.
2: Реклама.
3: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена, более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
4: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Радио «Звезда».
6: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
7: Основание Санкт-Петербурга. Рассказывает искусствовед, старший научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени Щусева Кирилл Пастернак.
1: Область знаний.
0: Скорее всего, по указанию Петра, Трезини задумал новый собор не в традиционных формах русской церковной архитектуры, а по образцу протестантских церквей. Внутри храм разделен рядами колонн на три продольные части, три нефа. Такая структура называется базиликой. И даже иконостас не столько скрывает алтарь, сколько открывает его через огромную арку, украшенную множеством скульптур. Нижняя часть восточного фасада собора воспроизводила фасад знаменитой церкви Иль-Джезу в Риме, один из наиболее авторитетных образцов для всей европейской храмовой архитектуры. Эта церковь, конечно, была хорошо известна Трезине, который бывал в Риме. Колокольня же собора явно была создана под влиянием прибалтийских церквей. Таким образом, Трезине возвел над итальянским фасадом североевропейскую башню. И так был создан новый архитектурный образ, ставший одним из символов Петербурга. Перенос в Петербург, русской столицы, дал сильнейший толчок градостроительной деятельности. В январе 1716 года Петр утвердил план регулярной застройки Васильевского острова, составленный Доменико Трезине. Жилую застройку намечалось вести прямоугольными участками. На острове были запланированы большие площади с величественными храмами. В некоторых местах, где кварталы срезались береговой линией, Трезине предложил ступенчатое расположение домов. Следуя изгибу берега, дома выступали относительно друг друга, что создавало иллюзию очень обширной каменной застройки. Тут надо сказать, что у Петра постоянно возникали все новые и новые идеи относительно планировки города. В 1717 году приглашенный Петром французский архитектор Жан-Батист Александр Леблон составил свой проект застройки Петербурга. Он стал первым планом, в котором город рассматривался как единый цельный организм. И это была невероятно красивая схема. А по мысли Леблона храм располагался в виде правильного овала внутри городских укреплений. Центр города Леблон запланировал на Васильевском острове. Здесь он предусмотрел три главных центра. Один государственный, с дворцом царя на пересечении четырех каналов. Вокруг дворца был разбит парк. Второй центр общественный. Здесь должны были расположиться здания Сената и городской ратуши с площадью перед ними. Площадь раскрывалась в сторону моря. Она должна была быть украшена статуей Петра I, триумфальной колонной и башней, по всей видимости, маяком. Третий центр города – это центр искусств и ремесел. Им должна была стать Академия искусств, которую Леблон предполагал расположить рядом с усадьбой Меншикова. За границу города, за крепостные стены в предместье выносились скотобойни, больницы, госпитали, кладбища и другие заведения, которым не место в черте города. Леблон, наверное, провел над этим планом немало бессонных ночей. А когда его разглядываешь, то поражаешься, насколько там все продумано. Каждая линия наполнена смыслом. Каждый проспект завершается площадью, монументом или раскрывается на водные просторы. Но проект этот был слишком масштабен, слишком сложен, а Петр был слишком нетерпелив. Царь быстро потерял к нему интерес и вернулся к более простым, но и более реалистичным предложениям Трезине. Петру хотелось как можно скорее увидеть свой город во всем великолепии, поэтому деревянные постройки маскировали под каменные. Фасады раскрашивали под кирпич или мрамор, что было сделано еще и в первом домике Петра I. А чтобы добиться единства в архитектуре, Доменико Трезине создал первые в русской истории типовые проекты жилых деревянных домов. Существовало несколько их вариантов для людей разного уровня доходов. Дома эти ставились не по русскому обычаю в глубине участка, а вдоль улицы, составляя сплошной фасад. Такая единая фасадная застройка стала характерной чертой Петербурга, которая зримо отличала его от всех других русских городов. Еще одним важным замыслом Петра было устройство недалеко от Петербурга нового мужского монастыря во имя святого Александра Невского. Этот монастырь должен был стать главной обителью России. А место для него было выбрано не случайно. В то время считалось, что именно здесь стояла знаменитая Невская битва. Но на самом деле она произошла выше по течению Невы.
7: Основание Санкт-Петербурга.
1: Область знаний.
0: Первоначальный проект монастырского комплекса составил Доменико Трезине. Интересно, что здесь архитектор, опять же, с ведома Петра, пытался внедрить новый тип монастыря. Обычно русские монастыри представляли собой конгломерат самых разных построек, часто не объединенных какой-то общей темой. А новый же монастырь образовывал единый комплекс, и фактически это было одно здание, которое включало и кельи, и парадные здания, и малые церкви, и собор. Строительство его растянулось на весь XVIII век, став одним из самых значительных столичных долгостроев, и было завершено уже в правлении Екатерины II с многочисленными отступлениями от изначального замысла. Сейчас Александр Невский монастырь, Лавра, находится уже в черте города, но тогда он располагался за пределами Петербурга. И именно благодаря такому его расположению появилась улица, которой со временем предстояло стать главной парадной магистралью города. Собственно, изначально это была просто дорога, которая вела из Петербурга в Александро-Невский монастырь. Частично она представляла собой просеку, частично аллею, обсаженную деревьями. А на западный манер ее стали называть Невской перспективой, то есть проспектом. И до 1730-х годов здесь почти не было домов. Основная застройка города тогда концентрировалась вдоль Невы. И лишь впоследствии, на протяжении XVIII века, Невский проспект обстраивался роскошными домами, дворцами и впоследствии стал самой знаменитой улицей города. В 1721 году, после победы над шведами, Петр I принял титул императора. И надо сказать, что это был не просто почетный титул. Он свидетельствовал о новой роли России в международных делах. Понятно, что императору теперь требовалась новая обширная резиденция. Прежний Зимний дворец, несмотря на все перестройки, был мал и скромен. И вот на его месте появилось новое роскошное сооружение, украшенное колоннами и скульптурами. А работами руководил, вероятно, Трезини. К этому же времени была полностью завершена каменная фасадная застройка набережной Невы от Летнего сада до Адмиралтейства. Правда, долгое время этот фасад оставался только ширмой, за которой скрывалась беспорядочная деревянная застройка. Но со стороны Невы этой деревянной застройки видно не было, и сплошная линия домов производила большое впечатление. Как и ранее в Москве, в Петербурге возводили здания неизвестных старой России типов. Не храмы, не дворцы, а нечто совершенно новое. Одним из таких зданий стала Кунсткамера. В то время здесь размещалось не только собрание редкостей, но также аудитория и библиотека Академии наук. Здание Кунсткамеры, пожалуй, самое барочное сооружение Петровского Петербурга. Фасад ее центральной части не прямой, а изгибается. Над ним возвышается башня, чьи округлые формы противопоставляются вогнутым стенам нижнего яруса. Башня венчается изящным куполом с моделью небесной сферы. Этот купол, правда, появился лишь в 20 веке, но исполнен по чертежам 18 столетия. В заключение мне хотелось бы затронуть тему цены строительства Петербурга. Нередко приходится слышать, что он стоит на костях. Но на самом деле это черная легенда, которая распространялась еще при жизни Петра I и его недоброжелателями, в первую очередь старообрядцами. Есть, пожалуй, единственный подтвержденный эпизод огромной смертности в 5000 умерших в течение 2 месяцев. Это произошло в 1708 году, когда шведы вышли к Неве выше по течению и перекрыли поставку продовольствия в Петербург. Но это было чисто военное событие. Что же касается смертности на строительстве города, то она на самом деле никогда не превышала средние для своего времени показатели. 28 января 1725 года, по старому стилю, император Петр Великий скончался. Чтобы понять, насколько все в Петербурге зависело от его воли, достаточно упомянуть следующий факт. Всего за полгода население города сократилось почти вдвое. Большинство петровских проектов было свернуто. Новый расцвет Петербурга относится лишь к 1730 годам.
7: Рассказывал искусствовед, старший научный сотрудник Государственного музея архитектуры имени Щусева Кирилл Пастернак.
6: Область знаний.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Владимир Путин сегодня отправляется в Казахстан с трехдневным государственным визитом. В Астане его встретит президент Касым-Жомарт Токаев. Лидеры проведут неофициальный обед, а затем двусторонние переговоры. Путин также примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В преддверии визита президент подчеркнул, что Россия намерена развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном. Хабаровский край представит на Восточном экономическом форуме новые модели боевых FPV-дронов. Кроме того, регион продемонстрирует линейку специализированной техники. Подробности раскрыл агентство ТАСС губернатор края Дмитрий Демешин.
2: В этом году участники Восточно-экономического форума с широкой линейкой того, что производит наш край, смогут ознакомиться. Наши технологические флагманы, это Сухой Суперджет 100, это наши лучшие в мире линейки боевой истребительной авиации, это и Су-35, и Су-57, которые уверенно производятся на территории Хабаровского края. И большое количество продукции высокотехнологического сегмента. Мы сейчас уходим в роботизацию. Надеюсь, что к осени нам будет что показать.
1: Демешин отметил, что будет представлена линейка дронов «Заноза», «Воробей», «Пчела», «Шершень», «Шмель», гражданский дрон «Валькирия» с вертикальным взлетом, современные беспилотные летательные аппараты «Стриж», различные грузоподъемности, самоходная гусеничная платформа «Хабаровск» и многое другое. 11-й Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Верховный суд России впервые обобщит судебную практику по делам, связанным с использованием искусственного интеллекта. Такое поручение дал председатель высшей судебной инстанции Игорь Краснов. Анализ пройдет по всем видам судопроизводства. Это нужно для выработки единых подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий, сообщает пресс-служба Верховного суда России. В КНДР прошли испытания новой системы тактических крылатых ракет, управляемых технологией искусственного интеллекта, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Запусками наблюдал Ким Чен Ын. Ракета способна точно поражать цели на расстоянии до 100 километров. Для навигации она использует высокоточную систему самонаведения и технологию сопоставления местности. О погоде. Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за ожидаемой во второй половине дня грозы с дождем. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Начинаем занятия гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь. Встаньте прямо. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре.
4: Вставать с дивана не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: Ходьбу закончить. Теперь проделайте водную процедуру.
5: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Москва и Петербург в русской литературе. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
8: Область знаний.
10: Соперничество Москвы и Петербурга выливалось не только в политическом плане, но и в плане культурном. Эти две столицы образовали своего рода два полюса русской культуры, русской литературы. И два полюса состояли из совершенно противоположных образов. Почему так получилось? Дело в том, что основу этих противоположных образов дала история. Петербург – это город, как известно, построенный по плану, город искусственный, город, который возник как бы из пустоты, по замыслу гениального ума. И вообще-то с городами так бывает крайне редко. Обычно города возникают на месте поселений, история которых уходит корнями в далекое прошлое, так что достаточно сложно бывает установить дату основания, да, когда возник город. И Москва – это как раз город вот такого традиционного типа. Это естественный город. И отсюда начали образовываться ассоциации противоположные, окружавшие Петербург и Москву. Петербург – это город как бы не настоящий, неестественный. Это город, в котором все противоположно обычному течению жизни, обычному ходу истории. Это с одной стороны, а с другой стороны, конечно, это город, представляющий из себя торжество человеческого духа, особенно представители классицизма этому были очень рады, потому что один из популярных в классицизме образов – это образ человека, подчиняющего себе природу. Мы можем вспомнить одну из от Ломоносова, где развивается как раз вот такой образ. Образ Елизаветы Петровны, подчиняющей себе Вселенную, образ человека науки, подчиняющего себе мир. Таким образом, Петербург – это город имперский, город блистательный, а с другой стороны, город абсолютно неестественный. И вот эта неестественность, она вливалась еще в одной плоскости, о которой будут очень много рассуждать писатели в своих произведениях. Естественно, в Петербург ехали для того, чтобы делать карьеру, и необходимость карьерного роста влияет на твое поведение. То есть Петербург – неестественный город, и люди в этом городе такие же неестественные. Интересно, что в русской классической литературе Петербург – неестественный город оказывался противоположен Москве. Москва, наоборот, город, в котором все ведут себя естественно, в котором люди настоящие, потому что ну, им не нужно ни к чему стремиться. Любопытно, что противоположность двух городов, противоположность ассоциаций до сих пор выражается в мемах и анекдотах. Можно сказать, что современная массовая культура подхватила вот эту традиционную оппозицию. Можно вспомнить анекдоты про петербуржца, который едет на работу, но останавливается для того, чтобы посмотреть на сбитого голубя и порассуждать о бренности мира, о бренности человеческой жизни. И москвича, который опаздывает на работу, осталось 2 минуты, и он переходит на сверхскорость.
9: Москва и Петербург в русской литературе.
8: Область знаний.
10: Как же противоположность образов выражала себя в классической литературе XIX века? Ну, конечно, говоря о неестественности с одной стороны и блистательности с другой стороны Петербурга, мы должны вспомнить Пушкина и его поэму «Медный всадник». Вначале Пушкин рассуждает о том, что Петербург – это как раз детище великого ума. На берегу пустынных волн стоял он, дум великих полн, и вдаль глядел. Пред ним широко река неслася, бедный челн по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там. Прошло 100 лет, и юный град – полночных стран краса и дива, из тьмы лесов и стопи блат вознесся пышно, горделиво. То есть вот он, прекрасный город, который возникает по гениальному замыслу, вот как бы из пустоты. Но мы помним финал этой поэмы, которая посвящена страшному наводнению, жертвам страшного наводнения. Одной из жертв оказывается невеста главного героя поэмы. И, видя разрушенный дом своей невесты, главный герой сходит с ума, Он приходит к памятнику Петра, и вот здесь Пушкин как раз и говорит о той проблеме, которая возникает в пространстве Петербурга. Петербург – это детище великого ума, но какую цену приходится платить простому человеку, маленькому человеку, если мы используем этот стереотип, да, какую цену приходится платить маленькому человеку за подобные исторически важные свершения. То есть большое дело в историческом масштабе, образование столицы, оно оказывается катастрофой для людей. Давайте посмотрим на этот фрагмент. Евгений вздрогнул, прояснились в нем страшно мысли. Он узнал и место, где потоп играл, где волны хищные толпились, бунтуя злобно вокруг него, и львов, и площадь, и того, кто неподвижно возвышался во мраке медную главой, того, чьей волей роковой под морем город основался. Ужасен он в окрестной мгле. Он, соответственно, Петр. Какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта, а в всем коне какой огонь. Куда ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной на высоте уздой железной Россию поднял на дыбы? То есть вот, пожалуйста, да, куда ты скачешь, гордый конь, какую еще цену нам придется заплатить в будущем? И как чувствует себя Россия, которую подняли на дыбы? Как чувствует себя маленький человек, который только что потерял невесту, счастье которого перечеркнуто? Перечеркнуто по воле того, кто построил город, в общем-то, в крайне опасном месте. И таким образом Петербург все больше и больше обретает черты инфернальности, потусторонности. Это город, построенный на костях. Это город, в котором контакт со смертью особенно хорошо ощутим. И вот эту линию уже подхватывает, конечно, один из первых мистиков в русской классической литературе, Николай Васильевич Гоголь. И мы можем вспомнить и его классическое произведение «Шинель», которое вообще-то заканчивается, как мы помним, появлением привидения. Любопытно, что только в образе привидения главный герой и может претендовать на какую-то справедливость, на какое-то внимание к себе. Мы можем вспомнить и другое произведение Гоголя «Невский проспект», в котором Гоголь рассуждает о Невском проспекте как лице Петербурга, как его визитной карточке, следующим образом. «О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащом своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется. Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? Ничуть не бывало. Он весь состоит из своего сюртучка». Ну и дальше тут он рассуждает о том, что, в принципе, все люди, которых мы встречаем в Петербурге, это люди, играющие определенные роли, сильно расходящиеся с их реальной жизнью. Но дальше Гоголь делает фантастическое обобщение. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенную массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейтеры кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде. То есть, да, обратите внимание, в Петербурге сам демон зажигает фонари для того, чтобы ввести нас в заблуждение.
8: Область знаний.
0: Радио «Звезда».
8: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Москва и Петербург в русской литературе. Рассказывает кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
8: Область знаний.
10: Гоголь достаточно много писал о Петербурге, и характеристики весьма и весьма интересные. Например, следующее. Петербург – аккуратный человек, совершенный немец, на все глядит с расчетом, и прежде нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман. Москва – русский дворянин, и если уж веселиться, то веселиться до упаду, и не заботиться о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане. Москва – большой гостиный двор, Петербург – светлый магазин. Москва нужна для России, для Петербурга нужна Россия. Аура Петербурга как гиблого места, как место, сводящего с ума, пространство, в котором сама природа против человека ополчилась. Вот эту линию продолжают многие классические писатели. И мы, конечно, можем вспомнить Достоевского и его роман «Преступление и наказание», в котором Петербург тоже играет большую роль. Можно сказать, что одна из тех вещей, которые вводят в тяжелое психическое состояние главного героя Раскольникова, вот одной из тех вещей является как раз Петербург. Город, источающий смрад. Город, в котором все сводит с ума, в котором буквально на каждой улице главный герой сталкивается со страшными образами человеческого страдания и разложения. Когда он видит, изнасилованных подростков, когда он видит проституток, пьяных, людей, которые бросаются в воду, и так далее, и тому подобное, все это давит на него и является одной из причин того, почему он все-таки решается пойти на страшное преступление. Поэтому можно предположить, что если бы Раскольников жил в каком-нибудь более приятном месте, может быть, и не пришлось бы убивать старушку-проценщицу, или, по крайней мере, его путь к совершению преступления был бы чуть более длинным. А теперь Москва. Город, который сейчас чаще всего оказывается связан как раз с идеей карьерного роста, с идеей того, что человек играет какую-то роль, перевоплощается. Вот в XIX веке, как мы уже поняли, Москва как раз воспринималась как пространство дома, уюта. Москва купеческая, Москва связана с прошлым, с историей. Это естественный город, в котором мы и можем ощутить свой контакт с прошлым. Да, Москва старая, отстающая от модных тенденций, но она и не стремится бежать впереди паровоза. И если про Петербург тот же Гоголь пишет, что на Петербурге же нет никакого характера, потому что иностранцы, которые сюда попадают, обжились и не похожи на иностранцев, а вот русские, наоборот, корчат из себя иностранцев, то в Москве вы как раз и можете увидеть тот самый настоящий русский характер. Москва дает приют всем. Москва распахивает свои объятия для любого человека. И здесь мы можем вспомнить, например, стихотворение Цветаевой, которая очень любила Москву. «Москва, какой огромный страноприимный дом! Всяк на Руси бездомный, мы все к тебе придем. И льется аллилуйя на смуглые поля, я в грудь тебя целую, московская земля». Или другое, также цветаевское. «У меня в Москве купола горят, у меня в Москве колокола звонят, и гробницы в ряд у меня стоят, в них царицы спят и цари». То есть мы видим вот этот непосредственный контакт с прошлым, который как раз и возможен в московском пространстве.
9: Москва и Петербург в русской литературе.
8: Область знаний.
10: Можно вспомнить и рассказ Бунина «Чистый понедельник», который был написан уже в эмиграции, и в котором автор пытается воплотить все то, чего он лишен, чего уже нет, не существует. Уже свершилась революция, гражданская война. Многие из тех мест, о которых он пишет, уже утрачены, или, по крайней мере, он отчетливо понимает, что он их уже не увидит, поэтому в этом рассказе с любовной линией на самом деле немаловажную роль играет и Москва. можно сказать, сложные, запутанные любовные отношения главных героев тесно сплетены с Москвой. Кратко напомню сюжет. В центре внимания молодой человек и девушка. У них есть деньги. Молодой человек безумно любит девушку. Она принимает его ухаживание, но почему-то не отвечает ему взаимностью. И на протяжении всего рассказа главный герой пытается разгадать, что же происходит в душе его любимой, почему она ведет себя так. Более того, она сама говорит, что она не может понять, что с ней происходит. Пытаясь разгадать эту загадку, они посещают разные знаковые исторические места, где героиня как раз и задается вопросом, а настоящая Русь, она какая? Может быть, проблема героини в том, что она оторвалась от корней? Может быть, она должна вернуться к тому, что когда-то было в нашей культуре. Она едет, например, на службу в монастырь. Она читает древнерусские произведения. В частности, герои обсуждают повесть о Петре и Февронии, которая за счет своего любовного сюжета тоже оказывается в какой-то параллели с тем, что происходит с героями и с тем духовным маршрутом, который складывается у главной героини. И получается, что именно в пространстве Москвы вы и можете сократить дистанцию между вами и прошлым. Прошлого как будто бы нет, вы можете преодолеть. Вы можете прикоснуться к истокам, например, случайно заметив икону в ресторане, икону Богородицы Троеручицы, которую главная героиня называет по-настоящему азиатской, но при этом в этом и есть русский характер, который она тоже чувствует в себе. И, возможно, именно пространство Москвы и позволяет героине наконец-то найти ответ на вопрос, кто она, чем она должна заниматься, должна ли она быть вместе с этим молодым человеком, любящим ее без памяти. Соперничество Москвы и Петербурга продолжается до сих пор, однако, как мне кажется, произошла смена ассоциаций. И теперь для нас уже Петербург является пространством, в котором люди могут жить так, как хотят, рассуждать о бренности мира и никуда не торопиться. А Москва описывается и показывается в кино как город, в котором все бегут и часто не задумываются о том, как складывается их жизнь.
9: Рассказывала кандидат филологических наук, лектор, преподаватель литературы в лицее Высшей школы экономики Елизавета Косилова.
8: Область знаний.
9: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
5: Уровень воды в реке Урал,
11: Центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
12: Российские космонавты совершили
13: государственную думу после проекта о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
14: 1950. Название города Пермь.
15: Александр Константин Симонов.
8: Утро на Радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на Радио Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
17: Реклама.
18: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
19: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
20: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
21: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
22: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправил свои легионы еще и к столице тогдашней Российской империи. Петербург во время Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 12 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Украинские войска резко увеличили интенсивность атак на Запорожскую атомную станцию и ее город-спутник Энергодар после временного перемирия, объявленного Россией по случаю 9 мая. Киев начал бить по сотрудникам станции и мирным жителям, заявил агентству ТАСС директор Запорожской станции Юрий Черничук.
2: Ситуация действительно резко обострилась, увеличилось максимальное количество обстрелов, обстрелы и артиллерийские, и на порядок увеличилась дроновая активность, началось воздействие на гражданское население, на сотрудников станции, которые непосредственно находились на рабочих местах, и водители транспортного цеха, и сотрудники других подразделений, которые при выполнении работы своей подвергались атакам.
1: Очередная массированная атака дронов ВСУ на Энергодар была совершена минувшей ночью. Зафиксированы сбросы с тяжелых гексокоптеров типа «Баба-Яга» и атаки FPV-дронов. Также в результате атак часть города осталась без электричества, сообщили в администрации Запорожской АЭС. Вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил президенту Владимиру Путину о ходе ярового сева. Из-за неблагоприятной погоды в ряде регионов работы шли непросто, однако аграрии используют все погодные окна. На данный момент засеяно уже значительно больше половины всех необходимых площадей, сказал Патрушев. Кроме того, он заверил, что ситуацию с распространением в ряде регионов России заболеваний животных удалось стабилизировать. Замсекретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багири заявил, что Тегеран продолжает непрямые переговоры с Соединенными Штатами. Об этом он сообщил на международном форуме по безопасности в Москве. По словам иранского политика, вопрос обогащенного урана на повестке не стоит. Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что проект мирного договора с Ираном почти согласован. Мошенники пытаются вовлекать детей и подростков к преступлениям через видеоигры и мессенджеры, сообщили в Министерстве внутренних дел. Ребенку предлагают перевести деньги для покупки игровой валюты. После транзакции жертвы убеждают, что средства были якобы направлены на финансирование ВСУ. Затем несовершеннолетнего запугивают и угрожают сообщить все в правоохранительные органы. Чтобы урегулировать проблему, они склоняют ребенка к новым переводам денег или к преступлениям. О погоде. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за грозы с дождем. Предупреждение действует с полудня до 8 часов вечера. В отдельных районах ожидается гроза и усиление ветра. Температура днем составит от 13 до 15 градусов. Специалисты призывают горожан быть осторожными на улице. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня. На радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Сегодня можно сказать, что между Москвой и Санкт-Петербургом налажено отличное сообщение. 1.5 часа самолетом, менее 4 часов на скоростном поезде, на автомобиле по платной трассе 7 часов. Фантастика! О таком многие поколения наших предков даже не мечтали. А мечтали они хотя бы просто о хорошей дороге. Мечтали. И сутками напролет в жару и холод тряслись по колдобинам и деревянным гатям, вязли в непролазной грязи и отдавались на милость прочим прелестям направления, которое уже в наше время назвали сначала трассой Е-95, а потом магистралью М-10.
1: Пути сообщения. Трасса Москва-Санкт-Петербург.
2: Когда царь Петр перенес столицу из Москвы в Петербург, он повелел проложить между городами всесезонную гужевую дорогу. Повелеть-то повелел. Окончательно его замысел воплотили уже при императрице Елизавете Петровне в 1746 году. Открыли сквозное движение, обустроили 24 почтовые станции для отдыха и смены лошадей. По сухим местам расчистили проезжую часть, пыльную летом и раскисающую в межсезонье. А на топких участках поверх вязанок хвороста вплотную уложили бревна. Поэтому настилу уже можно было передвигаться и в дождь, и в грязь. Правда, при этом терпеть невероятную тряску. Трясло так сильно, что по такой дороге даже летом зачастую ездили на санях. После войны с Наполеоном началось строительство нового Московского шоссе. На нем опробовали передовую технологию шотландского архитектора и строителя Джона МакАдама. Полотно практически на всем протяжении засыпали щебнем. По «Макадамке», как называли дорогу ямщики, ездить стало значительно лучше. Но некоторые участки отремонтировать не удалось. Очевидцы жаловались, что между Торжком и Крестцами приходилось ездить по старой дороге. И во многих болотистых местах на многие десятки верст по бревенчатой грабле. Проезд по ней был настоящей пыткой. Тем не менее, совсем скоро по шоссе запустили первый общественный транспорт – дилижансы. Значит, дела обстояли не так уж скверно.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: После того, как началось движение по Николаевской железной дороге, за перспективным шоссе следить почти перестали. Конечно, латали по необходимости самые проблемные места. Чинили мосты, засыпали ямы. А в начале 20 века устраивали на такой дороге автомобильные соревнования. До финиша доезжали не все. Серьезно взялись за дорогу в середине 30-х годов, но, кажется,

0: Сегодня, конечно, другое дело. Настали счастливые времена для водителей и автопутешественников. Хочешь по старой дороге – езжай, хочешь по новой – лети. Вспомнили пробки в Вышнем Волочке и прочие прелести. Выдохнули, вытерли пот со лба и улыбнулись. Потому что главный дорожный позор России ушел в прошлое. Кто ездил, тот знает.
1: Трасса Москва-Санкт-Петербург. Пути сообщения. Река истории. История реки. Нева.
2: Племянник знаменитого архитектора Доменико Трезини Джузеппе тоже всю свою жизнь работал в городе на Неве. Обрусел, стал зваться Осипом Петровичем. И дела у него шли прекрасно. Одна беда – не дал ему Бог детей в официальном браке. Сколько они с женой Марией не пытались. А потом супруга и вовсе уехала на родину в Швейцарию, где через несколько лет умерла. Осип Петрович погоревал, да и прижил, как тогда говорили, ребеночка со служанкой-немкой. Некая Шарлотта Гарб родила ему дочку. В это время императрица Елизавета Петровна решила навести порядок с моралью и нравственностью в обществе. Под ее высочайшую метлу попали и те, кто жил, как бы сейчас это назвали, в гражданском браке. И вот однажды к Трезини заявились караульные.
3: «Имею предписание арестовать девицу Гарб, как живущую с архитектором непотребным образом».
2: Осип Петрович взялся за шпагу. Бился архитектор за свою Шарлотту отчаянно, но его скрутили. В результате арестовали всех троих. Осипа-то Петровича вскоре выпустили. А вот Шарлотте с дочерью выдали из казны 35 рублей, посадили на корабль и отправили в Германию. Не доплыл корабль, утонул. А с Трезини затребовали 35 рублей обратно.
4: «Казна, государыни, потрачена из-за вашей вольности поведения. Извольте возместить!»
2: Катила свои волны Нева. Трезини горевал, но канцелярию это не волновало. Главное, чтобы казна была цела.
1: Нева. Река истории. История реки.
5: Что вы говорите?
6: Эрмитаж. С этим словом может быть связан только один образ. Главный музей Петербурга и страны – восхитительной красоты дворец, в котором собрана уникальная коллекция предметов искусства. Современный Эрмитаж – это больше 350 залов. И это только те, что открыты для посетителей. Основа художественного собрания была заложена в 1764 году, когда Екатерина II получила из Берлина несколько сотен весьма ценных картин из частной коллекции одного торговца. Тот обязался поставить русской армии партию зерна, но обещание не выполнил. И в счет долга отдал полотна Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка и еще доброго десятка художников голландско-фламандской школы. Императрица распределила сокровища по своим покоям, где их могли увидеть или члены императорской семьи, или прислуга, или гости дворца. Но многим ли разрешено входить в опочивальню первого человека в государстве? Конечно, нет. И как раз поэтому французское слово «эрмитаж» как нельзя лучше подходило для обозначения места хранения художественной коллекции. На русский оно переводится как «приют отшельника». Говоря проще, место, предназначенное для одного человека. Прошли десятилетия, императорская семья открыла сокровищницу для свободного посещения, появилась и

0: исчезло государство большевиков, но существительное «Эрмитаж» по-прежнему используется в качестве названия главного художественного музея России. Хотя ежегодно сюда приходят несколько миллионов посетителей. Ну какой же это приют отшельника?
1: Да что вы говорите? Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Праздник середины осени, или Джунцюцзе, один из самых поэтичных и любимых праздников в Китае. Его отмечают в 15-й день 8-го месяца по лунному календарю. В эту ночь на небе появляется самая яркая и круглая луна года. Именно поэтому праздник часто называют праздником полной луны. С астрономической точки зрения все просто и красиво. Луна в этот день находится точно напротив Солнца и полностью освещена. Осенний воздух обычно сухой и прозрачный, поэтому Луна кажется особенно большой и близкой. В древнем Китае люди внимательно следили за небом. По Луне определяли время для сельских работ и строили календарь. Полная осенняя Луна символизировала завершение цикла и щедрый урожай. Но значение праздника выходит далеко за пределы астрономии. Круглая луна стала символом целостности и семейного единства. В китайской культуре круглая форма всегда означала гармонию. Поэтому в этот вечер семьи стараются собраться вместе, даже если для этого нужно преодолеть большое расстояние. Совместный ужин в ночь полной луны считается очень важным.
2: Человек и время.
1: Главное угощение праздника – лунные пряники. Они тоже круглые и часто украшены узорами или иероглифами с пожеланиями счастья. Начинки бывают разными – паста из лотоса, красная фасоль, орехи, соленый желток. Желток символизирует луну внутри пряника. С праздником связаны и красивые легенды. Самая известная – история о богине Чан-э, которая взлетела на Луну и осталась там навсегда. В эту ночь люди смотрят на Луну и вспоминают близких, которые сейчас далеко. Праздник середины осени напоминает о том, что даже на расстоянии можно чувствовать связь и тепло.
2: Человек и время.
3: Москва. Экскурсия в одном из столичных музеев.
4: Реформатор и премьер-министр Российской империи Петр Аркадьевич Столыпин – представитель сразу нескольких старинных династий. Он был правнуком Александра Суворова и троюродным братом Михаила Лермонтова.
3: Столыпин учился в Санкт-Петербургском императорском университете. Одним из его преподавателей был Дмитрий Менделеев, у которого молодой студент получил оценку «отлично» по химии. Еще не окончив учебу, 22-летний Петр женился на фрейлине императрицы Марии Федоровны, Ольге Нейгард. Венчанию предшествовали трагические события. Девушка уже была помолвлена со старшим братом Столыпина Михаилом, который на дуэли с князем Иваном Шаховским получил фатальное ранение и прожил всего 2 дня. Согласно семейному преданию, находясь при смерти, Михаил сам пожелал, чтобы младший брат Петр женился на его невесте. И вскоре состоялась еще одна дуэль. Столыпин вызвал Шаховского к барьеру, чтобы отомстить за гибель родственника.
5: «Сходитесь!»
3: Каждый из поединщиков получил ранение, но остался жив, после чего взаимные претензии были исчерпаны. А последнюю волю погибшего брата Столыпин исполнил. Он женился на Ольге Нейгард. В этой семье родились 6 детей. 1 мальчик и 5 девочек. Вторая дочь Петра Аркадьевича, Наталья, вышла замуж за князя Юрия Волконского. Столыпины, Лермонтовы, Суворовы, Волконские.
0: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
6: Сегодня в программе «Область знаний». Чума в средние века. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Богдан Ходаченко. Сейчас новости технологий. Верховный суд России впервые обобщит судебную практику по делам, связанным с использованием искусственного интеллекта. Такое поручение дал председатель высшей судебной инстанции Игорь Краснов. Анализ пройдет по всем видам судопроизводства. Это необходимо для выработки единых подходов к правоприменению в условиях стремительного развития цифровых технологий. Отечественное программное обеспечение закрыло свыше 180 направлений, где раньше не существовало российских аналогов. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
3: 70% от того, что было запланировано 4 года назад, уже сделано. Это важно, потому что у нас из 175 задач 120 уже реализовано. У нас около 200 миллиардов рублей инвестировано в промышленное обеспечение, в тяжелый софт, так называемый, за эти 4 года. Это достаточно серьезно. Мы сегодня, в этом году, впервые на ЦИПРе обсуждали не то, что нужно сделать, а расширение функциональных возможностей того, что мы сделали.
2: Государство поддерживает IT-решения для импортозамещения ключевых отраслей, в том числе с помощью грантов. Из списка товаров для параллельного импорта в Россию исключили более 30 позиций, в том числе компьютерную технику от Acer, Asus, HP, Samsung, Intel и SanDisk. Упрощенный ввоз был без разрешения, правообладателя для них больше не действует. Под ограничение также попала продукция Oral-B, электробритвы Браун и ряд других товаров. В Минпромторге заявили, что отечественных аналогов достаточно, а новые меры будут способствовать развитию российской промышленности. Виртуальной картой-тройкой в московском транспорте за 2 года воспользовались более 16 миллионов раз. Сервис запустили в мае 2024 года. Это цифровой аналог пластиковой транспортной карты. Оформить тройку можно в приложении «Метро Москвы» и пополнить онлайн. В будущем добавят оплату по технологии NFC на Android. Южнокорейский мессенджер KakaoTalk подал заявку в Роспатент на регистрацию своего бренда в России. Об этом сообщает РИА Новости. Среди возможных направлений использования товарного знака указаны программы, приложения, рекламные услуги, сервисы передачи сообщений и социальные сети. KakaoTalk – популярное в странах Азии бесплатное приложение для обмена сообщениями и звонков, первая версия которого вышла больше 15 лет назад. Это были новости технологий. Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
1: Премьера на радио «Звезда».
4: Дай 5. 5 удивительных фактов
5: о предметах и явлениях вокруг нас.
4: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Программа создана

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о шоколаде.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Какао-бобы в доколумбовой Америке служили платежным средством. За 10 бобов можно было купить кролика, за 100 – раба. Подделывали шоколадные деньги редко, фальшивомонетчиков казнили.
1: Факт второй.
3: Самый дорогой шоколад делают в Эквадоре из редких бобов сорта «Националь», который 100 лет считался вымершими. Бобы до 5 лет ферментируют в дубовых бочках, а плитку шоколада упаковывают в деревянный футляр. Цена за 50 граммов – $500.
1: Факт третий.
3: Флавоноиды в темном шоколаде улучшают кровоток, снижают давление и риск инсульта. Регулярное употребление шоколада замедляет возрастное ухудшение памяти.
1: Факт четвертый.
3: Какао-масло в шоколаде может образовывать 6 разных кристаллических структур. Но только одна из них дает идеальный блеск, хруст и таяние во рту.
1: Факт пятый.
3: При виде шоколада у заядлых сладкоежек активируются зоны мозга, отвечающие за зависимость. Шоколад легален, но мозг воспринимает его как наркотик.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о шоколаде.
0: Радио «Звезда».
4: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
5: Имя на карте.
6: Санкт-Петербург, рассеянный с улицы Бассейной. Каждый житель северной столицы знает: Бассейная улица соединяет Витебский проспект с улицей Кубинской. Однако не всем известно, что это уже вторая по счету улица с таким названием. А та самая, легендарная Бассейная, на которой проживал человек рассеянный, воспетый Маршаком, называлась так до 1918 года. Сегодня она носит имя Некрасова. Вопрос в другом. Существовал ли на самом деле такой рассеянный человек? Или это полностью выдуманный персонаж?
5: Имя на карте.
7: Лунку. Толщина льда будет разной. Ледостав только начался.
8: Свяжемся, значит, все тросом. Если лед совсем тонкий станет. Где-то, может, и поползем. Да дистанцию держите.
9: Моряки двинулись в сторону восточного берега Шлиссельбургской губы. Пока лед был крепкий, шли друг от друга на расстоянии 10-15 шагов. Когда толщина льда достигла 10 сантиметров, моряки обвязались прочным пеньковым тросом. Продвигались осторожно, иногда ползком. Измеряли прочность и толщину льда. Определяли координаты. Наносили их на карту при свете ручного фонаря, прикрываясь брезентом. Неожиданно случилась беда.
7: Лейтенант, да что с тобой? Под ноги смотреть надо.
8: Нога. Зацепился за что-то. Темнотища.
7: Ну, торосы же здесь повсюду. Идти-то можешь?
8: По-моему, нет.
7: Ладно, ничего. На себе дотащим.
9: Почти 30 километров. Обмороженные, выбивающиеся из сил матросы несли на себе товарища.

0: Часам утра достигли восточного берега и доложили о выполнении задания. Было установлено, что состояние льда позволяет прокладывать ледовую трассу. Дорога была построена за 2 дня. Возведены мосты, настилы, посты связи, ремонтные пункты. Установлены зенитные батареи. Уже 20 ноября по ледяной дороге отправился конный обоз с мукой. А на следующий день пошли автомашины. Героями, трудившимися на ледяной дороге, стали воины всех родов войск, моряки Балтийского флота и Ладожской флотилии. Единственную дорогу, соединяющую Ленинград с Большой землей, жители блокадного города назвали «дорогой жизни».
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Кроме того, военнослужащие восточной группировки освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны. Сообщается также, что в ходе боев за Воздвижевку воины-дальневосточники выбили противника с позиции, взяв под контроль крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистив свыше 530 строений. Потери противника составили более 2 рот живой силы из состава отдельного штурмового полка и отдельной штурмовой бригады ВСУ. Нельзя говорить о том, что саммит ЕАЭС в Астане решит судьбу Армении. Ереван продолжит участвовать в мероприятиях Евразийского экономического союза. На это указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отсутствие армянского руководства на встрече лидеров ЕАЭС в Казахстане представитель Кремля объяснил тем, что оно занято избирательной кампанией. Песков также назвал Армению братской страной, которая получает от России помощь, в том числе в виде льготных цен на газ. Генпрокурор России Александр Гуцан и министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун в Пекине подписали соглашение, которое предусматривает сотрудничество в борьбе с наиболее опасными видами преступлений. Гуцан обратил внимание на общие вызовы, с которыми сталкиваются обе страны в условиях глобализации.
2: Уже сейчас очевидна необходимость расширения перечня преступлений, охваченных конвенцией, для обеспечения суверенного цифрового пространства. Считаю важным продолжить совместные усилия России и Китая для конструктивного решения данной задачи на международной арене. Основой для дальнейшего взаимодействия наших ведомств по всем этим направлениям станет соглашение о сотрудничестве, которое мы сегодня подпишем.
1: Межведомственное соглашение предусматривает содействие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассмотрение обращений о нарушениях прав и других направлениях. В связи со вспышкой Эболы в Африке усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на российских границах, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты следят за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения, говорится в заявлении ведомства. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на сегодняшний день рисков распространения Эболы на территории России нет, завозных случаев не зарегистрировано. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствую.
2: Приветствую. Приветствую.
1: Выступая в Праге, президент Молдавии Майя Санду назвала объединение с Румынией способом, процитирую, «исправить историческую несправедливость». Фактически, мы что имеем? На уровне государства, главы государства, впервые прозвучала мысль, которая, в общем-то, ставит под сомнение саму ценность молдавской государственности. Ну и если собственная страна – это, в общем-то, ошибка досадная, то ее статус совершенно очевидно становится условным и подлежащим пересмотру. Мы уже как-то вспоминали с вами в наших беседах разные уголовные статьи, которые очень хорошо подходят под соответствующие эпизоды, такие как, например, измена родине, но и не только. Там до 20 лет лишения свободы. Есть еще статья о сепаратизме, до 6 лет за призывы к отделению территории, 341-я статья о посягательстве на конституционный строй. Когда это изрекает Санду, все выглядит совсем иначе. Но в любом случае, судя по всему, мы наблюдаем очередной этап выхода на новый уровень той самой темы о ликвидации того, что собой представляет Молдавия сегодня.
2: Да, мы выходим на финишную прямую трагедии. Трагедии, связанные с поэтапной ликвидацией молдавской государственности. То, что это заявила Санду буквально сейчас, это выглядит даже как-то запоздало, потому что ее политика, и политика, кстати, ряда ее предшественников, она была как раз направлена на ликвидацию государственности постепенно. Но вот представим себе, что такое страна. Любая страна, она предполагает, что помимо территории есть люди. Эти люди говорят на языке своей страны. Этот язык передается из поколения в поколение. У каждой страны есть своя история, своя литература, своя графика и так далее, свой менталитет, в конце концов. И посмотрите, шаг за шагом молдавский язык заменялся румынским, и теперь в официальных документах нет определения молдавский язык, это румынский язык. Берем образование, науку. История стала историей румын, появилась литература румын, и далее пошли процессы, связанные с реабилитацией армии Антонеску, стали возрождаться и ремонтироваться кладбища румыно-фашистских оккупантов. Ну, понятно, каждый там убитый на войне человек должен быть похоронен, враг он или не враг. Но когда из этого делается пафосное мероприятие патриотического направления, что вот видите, мы нашли, восстановили с официальными лицами, то это уже демонстрация позиции, и позиции вполне конкретной. То есть была Вторая мировая война, да, там были страны антигитлеровской коалиции и гитлеровской коалиции. Туда входила Румыния. Румыния прошла от Прута до Сталинграда и с позором бежала обратно. И вполне понятно, что впоследствии был осужден и казнен Антонеску, его там приспешники и все такое прочее. А сейчас такая ползучая реабилитация этого происходит именно в Молдове, а не где-то там. И это тоже такие вещи абсолютно показательные. По большому счету Санду остается лишь завершить то, что делалось не один год и даже не одно десятилетие. И вот мы с вами видим такие на первый взгляд эпатажные заявления, но, как по мне, это в этом всем присутствует внутренняя логика политики Санду и ее кураторов с Запада.
1: Ну вот все-таки хотелось бы тогда небольшую ретроспективу сделать, несмотря на то, что мы так или иначе тему затрагивали, но, коль уж мы видим именно такую формулировку, объединение с Румынией – это способ исправить историческую несправедливость. Хочется задаться вопросом, что же это за историческая несправедливость такая?
2: Ну вот, с ее точки зрения, историческая несправедливость, что существовавший период оккупации, это период

0: вермахту. И королевская Румыния освободила Бессарабию, и получается тоже несправедливость. Вообще, если оценить то, что она говорит, это достойно каких-то очень громких скандальных тем и историй. Однако поле политическое в Молдавии существенно зачищено, у оппозиции практически нет медиа, нет возможностей к активным контршагам, и поэтому это и как бы прощается, но то, что она говорит, это является вопиющей какой-то историей. Почему? Потому что это можно сравнить, например, с тем, что там Германия начнет говорить, что несправедливо там Калининград, Калининградская область отошли к СССР. Потом там, например, венгры, кстати сказать, могут сказать, что несправедливо Трансильвания отошла к Румынии. Там это тоже один из результатов Второй мировой войны. И это можно довести до абсурда, но она этим занимается. Значит, у нее есть карт-бланш, значит, ее кураторы ей позволяют это сделать. И причина в следующем. И, кстати, в основе нашего анализа и прогноза, который вот прямо сейчас сбылся, это лежало. То есть Молдавия нужна коллективному Западу как плацдарм для продолжения активной, гибридной и даже горячей войны с Россией. Это важнейший логистический узел. Для того, чтобы овладеть этим узлом, коллективный Запад идет на любые шаги. То есть кураторы Санду дают ей полный карт-бланш на подавление оппозиции, на подобного рода заявления. И, кстати, если взять линейную логику, то ведь действительно, а зачем поэтапно вступать в НАТО и в Евросоюз, если аншлюз с Румынией решает это все единомоментно? Потому что Румыния уже и в НАТО, и в Евросоюзе. И самые крупные базы в Восточной Европе натовские, они расположены именно в Румынии.
1: То есть, на самом деле, есть варианты, и можно зайти с другого бока, и вопрос решается гораздо проще в тот момент, когда слишком затянулся предыдущий процесс.
0: Конечно, тем более, если это вообще расширить в плане анализа, ведь всем очевидно, что Украина, она все более инвалидизируется, ей все сложнее противостоять России, поэтому нужна экстренная помощь. Для оказания этой помощи, в первую очередь военной помощи, необходимы коридоры. Вот один из коридоров – это Молдова.
1: В этом смысле, кстати говоря, мне кажется, стоит упомянуть тему нацизма еще раз. Мы много говорим о реабилитации нацизма, но ведь дело в том, что эта тема гораздо шире темы специальной военной операции и Украины, особенно в контексте того, что компания «Палантир» недавно выпустила манифест, фактически манифест технофашизма, и мы наблюдаем, как вот эта тема выходит на абсолютно новый качественный уровень. А при том, что нацизм у нас, кстати говоря, в стране осужден, а фашизм не осужден. И это, на самом деле, та тема, которой необходимо заняться. Ведь фашизм – это еще и сегрегация не только в отношении нации, а социальных групп. Вот в чем дело. И вот, мне кажется, вот это движение, которое сегодня так набирает обороты, которое мы наблюдаем, в частности, на примере Молдавии,
0: да,
1: его нельзя, скажем так, значение преуменьшать, и мы должны для себя выставлять следующие, скажем так, цели и задачи в проведении внешней политики и в целом для понимания того, что в мире сегодня происходит.
0: По большому счету, действительно, мир разделился на две большие группы стран и народов. Одни идут по пути легализации, назовем это так, фашистской системы, а другие этому противостоят. И фашизм как форма абсолютизированной власти транснациональных монополий, он сейчас превращается в некую глобальную реальность. Это вот эта глобальная реальность, когда вся методология управления массами, она выходит на поверхность, и на чем один из столпов современного фашизма – это манипуляция. И гигантской массой людей надо манипулировать, иначе они выйдут из подчинения. У них начнут возникать глупые вопросы, почему так все устроено несправедливо. И вот,
1: глупые в кавычках, для понимания, для слушателей.
0: Да, и вот в контексте этого, конечно же, все, что мы наблюдаем, это является звеньями одной цепи. Вот Санду, она выполняет свою задачу на микроскопическом уровне в Молдавии. Но есть и более крупные игроки.
1: Сделаем паузу и продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности.

0: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня после 8 вечера в эфире «Радио Звезда». Геостратегия. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вот интересно, мы с вами вне эфира обсуждали, Дмитрий, давайте упомянем хотя бы краем тему наркотиков. Вы сейчас упомянули, что в Молдавии решили не запрещать. Почему?
2: Там был выдвинут законопроект, ужесточающий наказание за наркоторговлю, и он был отклонен правительством с формулировкой следующего плана, что существует переполненность тюрем, а это ужесточение, значит, еще больше их переполнит. И второе, что это ужесточение противоречит определенным позициям Евросоюза, где наоборот.
1: Здесь на самом деле нету ничего смешного для тех, кто не понимает, в чем суть поступающих на ленты новостей. Вы только что сказали о манипуляциях, которые необходимы с тем, чтобы управлять большими массами людей, а это все относится напрямую к теме технофашизма, уже открыто декларированной нашими западными оппонентами, да, еще раз Палантир упомянем в этом контексте. Ну и мы видим, как политика осуществляется в ближайших наших соседних странах. Зеленский, Пашинян, тот самый поезд с Мерсом, Макроном, сотоварищи, они откровенно сидят на наркоте.
2: Они сидят на очень широкой линейке препаратов, начиная от таких гиперстимуляторов, заканчивая там легкими тяжелыми наркотиками. И если внимательно проанализировать их речь, их поведение, их мимику, то любой профессионал скажет, что в них прослеживается аномалия. Определенные фразы и даже мимика показывают, что эти люди находятся под воздействием.
1: А все это вопрос о чем? О том, что государствами начинают управлять люди в состоянии измененного сознания. И это вот новая норма, скажем так. Напомним, что незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, а их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Сейчас еще одна пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну и опять-таки Молдавия. Историческая справедливость — это одна тема, которую подняла Санду. Мол, все, айда в Румынию, хватит уже барахтаться с этой государственностью. Есть еще тема, связанная с выживанием. Это экономическая реальность. И здесь все очень интересно. Власти заключили с МВФ, власти Молдавии имеется в виду, новое трехгодичное соглашение, которое не предполагает новых кредитов, зато допускает внешнее управление экономикой через инструмент координации политик. Фонд требует сократить бюджетный дефицит до 3,5% ВВП к 2029 году. Все это путем налоговых реформ. Цифры, в общем-то, неутешительные. Рост экономики в 2026 году всего 1,5%, инфляция до 8,1%. Осенью прошлого года МВФ уже прекратил сотрудничество, отказался перевести обещанные 170 миллионов долларов из-за невыполнения обязательств, и теперь в Кишиневе получают не деньги, а обязательство координировать политику с фондом. Но это означает урезание социальных расходов, повышение налогов, именно то, что и предрекали многочисленные эксперты. Бывший вице-премьер, кстати говоря, Молдавии Валерий Астолеп уже оценил потребности следующего года в 4 миллиарда евро, которых у Евросоюза для Молдавии не предусмотрено, а внешний долг приближается к 60% ВВП. Прямые иностранные инвестиции, к слову, за год составили всего лишь 80 миллионов евро. Это очень интересный момент, потому что уже есть одна территория, 404, которая сидит на игле полностью, на игле Евросоюза и Америки, и вот теперь на подходе Молдавия. Вот интересно, а как это все укладывается в общую конфигурацию?
2: Это как раз-таки гармонично укладывается в нее. Почему? Потому что идет процесс свертывания государственности. И один из важнейших элементов и объясняющих факторов – это банкротство. Страну доводят до банкротства, и все. Это вполне логично. Потом соберут остатки людей И им через интернет, через подконтрольные СМИ, иными способами будет доведено следующее. Ребята, жить нам не на что. Все рухнуло, все пропало. В этом виноват Кремль, Москва, Приднестровье, возможно, гагаузы, отчасти инопланетяне, кто угодно, только не мы. Но раз уж так сложилось, мы должны заходить в Румынию, где хотя бы будут там какие-то пенсии, зарплаты и так далее, и уже там вместе мы будем существовать и в НАТО, и в ЕС. И в контексте этого я даже сам себе объясняю абсолютно абсурдные экономические шаги режима Санду. А зачем ей беспокоиться об экономике, если самой страны не будет? Резон какой? Это первое. Ну и, конечно же, падение уровня жизни повышает отток трудоспособного населения из Молдовы в Европу, а Европа как раз-таки, дряхлеющая Европа с минимальной рождаемостью, с нашествием, значит, мигрантов из Северной там, Африки и так далее, она нуждается в цивилизованных мигрантах, потому что молдавский мигрант, он цивилизованный, он отучился в школе, зачастую они закончили, эти люди, там даже институты, и вынужден уехать в Европу на заработки. Они прекрасно переходят на, как минимум, итальянский язык и языки других как бы народов романской группы, и абсолютно адаптивно работают на сборе клубники, на сборе там различных других овощных культур. Молдаване очень востребованы, но под молдаванами я имею в виду выходцев из Молдовы, там разные национальности люди, как дальнобойщики, женщины, как сиделки, домработницы. Они закрывают очень многие нужды господ из Евросоюза. И вот вам классический пример неофашизма. То есть господа, которые заняты, они там философией, наукой, музицируют, путешествуют, размышляют о возможном пришествии инопланетян. А есть батраки, рабы, там какие-то холопы на подхвате. Вот их и поставляют такие республики, как Молдова. Все укладывается абсолютно в концепцию. Если бы Санду и ее окружение были людьми с государственным мышлением и хотя бы немножко любили свой народ, они бы никогда так не поступали. Но так как они солдаты глобализма, а это очень важная деталь, мы об этом говорим, но об этом надо прямо конкретно и громко говорить. Есть такое понятие «солдаты глобализма». Это люди, которые прошли не просто там технологическую, методологическую подготовку и прочее. Они введены в определенное состояние сознания, где на уровне якорения, если мы берем НЛП, срабатывают реакции. При слове, например, НАТО, Европа, США там, и так далее, они радуются, а при слове «Россия» они там впадают в истерику, в панические атаки и в озлобление. Их так готовят. Причем эта же подготовка поставлена на конвейер, и в нее втягиваются молодые люди со всего мира, в первую очередь с постсоветского пространства, но вообще-то со всего мира. Это идет глобальная работа. Ковки кого? Вот этих надсмотрщиков, этих вот, как во время войны были эти старосты, прислужники нацистов. Вот таких, вот эту публику готовят из ребят и девчат, которые изначально нормальные. Но так как с ними работает противоположная сторона, а не мы, куется огромная масса будущих Пашинянов, будущих Санду, будущих Зеленских. И мы с вами здесь это будем перечислять до бесконечности, пока мы сами не займемся какой-то зеркальной альтернативной работы. Потому что мы можем возмущаться сутками, почему нас везде предают, от нас пытаются отвернуться, пытаются прислуживать Западу. Но у меня сразу встречный вопрос, а что мы-то делаем, чтобы они не прислуживали ему? Это чем-то напоминает ворчание иногда вот людей, которые ворчат чем-то недовольные. Там, да, подъезд грязный, еще что-то не так сделано. Вопрос, ну хорошо, так а какие мы шаги должны предпринять, чтобы вот это изначально нормальная молодежь, они же изначально нормальные молодые люди, но их перепрограммируют на русофобию.
1: Есть еще один момент. На самом деле, уже сегодня можно подводить промежуточные итоги того, как быстро там на Западе у них закончилась эпоха гуманизма. Вот вспомните Евросоюз с эпохи расцвета.
2: Да.
1: Демократия, толерантность их любимая, политкорректность, равные права, права человека, которые на знамя были подняты везде, где можно и нельзя, упомянуты. И вдруг мы видим, как совершенно рядовое действие, совершается следующий шаг, еще раз упомяну, публикуется манифест технофашизма. Понятно, нам скажут, это Америка, это Карп, это Палантир, а это европейцы. Но, дорогие друзья, если более пристально присмотреться к тому, что происходит, неужели мы не усматриваем темы того, каким образом мир вот этот Большого Запада и вся эта западная большая шайка переходит на следующий этап, скажем так, собственного развития, если так в целом можно выразиться. Все достигнут потолок, и совершенно очевидно, что дальше модель воспроизводиться не может. А как дальше? А на самом деле та самая старая, в кавычках, добрая повестка, с которой мы уже имели дело, но просто это повестка 2.0. С вашего позволения, продолжим эту тему через пару мгновений. Это «Радио Звезда». Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы, новости и актуальные комментарии.
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие 3 минуты расскажу о путешествии и туризме. Российские туроператоры рассматривают уход Кубы и Венесуэлы из продаж как существенную потерю для массового туризма в Латинской Америке. Об этом известием рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян. По его словам, текущего уровня спроса недостаточно для запуска регулярного авиасообщения. Прямые перелеты в Венесуэлу не возобновлены из-за риска вторичных санкций США. В то же время Россия и Венесуэла работают над восстановлением туристических обменов. Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца следующего года. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь. С чего стоит начать знакомство с Китаем? Радио «Звезда» рассказала гид-переводчик Виктория Сун.
2: Я всегда рекомендую начинать не только с одного какого-то города, обязательно захватывать один крупный современный город, вот как, например, Шанхай, Шэньчжэнь, Пекин, Сиан, Чэнду, и обязательно природные места Китая, которых очень много, которые очень красивые. Культурных и бытовых проблем, с которыми сталкиваются в Китае туристы иностранные, в первую очередь это языковой барьер, поскольку в Китае мало кто и где говорят на английском языке. Обязательно нужно заранее скачать какие-то качественные переводчики.
1: Россияне с обычными заграничными паспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Безвизовый въезд будет доступен для поездок с туристическими, деловыми, транзитными и частными целями. Мошенники под видом гидов или путешественников создают туристические чаты в Telegram. Они предлагают экскурсии, берут предоплату и исчезают. Об этом предупредил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава. Ключевые признаки обмана – требования полной предоплаты наличными или по переводу на карту, отказ от договора и чека, давление фразами «осталось мало места» и «суперскидки». Настоящий гид всегда работает официально, заключает договор и выдает чек. Поток туристов к античным объектам Юга России в минувшем году превысил 2 миллиона человек. Это сопоставимо с годовой посещаемостью музея Акрополя в Афинах, заявил зампредседателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов. На первом месте возрожденный Херсонес Таврический в Севастополе. Большой популярностью пользуется комплекс «Новый Херсонес», который открылся 2 года назад. 17% туристов в Крыму делают своей целью культурно-познавательный туризм. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
4: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Новости, оперативная аналитика. Все здесь. Итак, новая страница следующего этапа истории Европы и США.
6: Да. Нет особой разницы в подходе к построению глобальной фашистской империи у Европы и у Вашингтона. Они могут в тактике спорить, бороться за какие-то там определенные позиции. Но когда мы пытаемся разделить искусственные элиты, не Трампа от Европы отделить, а вот элиты американские от европейских, это искусственно созданная история, которую некоторые эксперты пытаются эксплуатировать, но мне кажется, это неверная позиция. Почему? Потому что даже вот последний визит короля Великобритании в США, он показал, как вел себя там этот человек, да, и как слушали его сенаторы, конгрессмены, рукоплескали, радовались ему и так далее. Нельзя их разделять. Да, есть тактические разногласия.
5: Мы можем в этом контексте еще вспомнить файлы Эпштейна,
6: да,
5: где провести различия между континентами вообще невозможно.
6: Невозможно. Поэтому в прошлом веке у них не получилось это. В силу целого ряда причин не могло получиться, потому что сами технологии не достигли того уровня, чтобы управлять огромными массами людей на планете Земля. Сейчас они выходят на, как им кажется, финишную прямую, и вот эта фашизированная глобалистская империя, она как раз-таки будет, ну, империей такой тотальной манипуляции и тотального управления каждым, даже самым маленьким человеком. Во времена Третьего Рейха, при всех стараниях там гестапо и прочих служб, этого достичь было невозможно в полном объеме. Сейчас, благодаря технологиям, благодаря интернету, гаджетам и прочими, каждый человек попадает автоматически под пристальный контроль, который осуществляется через гигантские, значит, системы, это там различные компьютеры и прочее, которые позволяют контролировать каждое слово, каждую покупку, каждую поездку, контакты, встречи и прочее. И все люди становятся голыми для этой системы, полностью голыми, даже без нижнего белья. То есть на каждого можно мгновенно собрать любую информацию и проверить степень его лояльности. Если человек лоялен, то ему сохраняется работа, банковские карты, жилье, там, машины и прочее. Если не лоялен, он это мгновенно теряет. А затем, ну, вполне возможно, будет направлен в концлагеря нового типа, которые будут называться какими-нибудь исправительными учреждениями, воспитательными учреждениями, ну так, помягче, конечно же. И очень тоже интересные маркеры с этим связаны, то есть мировая элита, которая уже достигла практически потолка в своем материальном превосходстве, вот для нее на первый план выходят какие-то такие темы, там, например, общение с инопланетянами, там какие-то вот заметили, как в последнее время очень много информации появилось вот касательно этого, там некие там архивы ЦРУ, там что-то НАСА публикует и так далее. Еще одна немаловажная тема, вот представители этих слоев, они, ну, несомненно, будут будировать и вкладывать гигантские средства не в активное долголетие, а именно в бессмертие. То есть активное долголетие и бессмертие — это разные истории, абсолютно. То есть, ну, человек понимает, что любое живое существо на планете смертно, но вот он стремится как можно там больше прожить в активном состоянии. А когда некто претендует быть бессмертным, то это уже вторжение даже, ну, в какой-то божественный промысел, потому что Бог человека создал смертным, а тут, значит, есть попытки каким-то образом перешагнуть эти, значит, законы природы, а для верующих людей законы Бога. И все это, если вот мы вот начнем анализировать, систематизировать, раскладывать на полочки, мы вообще увидим, что картина очень-очень даже зловещая, прямо на данный момент уже существует. А дальше будет усугубляться, если не оказать достойного сопротивления. И в первую очередь, вот я еще раз повторюсь, очень важно не отдать молодое поколение не только там России, постсоветского пространства или еще что-то. Нельзя отдать молодое поколение всей Земли в управление вот этим новым господам. Потому что тогда все, мы проиграли. Бессмысленно тогда будет даже бороться, если молодежь уйдет туда и войдет в эти вот структуры, которые позволят вот этому глобальному фашизму управлять всей планетой.
5: А почему, с вашей точки зрения, такой живучий, оказывается, это деструктивная идеология?
6: Дело в том, что она ведь в разных версиях существовала всегда, и, например, если мы берем, ну, даже вот европейские элиты, они во многом себя соотносят с античным наследием, да, и античность — это рабовладение. А господа создавали философские школы, рассуждали о смыслах жизни, а рабы вкалывали где? На плантациях. И раб, ведь он был не то, что подневольным человеком, а согласно римского права, раб – это орудие труда, обладающее речью. Орудие труда, то есть орудия труда делились на, по-моему, два вида. Орудие труда, не обладающее речью, и орудие труда, обладающее речью. То есть вот это раб, это даже не человек. И им есть на что опираться даже, ну, условно, в историческом контексте. Поэтому живая история, да, есть определенные слои, которые в силу разных причин ставят себя выше остальных людей. То есть они видят себя господами. И Гитлер, кстати сказать, проводил тезис о расе господ. Он не говорил о расе немцев. Да, там была арийская тематика, там были там немцы где-то, но он угробил в первую очередь немцев. Он уничтожил собственную страну своей политикой-то, да, которую раскатали с разных сторон. И миллионы немцев полегли, но Гитлер говорил о расе господ. Это очень тонкая деталь. Я как бы когда-то это все изучал. Нет, немецкий национализм – это так подбодрить солдат в окопах. Подбодрить солдат в окопах. А остальное – это уже тогда была история формирования этой самой расы.
5: А как вы полагаете, есть ли отклик или можно ли найти отклик в сердцах миллионов людей, потому что здесь нужны именно миллионы людей, для того, чтобы идеология действительно получила распространение, реализовалась в том масштабе, в котором планируют наши оппоненты? Или здесь этот момент, в принципе, особой роли не играет, если будет построена та система управления, которую мы уже упоминали, с элементами социальной инженерии, цифровыми технологиями и так далее?
6: Меня самого как еще и педагога это всегда интересовало, как вот вообще создать общество, где будут осознанные рабы, то есть раб, он должен признать, что он раб, иначе будет постоянный бунт, недовольство, попытка выйти из-под контроля, беспорядки и так далее. То есть одни должны признать себя рабами, другие вот говорят, мы господа. И если взять всю совокупную систему от рождения ребенка до его взросления и выхода в свет, как это сейчас выстраивают глобалисты там и в Европе, и на постсоветском пространстве, и вообще везде, через цифровизацию, через такую роботизацию подростка, через различные системы бально-рейтинговые и так далее, которые, по сути, делают не гражданина, а такого человека функцию. Там много о чем есть поговорить. На самом деле, такой гигантский пласт для проработки. Так вот, когда это все формируется, у глобальных элит есть все шансы создать соответствующий мировой порядок. Всегда будут нонконформисты, всегда будут те, кто этому сопротивляется, на них будет обрушен репрессивный аппарат. Репрессивный аппарат будет на них обрушен. При этом такое возможно только в одном случае, если не оказывается системное сопротивление. Я не говорю, что это уже вот предопределено и ничего невозможно сделать. Но Гитлер же провалился. Значит, в 60-е, 70-е годы американцы провалились. До этого проваливались разные иные предшественники исторические, пытавшиеся создать вот мировые империи. Ни одна мировая империя не устояла. Один из таких последних примеров такой глобалистской империи — это Британская империя, где никогда не заходило солнце. Мы всегда говорили, Советский Союз — одна шестая часть земного шара. Да, а вот в нем все-таки заходило солнце. А от Британии оно не заходило. И где-то Британия, она сократилась до острова. Да, там есть иные механизмы влияния управления. Это финансы, это спецслужбы, это как бы элементы высокой британской культуры, которая в наследство им осталась. Но, тем не менее, сейчас мы вышли на этап такого очень серьезного столкновения. И причем очень даже трудно определиться, где на самом деле будут твои враги, а где друзья, именно настоящие враги и друзья. Потому что постоянно картина меняется, поле.
5: И почему я эту тему поднимаю? Ведь это очень важный вопрос. Мы должны сознавать, что выжить в этих условиях государству, цивилизации, и нас прежде всего, конечно же, интересует государство российское, можно только лишь в том случае, когда абсолютное большинство граждан сознают ту реальность, в которой существуют, а самое главное, понимают причинно-следственные связи этой текущей конъюнктуры общественной и политической. А это ведь, в свою очередь, завязано на историю. И когда мы размышляем на предмет того, что есть историческая память, на предмет того, что историческую память необходимо хранить. И этим вопросом надо заниматься. Кстати, вопрос выведен сегодня на самый высокий государственный уровень. У нас есть соответствующий институт при президенте Российской Федерации. Но мы должны понимать, что залог победы, он ведь заключается именно в том, что все граждане, еще раз подчеркну, абсолютное большинство граждан России, они понимают те исторические условия, в которые мы попали. Для чего это необходимо? Для того, чтобы в момент X, когда, например, если гипотетически представить вот этот поднимающий голову вновь фашизм, будь то технофашизм или какие-либо другие изводы, вновь обратиться в сторону России, мы должны понимать, что такое Родина, почему ее требуется защищать, и почему иного выхода у нормального гражданина и человека здравого смысла вообще не существует. Вот почему так важны эти разговоры и та политика, да, которую мы реализуем в области социогуманитарной.
6: Я отмечу следующее. Вот у меня базовое образование историческое, я потом уже защищался по социологии. И я еще застал тот период, когда на исторические факультеты были огромные конкурсы, потому что идеологический аппарат Советского Союза формировался на исторических факультетах. И это было правильно. Почему? Потому что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Было такое даже выражение. Вот история – это политика, опрокинутая в прошлое. Владея историческим материалом, аргументацией исторической, ты можешь одержать победу в очень сложной дискуссии, даже в очень сложной дискуссии, потому что у тебя есть аргументация. На мой взгляд, как историка, пусть это и прозвучит, скажем так, узко, эгоистично, но тем не менее история должна быть обязательной для сдачи экзаменов в любые вузы и колледжи, независимо от того, гуманитарные они или технические. История должна сдаваться и после 9 класса, и после 11 класса. История должна сдаваться устно, она не должна...
5: Как раз хотела сказать, ни в коем случае никаких ЕГЭ, потому что ни один тест не даст того общего представления, общей картины мира, которую требуется в головах вообще установить, если можно так выразиться.
6: Ну, несомненно, несомненно. Дело в том, что человек с хорошей зрительной памятью, он сдаст тест мгновенно, и при этом он не будет знать материала. Вот в чем проблема. И я, как сказать, уже из своего личного примера приведу, когда мне пришлось сдавать на права вот в России, и я пришел, я вот тест заполнил примерно за 1,5 минуты. Почему? Потому что у меня хорошая зрительная память, и я просто поставил правильные отметки. Ну, я не говорю, что я не знаю правил дорожного движения, я их соблюдаю, и мне тут все понятно, но это даже сотрудник удивился, потому что я говорю, я уже все, он удивился, у меня память такая. И такие люди могут обыграть любого на тесте, при этом не вникая в суть. А история – это проработка, это проговаривание, это аналитика, это обсуждение каждого факта исторического.
5: Причинно-следственные связи.
6: Да, это не просто тест, кто победил там в стоянии на реке Угре, или это не просто какая-то история, там в каком году была Сталинградская битва. Это разговор о Сталинградской битве, это разговор о стоянии на реке Угре, это разговор, там, условно говоря, об индустриализации или о развитии там, аграрного сектора там, в императорской России, там, допустим, там, в середине 19 века, я условно говорю. Это постоянный разговор. Я застал ту плеяду историков, советских историков, с которыми на лекциях ты не просто получал какие-то цифры, факты, и прочее. Ты развивался, и мы должны вот таких историков вернуть в школы, в колледжи, в университеты, и мы должны поднять уровень исторической науки как идеологической.
5: Ну и давайте отметим факт того, что ликвидация государства того или иного сегодня, она зиждется прежде всего частности, прежде всего, на уничтожение исторической памяти народа. Возьмем Украину, возьмем Молдавию, возьмем Армению сегодня. Ведь Пашинян о чем говорит? Есть историческая Армения, которую надо забыть, и есть реальная Армения, которая существует, ну и которая скоро не станет такими темпами. И это все базовые вещи, без которых вообще, в принципе, сложно представить себе какой-либо путь вперед национального государства в том смысле, которое следует своим национальным интересам, а не глобалистской повестке.
6: Отнимая историю армянскую у армян, он подводит черту, пытается это сделать под дальнейшим развитием самого народа. Нет народа без истории. Это просто люди какие-то, но они живут где-то там по каким-то принципам и правилам. Без истории невозможно существование народа, потому что это еще связь поколений и понимание того, почему мы здесь, что мы здесь созидаем, в каком контексте. И самый главный вопрос, почему в нужный момент надо встать и даже с оружием в руках защитить эту страну? Потому что история была, и мы не просто там перекати поле, мы наследники сотен поколений.
5: Дмитрий, большое вам спасибо за эту беседу. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». Ну и в Максе подпишитесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». До новых встреч.
6: Всего доброго, до новых встреч.
4: Стратегия национальной безопасности.
7: Тяните билет, идите готовиться.
8: Как долго шла столетняя война. Сколько жизней унесла средневековая чума. Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
9: Учил, но забыл. Не беда. Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
10: Ломоносов дошел до Москвы
11: пешком. Вообще сбрасывались.
12: Отравил Сальери.
13: А викинги шлемы с рогами носили.
14: Бочки Аляску продали, а денег не заплатили.
15: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
16: Итак, дамы и господа, перед нами картина Константина Флавицкого. На ней арестованная княжна Тараканова обреченно стоит на кровати в каземате Петропавловской крепости. На полу уже по колено воды из-за наводнения. Здесь художник обратился к легенде, согласно которой Тараканова погибла в тюрьме из-за потопа.
15: А вот и нет.
17: Наводнение, которое в действительности затопило казематы, произошло в Петербурге в 1777 году. Почти через 2 года после смерти самозванки. А умерла Тараканова на самом деле в заключении от чахотки. Флавицкий взял за основу народное поверье сознательно, но при этом невольно закрепил его в культуре.
15: Исторические мифы и заблуждения.
17: А вот о личности княжны нам и правда известно совсем мало. Тараканова – это прозвище, которое ей дадут много позднее, возможно, из-за фамилии ее предполагаемых воспитателей в детстве – Дороган. Сама же привлекательная особа представлялась, путешествуя по всей Европе, как госпожа Франк, госпожа Тремуль, принцесса Владимирская. Говорят, она с легкостью заводила отношения со знатными мужчинами, а те просто млели от нее.
18: Так за что же ее арестуют и поместят в Петропавловку?
17: Это случится по приказу Екатерины II, когда Тараканова окрестила себя уже ни много ни мало дочерью императрицы Елизаветы Петровны от тайного брака и, заручившись поддержкой поляков, стала претендовать на российский престол.
15: А вот и да.
19: Человек в кадре.
0: История одной фотографии.
12: Январь 1918 года. Петроград, Смольный. В кабинете Ленина устанавливают массивную дорожную камеру. Фотограф Моисей Напельбаум должен сделать портрет вождя мирового пролетариата для специального книжного выпуска избранных произведений Владимира Ильича.
19: Я представлял себе Ленина этаким могучим титаном с большой шевелюрой наподобие Карла Маркса. А пришел самый обыкновенный, на редкость скромный человек. Лысый, очень подвижный и в то же время сосредоточенный. С первого же мгновения меня поразила его простота. Ни малейшей позы, ни одного движения, бьющего на эффект.
12: Маленькая комната, отведенная под кабинет, вмещала лишь письменный стол и несколько стульев. Тесно, душно, темно. Съемку решили перенести в конференц-зал с большими окнами.
19: Деловая атмосфера Смольного давала себя знать. Ленина часто отвлекали, приходили какие-то люди, приносили на подпись документы, обращались за помощью. Выбор лучшего места съемки исключался. Единственное, на что я решился, так это попросил Владимира Ильича прислониться к спинке стула.
0: История одной фотографии.
12: Но фотографу все равно мешали посторонние. В какой-то момент Моисей Напельбаум не выдержал и крикнул часовому: «Никого не впускать!» Ленин улыбнулся. И в это время сработала вспышка. И вот он, готовый кадр.
19: Именно в этот момент лучи заходящего зимнего солнца, проникнув в зал сквозь тусклые стекла окон Смольного, и осветили лицо и голову Ленина. Желая уловить выражение его глаз и освещение лица, я рискнул недодержкой, поторопился закончить съемку и был прав.
12: Впоследствии этот портрет висел едва ли не в каждой советской школе. А та самая дорожная камера, с помощью которой был сделан знаменитый снимок, сохранилась до наших дней. Сегодня она хранится в Российском институте фотографии в Москве.
0: Человек в кадре.
20: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
21: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправил свои легионы еще и к столице тогдашней Российской империи. Петербург во время Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 14 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области, а бойцы «Востока» освободили Воздвижевку в Запорожской области. Наши средства противовоздушной обороны за сутки сбили 3 британские крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow», 5 управляемых авиабомб и почти 300 беспилотников самолетного типа. Штурмовики 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» совершенствуют боевую подготовку на полигоне в тыловом районе проведения спецоперации. О важности занятий рассказал инструктор по огневой подготовке с позывным «ЛИС».
2: Как себя вести в той или иной ситуации, как именно работать, если над тобой зависла птичка, какие движения надо делать, как передвигаться, когда находится вокруг роя, летает птиц, как передвигаться и быть незамеченным. Мы это все им здесь преподаем, это работает. Парни, которые на БЗ сейчас уходили после нас, говорят, это работает, спасибо огромное. Очень трудно передвигаться, потому что в ППВ не дают, соответственно, минометы, артобстрелы. Мы продвигаемся, понемногу продвигаемся, небольшими группами просачиваемся, закрепляемся и удерживаемся.
1: На занятиях морпехи помимо тактических действий в условиях огневого воздействия беспилотников противника отрабатывают передвижение боевыми двойками и тройками, а также стрельбу из разных видов штатного оружия. Кроме того, на полигоне специально возведены инженерно-заградительные сооружения, ров и колючая проволока. В Москве проходит первый международный форум по безопасности. Предприятия госкорпорации «Ростех» демонстрируют там различные оборонные решения, в том числе с элементами искусственного интеллекта, включая программно-аппаратные комплексы для управления, видеоаналитики и защиты от киберугроз. Посетители форума могут увидеть продукцию концерна «Калашников», высокоточных комплексов и других организаций корпорации. Отдельную экспозицию организовал «Рособоронэкспорт». Международный форум по безопасности проходит в Москве до 29 мая под эгидой Совета Безопасности России. В Твери прошла акция по высадке деревьев в Саду Героев. Ее провели в память о воинах военно-транспортной авиации, отдавших жизнь за отчизну. Это событие стало символом преемственности поколений и неразрывной связи между прошлым, настоящим и будущим. Торжественная церемония собрала представителей разных поколений, объединенных общим стремлением сохранить память о героях. В высадке молодых саженцев приняли участие военнослужащие Тверского соединения военно-транспортной авиации. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17 часов.
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить.

0: Радио «Звезда».
1: Камчатка. Невероятный край земли, полный контрастов. Здесь, на фоне снежных вершин, цветут хрупкие эдельвейсы, а морские львы соседствуют с бурыми медведями. Здесь десятки вулканов извергают пламя, а горные ледники дают начало шумным рекам. Одна из них много лет назад стала частью уникального процесса. На Камчатке образовалось первое и единственное во всей Евразии гейзерное поле.
2: Семь чудес России. Долина гейзеров.
1: Бьющие из-под земли десятки фонтанов кипящей воды. Их родильный дом – ущелье той самой реки Гейзерной между вулканами Узон и Кихпиноч. Это в 180 километрах от Петропавловска-Камчатского на территории Кронотского заповедника. Горную реку здесь подогревают полсотни гейзеров и термальных источников. Даже в январе температура воды не опускается ниже плюс 24. Сам заповедник был образован в 1934-м, но о его гигантской парной узнали только 7 лет спустя.
3: Первооткрывателем долины гейзеров считается Татьяна Устинова. Она была геоморфологом, и с ней был Анисифор Крупинин, сопровождающий наблюдатель. Дело в том, что открыли они долину гейзеров на самом деле совершенно случайно.
1: Анна Нараб, заместитель директора по экологическому туризму Кронотского государственного природного биосферного заповедника.
3: Они пошли в долину гейзеров, они отправились в экспедицию, хотели узнать расположение точное истоков рек Шумные и Тихой. А когда они уже фактически завершили все свои исследования и, можно сказать, сели отдохнуть, да, вот уже собирались обратно, то с другого берега реки с невероятным шумом вырвался поток воды, столб воды вверх, который их безумно напугал, конечно же. Но в то время уже было осознание, что, скорее всего, они открыли гейзер. Это было в 1941 году, это было в апреле. Апрель на Камчатке – это очень много снега, и они туда добирались сначала на собаках, потом на лыжах. Соответственно, разыгралась пурга, и там они еще добирались в обратную сторону, знаете, с такими приключениями. А вот уже дальше все остальные гейзеры, они уже вернулись сюда летом на лошадях, то есть уже все остальные гейзеры исследовали.
1: Всего в мире 5 крупных гейзерных полей. Самое высокогорное – Эль-Татио, на высоте более 4000 метров в Андах на севере Чили. Своя страна горячей воды есть в Новой Зеландии. Это вулканическая зона Таупо, знаменитая крупнейшим, но уже неактивным гейзером Ваймангу. Великан мог достигать 400 метров. На юго-западе Исландии, в долине Хёйкадалюр, извергается 70-метровый гейзер, от которого, кстати, произошел термин «гейзер». Наконец, старейший в своем роде и грандиозный по масштабу парк Йеллоустоун в Соединенных Штатах. Его площадь около 9 тысяч квадратных километров. Это 3 Москвы. Наша долина гейзеров самая компактная, представленная пятерки, и относительно молодая, рассказывает основатель музея «Вулканариум» на Камчатке, кандидат физико-математических наук, вулканолог Сергей Самойленко.
4: Долина гейзеров в том виде, в котором мы ее видим, ну где-то сформировалась 3, может быть, 4 сотни лет назад. Она родилась не просто. Она родилась от того, что когда-то на ее месте сформировалось озеро. Оно прожило около 20 тысяч лет. За это время огромное количество пепла скопилось на его дне, поскольку это озеро было обрамлено десятком вулканов, среди которых очень-очень активный большой семячек. И эти толщи пеплов в конце концов сформировали мощные слои мощностью в 150-200 метров пород горных, которые называются алевролиты. Рядышком начал формироваться соседний вулкан Кихпиноч, под ним хороший вулканический очаг, и он начал заливать сверху толщи алевролитов своими базальтовыми лавами. И таким образом получилась очень интересная слоеная система. У нас снизу очаг, он греет пар, пар способен по трещинкам подниматься от поверхности, и проходит он сквозь вот эти вот рыхлые алевролиты. А сверху все это запечатано толстым, мощным лавовым слоем. И когда начала формироваться река Гейзерная, ну, пару тысяч лет назад, начала разрезать и лавовые толщи, и алевролитовые, то она образовала глубокий каньон, в котором постоянные обвалы образуют чрезвычайно удобные для гейзеров условия. У нас глубокий каньон, пар, поднимаясь снизу, греет воду, вода вскипает, накапливает какие-то в камерах излишки этого пара, и мы получаем сотню гейзеров на протяжении 5 с небольшим километров течения реки.
2: Долина гейзеров. 7 чудес России.
1: По сравнению с вулканами, которые живут десятки, а то и сотни тысяч лет, гейзеры – явление изменчивое. Они то появляются, то исчезают.

0: свой рабочий режим, рассказывает Анна Нараба.
1: Сейчас туристы могут наблюдать наш гейзер большой. У него период между извержением занимает примерно 80 минут. Зрелище достаточно впечатляющее, потому что струя воды тоже бьет на высоту порядка 10 метров. Такой нашумевший, известный камчатский гейзер, гейзер-великан. До 2014 года он был самым крупным гейзером долины. Грифон этого гейзера, он был частично завален грязекаменной массой, которую спустил сель. И, следовательно, какие-то крупные извержения этого гейзера прекратились в настоящее время. Но фонтан кипятка у него достигал порядка 35 метров. Также гейзер с названием таким зловещим, как «Врата ада». В последнее время начали замечать извержение гейзера «Грот». Это такой самый таинственный, можно сказать, наш гейзер. Вот в последнее время начали фиксировать извержение этого гейзера. Он струю воды выбрасывает на высоту до 65 метров. Ну и, соответственно, по объему воды, а это ни много ни мало 310 кубометров за одно извержение. Гейзерный ансамбль «Витраж», благодаря термофилам, которые там обитают, она раскрашивает в разные цвета. Зеленый, потом багряный, желтый. Очень красивое зрелище. И называется оно неспроста на самом деле «Витраж».
0: В котлах гейзеров кипит отнюдь не пресная вода. В ней огромное количество солей и, в первую очередь, кремнезема. Когда этот бурлящий раствор поднимается на поверхность, температура и давление резко падают, и образуется своего рода накипь – гейзерит. Но это еще не все. С появлением мощных окуляров гейзерит открыл для ученых уникальный мир микроорганизмов. Эти бактерии позволили понять, что же происходило на планете в самом начале ее истории.
2: Под электронным микроскопом мы видим большое количество так называемых цианобактерий. Всего было открыто порядка 6 морфологических разновидностей. Преобладают виды родов Formidium, которые живут при температуре до 65 градусов.
0: Это Геннадий Карпов, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник лаборатории постмагматических процессов Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук.
2: Они имеют облик шариков, нитевидные, бочонковидные, и иногда встречается просто уникальное морфологическое образование спиралевидной формы. Размеры их, конечно, ничтожны. Это от 1,9 до 5,1 микрон. Эти бактерии обладают большой способностью к адгезии. Адгезия – это прилипание. И свежий гель является для них субстратом для жизни. Главное, окремнелые оболочки цианобактерий служат им защитой от губительного ультрафиолетового излучения, которое было на Земле на заре ее жизни порядка 2 миллиардов лет назад, до возникновения озонового слоя, который нас сохраняет от ультрафиолета. Чехлы клеток этих микроорганизмов защищают их от проникновения опасных химических веществ. Эти бактерии фоссилизируются, то есть покрываются оболочкой из кремния, и, соответственно, возникает гейзерит. Открытие биоминерализации в гейзеритах явилось в известной мере ключом к пониманию процесса начала жизни на Земле, так как приспособляемость термофильных биоцинозов к экстремальным условиям жизни на Земле оказалась уникальной.
3: Радиозвезда.
4: 7 чудес России. Долина гейзеров.
0: Термофильные бактерии – это еще природный фильтр, способный ловить и перерабатывать сероводород. Однако в местах, которые плохо продуваются, ядовитый газ все же скапливается. В долине гейзеров – это зона у подножия вулкана Кихпиноч. Выходящие из трещин в земле сероводород и углекислый газ создают эффект смертельной воздушной

0: Отсюда мрачное название «Долина смерти». Но туристам бояться там нечего, объясняет заместитель директора Кронотского заповедника Анна Нараб.
1: В этой долине регулярно гибнут животные. Специальные исследования были проведены, они показали, что смерть зверей и птиц как раз-таки наступает из-за высокой концентрации ядовитых газов. Потому что мышка, допустим, бежит, остановилась какой-то скушать зернышко, задержалась, надышалась, умерла. Потом подбегает там лисичка, надо полакомиться мышкой. Соответственно, лисичка тоже задержалась и умерла. Кстати, были даже известны случаи гибели беркутов и рыси в долине смерти. Собственно, для человека, то есть если вы идете в движение, ну и рост человека, кстати, не дает ему надышаться ядовитыми газами, это не опасно. Но, тем не менее, нужно останавливаться, конечно, на открытых, продуваемых местах.
0: И все же долина гейзеров для животных и птиц скорее спа-курорт. На теплой вулканической земле пернатые вьют гнезда, и птенцы развиваются, как в инкубаторе. Сюда же ранней весной приходят медведи запастись витаминами и найти себе пару.
1: Это больше, наверное, ЗАГС для медведей, потому что на самом деле в мае-июне и иногда даже до середины июля там у медведей происходит брачный сезон. Там же термальные источники, соответственно, тепло, и в том месте, в долине гейзеров, раньше, чем в других окружающих горах, в местах появляется свежая трава. И, соответственно, животные, которые вышли из своих берлог, там пополняют витамины запас, наедаются после зимнего сна. А потом уже животные, они уходят, кто-то там спускается к нерестовым рекам, кто-то уходит в ягодные тундры. Вот в этом дворце так бракосочетаний во время этого сезона медвежьих свадеб в долине гейзеров объявляется месячник тишины. То есть вот в этот вот период размножения животных вертолетные экскурсии в долину гейзера сокращаются просто до минимума. Мы стараемся животных не беспокоить.
2: Долина гейзеров. Семь чудес России.
0: А еще это место – огромная теплица, построенная самой природой. Свыше 300 видов растений, в том числе краснокнижных. Каменные березы, которые 300 лет, или орхидея скрученник китайский, невероятные для Камчатки. Ежегодно в Кронотский заповедник приезжают ученые со всей страны. Биологи, геологи, вулканологи. Это особенное место притягивает и туристов. В 60-е годы был открыт всесоюзный маршрут номер 264. Долина гейзеров превратилась в огромную туристическую базу. И, кроме того, стала любимой локацией режиссеров. В фильме Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу» мы видим Олега Борисова в роли корреспондента «Московской газеты». Вместе с туристами он обедает у костра на фоне парящих источников.

0: Это же место выбрали режиссеры Альберт Макарчан и Леонид Попов для съемок легендарной киноленты «Земля Санникова». Но поскольку место небезопасное, фильм снимали аккуратно и с некоторыми оговорками, рассказывает редактор портала film.ru Евгений Ухов.
1: Здесь нужно сказать, что Леонид Попов, для него это была первая игровая полнометражная картина. До этого он занимался научно-популярным кино. Это такие документальные картины, это картины обучающие. И он как раз очень интересовался и природой, и какими-то красотами Советского Союза, и самыми разнообразными интересными уголками страны. И я полагаю, что все-таки выбранные для фильма были такие локации. Наверное, это его заслуга. И тут нужно отметить, что, несмотря на то, что, конечно, Камчатка, весь замечательный наш Дальний Восток, это давнее обретение Российской империи, полностью и как-то более достоверно и более красиво и красочно долина гейзеров была описана и изучена только в середине 20 века, поэтому для авторов фильма 70-х годов это все-таки было такое новое место, новая локация. И это действительно уникальное место, окруженное вулканами. Здесь

0: действующими гейзерами, но очень опасно. Поэтому нужно сказать, что, несмотря на все легенды о том, что съемки проходили прямо в каких-то невероятных условиях среди вот этих кипящих источников, на самом деле, по большому счету, съемочная группа находилась в долине гейзеров исключительно с, так скажем, каким-то рабочим составом для подготовки кадров какого-то второго плана, неигрового. Олег Даль в свое время говорил о том, что съемочная группа в полном составе была в долине гейзеров, что они снимались на натуре, но на самом деле уже после его кончины все это было, мягко говоря, опровергнуто. В фильме есть эпизоды, где мы можем видеть действительно настоящую реальную долину гейзеров, но есть и эпизоды, и чаще как раз они связаны с участием актеров, где гейзеры были созданы уже искусственно, где задымление, вот эти пары и исходящие какие-то из недр природные явления, все это уже создано в менее опасных условиях. Но это кино, и в кино принято иногда избегать опасности дополнительной для создателей картины, но при этом оставлять у зрителя возможность фантазировать и возможность представить себя в таком вот неожиданном месте.
1: Мы помним, что фильм завершается трагедией. Выстрел из пистолета вызывает землетрясение, вулкан остывает, и земля начинает замерзать. Сюжет вымышленный, и все же киноистория перебрасывает мостик в реальность. В 70-е годы из-за наплыва туристов экосистема долины гейзеров оказалась под угрозой. Началась эрозия почв, и в конце концов тот самый всесоюзный маршрут 264 закрыли. Сейчас в долину проводят вертолетные экскурсии. А для пеших прогулок проложены специальные тропы, сходить с которых туристам строго запрещено, говорит Анна Нараб.
2: Вообще, экотуризм на наших территориях, на территории именно Крымского заповедника, он разрешен только всего лишь на 2%. Гости, которые прилетают на нашу территорию, давайте вот возьмем долину гейзеров, да, они идут по определенному маршруту, по настильным тропам, чтобы ни в коем случае не нарушать почвенный покров, но и с другой стороны это еще было сделано для безопасности самих гостей, потому что долина гейзеров – это очень термально активное место, соответственно, там есть и грязевые котлы. Ни в коем случае нельзя сходить с настильной тропы. И всегда при посещении долины гейзеров, ну и Крымского заповедника, сопровождает инспектор. Это не только для того, чтобы, грубо говоря, охранять наших туристов, потому что место дикое и медвежье место. Да? Вот он как раз-таки следит за порядком, чтобы никто случайно не сорвал какой-нибудь редкий цветочек, не утащил с собой кусочек гейзера, не отломал его и никакой камушек с собой не забрал. Потому что экосистема, она очень хрупкая. И любоваться вообще всеми известными проявлениями вот этой геотермальной активности можно только с специально оборудованных смотровых площадок.
1: С каждым годом гейзеров на планете становится все меньше. Строительство геотермальных электростанций привело к исчезновению половины всех гейзеров Исландии. По этой же причине пострадали горячие источники Новой Зеландии и практически все гейзеры за пределами Йеллоустонского парка в Америке. Наша Камчатская долина осталась нетронутой. И это правильно. Здесь хочется просто молчать, созерцая мощь и великолепие природы.
3: Семь чудес России. Долина гейзеров.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Депутаты Госдумы приняли обращение в связи с атакой вооруженных сил Украины на Старобельск. В нем они призывают ООН, парламенты мира и международные организации осудить преступные действия киевского режима. Также парламентарии требуют прекратить военную, финансовую и материальную помощь режиму Зеленского. По их мнению, украинские власти превращают школы, больницы и жилые дома в объекты террора. Добавлю, что в ЛНР захоронили всех жертв удара ВСУ по колледжу. Об этом сообщила руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в регионе Анна Еременко. Всемирная организация здравоохранения не признает неправомерными атаки ВСУ на медицинские объекты в исторических регионах страны. Об этом заявил замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий. По его словам, ВОЗ не считает эти территории неотъемлемой частью России, что мешает объективно фиксировать преступления. Россия пытается задокументировать каждую такую атаку, но сталкивается с несправедливым отношением. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» начнут работать с семьями пропавших без вести бойцов и использовать новые методы реабилитации ветеранов специальной военной операции. Подробности рассказала замминистра обороны Анна Цивилева.
2: Фонд «Защитники Отечества» — это, наверное, уже созданная некая экосистема, которая затрагивает помощь и защиту интересов участников специальной военной операции и, конечно же, семей погибших героев. Недавно нам передали в периметр нашего сопровождения еще и семьи пропавших без вести. А также мы ждем на выходе сейчас указ президента — это действующие военнослужащие, которые получили ранения и инвалидность.
1: И еще одно уникальное направление – ипотерапия, реабилитация через верховую езду. Программа для участников спецоперации запущена в Москве на базе Кремлевской школы верховой езды. В Москвариуме на ВДНХ впервые появились морские ангелы – уникальные крылоногие моллюски. Увидеть их большая удача, так как они обитают в холодных водах на большой глубине. Их жизненный цикл короток. Наблюдать за ними можно всего пару месяцев в году. Свое название они получили из-за прозрачного тела и маленьких крылышек. Для них подготовлен специальный аквариум. О погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет облачно, временами с прояснениями возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 6 градусов, максимальная днем плюс 11. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Сегодня в программе «Область знаний». Чума в средние века. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Праздник середины осени, или Джунцюдзе, один из самых поэтичных и любимых праздников в Китае. Его отмечают в 15-й день 8-го месяца по лунному календарю. В эту ночь на небе появляется самая яркая и круглая луна года. Именно поэтому праздник часто называют праздником полной луны. С астрономической точки зрения все просто и красиво. Луна в этот день находится точно напротив Солнца и полностью освещена. Осенний воздух обычно сухой и прозрачный, поэтому Луна кажется особенно большой и близкой. В древнем Китае люди внимательно следили за небом. По Луне определяли время для сельских работ и строили календарь. Полная осенняя Луна символизировала завершение цикла и щедрый урожай. Но значение праздника выходит далеко за пределы астрономии. Круглая луна стала символом целостности и семейного единства. В китайской культуре круглая форма всегда означала гармонию. Поэтому в этот вечер семьи стараются собраться вместе, даже если для этого нужно преодолеть большое расстояние. Совместный ужин в ночь полной луны считается очень важным.
2: Человек и время.
1: Главное угощение праздника – лунные пряники. Они тоже круглые и часто украшены узорами или иероглифами с пожеланиями счастья. Начинки бывают разными – паста из лотоса, красная фасоль, орехи, соленый желток. Желток символизирует луну внутри пряника. С праздником связаны и красивые легенды. Самая известная – история о богине Чан-э, которая взлетела на Луну и осталась там навсегда. В эту ночь люди смотрят на Луну и вспоминают близких, которые сейчас далеко. Праздник середины осени напоминает о том, что даже на расстоянии можно чувствовать связь и тепло.
2: Человек и время.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
4: Всемирная энциклопедия еды.
5: Если будете в Ясной Поляне, родовом имении Льва Николаевича Толстого, загляните в местный сувенирный магазин. Найдете там книгу рецептов Софьи Андреевны Толстой, супруги великого писателя. Изначально графиня собирала рецепты в тетрадь, а в 1874 году оформила ее в поваренную книгу. Авторы многих блюд – члены семьи. Например, есть рецепт яблочного кваса сестры Толстого, Марии, и снадобье от зубной боли тетушки Пелагеи. Встретите на страницах, конечно же, и знаменитый анковский пирог семейного доктора Николая Анке. Графиня старалась разнообразить обеденный стол мужа. Вместе с поваром участвовала в приготовлении говядины стуфата, тушеного в вине мяса, баварского крема, зайцев, жареных в сметане, или жаркого из рябчика. Однако чаще семейство Толстых все же обходилось без излишеств. Это подтверждается записями в дневнике Софьи Андреевны. Велели подать себе редьки тертой и квасу. И ели. Распорядок приемов пищи в усадьбе был такой. В 9 утра пили кофе и чай. Ели мало. Всего лишь тортинки с маслом, печенье, кренделя. После этого Лев Николаевич шел работать в свой кабинет. Возвращался к завтраку, который обычно начинался в час дня. Затем опять за письменный стол. Обедали в 6 часов, а в 9 вечера снова чаепитие. Кстати, последние 25 лет своей жизни Толстой был вегетарианцем. Излюбленное блюдо того периода у Льва Николаевича – овсянка. От мяса отказались и его дочери. А вот Софья Андреевна осталась верна классическому питанию. Поэтому в доме готовили два варианта обеда – мясной и вегетарианский. Сегодня в Ясной Поляне, в музейном кафе, гости могут попробовать блюда по рецептам графини.
4: Всемирная энциклопедия еды.
0: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
6: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправил свои легионы еще и к столице тогдашней Российской империи. Петербург во время Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: нас.
1: Радиозвезда.
2: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Драгоценности Фаберже.
3: Начало 1918 года. Встревоженные революцией петербургские дамы спешно несли все свои украшения в дом на Большой Морской. Там проживал знаменитый ювелир Карл Фаберже, у которого был надежный немецкий сейф. Но не оказалось надежного плана по хранению драгоценностей. Фаберже вскоре страну покинет, а вот саквояжи с сокровищами бесследно исчезнут.
2: Цена вопроса.
3: По разным данным, в доме Карла Фаберже хранились богатства на сумму от 7,5 до 10 миллионов царских рублей. И почти все это были чужие ценности. К примеру, ювелиру передала на хранение свое колье из желтых бриллиантов знаменитая балерина Матильда Кшесинская. Одно только это украшение стоило больше миллиона золотых.
2: Кладоискателей.
3: В сентябре 1918 года Карл Фаберже в спешке покидает Россию. Из Петрограда в Ригу, а оттуда в Германию. Но при себе у него не будет ни миллионов, ни драгоценностей. И его скромная жизнь в эмиграции станет тому подтверждением. По одной из версий, богатство ювелира мог присвоить Отто Бауэр, бывший бухгалтер фирмы Фаберже. Его следы обрываются как раз где-то в Риге. Другая теория гласит: часть бриллиантов мог закопать под неким деревом на границе с Финляндией сын Фаберже, Агафон Карлович. А вот другой сын ювелира, Евгений Фаберже, вплоть до самой смерти в середине 20 века утверждал, что лично зарыл чемодан с драгоценностями на семейной даче под Петербургом в поселке Левашово. Кстати, здание поместья Фаберже стоит там и сегодня, заброшенное и требующее реставрации. А по ночам, если верить легендам, вокруг дома бродят чьи-то таинственные тени. То ли истинных хозяев добра, то ли очередных кладоискателей.
2: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти

0: 1841 году он записал в своем дневнике:
1: «Мне рассказывали, что Петербург – наикрасивейший город на земле. Видимо, настало время лично посетить творение рук Петра Великого».
0: Имя этого человека – Ференц Лист. Его называли лучшим пианистом-виртуозом XIX века. Концерты венгерского музыканта всегда заканчивались триумфом. Однажды в Европе зрители аплодировали стоя несколько часов подряд. Нечто подобное произошло и в Петербурге в 1842 году. Поклонниками Ференца Листа стали русские композиторы – Балакирев, Серов, Римский-Корсаков, Бородин. А вот Михаил Глинка иностранного гастролера не взлюбил.
2: «Иное Лист играет превосходно, как никто в мире, а иное – пренесносно, с префальшивым выражением, растягивая темпы и прибавляя к чужой музыке множество своей собственной, часто безвкусно и никуда не годной».
0: Что ж, в те времена выступления Листа действительно воспринимались как нечто неслыханное, дерзкое. Венгерский пианист выбирал знаменитые оркестровые сочинения, после чего исполнял их единолично, как будто одного фортепиано хватало для всей палитры звуков, предусмотренной автором. Для того времени это было что-то новое. Публику это шокировало и одновременно восхищало.
1: «Что поделать, господа? Я так слышу, я так чувствую. Привыкайте».
0: К слову, на Михаила Глинку Лист не обиделся вовсе. Впоследствии он сделал фортепианные переложения отдельных тем оперы «Руслан и Людмила» и постоянно включал их в свои концерты. Так знаменитый «Марш Черномора» стал известен далеко за пределами Петербурга.
3: Приключения иностранцев в России.
0: Русскую классическую музыку Ференц Лист обожал. К примеру, во время гастролей неизменно исполнял романс Алябьева «Соловей», за что западноевропейские газеты назвали маэстро ярым пропагандистом всего российского. Ему это льстило. После 1847 года он неожиданно перестал приезжать в нашу страну. Злые языки утверждали, клоун-пианист, так его прозвали в Киеве, чертовски всем надоел. Мало кто знал тогда истинную причину подобного поведения Листа. И звали эту причину Каролиной. Дочь богатого польского помещика. В 17 лет Каролина Ивановская вышла замуж за русского генерала Витгенштейна. Этот брак оказался крайне неудачным. Ни о каких высоких чувствах не было и речи. Но тут молодая девушка познакомилась с Ференцем Листом. Они влюбились с первого взгляда. Что ж, как говорится, дело житейское. А дальше-то что? Как поступить? Уехать в Европу втайне от всех? Так и сделаем. Разгневанный генерал тут же пожаловался Николаю Первому. Реакция последовала мгновенно.
4: «Выезд не разрешаю. В противном случае конфискация наследуемых имений и запрет на возвращение в Россию».
0: Но беглянку это не остановило. Они поселились в немецком Веймаре. Ференц Лист безумно скучал по Петербургу. Однажды в Германии он повстречал композитора Александра Бородина.
5: «Голубчик вы мой, нам нужно вас, русских. Вы мне нужны. Я без вас не могу. У вас там настоящая жизнь, у вас будущность. А здесь кругом большей частью мертвечина».
0: Ференц Лист скончался в 1886 году. Вскоре на скромной могиле музыканта появился серебряный с позолотой венок и надпись на русском языке: «Петербург помнит».
3: Приключения иностранцев в России.
6: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 15 часов в Москве. В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил президенту Владимиру Путину о ходе ярового сева. Из-за неблагоприятной погоды в ряде регионов работы шли непросто. Однако аграрии используют все погодные окна.
2: На данный момент уже засеяно значительно больше половины всех необходимых площадей. Ну и, конечно, продолжается у нас планомерный переход сельского хозяйства на нашу российскую селекцию. С 2022 года уже у нас обеспеченность своими семенами выросла с 60 до 70%. А по отдельным культурам, где исторически применялась в основном продукция иностранной селекции, произошел серьезный прорыв. Это, например, сахарная свекла, подсолнечник.
1: Кроме этого, Патрушев заверил, что ситуацию с распространением в ряде регионов заболеваний животных удалось стабилизировать. В результате ночного массированного обстрела Севастополя повреждены 30 частных и многоквартирных домов, 45 автомобилей и музыкальный магазин. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев. В муниципальные комиссии поступило 120 обращений. Информации о пострадавших не поступало. На месте работают оперативные службы. Категорический отказ США от российской инициативы сохранить наследие договора о стратегических наступательных вооружениях в виде добровольных самоограничений вызывает серьезную озабоченность. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. По его словам, вместо этого Вашингтон пошел по пути обеспечения себе полной свободы, заявив о готовности в любой момент наращивать ядерный арсенал сверх лимитов договора и возобновить ядерные испытания. В случае вступления Армении в Евросоюз Россия может в одностороннем порядке пересмотреть соглашение о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов. Об этом российский МИД официально уведомил Ереван. Льготные цены предусматривает документ, подписанный в 2013 году. При этом в Кремле заявили, что упрашивать Армению оставаться в ЕАЭС никто не будет, однако участие в Союзе дает стране стабильный рост ВВП. В этом году в России будет расширен перечень медицинских документов, которые разрешено получать без посещения врача. Об этом сказал замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. В тестовом режиме такая услуга уже действует в Чувашии и Тюменской области. Он добавил, что эту практику планируется распространить на все субъекты России. В числе документов, доступных для получения онлайн, сертификат о профилактических прививках, заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медгруппе для занятий физкультурой, а также справки о временной нетрудоспособности. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Если я займу Москву, то поражу Россию в самое сердце.
4: Так якобы говорил Наполеон Бонапарт. Якобы, потому что он одновременно отправил свои легионы еще и к столице тогдашней Российской империи. Петербург во время Отечественной войны 1812 года. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники...
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Петербург уж давно описан, а что не описано, то надобно видеть самому.
5: Сегодня мы будем говорить о Петербурге во время войны 1812 года. Как только Наполеон переправился через Неман, в российской столице начали готовиться к обороне. Так, на всякий случай. Защита города – это три естественные преграды. Обводной канал, его тогда называли рвом, а также районы Мойки и Фонтанки. Все они оборудовались мощными артиллерийскими батареями. Если бы эти преграды французов не задержали, то оставались еще петербургские крепости – Адмиралтейская, Петропавловская и Шлиссельбург. Гарнизоны старинных цитаделей должны были не допустить высадку противника на правый берег Невы. Река считалась последним рубежом обороны, а все оставшееся в городе население могло бы перебраться на Крестовский, Васильевский, Каменные острова или на Выборгскую сторону. Особым указом устанавливалось:
7: туда же, на острова, надобно переплавить все бревна и доски из Адмиралтейства и, разумеется, все барки и лодки, чтобы не оставить неприятелю дополнительные средства для переправы.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш разговор. Бонапарт, как известно, двигался на Москву. Но и Петербург представлялся ему эдаким лакомым куском. Главный плюс столицы – близость Балтики. Там можно было бы высаживать войска, подвозить продовольствие и боеприпасы, но в том-то и дело, что у Франции на тот момент не существовало мощного военного флота, да и торговых кораблей раз-два и обчелся. Вот поэтому Наполеон шел на Москву, но и про Петербург он не забыл. Отправил на захват города мощные легионы под командованием одного из лучших своих маршалов. Сейчас мы расскажем об этом человеке.
8: 1805 год. Булонский лагерь. Наполеон проводит смотр французской кавалерии. Император доволен выправкой своих воинов. Он медленно идет вдоль строя и время от времени благодарит командиров и солдат за отличную выучку. Бонапарт пока не замечает, что на правом фланге переполох. Это командир дивизии никак не может усмирить свою лошадь. Она пытается сбросить наездника. Постоянно ржет, нарушает общий строй, встает на дыбы. В конце концов, у наездника сдают нервы. Он достает из ножен саблю и насквозь протыкает шею несчастного животного. Лошадь падает замертво. Наполеон делает вид, что ничего не произошло. Однако вечером на офицерском собрании задает командиру дивизии один единственный вопрос. «Так вот, значит, как вы приводите в чувство лошадей?» Немного смущенный генерал императору отвечает, не задумываясь: «Сир, я применяю этот способ только когда меня не слушаются». Имя французского военачальника – Николя Шарль Удино. Он родился в 1767 году в Лотарингии, в семье французского коммерсанта. Его отец мечтал, чтобы юный Николя продолжил со временем успешный фамильный бизнес. Его дядя, мэр небольшого городка, желал, чтобы его племянник Николя стал известным политиком. Но Удино-младший разочаровал обоих. В 17 лет он тайком сбежал из дома и записался в пехотный полк. Служил, правда, недолго. Родственники все же сумели вернуть беглеца домой. Однако провинциальная жизнь быстро надоела молодому Удино, а от постоянной скуки и хандры его спасла революция. Он тут же добровольцем поступил в Национальную гвардию и получил звание капитана. Так началась карьера будущего маршала Франции. У генерала Удино не было каких-то особых полководческих талантов. Он не был великим тактиком или стратегом, глуповат, даже немного туповат. Он готов был выполнить любой приказ, и неважно, какой ценой будет добыта победа. Исполнительный болван, так называли его в армии. Зато ему не было равных сражений. Он всегда шел напролом, в лоб, в самое пекло и выигрывал битвы исключительно благодаря своему мужеству и отваге. За эти качества его уважали солдаты и даже прозвали маршалом 35 ран. Что ж, точнее не скажешь, все тело Удино было покрыто шрамами, полученными в боях. Две такие раны он получил во время похода в Россию. Пока Наполеон шел на Москву, Удино двигался к Санкт-Петербургу. Однако очень быстро столкнулся с передовыми частями русского корпуса, был остановлен и отброшен назад. Возле Полоцка Удино получил тяжелый

0: пустую Москву, благополучно оттуда сбежать и потерять на обратной дороге большую часть своей великой армии. Императора нужно было спасать. И сделал это именно Удино. Это он сдерживал русские войска и оборонял мосты, пока остатки французского войска переправлялись на противоположный берег Березины. Это он, Удино, стоял насмерть, потому что Бонапарт, отдавая ему приказ, сказал: «Вы должны стать моим слесарем. Ваша задача – сберечь для меня переправу». Удино приказ выполнил, но сам едва не погиб. Маршал Франции был тяжело ранен в правый бок. Военный хирург, осматривающий рану, попытался было вытащить пулю, однако сделать этого не смог. Рану зашили и отправили Удино в город Вильно. По дороге полководца сопровождал эскорт из 30 бойцов. Сделали остановку в небольшой деревеньке, но уже через несколько часов она была атакована русским отрядом в 300 человек. Французы забаррикадировались в избе и стали обороняться. Раненый Удино потребовал дать ему пистолеты. Нацепил на мундир орден почетного легиона, встал возле окна и начал отстреливаться. На вопрошающие взгляды своей свиты маршал ответил: «Если они возьмут меня живым, то, по крайней мере, они будут видеть, кто я такой». И тут же был повторно ранен. Спасли Удино отступающие французские солдаты. Да-да, те самые, которых он сам еще несколько часов назад спасал от неминуемой гибели на Березине. Два батальона Великой армии атаковали русских и вынудили их ретироваться. В госпитале снова попытались достать пулю, застрявшую в правом боку маршала, но и эта хирургическая операция закончилась безрезультатно. Поэтому всю свою жизнь Николя Удино носил в своем теле русскую пулю, как горькую память о неудачном походе на Москву. В войсках Удино служил много лет. Сражался в Испании, защищал Париж. После смерти Наполеона стал великим канцлером почетного легиона и губернатором Дома инвалидов. В конце жизни, а ему, кстати, был 81 год, маршал Удино стал набожным католиком и построил школу для сирот. Он бережно хранил свою коллекцию курительных трубок и билеты на любимые спектакли. Он редко рассказывал о войне, а на вопрос, почему его все называют спасителем французской армии, лишь горько отвечал: «Мы сами виноваты. Нужно было знать силу русских. Возможно, тогда и спасать никого не пришлось бы».
1: Парад побежденных.
0: Умный многому сумеет научиться у врага. Древнегреческий драматург Аристофан.
2: Реклама.
3: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена. Более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь.

0: 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
2: Коллеги, спасибо за фидбэк.
3: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем говорить о Петербурге во время Отечественной войны 1812 года. Как известно, план по обороне города так и не был реализован. Наполеон до северной столицы не добрался. Тем не менее, эвакуация имущества царской семьи, в том числе редких художественных ценностей и сокровищ Эрмитажа, все же состоялась. Работали в спешке.
5: Это еще что такое? Где подводы? А? Хватит лясы точить. Подводы где, я вас спрашиваю?
6: Ваш бродь, ушли подводы. Мы все погрузили. Все книги и, как указывал этот, как его? Ага, о, граф Разумовский.
5: Граф Разумовский, это я.
6: Извинять, ваша светлость, не признавши, мы академиев не кончали.
7: Примерно так к отъезду готовили императорскую публичную библиотеку. По распоряжению министра народного просвещения графа Алексея Кирилловича Разумовского были изготовлены 100 специальных ящиков для сохранения древнейших рукописей и самых нужнейших книг. Все документы собирались отправить в Петрозаводск водным путем. Зря. Нехорошо получилось.
8: Эй, капитана позовите!
9: Чего шумишь-то? Что случилось?
8: Кажись, все, приплыли.
9: Как? Разве уже Петрозаводск?
8: До Петрозаводска нам еще топать и топать. И то вряд ли. Вы хоть за борт-то гляньте. Стоит река.
7: В конце октября 1812 года корабль с библиотекой вмерз в лед на реке Свири. Сейчас это Ленинградская область, близ деревни Усланки. Через два месяца, 28 декабря, все старинные манускрипты благополучно вернулись в Петербург. Правда, на этот раз по зимнему пути, то есть по суше. А вот сокровища Эрмитажа отправили в замок Выборга. Огромные ящики с бриллиантами, картинами и скульптурами, а также другое имущество царской фамилии бережно разместили за крепостными стенами, после чего удвоили караулы и установили круглосуточное дежурство отборных штаб-офицеров. Это официальная, но не единственная версия. Ходили слухи, будто бы все драгоценности императорской семьи на самом-то деле перевезли на 22 кораблях в город Вытегру, сейчас это Вологодская область. Но, скорее всего, и это дезинформация. В действительности, никто доподлинно не знал, где именно спрятаны бесценные сокровища Эрмитажа. Главное, что весной 1813 года все экспонаты в целости и сохранности благополучно вернулись в Петербург. Эрмитажу повезло. А вот в Императорской академии художеств без потерь не обошлось. Да еще каких! Помимо мраморных статуй Екатерины Великой и Анны Иоанновны, а также различных моделей античной архитектуры, в Петрозаводск решили отправить собственных воспитанников. Правда, не всех, а только 205 человек. Еще 48 студентов из числа эвакуированных вычеркнули.
10: Студент Алексей Волынский.
11: Я.
10: Вы остаетесь в Петербурге.
11: Почему это? За что?
10: За регулярные посещения всяческих салунов в учебное время. Выйти из строя. Идем далее. Студент Александр Петров.
11: Я.
10: За постоянные пьяные выходки и кутежи остаетесь в столице.
7: строго, но справедливо. А тем временем эвакуация продолжалась по всему городу. Все, что планировалось вывезти, упаковали в 72 ящика, в том числе минеральный кабинет, костюмы всяческие китайские, японские и прочие, восковую персону Петра Великого, предметы его гардероба и даже чучело государевых лошадей и собак. А вот знаменитую коллекцию кунсткамеры, анатомические препараты, редкие экспонаты млекопитающих, птиц, земноводных и остальную живность с собой решили не брать. Зато отправить в провинцию едва ли не все столичные учебные заведения – это пожалуйста.
12: Внимание! Тихо, я сказала. Долгое время Институт благородных девиц в Смольном являл собой образец нравственности и добропорядочности. И я не позволю вам в одночасье испортить славную историю нашу. В губернии вести себя как подобает.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Воспитанницам Смольного, можно сказать, повезло. Царскосельский лицей, иезуитский институт, пажеские и кадетские сухопутные корпуса вполне серьезно собирались вывести из Петербурга. Для всех учащихся, а значит и для Александра Пушкина, его однокашников, срочно пошили зимнюю одежду и однотипные варежки. Но в самый последний момент эвакуацию лицеистов отменили. А вот императорская семья сама решала, покидать ей город или нет. Вариантов предлагалось множество.
13: Из письма московского генерал-губернатора Федора Растопчина Александру Первому. «У вашей империи есть два могущественных защитника. Обширность ее пространств и климат. 16 миллионов людей исповедуют одну веру. Говорят на одном языке. Лица их не коснулась бритва, и бороды – суть истинный оплот России. На смену павшим, пролившим кровь в бою, придут новые герои. И даже если бы несчастные обстоятельства вынудили вас решиться на отступление перед победоносным врагом, и в этом случае император России всегда будет грозен в Москве, страшен в Казани и непобедим в Тобольске».
0: Но у Александра Первого были совсем другие планы. Он не раз повторял: покидать столицу не намерен. Но если все-таки придется, русский император не станет заключать мира с французами даже на берегах Волги. И лучше отрастит бороду до пояса и будет есть картофель где-нибудь в Сибири. После таких слов вопрос об эвакуации венценосной фамилии отпал сам собой. Впрочем, Петербургу откровенно повезло. Легионы маршала Удино могли захватить город на Неве, но были остановлены войсками генерала Петра Витгенштейна еще у деревни Клястицы, сейчас это территория Белоруссии, и отброшены назад. Военачальника назвали тогда спасителем, но памятника в Петербурге ему нет до сих пор. Подвела немецкая фамилия.
4: Исторические заметки.
0: В битве с легионами Удино погиб один из лучших русских кавалеристов 19-го столетия. О нем наш следующий рассказ.
14: В 1812 году служил в русской кавалерии талантливый полководец, настоящий гусар, генерал-майор Яков Петрович Кульнев. Воевал грамотно, солдат держал в строгости, поощрял и наказывал по справедливости. Кульнева называли «любимцем армии». В бою ему не было равных. Сам Наполеон говорил своим маршалам:
15: «Уверяю вас, господа, этот Кульнев – один из лучших русских офицеров».
14: Во время Отечественной войны Яков Петрович Кульнев командовал передовыми частями 1-го отдельного корпуса. 20 июля 1812 года его отряд попал в засаду недалеко от деревни Клястицы Витебской губернии. В том бою генерал-майор Кульнев получил смертельное ранение. Ядром ему оторвало обе ноги. Полководец потерял много крови, санитары бросились к своему командиру, но он отказался покидать поле боя. Кульнев сорвал с шеи крест ордена Святого Георгия Третьей степени и протянул его подчиненным.
16: Сохраните, чтоб врагу не достался.
14: Спустя почти 100 лет, 26 января 1909 года, Гродненский кавалерийский полк был переименован в 6-й гусарский клястицкий генерала Кульнева полк. За всю историю подобной чести удостоились всего 5 российских военачальников. А последняя воля генерала Кульнева была исполнена. Его боевая награда, орден Святого Георгия Третьей степени, сохранился. Сегодня он находится в Государственном историческом музее в Москве. На золотом кресте, покрытом белой эмалью, до сих пор видны вмятины от осколков французского ядра. Рядом с орденом небольшая табличка. На ней слова поэта-партизана Дениса Давыдова. «Поведай подвиги усатого героя. О, муза, расскажи, как Кульнев воевал». Орден генерала Кульнева.
17: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.
18: Радио «Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев, на радио «Звезда», новости технологий. Российский лазерный комплекс для защиты гражданских и промышленных объектов от беспилотников представили на конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Подробнее о новинке радио «Звезда» рассказал эксперт в области радиоэлектронной борьбы и беспилотников Игорь Потапов.
2: Концептуально на выставке представлена конструкция, размещенная на автомобиле, то есть мобильная версия. Но зачастую такие платформы всегда изначально проектируются для разного способа их применения. И мобильное, то есть перевозимое, да, и стационарное размещение для защиты каких-то промышленных, стационарных, больших объектов предприятий. Представляет собой систему наведения захвата цели и поражения. Стоит серьезная оптика, достаточно прокачанный искусственный интеллект или машинное зрение, и имеется своя базы данных объектов для определения дрона это или там птицы или какой-то другой еще объект.
1: Разработка выявляет цели на расстоянии до 3 километров, а также замеряет скорость, координаты и дальность дрона. Точность поражения БПЛА выше 90%. Мошеннические боты массово используют пароль «админ» для взлома устройств россиян. Это один из самых скомпрометированных паролей, предупредили в МВД. Пользователи часто не меняют заводской пароль, считая, что их устройство никому не интересно. Но такие устройства могут использовать для скрытой слежки или дальнейших атак. В ведомстве советуют сразу менять заводские пароли, использовать длинные уникальные фразы, включать двухфакторную аутентификацию и регулярно обновлять программное обеспечение. Владельцы премиальных ноутбуков HP сообщили о серьезных сбоях после установки обновлений BIOS через центр обновления Windows. Устройства перестали загружаться, зависали или выдавали синий экран смерти. Обновления распространялись как критические и устанавливались автоматически. HP подтвердила наличие неисправности, но пока не выпустила инструкции по ее устранению. Компания рекомендует обращаться в техподдержку. Российские железные дороги расширили функционал онлайн-табло в мобильном приложении РЖД пассажирам. Теперь сервис работает на 163 вокзалах по всей стране. Пользователи Android могут получать уведомления о времени отправления и изменениях за 60 и 30 минут до поездки. Также можно узнать номер пути, платформу и нумерацию вагонов непосредственно в приложении. Чтобы активировать эту функцию, нужно разрешить приложению отправку уведомлений в настройках вашего смартфона. Это были новости технологий. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Тяните билет, идите готовиться.
4: Как долго шла столетняя война? Сколько жизней унесла средневековая чума? Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
5: Учил, но забыл. Не беда. Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем говорить о Петербурге во время Отечественной войны 1812 года. Петр I – медный всадник, символ северной столицы. Сама история этого монумента очень интересна.
8: Приключения иностранцев в России.
9: 18 августа 1782 года. Петербург, Сенатская площадь. Гром барабанов, звуки труб. На Невской набережной не протолкнуться, а народ продолжает прибывать. Еще бы, ведь сегодня публика увидит грандиозное творение француза Фальконе, конную статую императора Петра I. Вот только самого скульптора в этой толпе не будет. Устав от дворцовых интриг и нападок завистников, престарелый мастер навсегда покинул Россию.
10: Идею создания памятника царю-реформатору Екатерина II вынашивала давно. Но ни великий Растрелли, ни другие талантливые художники не смогли предложить достойного проекта. Императрице не нравилась то фигура лошади, то выседающий на ней Петр, то композиция в целом. На помощь пришел Дени Дидро, французский философ и друг Екатерины по переписке. В своем послании государыне он сообщал:
11: «Тотчас по прибытии мой скульптор представит вам свой эскиз. Это человек, который думает и чувствует возвышенно. Его идея кажется мне новой и прекрасной. Это именно его идея. Он в особенности к ней привязан, и я думаю, что он прав».
10: Эти слова были сказаны об Этьене Марисе Фальконе. К тому моменту Фальконе исполнилось 50 лет. Возраст по меркам 18 века солидный. А что за плечами? Скульптурный ансамбль церкви Святого Роха? Статуэтки в будуаре мадам де Помпадур? Этьен решает, что достоин большего, и отправляется в Россию. Там он надеется создать монумент, который прославит его в веках. В дорожной сумке восковой набросок памятника. Петр I на вздыбленном коне, простирающий руку вперед. Сам Фальконе трактовал свой замысел так:
12: «Петр Великий, сам по себе сюжет и атрибут. Довольно показать его. Итак, я ограничусь только статуей этого героя, которого я не трактую ни как великого полководца, ни как победителя. Хотя он, конечно, был и тем, и другим. Гораздо выше личность Созидателя, законодателя, благодетеля своей страны. И вот его-то и надо показать людям. Итак, это отеческая рука, это скачка по крутой скале. Вот сюжет, данный мне Петром Великим».
8: Приключения иностранцев в России.
10: Екатерина отнеслась к проекту благосклонно. А вот у влиятельных придворных художников возникли вопросы. Где скипетр? Где держава и прочие символы царской власти? Кого мы видим, великого императора или воина скифа на краю обрыва? В конфликт вмешался Дидро. Он убедил государыню, что Фальконе лучше, чем кто-либо другой, прочувствовал дух Петровской эпохи и сумел его передать. Удалось даже отстоять медвежью шкуру, заменившую Петру седло. Высочайшее разрешение на отливку памятника было дано. В поздравительном письме своему другу Дидро писал:
11: «Правда природы сохранена во всей своей чистоте, но ваш гений сумел придать ей обаяние поэзии, которое возвеличивает и поражает. Ни в одном месте не ощущается ни напряжение, ни труд скульптора. Кажется, будто это сделано в один день».
10: На самом деле, главную скульптуру в своей жизни Фальконе создавал 12 лет. Но окончательного результата так и не увидел. Памятник воздвигли без него. За 4 года до этого события, уже больным стариком, Этьен Марис отбыл во Францию. Вслед за ним отправились две медали, изготовленные по приказу Екатерины II. На золоте и серебре был отчеканен монумент, который станет известен как «Медный всадник». Говорят, что, получив награду из рук российского посланника в Париже, Этьен Фальконе впервые за долгие годы заплакал.
8: Приключения иностранцев в России.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Впрочем, в Петербурге была еще одна конная статуя, посвященная императору, возле Михайловского замка. Оба монумента планировали эвакуировать в 1812 году. Член Академии художеств Луиджи Руско утверждал: «Возможность немало несомнительна». Хотя вес двух бронзовых скульптур составлял примерно 1000 пудов, а это около 16 тонн. На вопрос, сколько понадобится времени и какие необходимы подъемные машины, все тот же архитектор Руско ответил письменно:
13: «Надлежит заготовить некоторые простые механические снаряды, которые могут быть изготовлены в течение одной недели. С помощью 100 человек и 12 лошадей вся работа заняла бы не более 3 дней. Для того, чтобы поставить памятники на суда, монумент, находящийся против Сената, наклонить на левую сторону и положить на изготовленную раму с полозьями из бревен. Сначала спустить до земли, а потом на той же раме или санях катить на толстых бревенчатых скалках до самого берега и положить на корабль. Поднимать оба памятника простыми перемогами, то есть рычагами, употребляя при этом веревками.
7: Но все оказалось куда сложнее. Памятник первому русскому императору возле Михайловского замка нельзя было сплавить по фонтанке. Он бы просто не прошел под мостами. И в итоге от эвакуации решили отказаться. По той же причине не стали перевозить в провинцию домик Петра Великого и памятник Александру Суворову на Царицыном лугу. Слишком хлопотно.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Шло время. О том, что Наполеон уже занял Москву, в Петербурге предпочитали не говорить. Сначала власти ждали официального подтверждения. Его не было. Затем, вероятно, чиновники надеялись, что армия Кутузова выбьет Бонапарта из города. Этого не произошло. Что делать? Печатать объявление или не печатать? К тому же особого указания сверху не поступало. Но слухами полнилась земля. Жители Петербурга знали все. В столице росло недовольство и раздражение. А больше всего в народе критиковали государя-императора.
14: Из донесения тайного полицейского агента от 15 сентября 1812 года.
15: В гостиных шепотом говорят об устранении Александра Павловича и приглашении на престол великой княгини Екатерины Павловны из Твери. Грядет что-то страшное.
7: Александр I и вправду повел себя странно. Зачем было скрывать потерю Москвы? О том, что он ошибся, царь понял в тот же день, 15 сентября, в момент празднования годовщины собственной коронации. Настроение в Петербурге в те дни было отнюдь нерадостным.
16: Из воспоминаний фрейлины графини Роксандры Эдлинг. Карета императора двигалась в сторону Казанского собора. Но никаких восторженных возгласов не было и в помине. Нас окружала бесчисленная, стоявшая в хмуром молчании, толпа. Я не сомневалась, что достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло общее возмущение. Взглянув на государя, я поняла, что происходило в его душе. И мне показалось, что колено подо мною подгибаются.
7: И только 4 дня спустя, 18 сентября, когда уже не было смысла что-то скрывать, последовала передовая статья в газете «Северная почта». «Наполеон в Москве». И началось.
17: Подскажи, мил человек, а где у вас тут новая хлебная лавка открылась?
18: Кес-кесе?
17: Ах так! Москву пожгли, а он мне тут кескесит. Я тебе покажу. Получай!
7: Бывало и такое. И вот почему. 19 век. Для высшего общества России французский язык основной. Многие считают его чуть ли не родным. В армии, особенно среди офицеров, точно такая же история. Даже знаменитый совет в филях проходил именно на французском. Многое изменилось после потери Москвы. В салонах Петербурга за употребление лягушачьего наречия стали брать штрафы. Правда, совсем небольшие. Скорее всего, это была дань моде, не более того. А вот на улицах столицы жители волей-неволей вынуждены были переходить на русский. В противном случае их могли запросто поколотить.
17: Представляешь, Никита Мефодич, иду, значит, по городу, ищу новую хлебную лавку. Останавливаю прохожего, спрашиваю, а он мне кес-кесе.
18: А ты что?
17: Полбу дал, ишь ты какой.
18: А он?
17: Упал, я его скрутил и в участок. Так его отпустили, представляешь? Всего 10 рублей взяли и отпустили. Да что ж это такое творится?
7: Но это на улице. Другое дело театр. В Петербурге давала свои спектакли французская труппа. Выступления никто не запрещал. Простой народ возмущался. По всему городу кто-то расклеил плакаты, которые называли подлецами всех тех, кто будет на представлении парижского водевиля.
14: Из донесения тайного полицейского агента. Сентябрь 1812 года. Петербург.
15: Во время представления в партере было много шума, а часть зрителей покинула зал. Обыватели ропщут. Все они готовы жертвовать для отечества и государя, чтобы истребить врага, которого со всею его развратную нацией все человечество ненавидит. А им выставляют иноземные зрелища.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
7: Беспорядки закончились быстро, да и сам французский язык в опале находился недолго, вплоть до завершения Отечественной войны. А потом все вернулось на круги своя. Известно, например, что жена генерала Коновницына просила мужа прислать не только найденного по дороге серебра и пригодных в хозяйстве вещей, но и французика из пленных для сына. Авось бы Ваня по-иностранному начал лопотать. Скорее всего, Коновницын выполнил эту просьбу. После войны 30 тысяч пленных наполеоновских солдат навсегда остались в России. Большинство из них сделались гувернерами или преподавателями французского языка. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о Петербурге во время Отечественной войны 1812 года. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
19: Пройдут столетия, наши праздники,
20: и каждому дано яблоко.
21: Если взял, значит, кому-то пусть. Пред нами огромные, разнообразные работы.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
22: Город, в котором 93 речки, 342 моста, несколько тысяч каменных, бронзовых, чугунных львов, сфинксов и грифонов.
23: И 4 зимних дворца.
24: Санкт-Петербург. В программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 18:00 на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: 21 августа 1963 года прямо на него в Ленинграде совершил аварийную посадку авиалайнер Ту-124. 45 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы. И не просто живы, не получили ни единой царапины. Чудо? Пожалуй. А еще немного везения и невероятное мастерство.
2: Экипаж.
1: Утренний рейс Таллин-Москва. Сразу после взлета у самолета заклинило переднюю стойку шасси. Обычно в таких случаях борт возвращают. Но вот беда, на Таллин опустился туман. И самолет отправили в Ленинград, в Пулково. Лететь час. По пути команда пыталась вернуть шасси на место. Не получилось.
2: Техническая справка. Ту-124 – советский пассажирский самолет второго класса для авиалиний малой протяженности. Разрабатывался как уменьшенная версия Ту-104. Первый в мире крупносерийный пассажирский самолет с турбореактивными двухконтурными двигателями. Экипаж 7 человек. Командир, второй пилот, штурман, бортмеханик, бортрадист и 2 бортпроводника. Экипаж.
1: В Пулково все подготовили для аварийной посадки самолета на брюхо. По всем расчетам, топливо оставалось еще на 1.5 часа. Ради безопасности его надо израсходовать. И борт отправился жечь керосин, нарезать круги вокруг Ленинграда. Командир Виктор Мостовой, чтобы не вызвать паники на борту, не сообщил пассажирам о проблеме. В салоне было спокойно, многие спали. Но вдруг на выходе с 7-го круга у Ту-124 заглох левый двигатель, а потом и правый. Кончилось топливо. Погрешность в показаниях топливомеров оказалась чудовищной. Стало быть, дотянуть до аэропорта не судьба. А внизу Ленинград. Секунды решали все.
2: Экипаж. Командная работа.
1: Высота 400 метров. Самолет с отказавшими двигателями бесшумно промчался над Смольным собором и уже практически падая вышел на него. Город спасли. Осталось спасти пассажиров. Посадка на воду прошла как по маслу. Мастерство летчиков сделало свое дело. Лайнер сел на брюхо, заскользил по Неве и остановился в сотни метрах от финляндского железнодорожного моста. С момента остановки двигателей прошло 14 секунд. Всего 14 секунд. Повезло. На реке почти не было кораблей. Только небольшой буксир, капитан которого не растерялся и быстро отвел самолет к берегу. Шокированные пассажиры Ту-124 с трясущимися руками и перепуганными лицами смогли сойти с тонущего самолета на берег, здоровые и невредимые.
2: Экипаж.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о шоколаде.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Какао-бобы в доколумбовой Америке служили платежным средством. За 10 бобов можно было купить кролика, за 100 – раба. Подделывали шоколадные деньги редко, фальшивомонетчиков казнили.
3: Факт второй.
5: Самый дорогой шоколад делают в Эквадоре из редких бобов сорта «Националь», который 100 лет считался вымершими. Бобы до 5 лет ферментируют в дубовых бочках, а плитку шоколада упаковывают в деревянный футляр. Цена за 50 граммов – $500.
3: Факт третий.
5: Флавоноиды в темном шоколаде улучшают кровоток, снижают давление и риск инсульта. Регулярное употребление шоколада замедляет возрастное ухудшение памяти.
3: Факт четвертый.
5: Какао-масло в шоколаде может образовывать 6 разных кристаллических структур. Но только одна из них дает идеальный блеск, хруст и таяние во рту.
3: Факт пятый.
5: При виде шоколада у заядлых сладкоежек активируются зоны мозга, отвечающие за зависимость. Шоколад легален, но мозг воспринимает его как наркотик.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о шоколаде.
0: Уровень воды в реке Урал,
6: Центральный банк
0: области,
6: сохранил на Крымском мосту.
7: Российские космонавты совершили
8: государство открытый космос. Проект о возможном продлении.
9: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 название города Пермь.
11: Александр Фатовский, Константин Симонов.
3: Утро на радио «Звезда».
9: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня после 20:00 вечера в эфире «Радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Страны Запада проявляют максимальный цинизм к трагедии, произошедшей в Старобельске. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он также обратил внимание на демонстративный отказ западных стран эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.
2: И мы видим, что даже после предупреждения, направленного позавчера в адрес западных стран о необходимости проявить ответственность и эвакуировать персонал своих представительств из Киева, и это тоже они переворачивают с ног на голову и пытаются представить как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы.
1: Ранее Госдума приняла проект обращения в связи с атакой ВСУ на Старобельск, в котором в том числе призвали ООН, парламенты мира и международные парламентские организации осудить преступные действия киевского режима. МИД Франции вызвал посла России Алексея Мешкова в связи с ударами возмездия по военным объектам в Киеве после атаки ВСУ на Старобельск. В Париже их назвали неприемлемыми угрозами в адрес иностранных дипломатов. При этом в Париже заявили о намерении продолжать поддержку Украины. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте французского ведомства. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в структуры ООН и ОБСЕ. Она призвала дать правовую и гуманитарную оценку массовой атаке вооруженных формирований Украины на Рязань 15 мая и публично осудить удары Киева по мирным жителям. Омбудсмен подчеркнула, что международные институты не должны молчать, когда гибнут и получают ранения мирные люди, особенно дети. Владимир Путин наградил орденом Кутузова 83-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую ордена Суворова бригаду. Награда за мужество и самоотверженность в ходе проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Приморья Олег Кжемяка. Бригада дислоцируется в Уссурийске. Ранее ее подразделения участвовали в освобождении Курской области. Сейчас выполняют задачи в Сумской области. НАСА планирует создать обитаемую станцию на Луне уже к 2032 году. Как сообщает NBC News, агентство объявило о планах по запуску в конце этого года трех беспилотных миссий на естественный спутник Земли. Они станут первыми шагами на пути к созданию постоянной базы. На втором этапе с 29 по 32 год НАСА планирует построить на Луне полупостоянные сооружения. На третьем этапе предполагается обеспечить постоянное присутствие на поверхности Луны. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
1: 6 мая 1808 года. Франция, поместье Рюэль. В этот день 50 французских офицеров специально приезжают в пригород Парижа. Они спешат поздравить с 50-летием своего командира. Для гостей приготовлен роскошный обед, вино льется рекой. Один тост сменяет другой. Ривали, Цюрих, Верона, Милан. В этих сражениях были одержаны блестящие победы. Однако полководец, юбиляр, радоваться не спешит. Все это хорошо, господа, но я бы с удовольствием поменял все свои успехи на один швейцарский поход Суворова. Имя французского военачальника – Андре Массена. Он родился в Ницце в семье торговца. Его отец умер, когда мальчику было 6 лет. Вскоре его мать повторно вышла замуж, а детей от первого брака отправила с глаз долой в деревню, к бывшей свекрови. Жизнь в глуши была невыносимой, и когда Андре Массена исполнилось 13, он сбегает из дома и юнгой поступает на торговое судно. Атлантика, Средиземное море, Ближний Восток и Южная Америка. Массена-младший объехал весь мир, везде побывал. Но ежедневная, однообразная служба простого матроса порядком ему надоела. А романтические грезы о профессии знаменитого путешественника растаяли, как дым. Он навсегда покидает флот и тут же меняет белоснежный костюм юнги на синий армейский мундир королевского итальянского полка. Так начинается карьера будущего маршала Франции. Капрал, унтер-офицер, смышленого, усердного Андре Массена высоко ценило начальство, а командир полка даже ставил бывшего юнгу в пример опытным военачальником. Да вот беда! Как простолюдин, Массена уже достиг в армии служебного потолка. Дальнейший путь для него был закрыт. На офицерское звание в королевской Франции могли рассчитывать только дворяне. И Андре от безысходности подает в отставку. Но все изменила революция. Когда парижане штурмом брали Бастилию, Андре Массена женился. Открыл бакалейную лавку в небольшом провинциальном городке. А чтобы хоть как-то прокормить семью, торговец, кстати, из него вышел никудышный, стал заниматься контрабандой. Но революция докатилась и до самых отдаленных уголков Франции. Как только по всей стране началось формирование национальной гвардии, то одним из первых в нее вступает именно Андре Массена. Его даже избирают старшим адъютантом батальона в чине капитана. Путь к званию маршала открыт. Майор, подполковник, дивизионный генерал. Его уважают в армии. Уважают за храбрость и отвагу в боях. О нем знает сам Наполеон. Еще бы! А по-другому и быть не могло. К примеру, зимой 1797 года дивизия Андре Массена форсированным маршем совершает стремительный бросок на 32 километра к Ривали и появляется на поле битвы в самый решающий момент. Французская армия спасена, а Бонапарт скажет впоследствии: «Массена – это мое любимое дитя победы». Его называли мастером горной войны. В 1799 году именно Массена должен был остановить Суворова во время знаменитого швейцарского похода. Под Цюрихом французский полководец наголову разбил корпус генерала Римского-Корсакова. Однако в битве против русских чудо-богатырей Андре Массена был повержен. а сам едва не угодил в плен. Его схватили, но он сумел вырваться и оставил в руках унтер-офицера Махотина обрывок своего расшитого золотом генеральского мундира. Позже Массена скажет: «Да какой из меня мастер горной войны? Я всего лишь подмастерье, а мастер он Суворов». Андре Массена называли алчным человеком, скрягой и вором. Да-да, именно так. Он легко мог украсть из государственной казны, к примеру, 6 миллионов франков и разместить их в каком-нибудь захудалом банке под очень высокие проценты. Когда Франция устроила Англии континентальную блокаду, Массена, вопреки запретам Бонапарта, втридорога продавал британцам различные товары. Император Франции был в ярости, но ничего не мог поделать со своим знаменитым маршалом. Однако терпеть очередные выходки полководца Казнокрада сил уже не было. Однажды, во время охоты в лесу Фонтенбло, Наполеон якобы случайно, вследствие неосторожного обращения с оружием, ранил Массена дробинкой в глаз. После этого, несмотря на все предпринятые меры, левый глаз маршала перестал видеть навсегда. И кто знает, может, именно поэтому Массена перестал воровать? Ведь намек Бонапарта был очевиден. Только попробуй украсть еще раз. Он служил в армии много лет, сражался с англичанами в Испании, участвовал в битве при Ваграме. После того, как Наполеон был разгромлен у деревьев,

0: туберкулеза. Ему было 59 лет. Он стал первым наполеоновским полководцем, которого похоронили на парижском кладбище Пер-Лашез. На могиле установили обелиск из белого мрамора и сделали особую надпись: «Ривали, Цюрих, Генуя, Эйслинг». Название всех победоносных сражений прославленного маршала. Благодарные французы почему-то забыли слова самого Андре Массена: «Я бы с удовольствием поменял все свои победы на один швейцарский поход Александра Суворова».
1: Парад побежденных.
0: Кто мудр, врага боится и бессильного. Римский поэт Публилий Сир.
1: Радиозвезда. Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
2: В военно-воздушных силах России есть обычай. Сразу после первого самостоятельного полета дебютанта-летчика тут же подхватывают на руки коллеги-сослуживцы и дружно подбрасывают вверх. Затем счастливчика бережно несут к боевому самолету и слегка прикладывают задним местом, точнее пятой точкой, а воздухозаборник или шасси крылатой машины. Делают так, чтобы все последующие посадки были только мягкими. В завершении церемонии напутственные слова. Настоящий русский военный летчик должен свободно летать на всем, что только может летать, и с некоторым трудом летать на том, что летать вообще не может.
1: Со своим уставом.
3: Реклама.
4: Ты каждый день даешь своему телу нагрузку. На работе, в спортзале, просто по жизни. Но суставы и позвоночник не вечные. Годы берут свое. И рано или поздно могут появиться боль в коленях, локтях, спине, скованность движений. Лучший способ отсрочить эти проблемы – давать суставам и хрящам то, что им действительно нужно для нормальной работы. Мы собрали все самое важное в одном продукте – концентрат «Актиар». Он создан, чтобы поддерживать состояние суставов, позвоночника и костей. Что внутри? Пептид рыбного коллагена. Более 15 аминокислот, включая пролин, может способствовать восстановлению хрящевой ткани. 5 экстрактов лекарственных трав могут быть полезны для общего укрепления опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота может помогать поддерживать эластичность суставов. Комплекс витаминов и микроэлементов для питания костной и хрящевой системы. Состав сбалансирован так, чтобы организм получал необходимые вещества для поддержания подвижности и активности. Хочешь дольше оставаться в строю, без ограничений и дискомфорта? Актиар может стать частью твоей ежедневной профилактики. За подробной информацией звоните 8 800 333 47 79. Будь на ногах, оставайся активным. Пусть суставы работают так, как ты от них требуешь. 8 800 333 47 79. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Макробиолайн». ОГРН 11-777-466-79-439. Город Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29.
5: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за отвагу. В годы Великой Отечественной это была, пожалуй, одна из самых почитаемых наград в Красной Армии. Главное условие для вручения – личное мужество на поле боя.
3: За выполнение специальных заданий по обеспечению государственной безопасности при защите конституционных прав граждан в условиях, сопряженных с риском для жизни.
2: В 1994 году медаль за отвагу вновь была введена в России. Внешне она очень похожа на советскую награду. Диаметр, правда, стал чуть меньше, да и надпись «СССР» исчезла. Но это ничуть не умаляет ее значимости.
3: Может вручаться за героизм, проявленный в боях при защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации.
2: В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, заместитель командира взвода обеспечения 106-й дивизии ВДВ Кирилл Звягин должен был доставить боеприпасы на передовую. По дороге его автомобиль попал под сильный минометный обстрел. Военнослужащий сумел вывести машину из-под огня и добраться до места назначения. В результате парашютно-десантный батальон смог выполнить поставленную боевую задачу. За проявленную храбрость и мужество замком взвода Кирилл Звягин был награжден медалью за отвагу.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
4: Артиллерийский расчет братьев Шумовых. В январе 1943 года бои шли под Ленинградом. Один из основных узлов фашистской обороны был в роще Круглая. Вражеские позиции расположились за холмом. Гитлеровцы думали, что укрылись надежно, пока блиндажи не стали взлетать на воздух. Точный навесной огонь вели шестеро наших бойцов. Они действовали слаженно, будто семья. Это был артиллерийский расчет братьев Шумовых. Артиллерийский расчет 3-й батареи отдельного минометного дивизиона 11-й стрелковой дивизии. Личный состав расчета – 6 братьев, 4 родных и 2 двоюродных. Командир – Александр Шумов. Наводчик – Василий. Заряжающий – Лука. Подносчики мин – Иван, Авксентий и Семен Шумовы. Крестьяне из Тувинской деревни, братья Шумовы, ушли на фронт в начале 1942 года. Отец дал им наказ – сражаться всем вместе, плечом к плечу. Командование пошло братьям навстречу. В артиллерийском деле очень важна слаженность действий. Пригодилась и физическая сила деревенских парней. Трое из них были ростом под 2 метра. Из воспоминаний Александра Шумова. Когда, допустим, осечка, нужно сгрести за казённик орудие и мину вытряхнуть. У нас это один Лука мог. Для его ручищ пудовая мина, что огурец. В сражении у рощи Круглая от действия артиллерийского расчета братьев Шумовых гитлеровцы потеряли 5 блиндажей, больше 400 солдат и 1 дзот. За подвиги и проявленное боевое мастерство братья Шумовы были удостоены правительственных наград. Командир расчета, старший сержант Александр Шумов, был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Его братья – орденами Красной Звезды. После сражения 120-миллиметровый миномет братьев Шумовых был передан военно-историческому музею Санкт-Петербурга на вечное хранение, как славная боевая реликвия.
1: Личный состав.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В ближайшие три минуты расскажу о путешествии и туризме. Китай продлил безвизовый режим с Россией до конца следующего года. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь. В топе по популярности у россиян крупные города КНР. Об этом рассказал вице-президент Альянса турагентства России Александр Макрытчян.
2: Самые массовые полеты и в Пекин, и в Шанхай. Это вот две локации крупные. А потом уже с некоторым отставанием Гуанчжоу, Гонконг. И вот некая сенсация. Если раньше до ковида номер один в Китае для россиян было направление Хайнань. Ну, кстати, потому что он и раньше до ковида был безвизовый. То сейчас, вот последний год, Хайнань ушел далеко уже, не то что на вторую, а там на третью-четвертую позицию, на первом месте города континентального Китая.
1: Россияне с обычными заграничными паспортами смогут въезжать в Китай без визы на срок до 30 дней. Безвизовый въезд доступен для поездок с туристическими, деловыми, транзитными и частными целями. Россия и Венесуэла обсуждают запуск чартерных авиарейсов на остров Маргарита. Об этом известием рассказал посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. Он отметил, что за последние несколько лет Венесуэлу посетили более 50 тысяч российских туристов. Посол добавил, что министр туризма Венесуэлы с оптимизмом смотрит на возобновление этого направления. Мошенники под видом гидов или путешественников создают туристические чаты в Telegram. Они предлагают экскурсии, берут предоплату и исчезают. Об этом предупредил эксперт Народного фронта аналитика Галактион Кучава. Ключевые признаки обмана – требования полной предоплаты наличными или по переводу на карту, отказ от договора и чека, давление фразами «осталось мало мест» и суперскидки. Настоящий гид всегда работает официально, заключает договор и выдает чек. Большинство россиян каждый четвертый путешествуют раз в год, каждый пятый – 2-3 раза в год. Самым популярным видом отдыха является пляжный. Таковы результаты опроса, опубликованные агентством ТАСС. Оптимальным форматом многие опрошенные считают сочетание активности и расслабления. Главный критерий выбора отдыха – комфорт. Примерно столько же заранее продумывают свой маршрут. Это были новости туризма. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Александр Новиков.
1: В начале ноября 41 года немецкие летчики начали сбрасывать на Ленинград особые листовки, в которых угрожали по-своему отметить годовщину Октябрьской революции.
2: 6 и 7 числа будем бомбить, а 8 будете хоронить.
1: К тому времени фашисты отказались от дневных налетов. Слишком большие потери. Перешли на ночные бомбардировки. Сначала 2-3 самолета сбрасывали на город зажигательные бомбы. Их пытались раскидать по всем районам, чтобы создать яркие ориентиры. И только потом в небо поднимались ударные авиагруппы. Они следовали через равные интервалы, одна за другой, в течение нескольких часов. Под один такой налет попал и командующий ВВС Ленинградского военного округа Александр Новиков.
3: Весь район Петропавловской крепости и Летнего сада полыхал зловещими зарницами. В воздухе висели, заливая улицы неприятно белым матовым светом, осветительные бомбы. Они медленно опускались на маленьких парашютах. На сердце было тяжко, как никогда. Я не злой человек, но тогда впервые почувствовал неодолимое, жгучее желание отдать цивильным немцам испытать на собственной шкуре весь ужас таких варварских бомбежек.
1: На следующий день его вызвали в Смольный.
3: Я не исключаю, что эти листовки всего лишь очередной блеф или игра на нервах, товарищ Жданов.
4: А если реальность? Учтите, Александр Александрович, что это будет необычный день. Тут в игру вступает большая политика.
1: Именно Новикову было поручено предотвратить вражеские налеты в день годовщины Октябрьской революции. Достичь этого можно было только одним способом. Установить место сосредоточения фашистских бомбардировщиков и внезапным ударом уничтожить их на земле, или хотя бы нанести врагу такой урон, оправиться от которого быстро он бы не смог. В небо поднялись наши самолеты-разведчики, и совсем скоро было установлено основное направление главного удара – Гатчина-Сиверская.
3: Через несколько часов в моих руках уже были снимки воздушных ударов по немецким аэродромам. В Сиверской мы уничтожили 53 вражеских бомбардировщика, в Гатчине – 13.
1: Замысел гитлеровцев был сорван. Вечером Новиков поехал в Смольный к Жданову. Доклад военных Жданова успокоил.
4: Надеюсь, Александр Александрович, что в праздники небо над Ленинградом будет тихое. Передайте летчикам наше общее большое спасибо. И от командования фронта, и от населения. Свободны. Ах, да. Постойте. С днем рождения вас.
3: Меня? А разве оно сегодня?
4: Сегодня, дорогой мой товарищ, сегодня. 6 ноября.
0: Александр Новиков. Маршалами не рождаются.
5: Радиозвезда.
6: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
7: Зима 1915 года. Первая мировая война. Батальон русской армии попадает в окружение трех германских полков. Больше двух недель солдаты и офицеры держат круговую оборону. Отбивают все атаки неприятеля. А затем с боем прорывают вражеское кольцо, переходят линию фронта и присоединяются к нашим войскам. Голодные, обмороженные, Многим требуется срочная медицинская помощь. Несколько бойцов тут же отправляют в походный лазарет. Главврач лично обходит всех пациентов и каждому протягивает высокую бутыль из-под шампанского. «Возьмите, братцы, это поможет!» Надпись на бутылке гласила: «Бульон для больных». Еще в далеком 1698 году царь Петр Алексеевич приехал в Англию, где посетил Адмиралтейский морской госпиталь. Многие британские матросы болели цингой, воспалением легких, расстройствами кишечно-желудочного тракта. Именно тогда, во время зарубежной поездки, русский царь и решил создать первую в России больницу военно-морского флота. Здание, как его тогда называли, лазарета, было построено в Санкт-Петербурге в 1705 году. Там лечились матросы Балтийского флота, мастеровые люди морского ведомства, а затем и рядовые сухопутных войск. Каждому из них полагался суточный лечебный паек: 300 граммов крупы овсяной, 350 граммов свежего мяса, 30 граммов коровьего масла, бутыль молока, чарка красного вина, кружка пива и одна кружка кислого кваса. Однако во время боевых действий на фронте суточный лечебный паек выдавался крайне редко. А все потому, что обозы с продовольствием попросту не успевали за быстрыми передвижениями регулярной армии. И вот тогда, чтобы хоть как-то накормить раненых, русские военные врачи изобрели новый походный рецепт – бульон для больных. Полкило свежей говядины разрезали на кубики и помещали в широкогорлую пустую бутылку. Бутылку ставили в котел с теплой водой и варили бульон. Он получался крепким, золотистого цвета. Бульон, не процеживая, переливали уже в новую бутылку и охлаждали около часа. Выдавали раненым по одной столовой ложке в течение дня по указанию врача. Бульон быстро утолял голод, был очень вкусным и питательным. А тогда, в 1915 году, русским солдатам и офицерам, которые смогли выйти из окружения, выдали в лазарете порцию того самого бульона для больных. Бойцы быстро пошли на поправку и очень скоро вернулись в строй. Кто-кто, а уж военные врачи отлично знали, что...
6: Война войной, а обед по распорядку.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Чума в средние века. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». От слов к делу. Военные училища России.
1: Без связи нет управления. Без управления нет победы. Это учебное заведение было основано в 1919 году на базе офицерской электротехнической школы Русской императорской армии. Первоначально оно располагалось в Сергиевом Посаде, а затем переехало в Петроград. В те далекие времена еще не знали, что такое спутниковая связь, многоканальные телекоммуникационные системы, радиосвязь специального назначения. Зато знают сегодня. Знают и готовят офицеров самого высокого профессионального уровня. Знакомьтесь, Военная академия связи имени маршала Буденного.
0: От слов к делу.
1: Если артиллерия – это бог войны, а пехота – царица полей, то войска связи нередко называют нервом армии, без которого и боги, и цари на поле боя будут бессильны. Вовремя не поступят приказ, точные координаты и... Все, ты глух и слеп. За годы Великой Отечественной известен, пожалуй, лишь один случай, когда повреждение связи обрадовало командира. Однажды на передовой маршал Жуков беседовал с Кремлем. И тут обрыв линии. Георгий Константинович вызвал командиров и приказал доложить о причине происшествия. Из рапорта стало ясно. Провод был порван нашими же танками, которые перешли в наступление. Жуков довольно улыбнулся.
0: От слов к делу.
1: Кто не любит пыли, грязи, тот идет войска связи. Так иногда шутят в свой адрес сами военные. Хотя каждый из них понимает, в условиях боевых действий безнадежной, устойчивой и, самое главное, скрытной связи успеха не добиться.
0: От слов к делу.
1: Без связи нет управления. Без управления нет победы.
0: Санкт-Петербургская военная академия связи имени маршала Буденного.
2: Операции специальных подразделений.
3: 8 сентября 1941 года замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Фашисты массированно бомбили и обстреливали город из тяжелых орудий. Стало ясно, что в Ленинграде имелись хорошие ориентиры для вражеской авиации и артиллерии. Все позолоченные шпили, купола, кресты были своего рода артиллерийскими привязками для точного прицельного огня противника. Яркие высокие ориентиры необходимо было замаскировать. Для проведения уникальной операции была собрана спецгруппа из 4 ленинградских альпинистов. Возглавила группу опытная альпинистка Ольга Фирсова. Верхолазы обсуждали задание.
4: Говорит
5: Олечка,
4: Москва.
5: Что решили на совещании? Как будем прятать объекты?
6: Адмиралтейство под чехол.
5: Под чехол?
6: Исаки и шпиль Петропавловского собора красить.
5: Красить? А что, позолота потом не смоется?
6: Нет, там, где золотили горячим способом, она прочно держится.
5: Ага.
6: А краска хорошо сольется с небом.
5: Понятно.
6: Вот на других объектах тонкое сусальное золото. Так что их накрывать придется.
5: Это какой же чехол нужен для адмиралтейства? Его шпиль ведь 70 метров. Да из чего шить-то?
6: Да уже шили, по чертежам. Из мешковины.
5: Вот
6: чехол получился на юбку похож. Правда, полтонны весит.
5: Ого!
3: Несколько дней альпинисты укрывали гигантским чехлом шпиль Адмиралтейства. Под постоянной бомбежкой, обстрелом, летящими осколками днем и ночью работали верхолазы. Под мокрым снегом и проливным дождем они висели на стропах с ведрами и огромными кистями красили позолоту. При сильном балтийском ветре амплитуда раскачивания шпиля Петропавловского собора доходят почти до 2 метров. В процессе работы были срывы и травмы. обморожения и даже голодные обмороки.
6: По мне сегодня фашист из пулемета стрелял. Я как раз адмиралтейский кораблик укрывала. Меня увидел и давай стрелять. Как не попал?
5: Повезло. Мог бы и веревку перебить. А близко прошел?
6: Да совсем рядом. Я еле удержалась, чуть не сдуло. Никогда не забуду.
7: Успешное наступление.
3: Альпинисты блокадного города справились со своей задачей. Работы по ремонту и поддержанию маскировки продолжались до самой победы. Благодаря самоотверженному труду верхолазов фашисты потеряли свои артиллерийские ориентиры. Героические действия защитников города и в их числе альпинистов из группы Ольги Фирсовой сорвали планы гитлеровцев. Стереть Ленинград с лица земли фашисты так и не смогли.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Город, в котором 93 речки, 342 моста, несколько тысяч каменных, бронзовых, чугунных львов, сфинксов и грифонов.
11: И 4 зимних дворца.
12: Санкт-Петербург. В программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 6 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта Воздвижевка Запорожской области. Министр обороны отметил командование и личный состав 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. Глава ведомства подчеркнул, что бойцы соединений проявляют храбрость и отвагу. Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге, мужество и героизм. Объединенная авиастроительная корпорация передала ВКС России партию новых многофункциональных истребителей Су-35С. Самолеты прошли полный цикл заводских испытаний. Это маневренный многофункциональный истребитель. Он способен проводить перехват воздушных целей на дальних подступах, прикрывать ударные группы и наземные объекты, уничтожать беспилотники, а также наносить точные удары по наземным и надводным целям высокоточным оружием. В Москве открыли памятник легенде Уралвагонзавода и основоположнику патентной системы России Юрию Москареву. Монумент родоначальнику отечественной сферы интеллектуальной собственности располагается на Бережковской набережной у здания Роспатента. В церемонии открытия участвовал помощник президента Владимир Мединский.
2: Изучение его биографии меняет представление о том, на что способен наш народ, на что был способен Советский Союз, и во многом меняет свое представление о том, как мы победили во Второй мировой войне. Не только героизм солдат, не только талант военачальников, не только фантастический труд в тылу, не только гений инженеров советских, но и потрясающие управленческие способности вот этих молодых сталинских директоров, не весь откуда взявшихся гениальных организаторов производства и управленцев.
1: С именем Москарева связаны свершения, изменившие ход мировой истории. Именно он внедрил первое в мире поточно-конвейерное производство для сборки легендарных Т-34. Его решение позволило отправлять на фронт по 25 танков в сутки. В Хабаровске с сольными концертами выступили военные оркестры, участники фестиваля «Амурские волны». Выступления прошли на трех площадках города. 27 и 28 мая на площади Славы перед Спасо-Преображенским кафедральным собором пройдут дефиле военных оркестров, участников фестиваля. «Амурские волны» – визитная карточка Дальнего Востока. Фестиваль ежегодно собирает ведущие военные оркестры России и зарубежных стран. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Тяните билет, идите готовиться.
4: Как долго шла столетняя война? Сколько жизней унесла средневековая чума? Почему произошла кровавая резня в Варфоломеевскую ночь?
5: Учил, но забыл. Не беда. Обо всем расскажет главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до

0: под утро по еще спящему городу мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что зовут именно меня, именно меня. На заре.
1: Радиозвезда.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Чума в средние века. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров.
2: Область знаний.
4: Великая пандемия чумы, которая называется «Черная смерть», которая обрушилась в 1347 году на Западную Европу. Причина этого, как сейчас считают, смыкание мира, обитаемого мира. Предыдущая чума посетила Запад во время императора Юстиниана, так называемая Юстиниановая чума VI века. Тогда мир был един, потому что Западная Римская империя и, ну, даже пережившая великое переселение народов, и Китайская империя, они знали друг о друге, они вели торговлю, в основном по морю через Красное море и Индийский океан, но в Китае знали, что есть империя Дацин, великая империя на Западе, в Европе знали, что есть империя серов, то есть шелк, да, где производят шелк, только он приходит. В общем, мир был более-менее единым. Оттуда приходит эпидемия, которая имела тяжелые последствия. В дальнейшем эти контакты нарушаются, мир распадается снова на изолированной экономике, а вот в 13-м, начале 14 века мир вновь соединен, и великим глобализатором выступает или сам Чингисхан, или его наследники, которые создали империю, пусть она даже недолго простоит, но все-таки это империя, которая от Тихого океана, ну, до Новгорода Великого, да, и до Черного моря точно доходит. То есть это вот гигантская территория, по которой идут караваны, Марко Поло путешествует и прочие купцы. За это приходится платить новыми болезнями, заболеваниями. Оно вспыхнуло там где-то, вероятно, в Тибете, как считают, хотя разные есть теории, и оно достигает Европы. Здесь очень много мифов и очень много всяких заманчивых теорий, которые, особенно во время пандемии нашей, с умным видом все тиражировали. Ну, например, что мы все знаем, как пришла чума. Она распространялась грызунами, и вот грызуны, значит, там попадают на корабли, которые идут из Кафа, из Феодосии, да, они идут в Геную, и вот так пришли бациллы чумы. А потом даже говорят о хане Джанибеке, татарском хане, который в это время осаждал Кафу, началась эпидемия чумы, и он, чтобы отомстить этим самым жителям Кафа, которые его не пускают, на катапультах забрасывал трупы в стены этой генуэзской колонии Кафа, и так началась там чума, которая потом распространилась. Это точка зрения, которую известно, написал только один хронист того времени, живший много, через 50 лет после этого, Габриэль де Мюсси, но который у нас охотно тиражирует, и все знают, как это именно произошло. На самом деле были другие точки зрения. Ги де Шерляк, медик, который пережил, даже болел чумой, он говорит, что я знаю, от чего это было. Это было от конъюнкции созвездий, неблагоприятное стечение обстоятельств, которые там сошлись, вот звезды, все. Ну, чтобы немножко внести скепсиса, цитирует обычно описание чумы Джованни Вилани, хрониста, который жил во Флоренции и описывал, она переведена на русский язык, историю Флоренции. И вот он говорит, что пришла чума, там умирают люди, никто не знает, а это обычно во всех хрестоматиях есть. А потом свидетельство его племянника Матео Вилани, который уже после смерти самого этого, своего дядюшки описывает, как все было там ужасно. Но мало кто читает первые строчки. Это была страшная эпидемия, но не такая страшная, как 5 лет назад. Уже была эпидемия, но почему-то об этом мы забываем. Более того, забегая вперед, я скажу, что формируется, ну, особые молитвы и культ святых, которым нужно молиться во время эпидемии. Это святой Себастьян, это понятно, почему я потом скажу, и святой Рох, который помогает конкретно от чумы, потому что он сам переболел чумой, и это справедливо. Но святой Рох умер в 1327 году от чумы. Вернее, даже нет, он переболел чумой, со всеми в житии святого описаны все симптомы. Переболел, но потом обрел иммунитет и уже помогал другим больным, выхаживал их. Но потом его все-таки казнили как шпиона, это был 1327 год, то есть чума уже приходила. Но об этом никто не пишет сейчас, потому что любят простое объяснение. Как бы то ни было, вот эти вот эпидемии пришли через Кафу или через Александрию Египетскую, но они были. Некоторые говорят, что демографический рост, который наблюдался там в XII-XIII веке, он замедлился сам по себе. Общество начинало вступать в фазу стагнации. И эпидемия здесь как бы ускорила этот процесс, который начинался раньше. Но, тем не менее, факт остается фактом. Чума 1947 года была особенно сильной, внезапной. Главное, она распространилась практически на всю Европу и даже на Восточную Европу, потому что дошла она и до Москвы, затронула Скандинавию, Исландию даже и так далее. Скорее всего, это была именно чума. Хотя вот эти вот исторические этиологии, описание болезни – это очень сложно. Что это были, штаммы же они меняются. Но поскольку описываются вот эти воспаления, воспаления лимфатических узлов, бубоны, то, скорее всего, это была черная бубонная чума. Ну, к тому же, есть все-таки данные археологии, работают биологи там и так далее.
3: Чума в средние века.
2: Область знаний.
4: Есть описание, кто как себя вел. Как в Авиньоне были папы, которые пытались помочь бедным, помочь страждущим, куда их девать, как это все укладывать. Описывались страшные явления фобий, когда пытались найти виновных. Этими виновными объявлялись евреи, хотя они вроде тоже подвержены, но вот они там отравили колодцы. Иногда прокаженные, иногда еще кто-нибудь. Но надо найти причину. Иногда просто какие-то колдуны, которые ходили, распространяли болезнь. В принципе, что важно, важен ущерб. Ну, я не верю в то, что погибло треть населения Европы за один год. Нет, этого, в общем, не было. Здесь то, что мы знаем, у нас свидетельства какие? Горожан и монахов в монастырях. То есть там, где население скучно, и там уже, где, если начинается эпидемия, она начинается. Сельское население пострадало в меньшей степени. Конечно, тоже пострадала. Но, может быть, ущерб был и большим, если учесть, что чума как пришла, так она никуда не делась. Стала эндемиком. Она повторялась и довольно-таки долго, на протяжении 150 лет, она была, ну вот, часто повторяющимся явлением. С другой стороны, к ней уже привыкли. Не то чтобы совсем привыкли, но знали, что делать. Поэтому, да, важно, что население сократилось. И тот же самый Маттео Виллани пишет, что теперь очень трудно найти кого-нибудь приличного человека, который подмастерье, который бы работал в ткацкой мастерской. Потому что те, кто работали, они умерли. А те, кто пришли, это деревенщины или горцы, они ничего не хотят, хотят только получать денег. Появляются законы против бродяг. Потому что теперь бродяг много, а

0: эсквайров. Способы борьбы. В общем, как считают историки, Западу повезло, потому что до этого была страшная болезнь, которую считал самой страшной. Это проказа, лепра. Они преувеличивали степень ее инфекционности. Сейчас она не считается сильно инфекционной. Вот. Но тогда были лепрозории, тогда были методы контроля. Прокаженный, если и покидал, то он обязан был носить соответствующую одежду, извещать о своем приближении трещоткой. То есть знали, как изолировать больных, в отличие от Востока, где не всегда это было возможно. Поэтому идея, что нужно изолировать чумных больных, она пришла достаточно быстро и спасла много, конечно, чумным было не легче от этого, но остальных она спасла. Главный принцип, о котором писали многие медики, в частности, Ги де Шеляк, который, я уже говорил, он пережил это быстрее, дальше, дольше. Беги быстрее, когда узнаешь об этом, как можно дальше, и оставайся там как можно дольше. Ну, пример – это прекрасные молодые люди – и молодые девушки, которые уединяются во время чумы на своей вилле в горных окрестностях Флоренции, Тосканы, и там от нечего делать, рассказывают всякие истории, из которых получается Декамерон Боккаччо. Мало кто помнит, но это действительно чума, это действительно средство борьбы с чумой. Удалиться, самоизолироваться, переждать это. И те, кто выжил, они обретают иммунитет, как тот самый Ги де Шеляк. Он описывает, что у него были, считали, что он уже умирает. У него возникли вот эти вздутия в паху и все, но... И он говорил, что нужны прижигания, мази. Это лечение от симптомов, но все-таки это лучше, чем отсутствие всякого лечения.
1: Область знаний. «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Реклама.
4: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Радио «Звезда».
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
8: Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
9: Чума в средние века. Рассказывает главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров.
8: Область знаний.
0: Какие последствия для экономики? Ну, я уже сказал о том, что в принципе, конечно, они есть. Сокращение население сказывается, меняется, ну, в общем, теперь довольно-таки сложно заставить человека заработать за гроши. Отсюда усиление законодательства, некоторое такое правовое ужесточение, законы против бродяг. Но попытки усилить личную зависимость крестьян, они встречают сопротивление. И, как показал Жакире, и как показал восстание Отто Тайлера, это сопротивление может быть страшным и эффективным. Поэтому попытки оставлены. Ищут другие, там, в войнах, каких-то там усилений налогов и так далее. Но вот так вот снова

0: крепостить крестьян и заставить их работать, превратить в зависимых крестьян – это, в общем, не очень перспективный путь в этой западной части Западной Европы. Важны другие духовные последствия. Ну, культ святых, о том я начал говорить. Почитание святого, молиться надо святому Себастьяну. Почему святому Себастьяну? Его расстреляли из арбалетов и луков, вот, и вот эти стрелы воспринимались как символ болезни, и он, пострадавший от этих страшных стрел, он и поможет, если ему молиться, и он и поможет во время эпидемии, поможет страждущим. И святой Рух, о котором я тоже говорил, именно специалист, в кавычках, по чуме. Помимо всего прочего, житие святого Руха показывает, как надо себя вести. Надо самоудалиться, он ушел в пустынь, а потом помогать уже, если ты обрел этот иммунитет, нужно помогать ближним и исполнять свой долг. Очень много священников погибло именно потому, что они исполняли свой долг, окормляли больных, отпевали их, потом снова заболевали. Но кто-то бежал, кто-то не бежал, и вот люди размышляли, много лет спустя тоже размышляли, вот кто, а Бог поможет. Нужно надеяться на Бога, Он поможет, человек, который поступил правильно. Что еще? Появляется культ Покрова Богородицы. Для восточного христианства православного он давно существовал, это действительно военный культ, когда Богородица закрыла, ну, по одной версии Константинополь, по другой Салоники, закрыла от варварского племени, от врагов. Каких врагов, тоже здесь мнение разносится. А вот в конце XIV-XV веке появляется иконография на Западе, Дева Мария держит свое покрывало, под которым от чумы спасаются праведные разные – короли, епископы, бедные люди, дети, женщины. Но все вот они верные, они верят в Деву, они верят в Богородицу, и они спасаются таким образом под покровом Богородицы и таким образом избегают чумы и обретают спасение не только от болезни, но, естественно, от греха, надежды на будущее.
1: Чума в средние века.
2: Область знаний.
0: Чрезвычайно распространенным в XV веке становится жанр плясок смерти. Изображения, все сословия мира изображаются. Духовенство, рыцари, крестьяне, опять же, невинные младенцы, дети, женщины, иноземцы какие-то там, мусульмане. Все они танцуют в едином хороводе, а ведет этот хоровод скелет, изображающий смерть, или скелеты. Это какая-то навязчивая идея, и она повторяется и повторяется и в скульптуре, и в живописи, и в фресковой живописи. Но учит, что все равны перед лицом смерти, и даже появляется не очень приятный стиль. Это уже вторая половина 15-го, начало 16 века. Изображается, ну вот, надгробие, лежит гизам, вот эта вот фигура покойного, а внизу скелет или даже разлагающаяся плоть, там черви и прочие мраморные. Показать вот что-то они очень хотели сказать, и это начинается после черной смерти. Глобальные последствия в том, что медики, в общем, как-то научились обходиться. Над ними смеялись. Но после того, что мы пережили COVID-19, как-то смеяться не хочется, потому что чем, собственно говоря, наши медики лучше их? Они также не представляли, долгое время не представляли, что делать. Также отвечали как-то на панические эти самые запросы. Маски, которые они носили не для того, чтобы испугать болезнь. Это действительно был фильтр из лечебных трав, которые должны были очищать дыхание и фильтровать воздух. Это те же самые защитные маски, которыми мы пользовались. Изоляция. Главное, даже не только это. А быстренько не понимали, где настать деньги. Первое извещение от чумы. Собирается совет городской. Так, выделить срочно здание, куда всех, желательно подальше от города, куда всех доставить. Кто будет доставлять, кому заплатить, где найти сиделок. Вот это все я просто видел по документам, это очень интересно. У них вот работала эта система, работала достаточно быстро. Духовные ордена или горожане, ну, или светская власть. Но, в принципе, это быстрота реакции, она удивляет, и ей можно только позавидовать у нас. Что, наверное, самое главное – это то, что в результате те, кто пережил эту чуму, они обретают антитела в крови. Они обретают способность сопротивляться. Организм сопротивляется. Для них и эти болезни, и другие болезни. Да, нет, чума, конечно, страшная вещь, но все-таки другие болезни существуют. Существует оспа, потом придет тиф, там другие заболевания. Важно, что теперь, я могу сказать, европеец, ну, скажем, осторожнее, человек старого света, когда он попадает в новый свет, он обладает этим преимуществом. Это бактериологическая война. Население американского континента немногим уступало Западной Европе. Мы не знаем, сколько. Оценки колеблются от 30 до 60 миллионов человек. Подавляющая их часть, не менее 80%, исчезает к середине 17 века. Не потому, что такие жестокие колонизаторы, хотя они и были жестокие, а прежде всего это микробы, которыми не обладали жители Нового Света, а те самые 28 человек, которые вместе с Франциско Писарро обрушились на империю инков многомиллионную, они обладали. Поэтому испанцы завоевывают так быстро, или там потом англичане и прочее. И не только в Америке. Изолированные сообщества, куда приходят белые, они страдают в первую очередь от этих микробов. Чего не происходит в Африке и чего не происходит в Азии. Потому что там контакты всегда были, у них есть иммунитет, и у них есть иммунитет от тех болезней, которыми болеют белые. Желтая лихорадка и прочие радости жизни. Так что чума – это очень... Страшно, но это очень интересная тема для исследования. И еще мало исследованная.
1: Рассказывал главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Павел Уваров.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия за последние годы приняла более 2,5 миллиона человек, которые спасались от уничтожения украинскими нацистами. Из них 109 тысяч получили временное убежище, 79 тысяч – разрешение на временное проживание, а более 4 тысяч стали гражданами России. Об этом представитель МВД Алексей Егоров сообщил на форуме по безопасности, который проходит 29 мая в Московской области. Всемирная организация здравоохранения не признает неправомерными атаки ВСУ на медицинские объекты в исторических регионах страны. Об этом заявил замминистра здравоохранения Андрей Плутницкий. По его словам, ВОЗ не считает эти территории неотъемлемой частью России, что мешает объективно фиксировать преступления. Россия пытается задокументировать каждую такую атаку, но сталкивается с несправедливым отношением. Минздрав разрабатывает продажу рецептурных лекарств только по электронным рецептам. Об этом сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. За продажу без рецепта сейчас грозит штраф до 30 тысяч рублей. Законопроект планируют обсудить с Советом Федерации в ближайшие месяцы. Дипломные работы в их нынешнем виде перестанут существовать из-за развития искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, будущие поколения будут жить и мыслить с помощью ИИ. В связи с этим система высшего образования вернется к устным экзаменам. Заявление прозвучало на круглом столе о применении нейросетей в учебном процессе. В Русском музее в Петербурге начали комплексную реставрацию девятого вала Ивана Айвазовского. Это первая глубокая работа по восстановлению картины за 176 лет. Сроки начала реставрации неоднократно переносились из-за бурной реакции посетителей, рассказала гендиректор музея Алла Манилова.
3: Скажу вам честно, мы ставили последние годы в реставрационные планы и вынимали его оттуда. Ставили девятый вал и все-таки вынимали. Почему? Сначала только мы заговорили о том, что девятый вал уедет из академического зала номер 14 знаменитого, как пошли письма людей, которые говорят, как? Не будет Айвазовского, а куда мы придем? Как это без Айвазовского? Нет, пожалуйста, этого не делайте.
2: Любителям искусства пошли навстречу. Работы по восстановлению девятого вала будут проходить в зале открытой реставрации. Это займет, как ожидается, 4 месяца. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
0: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
7: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
8: 6+.
9: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы.
2: Спартанцы
1: пешком
2: вообще сбрасывали детей.
1: Отравился
2: Америка. А Ленинга шлема с рогами носили.
3: Аляску блин, продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Петр Первый – великий реформатор. Это он картошку в Россию завез, чтобы народ прокормить.
4: А вот и нет.
6: На самом деле, первая крупная партия картофеля прибыла в Россию позднее, уже после смерти Петра, при Екатерине II. Власти выделили деньги и закупили в Ирландии сотни пудов клубней. Заграничный овощ тогда разослали по губерниям и велели крестьянам в обязательном порядке его сажать. Был издан даже специальный указ – «Наставление о разведении земляных яблоков». Так называли тогда картофель. В документе также разъяснялись некоторые правила посадки и ухода за урожаем.
5: Получается, Петр Первый совсем не имел отношения к картофелю.
4: А вот и нет.
6: Император действительно доставил в Россию первые образцы диковинного на тот момент картофеля. Но мешочек не больше. Семена разошлись по огородам знати и аптекарским садам. Да и там лишь выращивали заморское растение. Не ели.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: Надо признать, что приживался картофель у нас долго. Инициативы Екатерины II воспринимали на местах с недоверием. Репа была как-то роднее. При Николае I страну и вовсе сотрясали картофельные бунты. Но со второй половины 19 столетия эта сельскохозяйственная культура начнет стремительно завоевывать свое место.
4: А вот и да.
7: Город, в котором 93 речки, 342 моста, несколько тысяч каменных, бронзовых, чугунных львов, сфинксов и грифонов.
8: И 4 зимних дворца. Санкт-Петербург. В программе «Исторические заметки». Слушайте сегодня в 6 вечера на радио «Звезда».
9: Всемирная энциклопедия еды. В переводе с финского слово «куоре» – просто название рыбы. С итальянского на русский – сердце. Но, несмотря на разницу значений, в нашей стране эта рыба многим и по вкусу, и по душе. Корюшка. Она многочисленна, распространена в холодных северных морях и пресноводных озерах. Археологические находки при раскопках прибрежных поселений в южных районах Приморья подтверждают, что добывать корюшку люди начали более 5000 лет назад. В Советском Союзе улов этой рыбы исчислялся тоннами. А кроме своей промысловой ценности, корюшка всегда была предметом любительской рыбной ловли. В 1705 году Петр I издал указ, в котором велел не препятствовать, а напротив, поддерживать ловлю корюшки. Весной 1708 года состоялся первый праздник, посвященный этой рыбе. Так корюшка стала неофициальным символом Санкт-Петербурга. Другое название корюшки – сниток. И самый популярный способ его приготовления – это жарение. Но всенародное признание получила именно копченая корюшка. И, конечно, в сочетании с кружкой пенного. В Санкт-Петербурге не зря говорят «От горюшка спасет нас корюшка». А в Белоруссии, кстати, эта рыбешка внесена в Красную книгу. Иногда корюшку называют рыба-овощ. Дело в том, что свежевыловленная рыбка имеет приятный огуречный аромат. Всемирная энциклопедия еды. Премьера на радио «Звезда».
6: За эту книгу 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
0: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
6: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
10: Не считал, но осуждаю.
6: Писатели подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Статья в газете «Санкт-Петербургские ведомости» от 30 октября 1837 года.
3: Мы твердо убеждены, что этот день замечательный в летописях не только Петербурга, но и целой России. Что Царскосельская железная дорога будет первым шагом к устроению в нашем Отечестве этих путей сообщения, и что они произведут благотворные последствия, которые даже нельзя вполне предвидеть.
2: Так оно и вышло. Последствия оказались самыми благотворными. Вместе с железными дорогами развивалась вся страна.
1: Пути сообщения. Царскосельская железная дорога.
2: В августе 1834 года по приглашению горного ведомства в Россию для обозрения уральских заводов прибыл австрийский инженер Франц фон Герстнер. Европейца потрясли размеры Российской империи. Еще бы! Ему пришлось плыть на Урал по рекам и трястись в бричке полмесяца. Неудивительно, что вскоре после этой поездки он представил на имя императора Николая I записку, в которой, в частности, говорилось:
4: «Нет такой страны в мире, где железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы, чем в России».
2: К записке прилагался план сооружения сети железных дорог от Петербурга до Москвы и от Москвы до Нижнего Новгорода и Казани. Герстнер не был новичком в строительстве. К тому времени он уже построил железную дорогу у себя на родине. Правда, работала она на конной тяге. А что говорили противники, коих нашлось немало?
5: «Да не поедет наш русский человек по этой железке! Характер не тот! Куры в деревнях около этих дорог перестанут нести яйца! Отчего? От испуга!»
6: Есть вероятность, что у пассажиров от столь быстрого передвижения поезда разобьется болезнь мозга.
2: Герстнер не получил привилегии на постройку железной дороги Санкт-Петербург-Москва. Зато ему разрешили строительство небольшой опытной дороги Санкт-Петербург-Царское село-Павловск протяженностью 27 километров.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Царь денег на проект не дал. Создали акционерное общество. Привлекли частный капитал. Строили тяжело. Делали насыпи, клали каменные мосты, осушали болота. Работали крестьяне и городские мастеровые. Но, наконец, построили. Привезли английские паровозы, вагоны. 30 октября 1837 года ровно в 12:30 локомотив свистнул, и 8 вагонов с благородной публикой отправились в Царское село. Простолюдинов прокатиться не пустили. Управлял паровозом сам Герстнер. Публика была в восторге. Петербургский вестник написал на следующий день:
5: 60 миль в час. Ужасно подумать. 35 минут туда и 27 минут обратно. Невероятно.
2: Долгое время поездка по новой дороге считалась досугом столичной знати. Многие ездили на шикарные концерты, которые устраивались в здании Павловского вокзала. Например, там выступал Иоганн Штраус. За 5 лет дорога окупилась и стала приносить доход. Кроме того, При ее строительстве и эксплуатации получили бесценный опыт многие русские железнодорожные инженеры. Словом, первый блин вышел вовсе не комом. В феврале 1842 года Николай I распорядился о сооружении железной дороги Санкт-Петербург-Москва протяженностью 650 километров. И строили ее уже русские инженеры.
1: Царскосельская железная дорога. Пути сообщения. Река истории. История реки. Мойка.
0: Когда для сплава корабельного леса на верфи Адмиралтейства от Невы к Мойке прокопали два канала, Крюков и Адмиралтейский, между ними образовался остров, который назвали Новой Голландией. Однажды царь Петр и генерал-полицмейстер Петербурга Антон Девьер ехали вдоль Мойки. Напротив Новой Голландии подъехали к мостику, перекинутому через канал. Ну, как к мостику? Проехать по нему без риска для жизни было невозможно. Вышел царь из экипажа, показал денщику, как доски положить, чтобы мост укрепить. А генерал-полицмейстера поколотил палкой.
7: На тебе! На! Впредь будешь лучше стараться, чтобы улицы и мосты были в надлежащей исправности. Сам будешь за этим смотреть.
0: Новая Голландия очень нравилась Петру. У императора там был деревянный домик среди сараев на берегу пруда. В домике мастерская. Однажды точил он что-то на токарном станке и спросил своего шута Балакирева, что народ про Петербург говорит. Балакирев царя знал хорошо. На всякий случай встал поближе к двери, перекрестился и выдохнул.
8: Говорит народ такое: с одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, а с четвертой ох.
0: Едва успел от дубинки государем пущенной в сенцы выпрыгнуть. Отходчив был Петр. Вечером здесь же, у домика, прямо на досках, в траве разложенных, трапезничал и вином народ поил.
1: Мойка. Река истории. История реки.
9: Уровень воды в реке Урал,
10: Центральный банк сохранил
9: на Крымском мосту.
11: Российские космонавты совершили
12: государство выдуманный после проекта о возможном продлении мосты.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
13: 1950 год. Название города Пермь.
14: Александр Флотовский, Константин Симонов.
15: Утро на радио «Звезда».
2: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
17: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла выросла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
16: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 20:00 вечера, в эфире «Радио Звезда».

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. Российского лидера на летном поле лично встретил президент республики Касым Жомарт Токаев. У трапа российского лидера также встречали в полном составе сразу два оркестра – военный, президентский и молодежный. Этот визит Путина в Казахстан особенный, поскольку, вопреки протокольной традиции, уже второй раз за президентский срок получает государственный статус. В ходе переговоров президентов России и Казахстана будут обсуждаться ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Глава государства также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» начнут работать с семьями пропавших без вести бойцов и использовать новые методы реабилитации ветеранов специальной военной операции. Подробности рассказала замминистра обороны Анна Цивилева.
2: Фонд «Защитники Отечества» — это, наверное, уже созданная некая экосистема, которая затрагивает помощь и защиту интересов участников специальной военной операции и, конечно же, семей погибших героев. Недавно нам передали в периметр нашего сопровождения еще и семьи пропавших без вести. А также мы ждем на выходе сейчас указ президента — это действующие военнослужащие, которые получили ранения и инвалидность.
1: И еще одно уникальное направление – ипотерапия, реабилитация через верховую езду. Программа для участников спецоперации запущена в Москве на базе Кремлевской школы верховой езды. Чистая прибыль банковского сектора России в апреле снизилась на 22% по сравнению с мартом и составила при этом 350 миллиардов рублей. Основная причина – убытки по операциям с иностранной валютой, драгметаллами и производными финансовыми инструментами из-за укрепления рубля. Об этом сообщается в материалах Банка России. Неосновные доходы банков сократились до 89 миллиардов рублей. Годовая доходность на капитал составила около 20%. Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев должны установить на модуле «Наука» прибор «Солнце Терагерц» для изучения солнечных вспышек. Также они заберут на борт МКС контейнер с материалами, который 5 лет находился в открытом космосе. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Начинаем занятия гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре.
4: Вставать с дивана не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: Ходьбу. Закончить. Теперь проделайте водную процедуру.

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Люблю тебя, Петра Творенье. Люблю твой строгий, стройный вид. Невы державное течение, береговой ее гранит. Александр Пушкин.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – история Санкт-Петербурга. Первые упоминания о нем относятся к 1703 году, когда на отвоеванных у Швеции землях, на Заячьем острове и берегах Невы, царь Петр Алексеевич задумал возвести новую столицу России. Центр Петербурга государь планировал расположить на Васильевском острове, рассечь его прямыми каналами, линиями, и обрамить ожерельем из бастионов. Трудились тысячи людей со всей страны, а о самом строительстве до сих пор ходит множество небылиц.
7: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
8: Вообще сбрасывали детей.
9: Отравился
10: Ленинги. Шлемы с рогами носили.
11: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Когда Петербург строили в начале 18 века, погибли сотни тысяч человек.
12: Да, город построен на костях.
4: А вот и нет.
13: Об ужасающем количестве жертв изначально заговорили иностранные послы. Но что интересно, лично никто из них стройку в первые годы не посещал, писали они исключительно со слов своих агентов. Данные, конечно, не проверяли. Для умышленного создания из Руси образа варварского государства. Черная легенда потом поддерживалась ненавистниками преобразования Петра, а также плотно вошла в историческую литературу.
4: Исторические мифы и заблуждения.
13: Во-первых, массовых захоронений на территории Санкт-Петербурга археологи до сих пор не нашли. Во-вторых, число предполагаемых жертв в разы превышало все тогдашнее население Петербурга. Кроме того, из сохранившихся ведомостей следует, что многие фамилии в списках рабочих повторяются из года в год, то есть крестьяне, которым после одной смены позволялось уйти домой, нередко оставались на строительство по своей воле.
5: Так каким же цифрам верить?
13: Не учитывать тяжелейшие условия труда, отсутствие техники безопасности и антисанитарию нельзя. В первые годы стройки среди рабочих свирепствовали цинга и дизентерия. В те времена смертельные, но бумаг начала 18 века до нас дошло немного. Они крайне фрагментарны, и точные сведения по потерям мы вряд ли узнаем. Однако в среднем смертность соответствовала средней по стране и оценивается в 6-8% от примерно половины миллиона рабочих, трудившихся за все годы на строительстве города. И это в разы меньше цифр, испугающих мифов.
4: А вот и да.
5: Продолжаем наш рассказ. Идея поставить город на воде пришла Петру, когда он был в Нидерландах. По его воле в Россию были приглашены европейские инженеры, архитекторы и художники. Неудивительно, что в результате Санкт-Петербург разительно отличался от тогда еще медлительной, патриархальной, боярской Москвы.
14: А вот была история.
15: Однажды император Петр I спросил у любимого своего шута Балакирева, что в народе говорят про новую столицу Петербург. Балакирев вздохнул и ответил: «Батюшка, царь-государь, народ говорит, с одной стороны море, с другой горе, с третьей мох, с четвертой ох».
14: Да уж, была история.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш разговор о Санкт-Петербурге. В 1710 году царь Петр переселил на берега Невы более 15 тысяч мастеровых со всей России. Раздача земель в городе была бесплатной. В результате быстрее других застроился Васильевский остров. Удивительно, но сам Петр Алексеевич жил в Петербурге более чем скромно. Подробности находим в книге Василия Ключевского «Исторические портреты».
8: В домашнем быту Петр до конца жизни оставался верен привычкам древнерусского человека. Не любил просторных и высоких зал. И за границей избегал пышных королевских дворцов. Ему, уроженцу безбрежной русской равнины, было душно среди гор в узкой немецкой долине. Странно одно. Выросший на вольном воздухе, привыкнув к простору во всем, он не мог жить в комнате с высоким потолком. И когда попадал в такую, приказывал делать искусственный низкий потолок из полотна. Вероятно, тесная обстановка детства наложила на него эту черту. В селе Преображенском, где он вырос, он жил в маленьком и стареньком деревянном домишке, не стоившем, по замечанию того же иноземца, и 100 талеров. В Петербурге Петр построил также небольшие дворцы, зимний и летний, с тесными комнатками. Царь не может жить в большом доме, замечает этот иноземец. Бросив кремлевские хоромы, Петр вывел и натянутую пышность прежней придворной жизни московских царей. При нем во всей Европе разве только двор прусского короля-скряги Фридриха Вильгельма I мог поспорить в простоте с петербургским. Недаром Петр сравнивал себя с этим королем и говорил, что они оба не любят мотовства и роскоши. При Петре не видно было во дворце ни камергеров, ни камер-юнкеров, ни дорогой посуды. Обыкновенные расходы двора, поглощавшие прежде 100 000 рублей, при Петре не превышали 60 000 в год.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история Санкт-Петербурга. Сегодня в этом городе 342 моста. Из них 21 разводной. Самый длинный – мост Александра Невского. Его длина 905 метров. А вот самый широкий – мост Синий через речку Мойку – 97 метров. В Амстердаме и Венеции мостов, конечно, больше, но необходимо учитывать размер.

0: Продолжаем наш рассказ. Первой официальной постройкой в городе считается летний домик Петра. Рядовые солдаты-плотники построили его в 1703 году всего за 3 дня. Подробности находим в книге Михаила Пыляева «Старый Петербург».
1: Здание домика длиной около 9 сажен и шириною в 3 сделано из обтесанных с обеих сторон бревен, крыто дощечками в виде черепицы и состоит из 2 небольших комнат, разделенных узкими сенями и кузнею. Домик вначале был выкрашен под кирпич в голландском вкусе. На крыше посередине была укреплена мортира, а по обоим углам 2 пылающие бомбы. Как первая, так и вторая – деревянные. Внутри стены комнат были обиты выбеленную холстиною. Косяки, двери, ставни и все 17 окон были расписаны букетами разных цветов. Рамы в окнах сделаны из свинцовых желобков. В комнате при входе с правой стороны Петр обыкновенно занимался делами и принимал своих сановников, а другая служила столовой и спальней. В одной из этих комнат теперь устроена часовня, где поставлен образ Спасителя и висит молитва «Отче наш», написанная рукой дочери Петра, Елизаветы. Часовня открыта императором Николаем. В другой комнате из предметов петровских времен можно видеть 2 шкафа, 2 комода, деревянный стул с кожаной подушкой собственной работы Петра Великого, скамейка в футляре, сделанная также самим императором.
2: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история Санкт-Петербурга. Каждый день, ровно в полдень, в городе раздается выстрел артиллерийского орудия Петропавловской крепости. По нему петербуржцы сверяют часы. Эта традиция появилась с середины 18 века. Сама Петропавловская крепость была заложена 16 мая 1703 года. Кстати, местоположение крепости было выбрано Петром весьма удачно. На небольшом островке в самом широком месте Невы. Любопытно, что в переводе с финского языка это место называется «Заячьим островом», а в переводе со шведского «Веселая земля».
7: «Моя Россия». Радиопутешествие. Петропавловская крепость.
8: Сердце Санкт-Петербурга.

0: Петербурга. Петропавловская крепость. Место, откуда начался великий город. О том, почему крепость было решено возводить именно на этом месте, есть множество легенд. По одной из них, Петр однажды приехал в Соловецкий монастырь. Там он долго беседовал с местным старцем, который предсказал царю большое строительство. А келья того старца стояла на Большом Заяцком острове. Через год, подыскивая в устье Невы место для строительства крепости, Петр увидел остров, который по удивительному совпадению назывался Заячьим.
1: Ничего просто так не бывает. Видно, это знак мне.
0: Царь поставил на острове крест и объявил: здесь крепости быть. 27 мая 1703 года по собственноручным чертежам царя Петра на небольшом острове в устье Невы началось строительство крепости для защиты возводимой будущей новой столицы. Грандиозное сооружение из дерева и земли повторяло форму острова, вытянутый шестиугольник. По углам встали пятиугольные бастионы. На каждом из них было выставлено по 50-60 орудий. Между бастионами протянулись стены, куртины. Для вылазок за пределы крепости были устроены специальные подземные ходы, сортии. Однако первое же наводнение практически снесло все стены и бастионы. И в 1706 году под руководством архитектора Доминика Трезини началось возведение крепости в камне.
2: Бене, высидели, ребятушки, навались!
0: Появились дополнительные укрепления. Внутри стен крепости были устроены казематы и укрытия для солдат, склады оружия. В самом центре крепости взмыл вверх шпиль Петропавловского собора. Петропавловская крепость всегда была знаковым для России сооружением. Кафедральный собор был усыпальницей царской фамилии. Казематы крепости – главной политической тюрьмой страны. И в наши дни Петропавловская крепость является главным символом Санкт-Петербурга. Шпиль Петропавловского собора по-прежнему самая высокая точка в городе. Ежедневно в полдень с бастиона крепости раздается пушечный выстрел. Эта традиция утверждена еще Петром Великим. Санкт-Петербург. Петропавловская крепость. Это моя Россия.
3: Исторические заметки.
4: Продолжаем наш рассказ. О знаменитой питерской погоде слагают легенды. В основном туристы и приезжие. Кто-то говорит, что здесь всегда сыро, холодно и ветрено. Многие утверждают, что тут постоянно меняется температура воздуха и давление. Что зима достаточно теплая, а лето почти всегда холодное. Жители Петербурга давно привыкли к подобным капризам погоды. Еще 300 лет назад они с юмором относились к своему весьма специфическому климату.
5: А вот была история.
6: Как-то раз в Петербурге гостил принц Прусский. Петербург никогда не отличался солнечной погодой. А в дни пребывания принца дождь лил и лил каждый день. Петр I очень переживал, что не может показать гостю свой город. На что директор морской академии Александр Львович Нарышкин возразил: «По крайней мере, принц не скажет, что ваше величество приняли его сухо».
5: Да уж, была история.
3: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ. Первое в истории Санкт-Петербурга наводнение произошло в ночь на 19 августа 1703 года. А потому, еще перед возведением новой Петропавловской крепости, царь Петр приказал землю для ее строительства на Заячьем острове особливо поднять и укрепить. Но это не помогло. За свою более чем 300-летнюю историю город пережил более 300 серьезных потопов. Случалось, что последствия были просто катастрофическими.
3: Река истории. История реки. Нева.
7: Осенью 1824 года в Петербурге произошло страшное наводнение. Нева вышла из берегов. Вода поднялась на 4,5 метра и затопила 2/3 города. Без крова остались 15 тысяч семей.
8: Погода пуще свирепела. Нева вздувалась и ревела, котлом клокоча и клубясь, и вдруг, как зверь, остервенясь.
7: Это Пушкин. Поэма «Медный всадник». Александр Сергеевич так натурально и правдиво описал бушующую стихию, что многие жители столицы были уверены, поэт видел все собственными глазами. Но это не так. Пушкин тогда находился в ссылке в Михайловском. К первым известиям о трагедии отнесся легкомысленно и даже иронично спрашивал у брата Льва, а удалось ли спасти винные погреба. Но потом мнение поэта изменилось.
8: «Этот потоп с ума мне не идет. Он вовсе не так забавен, как с первого взгляда кажется».
7: Пушкин попросил тогда родственников помочь хоть кому-нибудь из пострадавших за счет онегинских денег, полученных за первую главу романа. А в предисловии к «Медному всаднику» Александр Сергеевич честно признался.
8: «Подробности наводнения заимствованы из тогдашних журналов».
3: Нева. Река истории. История реки.
4: Впоследствии председатель комитета строений и гидравлических работ в Санкт-Петербурге, французский инженер Пьер-Доминик Базен, выдвинул идею построить специальную заградительную дамбу поперек Финского залива. По замыслу, она бы не пускала к городу так называемую нагонную волну. Дамбу Базен предложил провести по линии Ораниенбаум, Лисий нос, сделав в ней устройство для пропуска воды и судов. Однако в XIX веке такой масштабный проект не мог быть реализован, и к нему вернулись спустя почти 150 лет.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Петербуржцы всегда очень трепетно относились к архитектуре своего города. Любые изменения или новшества немедленно становились темой для обсуждений, пересудов, споров, а нередко и объектами насмешек. В 1967 году на станции метро «Площадь Александра Невского» открыли красочное рельефное панно, где были изображены русские всадники-богатыри. Жители города сразу же обратили внимание, что богатырей-то пятеро, а лошадей всего четыре.
5: А вот была история.
9: В 1909 году на Знаменской площади Петербурга был открыт памятник Александру Третьему, скульптора Паулу Трубецкого. Но его работа подверглась убийственной критике. По Петербургу пошли гулять стишки. Стоит на площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот, на обормоте шапка. Когда Трубецкого спросили об его мнении насчет разгоревшегося скандала, он пожал плечами и сказал: «Послушайте, я не занимаюсь политикой. Я всего лишь изобразил одно животное на другом».
5: Да уж, была история. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Страны Запада проявляют максимальный цинизм к трагедии, произошедшей в Старобельске. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он также обратил внимание на демонстративный отказ западных стран эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.
2: И мы видим, что даже после предупреждения, направленного позавчера в адрес западных стран о необходимости проявить ответственность и эвакуировать персонал своих представительств из Киева, и это тоже они переворачивают с ног на голову и пытаются представить как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы.
1: Ранее Госдума приняла проект обращения в связи с атакой ВСУ на Старобельск, в котором ООН, парламенты мира и международные парламентские организации призывают осудить преступные действия киевского режима. Россия вместе с Китаем и США входят в тройку стран, обладающих полным цифровым суверенитетом. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По его словам, в России есть полностью отечественные платформы во всех цифровых сферах, а плановый ввод в коммерческую эксплуатацию собственной низкоорбитальной спутниковой связи намечен на конец следующего года. Также Шойгу отметил, что терминалы Starlink использовались для дестабилизации обстановки в Иране. В связи со вспышкой Эболы в Африке усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на российских границах, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты следят за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения, говорится в заявлении ведомства. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на сегодняшний день рисков распространения Эболы на территории России нет, завозных случаев не зарегистрировано. В Москвариуме на ВДНХ впервые появились морские ангелы, уникальные крылоногие моллюски. Увидеть их большая удача, так как они обитают в холодных водах на большой глубине. Их жизненный цикл короток, наблюдать за ним можно всего пару месяцев в году. Свое название они получили из-за прозрачного тела и маленьких крылышек. Для них подготовлен специальный аквариум. И о погоде. По данным Центра ФОБОС, завтра в Москве будет облачно, временами с прояснениями, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 6 градусов, максимальная днем плюс 11. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – история Санкт-Петербурга. В XIX веке в этом городе началось строительство, которое полностью изменило его облик. Появились Исаакиевские и Казанские соборы, Мариинские и Михайловские дворцы, храм Спаса на Крови. И все же любимым местом отдыха петербуржцев неизменно оставалась набережная Мойки. Этому, кстати, есть логичное объяснение.
0: «Моя Россия». Радиопутешествие.
6: Поцелуев мост. Санкт-Петербург. Адмиралтейский район. Поцелуев мост. Через реку Мойку в створе улицы Глинки. Прогулочные катера обязательно останавливаются под этим мостом. И если среди пассажиров есть влюбленные, то они должны поцеловаться. Это традиция, которой больше 200 лет. В 1738 году петербуржцы построили деревянный мост для соединения Казанского и Второго Адмиралтейского островов. Несколько досок для пешеходов – весьма ненадежная конструкция. Горожане очень часто оказывались в воде, а не на противоположном берегу. Через несколько лет мост укрепили, сделали подъемным и раскрасили в разные цвета, что дало ему первое народное название – «Цветной». В 1816 году мост через Мойку стал арочным и чугунным. Его въезды украсили фигурные решетки, перила и гранитные обелиски с фонарями. Петербуржцы цветной мост просто не узнают.
7: Голубчик, а где же цветной мост-то?
8: Так был цветной, да весь вышел.
6: В середине 19 века богатый купец по фамилии Поцелуев купил дом на левом берегу Мойки, который находился всего в нескольких метрах от бывшего цветного моста. На первом этаже владелец открыл небольшой трактир и назвал его «Поцелуй». Купец Поцелуев был человеком практичным. Он перевел свой трактир чуть ли не на круглосуточный режим работы. От посетителей не было отбоя ни днем, ни ночью. Посетители кабачка часто устраивали веселые пирушки, расходились поздно, горланили песни и долго-долго прощались, стоя на мосту через Мойку.
9: Хороший ты мужик, Кузьма Петрович! Дай-ка я тебя обниму!
6: Постепенно небольшой мост через Мойку стал очень популярным местом в Санкт-Петербурге. Его назвали «Поцелуевым мостом». Здесь встречались после долгих разлук и прощались навсегда. Именно тут устраивали свидания влюбленные, которые по каким-либо причинам вынуждены были скрывать свои чувства. Сегодня ни одна петербургская свадьба не может обойтись без особого ритуала. Молодожены обязательно должны пройти или проехать по мосту и поцеловаться. Причем начать поцелуй следует на одном берегу Мойки, а закончить на другом. Поцелуев мост, набережная реки Мойки. Отсюда открывается удивительный вид на Исаакиевский собор. Художники занимают свои места заранее, на рассвете. Они рассаживаются так, чтобы не мешать прохожим. На Поцелуевом мосту всегда многолюдно. Рядом с мостом десятки свадебных кортежей. Каждая пара терпеливо ждет своей очереди. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район. Поцелуев мост. Это моя Россия.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Санкт-Петербург часто называют музеем под открытым небом. Храмы и соборы, дворцы. Одних только статуи чугунных, каменных и бронзовых львов несколько тысяч. А укротители коней на Аничковом мосту и таинственные грифоны с золотыми крыльями на Банковском мосту, а загадочные сфинксы на набережной Невы – всех и не перечислишь.
0: Радиограмма.
10: В 1859 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в мире конный монумент, имеющий всего две точки опоры – задние ноги коня. Это памятник Николаю I на Исаакиевской площади. Позднее была изготовлена вторая подобная статуя – памятник Ататюрку в Турции.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. За свою историю город несколько раз менял название. Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград. Самая трагическая страница в его истории – 900-дневная блокада времен Великой Отечественной войны. Летом 1941 года фашистские войска собирались окружить город. В планы Гитлера входило стереть Ленинград с лица земли, устроив перед этим торжественный бал в гостинице «Астория». В бой были брошены лучшие части вермахта. Подробности находим в книге Николая Непомнящего «100 великих событий».
11: 10 июля немецкие танки прорвали фронт и пошли на Лугу. До Ленинграда оставалось 180 километров. 21 августа немцы заняли станцию Чудово, перерезали Октябрьскую железную дорогу и через 8 дней овладели Тосно. 30 августа пал крупный железнодорожный узел МГА. Последняя железная дорога, соединяющая Ленинград со страной, оказалась в руках немцев. 8 сентября 1941 года гитлеровцы захватили у истока Невы город Шлиссельбург, окружив Ленинград с суши. Началась блокада Ленинграда. На момент установления блокады в городе находилось 2 544 тысячи человек, в том числе около 400 тысяч детей. Кроме того, в пригородных районах, то есть тоже в кольце блокады, осталось 343 тысячи человек. В сентябре, когда начались систематические бомбардировки, обстрелы и пожары, многие хотели выехать, но пути уже были отрезаны.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: В страшные годы блокады население Ленинграда уменьшилось почти вдвое. От голода и холода умерли более 600 тысяч человек. Эвакуировать удалось не больше 10 тысяч горожан. Те, кто остался, держал оборону.
12: Операции специальных подразделений.
13: 8 сентября 1941 года замкнулось блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Фашисты массированно бомбили и обстреливали город из тяжелых орудий. Стало ясно, что в Ленинграде имелись хорошие ориентиры для вражеской авиации и артиллерии. Все позолоченные шпили, купола, кресты были своего рода артиллерийскими привязками для точного прицельного огня противника. Яркие высокие ориентиры необходимо было замаскировать. Для проведения уникальной операции была собрана спецгруппа из 4 ленинградских альпинистов. Возглавила группу опытная альпинистка Ольга Фирсова. Верхолазы обсуждали задание.
14: Говорит
15: Олечка,
14: Москва.
15: Что решили на совещании? Как будем прятать объекты?
16: Адмиралтейство под чехол.
15: Под чехол?
16: Исаки и шпиль Петропавловского собора красить.
15: Красить? А что, позолота потом не смоется?
16: Нет, там, где золотили горячим способом, она прочно держится.
15: Ага.
16: А краска хорошо сольется с небом.
15: Понятно.
16: Вот на других объектах тонкое сусальное золото. Так что их накрывать придется.
15: Это какой же чехол нужен для адмиралтейства? Его шпиль ведь 70 метров. Да из чего шить-то?
16: Да уже шили, по чертежам.
15: А-а-а.
16: Из мешковины. Вот чехол получился на юбку похож. Правда, полтонны весит.
15: Ого!
13: Несколько дней альпинисты укрывали гигантским чехлом шпиль Адмиралтейства. Под постоянной бомбежкой, обстрелом, летящими осколками днем и ночью работали верхолазы. Под мокрым снегом и проливным дождем они висели на стропах с ведрами и огромными кистями красили позолоту. При сильном балтийском ветре амплитуда раскачивания шпиля Петропавловского собора доходит почти до 2 метров. В процессе работы были срывы и травмы, обморожения и даже голодные обмороки.
16: По мне сегодня фашист из пулемета стрелял. Я как раз адмиралтейский кораблик укрывала. Меня увидел и давай стрелять. Как не попал.
15: Повезло. Мог бы и веревку перебить. А близко прошел?
16: Да совсем рядом. Я еле удержалась, чуть не сдуло. Никогда не забуду.
17: Успешное наступление.
13: Альпинисты блокадного города справились со своей задачей. Работы по ремонту и поддержанию маскировки продолжались до самой победы. Благодаря самоотверженному труду верхолазов фашисты потеряли свои артиллерийские ориентиры. Героические действия защитников города и в их числе альпинистов из группы Ольги Фирсовой сорвали планы гитлеровцев. Стереть Ленинград с лица земли фашисты так и не смогли.
4: Исторические заметки.
5: Напоминаю, что наша сегодняшняя программа посвящена Санкт-Петербургу. У каждого города есть своя визитная карточка. У Санкт-Петербурга их несколько. Кто-то вспомнит о знаменитом медном всаднике, кто-то обязательно скажет, что это Александровский столб на Дворцовой площади, третий будет утверждать, что это растральные колонны на стрелке Васильевского острова, четвертый не забудет о легендарном шпиле Петропавловской крепости. Но каждый житель Санкт-Петербурга обязательно вспомнит о Невском проспекте. Так, по крайней мере, считал Николай Васильевич Гоголь. Давайте послушаем отрывок его книги «Петербургские повести».
18: Нет ничего лучше Невского проспекта. По крайней мере, в Петербурге. Для него он составляет все. Чем не блестит эта улица, красавица нашей столицы? Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет 25 лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы? О, дамам еще более приятен Невский проспект. Да и кому ж он неприятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но взошедши на него, верно позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность и корысть и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель петербургской или выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес, календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект. Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга. Как чисто подметены его тротуары, и, Боже, сколько ног оставило на нем следы свои. И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит. И миниатюрный, легкий, как дым, башмачок молоденькой дамы, оборачивающий свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу. И гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая по нем резкую царапину, все вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток!
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории Санкт-Петербурга. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
19: Пройдут столетия, и наши праздности,
20: и каждому дано яблоком.
21: Если звезды зажигают, значит, кому пусту.
22: Пред нами огромные, разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
23: Самая трудная профессия – быть человеком.
5: Редкие и давно забытые профессии. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
12: Век и время.
4: Праздник середины осени, или Джунцюцзе, один из самых поэтичных и любимых праздников в Китае. Его отмечают в 15-й день 8-го месяца по лунному календарю. В эту ночь на небе появляется самая яркая и круглая луна года. Именно поэтому праздник часто называют праздником полной луны. С астрономической точки зрения все просто и красиво. Луна в этот день находится точно напротив Солнца и полностью освещена. Осенний воздух обычно сухой и прозрачный, поэтому луна кажется особенно большой и близкой. В древнем Китае люди внимательно следили за небом. По луне определяли время для сельских работ и строили календарь. Полная осенняя луна символизировала завершение цикла и щедрый урожай. Но значение праздника выходит далеко за пределы астрономии. Круглая луна стала символом целостности и семейного единства.
18: В китайской культуре круглая форма всегда означала гармонию. Поэтому в этот вечер семьи стараются собраться вместе, даже если для этого нужно преодолеть большое расстояние. Совместный ужин в ночь полной луны считается очень важным.
12: Человек и время.
18: Главное угощение праздника – лунные пряники. Они тоже круглые и часто украшены узорами или иероглифами с пожеланиями счастья. Начинки бывают разными. Паста из лотоса, красная фасоль, орехи, соленый желток. Желток символизирует луну внутри пряника. С праздником связаны и красивые легенды. Самая известная – история о богине Чан-э, которая взлетела на луну и осталась там навсегда. В эту ночь люди смотрят на луну и вспоминают близких, которые сейчас далеко. Праздник середины осени напоминает о том, что даже на расстоянии можно чувствовать связь и тепло.
12: Человек –

0: Букварь современного города. П. Почта. С древних времен все важные царские приказы доставляли гонцы, которых не могли задержать ни снег, ни дождь, ни жара. Разумеется, они пользовались лошадьми. Лошадь по латыни «позити», отсюда итальянское «поста», ну а по-русски «почта». Ямской двор или гоньба. Так долгое время на Руси называли почтовые станции. Их строили вдоль дорог на расстоянии 50 километров друг от друга. В 16 веке ямская служба распространилась по всей стране, а в 17-м первая доставка ушла за границу. Побывавший в Москве немецкий дипломат Сигизмунд фон Герберштейн писал: «Государь имеет ездовых в разных местах, чтобы, когда куда-нибудь посылается царский гонец, у него без промедления наготове была лошадь». Первая отечественная городская почта появилась в Петербурге в 1833 году по приказу Николая I. Город разделили на округа, в каждом развесили ящики, а разносчикам писем выдали форму. Так в России появилась новая профессия – почтальон. Гужевая, железнодорожная, морская, воздушная – все это почта, образец порядка. Маршрут письма начинается с почтового ящика. А дальше происходит чудо. Несколько сортировочных пунктов, новые марки, какие-то метки на конверте. И вот, уже через несколько дней, письмо оказывается на другом конце планеты. И целым и невредимым попадает в руки адресата. Идеально выстроенная логистика. Именно ее и взяли за основу современные интернет-магазины, где гонцы на лошадях превратились в курьеров на велосипедах. А время доставки заказа составляет иногда не то что часы, минуты.
1: Словарь современного города. Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сирины и Елизаветы. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока —

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. На северо-западных рубежах России существенно обострилась обстановка. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулешов. Со стороны Финляндии, стран Балтии и Польши усиливается войсковая охрана границы. Строятся новые военные базы, закупается вооружение и проводятся масштабные учения НАТО. В том числе отрабатываются различные сценарии столкновения, отметил глава погранслужбы. Москва неоднократно выражала обеспокоенность активностью альянса у своих границ, но остается открытой к равноправному диалогу. Вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил президенту Владимиру Путину о ходе «Ярового сева». Из-за неблагоприятной погоды в ряде регионов работы шли непросто, однако аграрии используют все погодные окна.
2: На данный момент уже засеяно значительно больше половины всех необходимых площадей. Ну и, конечно, продолжается у нас планомерный переход сельского хозяйства на нашу российскую селекцию. С 2022 года уже у нас обеспеченность своими семенами выросла с 60 до 70%. А по отдельным культурам, где исторически применялась в основном продукция иностранной селекции, произошел серьезный прорыв. Это, например, сахарная свекла, подсолнечная.
1: Кроме того, Патрушев заверил, что ситуацию с распространением в ряде регионов заболеваний животных удалось стабилизировать. В этом году в России будет расширен перечень медицинских документов, которые разрешено получать без посещения врача. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. Тестовый режим уже действует в Чувашии и Тюменской области. Практику планируют распространить на все регионы. В числе документов, доступных для получения онлайн, сертификат о прививках, заключение о медгруппе для физкультуры, справки о нетрудоспособности и об отсутствии контакта с инфекционными больными. Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок. Оплатить услугу можно будет в течение суток с момента начала пользования. Документ впервые закрепляет понятие «парковочная деятельность» и создает единую систему управления. Парковки включат в специальный реестр. Регионы и муниципалитеты получат больше полномочий. В министерстве считают, что такой подход улучшит дорожное движение и снизит аварийность. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник МГИМО и главный редактор журнала «Международная аналитика». Сергей, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Хотелось бы сейчас обсудить поподробнее события, которые разворачиваются в Армении. Мы понимаем, что есть периметр, постсоветское пространство, и то тут, то там возникают очередные всполохи. И понятно, что основные события разворачиваются сегодня на украинском фронте. Есть Молдавия. Грузия сейчас начала возвращаться в русло здравого смысла, но, видимо, в частности, в связи с тем, что в Грузии начались процессы, связанные с возвращением к национальным интересам, активизировалась тема Армении со стороны наших оппонентов, западных прежде всего. А в Ереван прилетает глава Госдепа, это за 12 дней до местных выборов. Синхронизация, в общем-то, наблюдается довольно идеальная. В России закрываются рынки для ряда продукции из Армении, и на горизонте появляется тот самый новый друг. Но если поподробнее посмотреть на цифры, давайте обратимся к ним. В 2024 году товарооборот Россия-Армения составлял 12,4 миллиарда долларов. Это свыше 40% внешней торговли республики. В 2025 резкое охлаждение до 6 миллиардов долларов. Экспорт Армении в Россию 2,3 миллиарда долларов. И при этом до 17% ВВП Армении исторически завязано. Всегда было на торговлю с Россией. Последние годы Армения зарабатывала, в частности, на реэкспорте западных товаров в Россию, пользуясь возможностями свободной торговли в ЕС. И отсюда известный всплеск торговли после 2022 года. Вроде бы должно быть очевидно, что альтернативы экономическому сотрудничеству с Россией не предвидится. Более того, Ереван уже обжегся, отдал американцам Зангезурский коридор, называли его, в частности, коридор Трампа. Денег вроде бы пока от США нет. А какие планы здесь могут быть? Или планы – это что-то из другой парадигмы, а о долгосрочной перспективе вот эти вот люди этой формации, они особо не думают. Вот давайте с этого начнем.
2: Да, вы так завязали сразу много вопросов. Началась встреча Арарата Мирзояна, министра иностранных дел Армении, и Марко Рубио. Они должны подписать меморандум о взаимопонимании, но пока текста меморандума нет, вообще, так сказать, некоторую интригу армянские власти по поводу визита Рубио держали. Ясно, что он носит такой предвыборный характер. Насчет нового друга, ну, я не сказал бы, что нового, да, в общем, попытки поиграть на этом поле предпринимались и не раз, и при прежних властях это было. А просто здесь происходит попытка такой серьезной внешнеполитической перезагрузки, я бы сказал, да. И много здесь вещей парадоксальных, до конца непонятных, потому что если мы берем экономику, то, в принципе, вот важный тезис, который я бы хотел обозначить. Реального выбора между европейской и евразийской интеграцией нет. Вот давайте поставим себя немножко выше схватки. Вот окей, хорошо, если бы европейская интеграция была, были бы предложены конкретные пункты, да, вот, допустим, год 2027, Армения является кандидатом на вступление в ЕС, год 2030, начинаются переговоры о вступлении. Тем временем, безвизовый Шенген, это год, допустим, 2028, ничего же подобного нет абсолютно вообще в принципе. Если говорить о Евразийском Союзе, это не вопрос, вот опять-таки много армянских коллег задают вопрос, что Россия может предложить Армении уже. Это вопрос прошедшего времени, а не будущего. Армения в таможенном союзе в 2013 году, хотя, между прочим, ассоциацию о свободной торговли с ЕС могли подписать даже раньше Украины, но, в конце концов, тогдашнее руководство Армении во главе с тогдашним президентом Сержем Сарксяном сделали выбор в пользу евразийской интеграции. Во многом под влиянием сирийских событий, трагедии в Алеппо с армянской общиной и так далее. Это было довольно наглядно, такое решение было принято. Армения ведь и не выходила из ЕС и не собирается выходить. И, собственно, повторюсь, да, предложения, сформулированного со стороны Европейского Союза, нет. Вот прошло два саммита. ЕПС, Европейское политическое сообщество, и саммит ЕС-Армения, первый саммит. Два саммита в Ереване. Много на эту тему писали, много эмоций. Давайте без эмоций посмотрим на результат. Кстати, многие даже комментаторы из Европейского Союза и Соединенных Штатов говорили, что, наверное, безвизовый Шенген. Нет безвизового Шенгена. Договорились поговорить дальше. Договорились договариваться. Замечательно. Шесть документов, которые подписаны, в принципе, носят в основном декларативный характер. Если мы посмотрим документы американские, вот хартия о стратегическом партнерстве, аналогичный документ был подписан в 2009 году с Грузией, затем в 2024 году по американской инициативе был приостановлен. Интересно, кстати, между прочим, я бы заметил, что делегация Госдепа ведь с 24-го в Грузии. Там интересные персонажи, например, Питер Андриоли, который является руководителем, сейчас там сделана такая пересборка подразделений внутри Госдепа, и появился офис по делам России и Кавказа. Вот Питер Андриоли, который вообще-то выпускник военно-морской академии в Анаполисе, сейчас это возглавляет, он там, в Грузии. То есть десант менее статусный, это все-таки не госсекретарь, а его подчиненные, но в Грузии они тоже работают и, в общем, пытаются... Вот вы сказали, Грузия возвращается в сторону нормальности. Я бы не спешил, честно говоря, там разные есть движения, а и внутри грузинского руководства разные есть подходы. Я бы обратил внимание, что на том самом саммите пресловутом в Ереване был премьер-министр Иракли Кабахидзе. Он встречался с Владимиром Зеленским, и обсуждались возможности нормализации отношений между Киевом и Тбилиси. Вот тоже интересный момент, да, тоже в Ереване. То есть то, что мы видим, что мы видим, если нет конкуренции между евразийской и европейской интеграцией как проектами? Повторюсь, мы можем по-разному относиться к двум этим проектам, какой-то любить, ненавидеть, неважно. Есть ли реальное предложение? Нет реального предложения. А что есть тогда вместо этого? Европейский Союз, он ведь имеет много измерений. Изначально этот проект, в общем-то, возник как экономическая кооперация. Потом она переросла в кооперацию межгосударственную, уже политическую, и в последнее время очень сильно идеологическую. Фактически то, что предлагается Армении, это такая, знаете, гомогенизация периферии вокруг Европейского Союза, чтобы эта периферия, в общем, пыталась сдерживать Россию, так или иначе. То есть предлагается вступление в некий идеологический проект и игра, в общем-то, в этом проекте. Фактически вам предлагают, как и предлагали грузинским руководителям, о чем они честно поведали нам, да, это же не конспирология, это же не российские каналы. Об этом говорил Шалва Папуашвили, их спикер, об этом говорил Иракли Кабахидзе, прежний премьер Иракли, тоже Гарибашвили, у которого там с законом какие-то проблемы возникли, Бедзина Иванишвили об этом говорил, да, как Грузию подталкивали к вражде с Россией. То есть вам, в общем-то, дадут роль некоего, так сказать, периферийного игрока. Вы должны будете, наверное, заслужить что-то. Хотя в случае с Арменией мне, опять-таки, непонятно, какой приз. Вот Украина и Молдова, с ними объявлено о переговорах по вступлению. Хотя эти переговоры могут идти долго.
1: Но мы знаем, сколько с Молдавией идут эти переговоры.
2: Ну хорошо, хотя бы там объявлено о том, что эти переговоры должны начаться, да? Хотя я повторюсь, переговоры с Сербией, например, идут. И что? С Турцией. Ну, Турция вообще это особый случай, да, но они идут годы. Это не то, что завтра, понимаете? Вот когда недавно Пашинян сказал, что в скором времени дорога Трампа. Понимаете, про дорогу Трампа я сужу не с точки зрения книжек. Я там был, я ножками протопал эту дорогу самую, вот Сюника и вот все эти южные области Армении. Там кое-где железнодорожное полотно повреждено, в принципе, его нет. Кое-где оно в стихийном плане стало, так сказать, автополотном, да. Там ездят машины для того, чтобы просто геодезистам пройти с теодолитами, все это измерить, оценить реальную стоимость, найти реальных инвесторов, вот все это реализовать. Это годы. Это совершенно не тот проект, который вот они, так сказать, подают избирателю, что это вот будет завтра буквально, знаете? Как в известной песне Александра Барыкина «Царство небесное». Это будет завтра, это будет завтра. Не будет это завтра.
1: Но презентовано было очень красиво и
2: помпезно. Ну, презентовано, слушайте, презентация – это замечательно. У нас тоже, знаете, иногда многие увлекаются презентациями. Я это называю презентационной дипломатией, презентационной политикой, когда у вас на слайдах все замечательно. Я был год назад в Армении на конференции, которую Центр Рбели проводил. Центр Рбели – это такой проправительственный аналитический центр. Там есть разные люди, есть очень хорошие специалисты, есть откровенные идеологи и так далее, которые продвигают определенную повестку. Вот если бы вы ничего не знали про Армению и ее роль во внешней политике, вас телепортировали откуда-то, не знаю, из Альфа-Центавры, вот вы сели в зал, и у вас бы сложилось ощущение, что Китай, Армения и США. Вот помните, как там? Гомер, Мильтон и Паниковский. Да, вот примерно так. Получается такая концепция, что вот перекресток мира – это что-то такое вот значимое, важное. Ребята, посмотрите реально, сколько кавказские транспортные коридоры приносят. Какой там грузооборот? Сравните их с мировыми. Ну, у меня ощущение, что люди просто наукой не занимаются в принципе, да? Вот какое-то ощущение, что возврат к средневековой то ли схоластике, то ли какому-то чернокнижию и так далее. Есть наука-экономика, есть наука-политика, политэкономия, в конце концов, да? Можно к ним обращаться, смотреть, видеть цифры. Россия не во всем идеальна. Конечно, не во всем идеальна. Я более вам скажу того, я считаю, например, меры, которые Россельхознадзор предпринял, перегибами. Потому что люди, которые занимаются джермуком, там, цветоводством, куроговодством и так далее, среди них есть много тех, кто против Пашиняна голосует. Они, получив денежки, так сказать, в канун выборов, люди возьмут на эмоциях, это Кавказ, это эмоции, южный темперамент, возьмут, да и подадут голоса за Пашиняна. Ну, к России куча претензий может быть. Друзья, давайте взвешивать и смотреть ситуацию. Кто что-то уже дает, а кто пока дает вам обещание конфронтации.
1: Небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семьи.

0: общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
1: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте смс со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама.
3: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Но переход под внешнее управление де-факто, если мы говорим о европейском проекте, он ведь сопряжен фактически с отказом от собственной идентичности. Вы вот вспомнили сегодня Алеппо, а есть вещи, которые непреложными мы считали, например, геноцид армянского народа, и Пашинян вообще размышляет об исторической Армении, а реальной. То есть подспудно мысль проводится о том, что надо всем забыть про историческую Армению. Вот как здесь обстоят дела?
6: Ну, это один из краеугольных камней, да, его программы. Вот я бы сразу немножко вильнул в сторону, потом вернусь к вашему вопросу. Выборы, они имеют несколько измерений. Ну, собственно, внутриполитическое, то есть вот система Пашиняна, установившаяся в 2018 в результате так называемой бархатной революции, насколько она живуча. Это вот тестирование, да, проходит на наших глазах. Второй, конечно, это внешнеполитический фактор, потому что Армения, при том, что она маленькая, конечно, она не, так сказать, субстанция, равная Китаю и Соединенным Штатам, но, тем не менее, в рамках кавказской геополитики важное, так сказать, направление, да, и куда склонится чаша весов, тоже важно. С учетом того, что с Грузией пока мы не выходим на уровень такой нормализации уже, знаете, системной, последовательной, необратимой. Здесь возможны варианты. С Азербайджаном отношения сложны. Азербайджан почувствовал драйв победы. Азербайджан пытается себя позиционировать уже не как малая, как средняя держава. Активно ведет линию на Ближнем Востоке, активно ведет себя в Центральной Азии. Включился фактически в Центральноазиатский концерт. Это такая шестерка стран. И у Азербайджана есть такой пунктик, что надо вот это наследие посредничества, которое было, Россия, там, США, внешние игроки, когда пытались решить карабахский конфликт, что от этого надо избавиться.
5: Еще одна пауза, и с этого момента продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Мы с вами немного в сторону ушли для того, чтобы потом вернуться на генеральную траекторию. Азербайджан в контексте избавления от прежних зависимостей.
6: Прежних зависимостей, да. Почувствовал драйв, где-то, так сказать, головокружение от успехов, да, говоря известными словами, включилось и так далее. И вот в этой ситуации Армения может гильками стать, да, которые на одну чашу и на другую чашу могут упасть, так или иначе. Поэтому в этом смысле важны выборы. И, наконец, выборы как выбор идентичности. О чем говорит Пашинян? Вот вопрос, который мы себе должны задавать.

0: Он неудобный для нас, и на самом деле мы все-таки должны к нему обращаться. А в чем секрет популярности? Вот вроде нам кажется очевидно, здесь определенные проблемы. Вот он занимается утопиями европейскими, американскими, в ущерб тому, что уже сегодня приносит бонусы, ведь ощутимые. Ведь тот самый вот рядовой дядя Ашот, он может поехать в Россию без экзаменов и без патентов, устроиться на работу и присылать деньги в Армению. Вот к той цифире, которую вы приводили, я бы добавил еще данные Всемирного банка и Банка национального Армении, сколько переводов приходит из России. Это почти 80% всех переводов. Есть переводы из Европы и Штатов, но большая часть из России. Даже несмотря на все санкции, сложности экономические и так далее. И вот возникает этот вопрос, да, почему? Что за реальная Армения и так далее. Армения все-таки сформировалась как государственный национальный проект в условиях такого, знаете, перекрестка разных империй вот на этих имперских разломах. Да? Часто попадали армяне в такие крутые завороты, что называется, да, и стремление создать свое государство, где вот, собственно, твои же армяне будут править, руководить, оно очень сильно было. И много элементов героики и трагичности. Вот о чем говорит Пашинян, да? Ребята, давайте, может, с героикой завяжем, он говорит, да? Вот его пафос, который часто... Ну, что нам эта героика принесла? Да, геноцид, истребление, конфликты, блокады. Давайте мы будем мирными. Давайте откроем мирную эпоху. Вот он приезжает в маленький городок какой-нибудь, да, там, я не знаю, это область Ширак или там, я не знаю, Катайки, и говорит, слушайте, уважаемый дядя Ашот, уважаемая тетя Грануш, вот ваш сын погиб, да, а вот ваш внук не погибнет, за меня проголосуйте, будет мир. Ну, согласитесь, дядя Ашот, он не обязательно там в геополитике может ориентироваться, он этим не интересуется, не занимается. Выглядит вроде бы красиво, да, внешне. Но мы с вами понимаем, да, что без учета нашего прошлого, каким бы оно трагическим, страшным не было, ну, а кто мы тогда такие? А где наша точка отсчета? Тогда мы начинаем быть кораблем, который вот оказался в бурном море. У нас нет ни компаса, ни руля, ни ветрил, ни координат. Мы не понимаем вообще, вот, где мы находимся, где там широта, долгота, где север, где юг. Мы вот оказались в каком-то водовороте, и вот как такие, знаете, совершенно неопытные мореплаватели. Пытаемся куда-то идти, и, в общем, даже мореплавателями нас не назовешь. Концепт реальной Армении, он прямо на сайте правительства армянского изложен. А там есть несколько таких тезисов убойных, что называется, да. А твоя родина – это государство. Но многовековая история армян – это история дисперсного народа. Это народ в диаспоре живущий, да, народ, который живет и в России. Вот нам часто задают вопрос, например, иностранные ваши коллеги, а что вам так болезненно, вот, Армения? Ну, подумаешь. Ну, как подумаешь? Во-первых, армяне – это один из народов, которые топ-10 народов России. На самом деле. Среди них много наших граждан. Более того, например, про личный опыт немножко. Я сам ростовчанин. Я родился в Ростове-на-Дону. И в Ростове-на-Дону целый пролетарский район, это исторический город Новая Нахичевань. Он был отдельным городом, потом вошел, влился в состав Большого Ростова. Есть Мясниковский район, названный в честь одного из выдающихся советских деятелей Мясникяна или Мясникова, который в Белоруссии, в Армении поработал, и теоретик был, и практик, и так далее. Вот село Чалтырь, которая Псалтырь переводится, да, несколько сел. Поэтому я рос среди армян, и для меня тоже это вещи, связанные в том числе, ну, с моими друзьями, одноклассниками.
1: Аналогично, я из Твери, в Твери есть армянская община, и это друзья детства.
0: Понимаете, то есть это совсем не так воспринимается, как, допустим, из Польши может быть восприниматься. Да даже из Франции, потому что и французские, и американские армяне, при том, что они армяне, они в меньшей степени эту идентичность сохранили. У меня тоже вот опыт был, я как-то рассказывал студентам. В 2016 году в Лос-Анджелесе я оказался на мероприятии, которую знаменитый AGBU, это армянский благотворительный союз, проводил. И знаете, где встреча была, такой торжественный обед? В пиццерии. Потому что пиццерия узнаваема, армянин владелец пиццерии. Да, у него там Жемгалов Хац готовят тоже, но готовят среди пиццы где-то там, как такую гарнировку. У нас армянский ресторан совершенно по-другому будет восприниматься. Но дело не только там в коньяках, ресторанах, в культуре в целом, да. Сегодня отмечается день Мартироса Сарьяна, да, есть выставки. Мартирос Сарьян уроженец, кстати говоря, Нахичевани-на-Дону, между прочим. Выдающийся армянский художник, который реально спас своими письмами советскому руководству Сурбхач. Сурбхач — это один из памятников архитектуры Юга России. Его строил архитектор Старов, тот самый, который построил Таврический дворец. Поэтому наши знания, вот среднестатистические, об армянах, их истории, реальной жизни, они больше. И все это в совокупности делает, конечно, Россию особо заинтересованным игроком. Не только в силу геополитики. Нам пытаются, знаете, вот навязать эти вещи. А вы только про геополитику, а вы только про цинизм. Да не только про цинизм и геополитику. Если был сплошной цинизм, не вкладывались мы бы в ту же самую южно-кавказскую железную дорогу. Между нами она убыточна. А мы в нее вкладывались, постепенно обновляя это полотно. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, потому что у самих, так сказать, немало железнодорожными перевозками проблем. Но тем не менее, и в той же самой компании там 4 с лишним тысячи рабочих мест, между прочим, сегодня, здесь и сейчас, не в какой-то, так сказать, европейской дымке, не вполне понятной. Поэтому вот если говорить в совокупности, да, вот этот отход от исторической Армении к реальной, можно было бы на него посмотреть, ну, как на интересный там научный эксперимент со стороны. Если бы в пакете там не ставились некоторые неудобные вопросы, потому что получается, что в исторической Армении как раз роль России велика, в том числе и в сохранении армянского этноса и так далее. Вот когда-то я процитирую специально американского историка, довольно критического к России, это Рональд Григор Суни, профессор Чикагского и Мичиганского университета, который сказал, что АрмССР, Армянская ССР, родилась в пепле геноцида. Но родилась. И тот самый Ереван Таманяновский, Александра Таманяна, который мы любим, с этим туфом красным и так далее, вот это в том числе проект вот этого большого такого дружеского сотрудничества двух народов. Ведь Таманян, кстати, почти мой земляк, он родился в Екатеринодаре на территории Кубанского казачьего войска, потом стал Таманяном, был Тамановым урожденным, да, потом приехал в Армению, Мартирос Сарьян, тот же самый из Нахичевани на Дону. То есть эти связи настолько сильны, что просто взять и это отменить каким-то декретом, сказав, что армяне это те, кто живет только в Армении, но... Опять же, вот я привел примеры Таманяна и Сарьяна. Во многом вот этот эффект Армении, армянской культуры, стал возможен в том числе благодаря диаспоре. Это очень важно. И, между прочим, я бы еще обратил внимание на то, что в армянской диаспоре на Западе и в Штатах многие достаточно критически относятся к пашиняновским действиям. Я знаю лично таких людей. Например, есть профессор из Лихайского университета Арман Григорян, который довольно критически дает оценки политики Пашиняна, считая ее просто нереалистической и так далее. То же самое вот не так давно было заявление лидеров общин французских о том, что политика Пашиняна по забвению геноцида и памяти о геноциде. Да, иногда армянскую, знаете, как диаспору называют на Западе? One question diaspora. Диаспора одного вопроса. Но действительно, вот эта память о трагедии, она скрепляла армянскую идентичность. И поэтому многие люди смотрят на это с подозрением, скажем так. И мне кажется, что вот такой актуализированный разрыв между реальной Арменией, то есть та, которая вот 29 тысяч квадратных километров, и большим армянским миром, это может иметь очень негативные последствия. В целом, для широкой армянской культуры, повторюсь, потому что взять и вынести за скобки вот эту историю, ну, мягко говоря, это как, не знаю, взять себе палец отрезать.
1: С вашего позволения, пауза, и мы продолжим. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
4: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Замминистра обороны Василий Асьмаков провел рабочую встречу со своим коллегой из Сомали Омаром Али Абди. Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на развитие конструктивного диалога и взаимный интерес к поступательному укреплению военных связей. На международном форуме по безопасности обсудили передовые тактики применения беспилотных систем с использованием искусственного интеллекта. Круглый стол объединил представителей центральных органов военного управления, ведущих вузов Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, включая структуры народного ОПК, а также иностранных делегаций. Международный форум по безопасности проходит в Москве до 29 мая. Главнокомандующий ВМФ России вручил орден Жукова соединению морской пехоты Тихоокеанского флота. Адмирал флота Александр Моисеев отметил наградой 40-ю отдельную гвардейскую бригаду. Прославленное соединение было удостоено ордена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные морпехами в зоне спецоперации. В Москве открыли памятник легенде Уралвагонзавода и основоположнику патентной системы России Юрию Максареву. Монумент родоначальнику отечественной сферы интеллектуальной собственности располагается на Бережковской набережной у здания Роспатента. В церемонии открытия участвовал и помощник президента Владимир Мединский.
5: Изучение его биографии меняет представление о том, на что способен наш народ, на что был способен Советский Союз, и во многом меняет свое представление о том, как мы победили во Второй мировой войне. Не только героизм солдат, не только талант военачальников, не только фантастический труд в тылу, не только гений инженеров советских, но и потрясающие управленческие способности вот этих молодых сталинских директоров, не весть откуда взявшихся гениальных организаторов производства и управленцев.
4: Именем Максарева связаны свершения, изменившие ход мировой истории. Именно он внедрил первое в мире поточно-конвейерное производство для сборки легендарных Т-34. Его решение позволило отправлять на фронт по 25 танков в сутки. В столичном гарнизоне Семеновского полка Московского военного округа прошел концерт ансамбля «Песни и пляски Северного флота». Моряки и артисты представили насыщенную патриотическую программу. Выступление состоялось в рамках Международного фестиваля армейской культуры и творчества «Аванпост». Он призван укрепить связь между поколениями защитников Отечества и продемонстрировать высокий уровень культуры в армии. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
6: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Сегодня, после 8 вечера, в эфире «Радио Звезда». Геостратегия. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Сергей Маркедонов, ведущий научный сотрудник МГИМО и главный редактор журнала «Международная аналитика». Сергей, Южный Кавказ. И понятно, что наши западные непартнеры и враги, называя вещи своими именами, пытаются всеми силами здесь организовать второй фронт против России. Мы с вами говорили про армянскую идентичность, про те шаги, которые Пашинян предпринимает по части, на самом деле, отмены армянской истории. Если уж так положа руку на сердце, мы видим те процессы, которые развиваются в области духовного измерения, армянская апостольская церковь, гонения, которые устроил Пашинян на иерархов, аресты архиепископов, священников, очень напоминает все то, что сегодня происходит на Украине, ну и в целом на постсоветском пространстве. Те же самые процессы в Прибалтике разворачиваются, что-то подобное в Молдавии. Но если говорить об Украине, то там такое ощущение. База для того, чтобы сконструировать искусственную идентичность, более подходящая, нежели в Армении. Вот если говорить о том самом втором фронте, это действительно возможно в сегодняшней Армении? Или все-таки есть варианты и вопросы?
0: Да, вариантов и вопросов много на самом деле. Я, честно говоря, просто как исследователь, не сторонник такой концепции, что нужно украинскую кальку на все накладывать. Ситуация даже в соседних Молдавии и Белоруссии имеет много отличий. Вот сравнивают часто Молдавию с Арменией, Армения, она сейчас, знаете, Молдавия на выворот, я бы сказал, потому что Молдавия организовала победу Майи Санду во многом благодаря голосам диаспоры.
1: Диаспора в Европе, здесь ровно противоположное.
0: А вот наоборот, да, здесь диаспора, которая есть и которая, наверное, могла бы повлиять и имела бы интерес, она не может участвовать.
1: Не могла бы, а точно повлияла бы, потому что мы понимаем, большое число граждан Армении с армянскими паспортами живут именно в России и нигде, да, не в Европе.
0: Даже если мы не берем сейчас армян с российскими паспортами или, допустим, с грузинскими паспортами, такие тоже и с узбекскими паспортами, кстати, украинскими тоже, и так далее. То есть вот здесь ситуация на выворот. Тем не менее, вот в любом случае, да, мы можем говорить о том, что вот этот сегмент, который рассматривает Россию как важного стратегического союзника, он в Армении сохраняется. Я вам более того скажу. Вот Армения такая страна парадоксов, да? Ведь многие люди, кто за Пашиняна голосует, они ведь тоже не против России. Вот многие удивляются, почему, например, Пашинян, ну вот он взял курс там на ЕС, почему он не выйдет из ЕС? Взял бы и заявил, мы выходим, да, все, развод. ОДКБ приморозил свое участие, заморозил, да, это как вот русский язык великий, дверь приоткрыта, да, она не закрыта, ну и не открыта, а приоткрыта, так можно выглядывать, да, посмотреть. Почему, например, он заявил в своих предвыборных документах, тоже очень интересно на самом деле. Мы иногда, знаете, так скептически, наученные еще советским опытом, говорит, да что там написано на бумаге, надо в реальности смотреть. Тем не менее, бумаги тоже интересны. Потому что, например, в своей предвыборной программе 2021 года Пашинян говорил о том, что необходимо возвращать карабахские земли. Между прочим, его легитимность, его 57% поддержки, это в том числе и голоса тех, кто поверил, что эту проблему можно решать. Или премьер будет, наверное, ну, будущий премьер на тот момент, да, решать эту проблему, как-то к ней вернется. Сейчас в программе много написано позитивного о России. Россия важный партнер и так далее. Сам Пашинян заявлял, что Россия это сверхдержава, он ее уважает. То же самое вот недавно Арарат Мирзоян говорил о том, что мы не собираемся ни с какой ЕС выходить. Почему это делается? Не из альтруизма это делается. Явно не для того, чтобы там приятное Макрону сделать. Есть избиратель. Среди избирателей есть люди, которые считают, что Россия важна. И к этому избирателю тоже пытаются армянские власти обращаться,
1: мы помним,
0: так или иначе.
1: Как Зеленский избирался на обещаниях мира, русского языка и прочее.
0: Так вот, поэтому и полезно обращаться иногда к предвыборным документам, да, чтобы хотя бы понимать, что сбылось, а что не сбылось, да, что, так сказать, говорится для красного словца, а что действительно реально. Это вот очень важный замер на самом деле. Но, повторюсь, делать резких телодвижений, которые были бы против России направлены, переходя какие-то линии, ну вот членство в ЕС, в ОДКБ, армянская власть не делает. Я прогнозировал, что и не будет делать до 7 числа. Тут бы и нам тоже с эмоциями, так сказать, воздержаться. Я бы считал, что до 7 числа, до результатов, ну, какие-то действия, какие-то эмоции с нашей стороны тоже лучше придержать. Да, любые действия, они всегда хороши, когда продуманы, делаются на холодную голову и просчитаны. Тогда это достигает результата. Поэтому второй фронт, я себе с трудом мыслю, да, как это можно столкнуть, допустим, там, Армению с Россией в военном плане. Да и Азербайджан, честно говоря, тоже не уверен, потому что азербайджанцы при всех своих, так сказать, там, стремлениях и расхождениях с Россией, помним, мы пережили кризис эмоций, так называемый, да, целый год лихорадило отношения Москвы и Баку. При всем при том, Азербайджан та страна, которая не привыкла таскать каштаны для других. Вот у них есть некие вопросы, которые они считают стратегически важными, там, территориальная целостность, возвращение Карабаха, да. А вот чтобы для кого-то, для Запада, там, потаскать каштаны на иранском направлении или там на российском, дураков нет.
1: При этом они спокойно закрывают русский культурный центр и арестовывают российских граждан.
0: Закрывают, безусловно. Но, повторюсь, да, между подобного рода делами, демаршами там, идеологическими или каких-то направленных действий на конкретных людей, вот представить себе вооруженное столкновение с неизбежными потерями, разрушениями, я могу с трудом. Все-таки определенная прагматика присутствует. Другой вопрос, что архитектура региона будет меняться. Здесь скорее конфликт может или второй фронт пойти не в военном, вот в прямом ключе, да, потому что Грузия, если говорить о Грузии, там после 2008 года очень сильно до сих пор последствия травмы, и многие открыто говорили, грузины, даже те, кто не, скажем, фанаты там российской политики, ребята, Украина вот какая, Грузия вот такая, поэтому что вы хотите? Мы не сможем организовать ни оборону на российском направлении, вы нас просто бросите в топку и принесете в жертву, не хотим. А вот политико-дипломатическая борьба Здесь разворачивается уже серьезное и будет разворачиваться довольно серьезное, потому что попытка переформатировать регион. Здесь она будет проходить, конечно, по треку так называемого мирного процесса, потому что вопреки всем заявлениям Дональда Трампа, ну, тут понятно, что его каждое заявление, наверное, не на 150, а на 350 надо делить и смотреть на дела, но его вот эта интенция взять и как бы помирить Армению и Азербайджан, она очень сильна. Ведь визит Рубио, он же не первый такой топовый визит в Армению последнего года. Джей Ди Венс был уже в Армении. Теперь Рубио. Вот эта идея, связанная с маршрутом Трампа, как-то не мытьем, катанием, сделать это основой мирного процесса, возглавить этот процесс, чтобы оказывать влияние на Баку и Ереван. Это будет делаться. Сейчас будет предпринята попытка как-то вернуть Грузию. Потому что, ну, Грузия сама по себе может быть и не такая большая величина, но как часть некой композиции, да, сгодится. Конечно, турецкое направление, потому что у Турции и Штатов есть свои расхождения. Они касаются и личностных моментов, и Эрдоган прекрасно помнит историю 16-го года, военный переворот, кто и как там смотрел, на какие вещи. Также и кампанию 23-го, когда очень многие комментаторы в Вашингтоне высказывали мнение, что лучше бы другого лидера, что как-то засиделся уж больно, так сказать, Реджеп Таипович, пора бы его, так сказать, подвинуть. Он это помнит, безусловно, но Турция часть НАТО. Значит, здесь попытка как-то попробовать Турцию сделать неким смотрящим за регионом, если угодно, так по-простому. Если более научные термины, оператором интересов, скажем, НАТО. Давайте попробуем вот, так сказать, по натовской линии найти Турции применение. Потому что, смотрите, Азербайджан не в НАТО, да, он туда не хочет идти и, в отличие от Грузии, не декларирует таких намерений. Но то, что турецкая армия обучает фактически офицерский корпус, элитные подразделения, советники работают и так далее. Они, извините, не из какого-то блока там инопланетян, да, это блок НАТО, опять-таки. Вот тот же предмет, только в профиль. Грузинские интенции. Вот с этим, с дипломатией, здесь будет очень серьезная борьба. И, как мне представляется, нам крайне важно, во-первых, и отказаться от такого, скажем, реактивного поведения. Оно должно быть проактивным. Нужны предложения, нужно разъяснение. Нужно понимать, что вообще и в Армении работа, она в долгую ведется. Вот нам кажется, что вот 8 числа мы проснемся, будут какие-то результаты, или не будем спать ночи. Ну, наверное, я не буду спать, скорее всего, бессонная ночь обеспечена. Вот, смотреть результаты, и вот какой-то конец истории. Да нет, конечно. И ведь сценариев несколько возможно. Скажем, Пашинян повторяет успех 21 года. Один вариант. Он выигрывает, но при этом у оппозиции столько голосов, что они могут не так, как сейчас, статистами находиться фактически в парламенте. Они делают какие-то инициативы, выступления, и на них просто вот так отмахиваются. Но если у вас не 50%, а, извините, 35%, а у оппозиции совокупно там 26 или 28%. Это уже другой сценарий совсем. Наконец, гюмрийский сценарий. Вот обратите внимание, да, на митинге предвыборном Пашинян анонсировал досрочные выборы в Гюмри. Казалось бы, ты еще эти выиграй вначале, да, а потом что-то анонсируй. Неспроста, потому что Гюмри символически важный город. Северная столица Армении, второй муниципалитет. И призрак гюмрийского сценария висит. Что там произошло в 2025 году весной? Прошлое, вот год назад. Гражданский договор Пашиняна выиграл выборы по абсолютному количеству голосов. Но оппозиция взяла, собрала все голоса и выдвинула Вардана Гукасяна мэром. Вардан Гукасян был оппозиционер, представлял Компартию Армении. Ну, почему он коммунистом стал? Такой же он коммунист, как, я не знаю, наши члены КПРФ, наверное, к Ленину, да, имеют такое же отношение. Не суть важно. Это человек, который не представлял партию власти. А потом по какому-то несчастному стечению обстоятельств осенью оказалось, что он страшный коррупционер, страшнее всех, и против него были уголовные дела. Кстати, в Гюмри Пашинян два раза кряду проигрывал выборы. Он проигрывал там выборы в 21-м году осенью, когда блок Самвела Баласаняна одержал победу. Потом Баласанян, его сын, оказались под уголовным преследованием. Видите, повторяемость событий.
1: Ну, гюмрийский сценарий. Это один и тот же сценарий, который реализуется на всем постсоветском пространстве. Репрессии, уголовные дела, ну, посадки. Дело, когда... Молдавия сейчас яркий пример.
0: Да. Но одно дело, когда мэр или когда там глава автономии Евгения Гуцул, да, оказывается под ударом. А другое дело, выбор общенационального значения. Вот хорошо, побеждает, допустим, гражданский договор, там 26%. А у сильной Армении, допустим, 15, а еще 15 у Кочеряна, а еще там 10 у кого-то. Вот они объединились, и получается в совокупности большинство.
1: А почему Пашинян сейчас начинает так сильно нервничать на разных встречах с народом? Но он же буквально в перепалку словесную вступает.
0: Да, это, кстати, нарушает его прежний стиль, потому что раньше он, знаете, такой ставился толстокожестью, да, вот к нему как бы не прилипало. Вот он приходил, есть такая пословица, я ее в мягком варианте скажу, да, вот любила бабушка моя покойная, хоть плюй в глаза, скажет Божья роса, да, вот, она в реальности, конечно, чуть пожестче, вот, а сейчас он вдруг сам начинает плеваться, да, то есть в него плюются, он плюется, да, то есть получается такая вот действительно эмоциональная ситуация, ну, спишем это где-то на южный темперамент, с одной стороны, а с другой

0: стороны, южный, не южный, но выдержку-то иметь надо все-таки, особенно мужчине. Для меня, честно говоря, вот странно. Это действительно какая-то неисторическая Армения, потому что в исторической Армении, ну, мужчина стал бы, знаете, с женщиной не спорить, а так снисходительно бы выслушал мнение, ну, а не стал бы орать, тем более, повышать голос.
1: Тем более с женщиной, которая старше.
0: Тем более, которая старше, тем более, которая врач-гинеколог, да, заслуженный человек, которая там подарила жизни многим людям, вылечила много женщин, спасла жизни и так далее. Вот. Или с матерью ребенка, в присутствии ребенка, да, на маму кричать, ну, как-то некрасиво это, в принципе, по всем параметрам. И опять же, люди, которые, вот, среди которых я жил в Ростове-на-Дону, наверное, точно не одобрили бы подобное поведение. А, к сожалению, вот я мониторю, поскольку социальные сети, находятся те, кто в восторге, это все комментируют с восторгом. Я, честно говоря, многие вот эти вот сюжеты воспринимал изначально как фейк. Думаю, ну, точно это что-нибудь искусственный интеллект придумал, порезвился.
1: Аналогично, я тоже так предполагала.
0: Думаю,
1: а потом
0: не может такого
1: все так
0: быть.
1: И есть.
0: Все так и есть. Наверное, есть определенный срыв, да, то есть, когда ты готовишься к тому, что выборы будут легкой прогулкой, когда тебе кажется, что ты уже взял приз, а вроде бы не совсем взял, да, ведь на чем держался, опять-таки, очень сильно Пашинян? Его концепция, она очень была похожа на концепцию вот начала 90-х у нас. Ребята, вот кто угодно, только не бывшие. Вот есть бывшие и нынешние. Вот ты в такой биполярной, манихейской, так сказать, картинке существуешь. Появляется Самвел Карапетян. Назвать его бывшим, ну, нет, а что, он был премьер-министром, что ли, там, в кочеряновские времена или сарксяновские? Нет, не был. Президентом не был. Ну, олигарх, ну, зарабатывал, ну, российский гражданин, ну, чем-то, где-то, так сказать, сбоку был от политики и так далее и тому подобное. И он приходит и пытается говорить на какие-то темы общенациональные. Кстати, интересно, вот его заход был не так давно, когда он сказал, что, вы знаете, а мы изучим возможности членства в ОДКБ. Мы посмотрим на это. И, в принципе, если мы увидим, что вот такие действия Пашиняна надуманные, мы откажемся и будем полноценно в ОДКБ существовать. То есть попытки выйти за вот рамки бывшие и нынешние, да, вот предложить иную повестку. Конечно, это нервирует, когда ты готовишься, ну, условно говоря, к футбольному матчу, а тут, оказывается, хоккей на траве еще надо научиться играть. Это вызывает эмоции. Эмоции не красят, как мне кажется, политика. Посмотрим, насколько вот действительно реальная Армения и историческая, какие корни у них сегодня есть в армянском обществе.
1: С точки зрения национальной безопасности России, какие нас могли бы устроить варианты, и с точки зрения обозримой перспективы, что мы можем ожидать, у нас 2,5 минуты остается.
0: Ну, я всегда считал, да, правильно, что Россия ни на кого пальцем не тыкала, кто наш кандидат. Кстати, единственная страна, нас ругают и обвиняют во вмешательстве, но мы никого пальцем не показали. Для нас важнее это народ Армении, прежде всего. А вот, и, конечно, хотелось бы, если даже вариант с каким-то успехом правящей партии, чтобы там все-таки включили голову, включили мозги и понимали, что такое на кону и насколько важна Россия для Армении, Армения для России. Пока еще эта черта окончательно не перейдена. Я просто взываю, ну, какой-то мудрости, к инстинктам, в конце концов.
1: Ну, кстати, раз уж мы взываем, хочется призвать и тех армян с армянскими паспортами, которые в России живут, съездите к себе на историческую родину, проголосуйте.
0: Раньше надо было, 2 недели, уже меньше 2 недель
1: остается. За 2 недели можно очень многое успеть.
0: Надо было раньше поехать, в смысле.
1: В целом мы в очень интересное время живем, наблюдаем такие тектонические сдвиги, борьба, если в масштабах вообще планеты, двух ценностных систем, и, понятно, одержит победу тот, кто и выдержкой обладает, и тот, кто с точки зрения, скажем так, духовного измерения все-таки имеет преимущество. Вот Иран здесь очень яркий пример. Вот эта выдержка и стойкость, которой они ответили на американо-израильскую атаку, конечно, вне всяких сомнений, мир поразило, и на это нельзя было не откликнуться с точки зрения поддержки.
0: Тут только вес разный немножко у Ирана и Армении. К счастью, к сожалению.
1: Я про Россию. Вот если так в общефилософском смысле порассуждать, то чего бы мы себе должны были бы пожелать, если речь идет вот в данном случае о Кавказе?
0: Здравомыслия и более активного продвижения своей повестки. Нам зачастую кажется, вот с многими высокими, высокопоставленными людьми я общался, что ну все же и так очевидно. Знаешь, если тебе очевидно, это не очевидно многим. сделай это очевидным для многих. В Армении, на Кавказе, за пределами этого региона. Объясни, покажи, докажи. Надо быть активными, надо как бы стучаться во все двери. Да, стучитесь, и откроется вам, раз вы уж духовную тему затронули.
1: Сергей, огромное вам спасибо за эту очень интересную и глубокую беседу. Сергей Маркедонов был сегодня с нами, ведущий научный сотрудник МГИМО и главный редактор журнала «Международная аналитика». В Максе подписывайтесь на каналы «Звезда аналитика» и «Шафран». Здесь ссылки на все наши программы и новости. До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
9: Премьера на радио «Звезда».
10: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
11: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
10: Но заплатил романа. За свой успех непомерно высокую цену.
12: Не читал, но осуждаю.
10: Писателя подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
13: Очень важные вопросы.
14: Исследования показывают, что определенные запахи вызывают у мужчин и женщин противоположные эмоции. Как это работает?
15: Отвечает нейрофизиолог Семен Голошейкин.
16: Вопрос об исследовании системы обоняния у людей очень интересный. Они достаточно мало изучены. И вот недавно в одном из очень серьезных научных журналов вышла любопытнейшая статья израильских ученых. В ней говорится о том, что некое вещество летучее, выделяемое телом человека, по-разному влияет на поведение мужчин и женщин. Также там описан интересный механизм изменения активности мозга, связанный с этим влиянием. Вещество называется гексадеканал. Это феромон. Феромон – это вещество, способное передавать сигнальную информацию между особями одного вида. В данном случае это не просто эмоциональная реакция на приятный или неприятный запах. Все гораздо интереснее. Это вещество ослабляет осознанный контроль над возникновением агрессии в ответ на внешний раздражитель или провокацию. Это происходит у женщин. Но в то же самое время это же вещество усиливает данный контроль у мужчин. Очень интересный факт. Но еще более интересным является интерпретация этого феномена. Авторы статьи выдвигают довольно смелую гипотезу, объясняющую эволюционное происхождение данного механизма. Давно известен и хорошо доказан тот факт, что мужчины более агрессивны, чем женщины. А тут вдруг женщины проявляют большую агрессию. В чем дело? Оказывается, этим гексом отчетливо пахнут младенцы, и когда их нюхают матери, то в мозгу у них запускается программа, вызывающая повышенную агрессию на все внешние раздражители. То есть сам-то по себе запах младенца успокаивает мать, а вот в случае появления внешней опасности она реагирует с более бурной агрессией, чем в отсутствии ребенка. А вот у мужчин как раз наоборот. Подсознательный сигнал о присутствии ребенка, он повышает контроль над проявлениями любых агрессивных реакций. Такое вот интересное исследование.
13: Очень важные вопросы.
5: Уровень воды в реке Урал,
12: Центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
12: Российские космонавты совершили государство открытый проект о возможном продлении.
13: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
17: 1950 название города Пермь.
18: Фордовский, Константин Симонов.
13: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Студия Алексея Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Кроме того, военнослужащие восточной группировки освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Сообщается также, что в ходе боев за Воздвижевку воины-дальневосточники выбили противника с позиции, взяв под контроль крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистив свыше 530 строений. Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта. Россия вместе с Китаем и США входит в тройку стран, обладающих полным цифровым суверенитетом. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По его словам, в России есть полностью отечественные платформы во всех цифровых сферах, а плановый ввод в коммерческую эксплуатацию собственной низкоорбитальной спутниковой связи намечен на конец следующего года. Также Шойгу отметил, что терминалы Starlink использовались для дестабилизации обстановки в Иране. В связи со вспышкой эболы в Африке усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на российских границах, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты следят за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения, говорится в заявлении ведомства. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на сегодняшний день рисков распространения эболы на территории России нет. Завозных случаев не зарегистрировано. В Русском музее в Петербурге начали комплексную реставрацию девятого вала Ивана Айвазовского. Это первая глубокая работа по восстановлению картины за 176 лет. Сроки начала реставрации неоднократно переносились из-за бурной реакции посетителей, рассказала гендиректор музея Алла Манилова.
2: Скажу вам честно, мы ставили в последние годы в реставрационные планы и вынимали его оттуда. Ставили девятый вал и все-таки вынимали. Почему? Сначала только мы заговорили о том, что девятый вал уедет из академического зала номер 14 знаменитого, как пошли письма людей, которые говорят, как? Не будет Айвазовского, а куда мы придем? Как это без Айвазовского? Нет, пожалуйста, этого не делайте.
1: Любителям искусства пошли навстречу. Работы по восстановлению девятого вала будут проходить в зале открытой реставрации. Это займет, как ожидается, 4 месяца. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Как формируются мировые сценарии на 100 лет вперед? Чем отличаются сухопутные, морские и сетевые державы? Каковы их родовые болезни? И что представляет собой их жизненный цикл? Разбирает Андрей Школьников в программе «Геостратегия». Слушайте через несколько минут в эфире «Радио Звезда».

0: Геостратегия. Андрея Школьникова.
1: Здравствуйте, друзья. Сегодня мы с вами будем разговаривать про историю. Казалось бы, ну зачем кому-то объяснять, для чего люди изучают историю, для чего пытаются понять свои корни, какие факты в голове у каждого человека, живущего в той или иной стране, о своей стране и о своих предках должны быть. Набор этих требований к собственному сознанию, которое должно содержать информацию о том, что было до тебя, должен отвечать на вопрос «зачем?». И вот вопрос о том, зачем учить историю и зачем человеку все это помнить и знать, мы сегодня обсуждаем с Андреем Юрьевичем Школьниковым, геостратегом, экономистом, корпоративным стратегом. Итак, среди общественных наук история отличается тем, что вот по своему опыту в школе я знаю, что самое главное требование, которое выдвигалось нам, школьникам, это правильно называть цифры и даты. Поэтому все остальные исторические знания, которые получил лично я получил, может быть, к сожалению, а может быть и к счастью, в виде образов из художественной литературы, которую я читал на тему исторических событий. Про мою страну, про какую-то другую. Зачем человеку учить историю? На этот вопрос каждый может, там, поднатужившись, ответить более или менее. Но ведь у истории есть еще и такая сложная категория, которую мы не понимаем, но чувствуем. Это ощущение времени, ощущение хода событий. Это то, что собрала твоя душа и твой набор генов, между прочим, из поколения в поколение на протяжении тысячи лет. Почему общественные науки сегодня имеют такое большое значение в процессе формирования личности? И самое главное, как учить историю для того, чтобы она усваивалась правильно, чтобы эти знания давали всходы в тебе, как в человеке, как в личности.
2: Да, день добрый, друзья. История действительно одна из гуманитарных наук, и, если очень кратко, ее нужно учить всю жизнь. Мы всю жизнь накапливаем опыт. Мы накапливаем опыт личный. Соответственно, если мы хотим говорить о обществе, о развитии, о каких-то процессах, выходящих за пределы нашего маленького мирка, в котором мы вот хотели бы... Многие люди хотят просто жить, их ничего не интересует. Но если мы хотим выйти за пределы, мы должны изучать историю. Не на уровне «я учил, и поэтому я родил», не на уровне дат, а на уровне ощущений, понимания. Даты как раз не нужны. Но вот соотнести события из разных... разных стран одной эпохи, соотнести события в одной стране, например, в одной культуре разного по времени, это очень нужно. С пониманием, как это все развивается. Чтобы не быть подростками. Потому что у подростка все хорошо, у него мир только открывается. Все ново, все ярко, все идет через излом, все идет на разрыв. И эмоции, и чувства. Он первый раз это сталкивается. Но когда мы посмотрим, как это происходит, взрослый человек, он уже понимает, что да, это было здорово, но и такое бывает, и такое бывает, и здесь проблем особых нету, и это пройдет, как говорится в притче, да. Мы на это все смотрим и должны четко для себя понять, что очень важно именно уметь абстрагироваться от личных эмоциональных вещей и понимать вещи, какие они есть, как устойчивы. Посмотрите, как происходит отношение к миру, например, той же аристократии. Почему вот аристократы так воспринимают? Почему народы, которые древние с историей, и эта история не прервалась, ну, как египтян, то есть назвать современных египтян и тех египтян, которые...
3: Это не те люди.
2: Там генетически даже не те, да. Культурно, в принципе, не те. Собственно, копты, которые уже по-хорошему не были египтянами, но они хотя бы говорили на новоегипетском языке, они сейчас его потеряли, только на уровень богослужения, 16 век называется, вот остановилось-то все. Но хотя бы что-то осталось. А остальные пришлые, это кто-то, куда не приходил. Какие только племена не приходили, поэтому генетически можно исследовать все, что угодно, но по факту культуры преемственности нет. Но есть другие народы, в которых это преемство существует, в которых четко понятно, что они смотрят, и у них другой взгляд. Помните, у нас, как только в 90-е годы пришла такой мультфильм «Суперкнига», где рассказывали про Ветхий Завет, Новый Завет, дети попадали. И вот это вот для детей как было на уровне мультфильмов. Но те же, например, евреи, когда смотрят на вот это все, на Ветхий Завет, для них это истории фактически их племени, рода, их народа. И для них многие элементы становятся естественными, ну, как вот дальняя родственница. Mm-hmm. И такое было. И вот это происходило. И то, что мы, например, читаем книги, как книги суррогата жизни. Книги не являются именно опытом, но это очень необходимый суррогат. У вас вариант. Или вы набиваете шишки сами, или вы берете их из книг. Из книг классических. Книг, которые художественные. То есть, которые понятны вне зависимости от периода, от культуры. Они стали мировой классикой. Ну, друзья, сколько у нас вот сюжетов, которые, собственно, существуют? Ну, их несколько десятков.
1: Около 40, как да? говорят литературоведы.
2: Да-да-да, по-моему, 41, то ли как-то вот так вот еще. То есть, условно говоря, там «Золушка», «Граф Монте-Кристо», «Принцы нищие». И мы начинаем их перебирать, и вот они все. А дальше начинается комбинация, дальше начинаются вопросы. И литература позволяет нам взглянуть, хорошая, классическая, как это проходит. Что, условно говоря, когда ребенок читает ситуацию, там, начиная с Дафниса и Хлои, и поднимать вот эту любовную литературу досовой современности, он понимает, что там бывает все. И несчастная любовь, и счастливая, и проблемы, и сложности. И он все равно сталкиваясь с этим. Да, ему больно, да, непонятно, но он понимает, как это делать. Когда он читает героические рассказы, начиная там, вот советских пионеров, там, Васек Трубачев и его товарищи, вот этот момент, он по-другому, он понимает, что такое детская дружба. Потом он поймет более старшее. Когда ребенок должен в детстве прочитать всю классику, условно говоря, лет до 16, а лучше до 14, вот было советское собрание сочинений, 200 томов классики. Вот его нужно прочитать все. Несколько собраний сочинений. Не потому, что он не поймет. Он возьмет ровно то, что ему нужно сейчас, остальное отложится, сформирует некое представление, и когда он дорастет, он будет интуитивно ориентироваться, как это проходит. Он не будет бояться, прятаться. Он будет понимать, что такое бывает. Что вот то, что произошло, даже если он не вспомнит, как из этого выходить, он поймет, что такое бывает, такое было с многими людьми, и ничего страшного нету. И вот это вот эмоциональное переживание еще через классику, когда ты сочувствуешь герою, когда ты сопереживаешь ему, оно очень серьезно упрощает жизнь. Вот история для общественных наук, для гуманитарных наук, да и вообще для общества, это точно такая же литература. Это чужой опыт, который вы можете надеть на себя.
1: Это вот, я бы сказал, что это два канала таких опыта, да? Человек рождается пустой, как барабан, в нем ничего нету, да? Ну, ничего.
2: Человек, так, интеллектуально, который, ладно, да.
1: Да, который насыщается постепенно не только информацией о мире, да? Причинно-следственные связи, там, что от чего будет, если я закрою дверь вместе с пальцем, то будет больно, да? Но человек постигает мир, он понимает, значит, органолептические его свойства, цвет, вкус, запах, тактильные ощущения. И в этот момент, мне кажется, очень важно сопровождать вот это познание мира эмпирическое познанием того, а, собственно говоря, откуда ты взялся из тьмы веков, да? Что там было. И мне кажется очень точным ваше высказывание о том, что нужно читать в детстве и читать классическую литературу. И объяснение этому я вижу очень простое, потому что мне всегда нравилась фраза, которая звучит просто, а содержит в себе мысль очень тяжелую и емкую, о том, что нам мстят книги, которые мы не прочитали. Что будет с тобой потом, если ты этого знания не получил вовремя? Мне кажется, что очень важно именно вот цикличность, о которой вы говорите, что должно быть время, когда вот сейчас ты должен получить вот эти знания из этих книг, дальше вот эти, да? Не потому, что они там становятся сложнее или проще. Понятно, что сказки тоже, будь здоров, какие сложные вещи рассказывают.
2: Русские народные.
1: Да, сказки Платона.
2: Они почти не для детей вообще-то.
1: Конечно. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса через минуту. Не уходите.
0: Геостратегия. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте. преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества

0: Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице. Хэштег «Женщины СВО».
1: Это история о маленькой, но очень храброй девочке Милане. Милана была долгожданным ребенком, настоящим счастьем для своей семьи. Она росла улыбчивой и здоровой девочкой. Но в 7 месяцев случилось страшное. Внезапно голова начала стремительно увеличиваться. Счет шел на минуты. Экстренно установленный шунт спас Милане жизнь. Это оказался страшный диагноз – опухоль головного мозга. Милана прошла тяжелое лечение и в 2025 году победила рак. Сейчас девочке жизненно необходима восстановительная терапия стоимостью 2 миллиона 520 тысяч рублей. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Жигульской Милане. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Геостратегия. Андрея Школьникова.
6: Когда мы говорим о том, что люди взрослеют вместе с книгами, вместе с личным опытом и полученными знаниями, которые, несомненно, должны передать талантливый педагог. Учитель, кстати, педагог. Вот я считаю, что учитель может быть не очень хорошим. Правда. Конечно. Может быть, это крамольная мысль. Но педагогом быть обязан, потому еще что...
7: Наставником.
6: Всего, да, педагогическая деятельность вообще, мне кажется, одна из самых тяжелых и благодарных на белом свете, но, тем не менее, приносящая плоды в виде людей, которые потом составляют основу любого общества. И именно поэтому мы сейчас, вот я хочу вас попытать на предмет истории цивилизации в целом. Мы вот как-то говорили о том, что есть молодые цивилизации, которые не содержат в себе признаков таких вот, знаете, консервативных древних ценностей, которые, ну, наверное, даже где-то вот просто в воздухе, да, в древних странах, цивилизации, которым много лет. И цивилизации юные, такие как цивилизация Соединенные Штаты, такие государства, как, например, Австралия. А в чем разница между мировоззрением и миропониманием и установками на грядущую жизнь у народов вот этих разных типов цивилизаций? Мы сейчас об этом порассуждаем, не уходите.
5: Геостратегия. Андрея Школьникова.
6: Мы говорили о типах цивилизаций, о молодых цивилизациях, старых цивилизациях, о том, почему эти цивилизации производят, не побоюсь этого слова, цивилизация всегда производит людей из поколения в поколение. Чем отличаются люди новых цивилизаций от людей цивилизаций старых?
7: Самое важное – это пониманием опыта, исторического опыта, и не просто знанием его, а сопереживанием. Одно дело, когда вы знаете, что ваша прабабушка там, или прадедушка куда-то

0: куда-то поехали, что-то были. Это одна история. Это сухие факты, написанные в книге. А другой момент, когда вы воспринимаете на уровне рассказов, воспоминаний вашей бабушки какие-то вот житейские особенности, как это было в воспитании, как это было пересечение, какой-то вот маленький эпизод бытовой, юмористический, где для вас вот эти вот люди из истории, из просто имен превращаются в некую картинку, как они себя вели. И вы начинаете понимать, что вы с ними единое целое, что вы живете с ними, вы понимаете их. И, собственно, когда мы говорим о тех же аристократических родах там, Европы и других стран, многопоколенческие, у них вот эта самоидентичность очень важна. Знание истории. Когда мы говорим о трайбализме Ближнего Востока, о племенах, у них вот это вот понимание, что вот был там твой предок, какие-то воспоминания о нем, какие-то истории, вот это вот, это является частью культуры, частью воспитания. То есть это какой-то твой дальний родственник, который сталкивался с подобными, но выкрутился, пережил, что твой род, были моменты, когда он загибался, практически погиб, но потом опять усилился, и это же тоже очень серьезно. Ты понимаешь, что у тебя есть право на ошибку. Ты понимаешь, что происходящее не является катастрофой, которую нельзя исправить. А ошибка – это то, что нельзя исправить. Соответственно, ты можешь это исправить. И у тебя другой подход, другой взгляд. То же самое у цивилизации. Когда мы начинаем смотреть, да, сейчас в Америке Дональд Трамп выразил желание перестраивать все в античном там, римском стиле. Но, друзья, это не античный римский стиль. Это стиль, ну, как у нас называется, а-ля Рус. Вот примерно такое же. То есть что-то подобное, что-то стилизованное, но не является. Но у нас же тоже есть русская готика. Она к готике не имеет отношения к той, кроме внешних
1: моментов. Я вот смеюсь, да? Потому что вспомнил, вы напомнили, Андрей Юрьевич, как пару лет назад Трамп заявил Мелоне, что, значит, Соединенные Штаты сотрудничают с Италией с античных времен. Да? Это он на голубом глазу. Да,
0: уровень понимания, да, культуры. Да. Одно дело, когда у вас эти этапы идут важные в жизни, когда вы понимаете, как все менялось, когда вы понимаете, что были тяжелые времена, когда мы смотрим на происходящее, понимаем, что у нас были такие войны, такие противостояния, когда у нас говорят, что вот у нас тяжелое военное время. Друзья, вы вспоминайте историю. Военное время, вот военная мобилизация, это когда больше 50% экономики идет на войну. Сколько у нас сейчас? 7%. Вот это для всех, для нормы. Это когда ты читаешь воспоминания, когда у ребенка день рождения, вот ребенку на день рождения сладкий чай и булочку смогли достать, плюс какую-то деревянную игрушку, потому что никто ничего не делал, все заняты на производстве. Вот это воспоминание в дневниках ты смотришь. Да. И ты понимаешь, как это все. Ты воспринимаешь опыт не исходя из своих воспоминаний там 90-х, хотя если бы у нас многие вспоминали, как это было, и сравнивали с тем, что есть сейчас, они понимали бы, насколько это вот с точки зрения безнадеги и тяжести, как это происходило тогда, вот это вот уходящего. Но наша память, она очень избирательна. У нас регулярно происходят перестройки отношения к миру, чисто возрастные кризисы, переходы, и мы помним то, что удобно, исходя из текущего этапа. Если сейчас хорошо, замечательно, мы... у нас мир прекрасен, то мы и помним из прошлого, как правило, светлые моменты, темный уход. Если нам сейчас плохо, нехорошо, мы вспоминаем всю вот муть, которая была. Память избирательна.
1: Это правда. Я вот просто маленький эпизод. 90-е годы у меня был маленький ребенок. Я приезжал с работы и понимал, что дома нет продуктов совсем. И в соседнем магазине даже не, дело не в том, что не было денег. Деньги были, не было продуктов. Да. И это был 90-й или 91-й год. Просто я приезжал вечером в подмосковный городок, заходил домой и убеждался в том, что в холодильнике нет вообще ничего. И хлебушка нет тоже. Да. Я возвращался на железнодорожную станцию, покупал продукты у цыган. Спасибо им, кстати, большое за это. Понятия не имею, где они их брали. Вот, но, по крайней мере, продукты. И таких вот достаточно тяжелых эпизодов быта, которые переживали все люди России в то время, они, ну, как факты, как воспоминания остались. Но камнем тяжелым эмоциональным не лежат.
0: Потому что сейчас страна идет на взлет. Сейчас мы возрождаем свою империю. Мы решили многие проблемы. У нас сейчас, обратите внимание, у нас ушло противостояние Московского царства, Русского царства, Российской империи и Советского Союза. Для нас сейчас это единая Россия. Собственно, когда под Питером три флага стоят на флагштоках, это не просто так. Это значимый момент.
1: Да, кстати, у некоторых людей были возражения на этот счет.
0: Да, потому что им до сих пор... Ну, у нас есть маргинальные части общества. Одни с одной стороны, другие с другой стороны пытаются раскачивать, но, извините, общество приняло. У нас даже исчезло противостояние с точки зрения религии. У нас атеизм перестал быть антиклерикализмом. У нас сейчас атеизм в обществе как агностицизм научный.
1: Только хотел сказать, да.
0: Научный агностицизм. То есть я не понимаю, есть или нет, наука не может это понять, поэтому я не знаю. Есть православные, в одной и той же семье люди периодически меняются, то есть кто-то приходит к вере, кто-то заходит, но это никакого отношения не имеет, даже нет. Раскола в принципе нету. То есть стало единое. У нас единое это вот общество встраивается. И мы начинаем воспринимать предстоящую историю. И это тоже важно. И вот понимание, что и это проходит, только через историю. Плюс в истории очень важно то, что мы должны учить ее всю жизнь. Не в том смысле, что мы должны учебники читать. Нет. Мы любой предмет, вот вы начинаете учить экономику. У вас есть экономика, учение, история экономических учений. Это самый интересный и важный предмет. Mm-hmm. Это как разница, по сути, вот между институтским, университетским образованием и техникумом. Техникум дает инструментарий, учит делать, но не объясняет, почему, откуда. А настоящее университетское образование, институтское образование – это сложные связи, это понимание. Вот ты берешь автора, один из любимых вопросов, ну, то есть у меня, просто я тогда с одним столкнулся на одном, называется, из образований. Вот представь себе, вот этот вот один из столпов науки, он вот не умирает, а еще 20 лет живет. Как бы развивалась бы его теории? Куда бы он двинулся? И ты, понимая общую логику, объясняешь, как это пошло. Ты знаешь не просто эти движения, ты знаешь тупики, которые не были пройдены, которые по-другому пошли. Это все необходимо. Без этого знания ты не понимаешь, какие могут быть варианты будущего. Без знания прошлого, не в том смысле, мы не должны жить внутри ошибки выжившего. Вот есть один мейнстрим, линия, и мы считаем, что только так и было. Нет. Какие были точки развилки? Потому что эти точки развилки будут впереди. Как мы их прошли? За счет чего мы их прошли? А что было бы, если бы не прошли? Вот эти вот моменты очень важны. То есть история – это не набор дат, фактов, вот как нам давали. Вот проблема советской школы – то, что гуманитарное образование было слабым. Вот история – это дерево в обе стороны расходящееся. И понимание его, постоянное возвращение – это, собственно говоря, работа всей жизни.
1: Я хочу напомнить, что проект «Звезда аналитика» теперь есть в национальном мессенджере «Макс», и канал легко найти через строку поиска в приложении или веб-версии мессенджера «Звезда аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски и актуальные подборки событий на международном уровне. Мы вернемся через минуту, не уходите.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Замминистра обороны Василий Осьмаков провел рабочую встречу со своим коллегой из Сомали Омаром Али Абди. Стороны обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, подтвердили нацеленность на развитие конструктивного диалога и взаимный интерес к поступательному укреплению военных связей. На Международном форуме по безопасности обсудили передовые тактики применения беспилотных систем с использованием искусственного интеллекта. Круглый стол объединил представителей центральных органов военного управления, ведущих вузов Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, включая структуры народного ОПК, а также иностранных делегаций. Международный форум по безопасности проходит в Москве до 29 мая. Главнокомандующий ВМФ России вручил орден Жукова соединению морской пехоты Тихоокеанского флота. Адмирал флота Александр Моисеев отметил наградой 40-ю отдельную гвардейскую бригаду. Прославленное соединение было удостоено ордена за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные морпехами в зоне спецоперации. В Москве открыли памятник легенде Уралвагонзавода и основоположнику патентной системы России Юрию Максареву. Монумент родоначальнику отечественной сферы интеллектуальной собственности располагается на Бережковской набережной у здания Роспатента. В церемонии открытия участвовал и помощник президента Владимир Мединский.
5: Изучение его биографии меняет представление о том, на что способен наш народ, на что был способен Советский Союз, и во многом меняет свое представление о том, как мы победили во Второй мировой войне. Не только героизм солдат, не только талант военачальников, но и потрясающие управленческие способности вот этих молодых сталинских директоров.
4: С именем Максарева связаны свершения, изменившие ход мировой истории. Именно он внедрил первое в мире поточно-конвейерное производство для сборки легендарных Т-34. Его решение позволило отправлять на фронт по 25 танков в сутки. В столичном гарнизоне Семеновского полка Московского военного округа прошел концерт ансамбля «Песни и пляски Северного флота». Моряки и артисты представили насыщенную патриотическую программу. Выступление состоялось в рамках Международного фестиваля армейской культуры и творчества «Аванпост». Он призван укрепить связь между поколениями защитников Отечества и продемонстрировать высокий уровень культуры в армии. Выпуски новостей «Армии и флота» на радио «Звезда» слушайте с 6.30 утра.
6: Начинаем занятие гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь, встаньте прямо, вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре.
7: Вставать с дивана не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
6: Ходьбу. Теперь проделайте водную процедуру.
2: Геостратегия Андрея Школьникова.
1: На очень интересную мысль вы меня натолкнули, Андрей Юрьевич. Мы говорим о связи времен, о наполнении времени, вкусе времени, об ощущении времени, как о чем-то, не побоюсь этого слова, даже физическом, да? Потому что какие-то вещи, которые сквозь нас проходят, пространство и время, мы не можем этого сформулировать, тем не менее мы это чувствуем. Вот смотрите, вы говорили об образовании и об опыте. Был очень интересный философ Федоров, русский философ конец 19-го, начала 20 века, один из самых интересных мыслителей, который очень расстраивался из-за того, что у него есть работа, которая называется, если я не ошибаюсь, «Опыт отцов». Он очень переживал по поводу того, что, значит, человек, умирая, не может передать свои знания вот просто механическим путем, взять и отдать их последующему поколению. Как бы философ Федоров на этот счет не переживал, опыт отцов так или иначе существует. Вопрос в том, как этот опыт транслировать из уходящего поколения в подходящее поколение, которое его сменяет. И тут вопрос, о котором вы сейчас рассказывали, вопрос образования. Мало гуманитарных наук, потому что философия, общественные науки, там, социология, все, что политология, это очень важно для того, чтобы человек понимал, в каком обществе, в каких традициях он находится. Поэтому я хочу вот что у вас спросить. Система отечественного образования претерпела очень серьезные изменения. Реформа образования, которую я считаю абсолютно преступной, которая поляризовала общество, которая исключила полноценное высшее образование, которая сделала профессиональное образование, то, что называется сухим словом профессионалитет, набором навыков. Что такое, значит, набор компетенций или набор знаний? Это человек, которому думать не нужно. Ему нужно проходить курсы повышения квалификации для работы, например, на сложном электронном устройстве. Или, например, для того, чтобы он осуществлял какие-то технические функции на уровне программирования, поддержки компьютерных сетей. это образование считать полноценным, то есть набор компетенций и знания, это вообще не одно и то же. Есть какая-то модель, по-вашему, которая устроила бы, при том, что человеку не обязательно получать высшее образование, тем не менее, обеспечила бы его знанием традиции, истории, откуда есть пошла земля русская, например, да, кто ты в этой системе, кто были твои папа и мама, чтобы ты как личность представлял из себя не чемоданчик с инструментами, а как мыслящее существо, у которых есть чувства и мысли.
0: Называть то, что сейчас является образованием довольно сложно, поскольку, конечно, эту систему нужно менять, убирать. Если мы говорим, что советская система гуманитарного образования вызывала много вопросов, про современное даже говорить не хочется. То есть тут можно только ругаться, поскольку в ней, в принципе, нету ничего связанного с системностью. Мы говорим о том, что в советском образовании, например, если мы говорим о естественных науках, там, о математике, там все было четко. Ты проходишь какие-то уравнения по математике, и через неделю это же нужно в физике, нужно в химии. То есть были параллели, учебники были синхронизированы, курсы были синхронизированы. Сейчас этого ничего близко нету, пытаются сделать, дай бог называется, доведут. С гуманитарными науками было сложнее. Непонятно было, к чему их прицеплять. Но был хороший момент, историю, например, учили волнами. Сначала мы пошли по истории России, дальше потом... всеобщее, потом вернулись, потом вот по кругу. Оно накладывалось одно на другое, и формировалась некая картинка. Если вы возьмете любого советского человека и начнете спрашивать его, он начнет вспоминать и факты, и события, и даже соотносить их как-то. Если возьмете современного, отдайте вариант ответа. Я буду гадать, какие есть, не понимая, как это сложно. И когда мы начинаем говорить об истории, мы должны говорить, что да, вот минимальный курс, должен быть с привязками, с четким пониманием. В каждый предмет, каждое направление должно быть включена история, как условно история учений. Когда мы, например, рассуждаем о том, что у нас менялись общественные формации, изменения, а давайте посмотрим, как это происходило. А что было в экономике? А что было в технологиях? С привязкой, что вот мы, ребята, изучаем то, что было в 16 веке. А почему это тогда было? Не на уровне биографии. Давайте посмотрим биографию Ньютона. Нет, друзья, какие события тогда происходили?
1: Давайте я просто уточню. Вы имеете в виду вот ту самую структуру образования, когда человеку нужно дать знание о том, как получать знания?
0: Конечно. Мы говорим именно о том, что человек должен учиться всю жизнь. Плюс, когда мы говорим о будущих поколениях, давайте так, та специализация, которая была возможна несколько поколений назад, когда ты получаешь одно образование, оно сложное, оно в разы сложнее, потому что то образование было рассчитано на людей талантливых, творческих. Сейчас образование должно массовое, оно рассчитано на всех. То есть его должны пройти все. Соответственно, планка понижается для того, чтобы добиваться успеха в будущем, в жизни современным детям, исходите из того, что 2-3 образования должны быть. У них вариантов нету. Они учатся одному, параллельно, называется, к концу поступают на следующее, то есть лет 10-15 у них идут постоянные процессы образования, поиска себя. Количество профессий гигантское. Раньше, условно говоря, экономист, он и в Африке экономист. Сейчас десятки вариантов, сотни, куда это может пойти. Это специализация узкая. И ты не знаешь, к чему ты будешь готов. Ты не знаешь, куда ты попадешь. Ты вообще можешь пойти на стыки. Самые интересные, самые сложные, самые важные профессии будут на стыке. На понимании нескольких, и тебе это нужно искать, тебе нужно это разбирать. Поэтому настраивайте детей, что да, есть образование, в идеале техническое, общественное и гуманитарное. Вот стык. Для максимального тогда ты, по крайней мере, ребенок выросший, он найдет себя. Он будет знать, куда это, чего нужно.
1: Это, во-первых. Во-вторых, у него картина мира будет
0: абсолютно
1: многосторонняя. Да?
0: Плюс необходимо, да. Чем еще хороша история? Она позволяет... Ну, вообще, критерий правильности любой общественной науки – это прогностическое. Вы прогнозируете развитие, и оно совпадает. Вы варианты даете. То есть вы понимаете, как она будет развиваться. А это невозможно без понимания тупиков. Условно говоря, например, если мы не знаем о том, что существовало... Вот, вскрыли, нашли синагогу в Дура-Эуроп. Это восток Сирии. Синагога, 2-3 век, с фресками, в нарушение канона, еще доталмудическое. И мы смотрим на эти фрески, которые эллинистические, в которых, соответственно, одежды используются парфянские и вооружения, и прически. И мы понимаем, куда мог идти иудаизм. И что это была синагога, значит, это было одно из направлений, но его закрыли. Мы смотрим христианские апокрифы, новозаветные апокрифы. И мы понимаем, как вот шло развитие. А вот здесь вот вдруг появляется в там, манускриптах то, что было найдено в Наг-Хаммади, появляются всевозможные гностические тексты. Куда начинают вставлять слова? Вот в проповедь, ну, словно говоря, там Иисус говорит и спасутся истины. А это уже значит тайна, это уже значит можно чего-то накрутить. И это было отвергнуто. Но попытки были. Потому что люди слабы, люди пытались вставить что-то. И мы, когда начинаем вот это вот смотреть, как развитие шли, когда мы понимаем, что вот здесь точка перелома, вероятность была там 50 на 50 колебалась. Если бы было, пошло бы по-другому. И мы понимаем, что история – это не просто прямая дорога, по которой было дойти, а это куча вариантов. Плюс мы начинаем понимать, какие варианты возможны. Ну, например, без знания Кимбрийского взрыва, это 538, там, 8 миллионов лет назад, когда просто максимальное командное количество, чего только не было. Просто видообразование было разное. Мы будем считать, что вот да, вот всегда два глаза, четыре лапы и дальше пошли. Ну да, вот есть какое-то исключение в виде звезд, как нам подавали это в школе. А мы начинаем туда изучать и говорим, ребят, там и пять глаз было. Там и восемь пальцев на лапах были. Там чего только не было, вот это вот все. То оно вот отмирало, изменялось. Мы понимаем, что это результат эволюции, оно может быть. И вот эти вот варианты сложности, сложности из прошлого говорит нам о сложности будущего.
1: Я, знаете, что вспоминаю? Лет, наверное, 15-20 назад по одному из каналов исторических, которых у нас было много, потом, к сожалению, в связи с санкциями некоторые из них отключили, я смотрел передачу, смысл которой заключался в том, что авторы и ведущие рассказывали о том, что могло бы быть, если бы главные исторические события в мировой истории случились иначе. Что результат их был бы не таков, каким бы он был. Да, да. Я думал, вот, а, собственно, зачем? Ну, вот уже случилось, как случилось. Вот для чего мне вот эти вот ваши предположения о том, что было бы, если бы, да, сослагательное наклонение. А потом до меня дошло, что это я глупый, а не авторы глупые. А когда тебе представляют варианты развития исторических событий иначе, то у тебя в голове складывается картинка последствий, возможных из того, что происходит в том числе и сегодня.
0: Это воспитание ребенка. Мы очень любим детям рассказывать, как нужно делать, объясняем им правильно, а потом удивляемся, почему они этого не делают. Они цену ошибки не знают. Мы не дали им сделать ошибку, удариться головой, называется, об стенку, понять, что это делать не надо, и понять, что эти правила, что уставы написаны кровью, это нужно понять. А не просто зазубрил и сделал. Ты не понимаешь важности, ценности. Ты не понимаешь цены. Условно говоря, пока ты не потерял что-то там, не сломал, не потратил ресурсы, время на восстановление, не понял ценность, не перестаешь это ценить. То же самое с историей. Историю мы должны четко знать. Любой человек, претендующий на какие-то значимости в будущем, на развитие, выход за пределы узкой специальности, должен знать будет всеобщую историю. Он должен знать историю отдельных стран, нанизывая ее. То есть, условно, события из Англии, например, и события из Китая, происходящие в одно время, для него должны быть связаны. Он знает их и по временной шкале, и по географической, понимая, что происходит, понимая, как это происходит. Просто не на уровне того, что он изучает и то, и другое. Нет, он сам, изучив, выстроил эту картинку. Дальше любые дисциплины, любые направления деятельности он должен накладывать на понимание, почему это происходило. Почему, условно говоря, греческая вазопись, соответственно, почему, как это происходило, откуда это происходило, как это связано, а где это было в другой момент. Как происходило развитие вооружения, что, условно, технологические уклады, вот развитие технологий идет. Почему в начале 19 века вдруг колониальные империи взорвались и захватили весь мир? Ну, потому что они перешли в следующий технологический уклад. У них появились пароходы, железные дороги, каменный уголь, нарезное оружие. И они разнесли всех, с кем до этого противостояли столетия. Кто сопротивлялся, а тут все, слишком сильная разница. И мы тут после этого понимаем, что, ребят, два технологических уклада разницы и сопротивления нет. И мы прекрасно понимаем, что кто сейчас перейдет в следующий технологический уклад, в шестой, соответственно, это конец, ну, вторая половина 30-х годов, тот, по сравнению с большей частью мира, просто выскакивает наверх. То есть там проблем никаких уж и нету. Мы это сейчас видим по гиперзвуку, по вооружению, насколько это значимо. Эти вещи важны. Плюс области, регулярно расширение, понимание, многообразие, вот эти вот закрытые, оборванные ветви, их тоже нужно знать. Куда могло пойти, как могло пойти, потому что это позволяет не допускать ошибок. Когда вы изучили условно историю ереси, например, Европы, и понимаете, что каждые 100 лет пару раз возникала примерно одна и та же гадость, и к чему это приводило, вы поймете, что если вам начинают об этом говорить сейчас, вы говорите, уберите, Я понимаю, что было. Я знаю, к чему приходит, например, раскол на уровне там, православия. Вот мы на это говорим сразу, ни в коем случае.
1: У нас уже есть, да, этот опыт.
0: Да?
1: Слушайте, подытоживая, значит, сегодняшнюю передачу, я хочу попытаюсь сформулировать пафос того, что мы с вами обсуждали. Историю нужно изучать для того, чтобы понимать, как устроен мир во всем сложном его взаимодействии. Да. Для того, чтобы, исходя из опыта, который у нас был, мы могли бы быть готовыми к переменам в мире, которые обязательно наступят. Вопрос в том еще и как преподавать историю. Я желаю нам всем талантливых педагогов, нам всем понимание того, что традиция, народ жив только тогда, когда в нем постоянно находится понимание вот этого водоворота, в котором все совсем связано. Сегодня со вчера, вчера с позавчера, а сегодня, значит, с позавчера. Спасибо вам большое, что пришли, Андрей Юрьевич. Напомню, что мы говорили сегодня с Андреем Юрьевичем Школьниковым, геостратегом, экономистом, корпоративным стратегом. И в завершении эфира, прощаясь с вами, рекомендую еще раз подписаться на канал проекта «Звезда Аналитика» в национальном мессенджере «Макс». Набирайте в строке поиска «Звезда Аналитика» на русском языке через пробел. Подписывайтесь, читайте, слушайте и смотрите актуальную аналитику и новые выпуски программ проекта. С вами в студии были Андрей Школьников и Дмитрий Лысенков. До свидания.
0: Всего доброго, друзья.
7: Геостратегия Андрея Школьникова. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
8: Здравия желаю! Приветствую всех слушателей «Радио Звезда». Я Сергей Пантелеев. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня на стихи замечательного поэта из Симферополя Константина Фролова-Крымского, которая называется «Люба, братцы, Родине служить», посвященную всем защитникам Отечества, которые во все времена служили и будут служить нашей великой Родине.

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
1: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: «Дай пять». Пять удивительных фактов о шоколаде.
9: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Какао-бобы в доколумбовой Америке служили платежным средством. За 10 бобов можно было купить кролика, за 100 – раба. Подделывали шоколадные деньги редко, фальшивомонетчиков казнили.
8: Факт второй.
10: Самый дорогой шоколад делают в Эквадоре. Из редких бобов сорта «Националь», который 100 лет считался вымершими. Бобы до 5 лет ферментируют в дубовых бочках, а плитку шоколада упаковывают в деревянный футляр. Цена за 50 граммов – $500.
8: Факт третий.
10: Флавоноиды в темном шоколаде улучшают кровоток, снижают давление и риск инсульта. Регулярное употребление шоколада замедляет возрастное ухудшение памяти.
8: Факт четвертый.
10: Какао-масло в шоколаде может образовывать 6 разных кристаллических структур. Но только одна из них дает идеальный блеск, хруст и таяние во рту.
8: Факт пятый.
10: При виде шоколада у заядлых сладкоежек активируются зоны мозга, отвечающие за зависимость. Шоколад легален, но мозг воспринимает его как наркотик.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов о шоколаде.
11: Ломоносов дошел до Москвы
12: пешком. Спортсмен
13: отравил Сальери.
14: А викинги шлемы с рогами носили.
15: Аляску продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
17: Когда Петербург строили в начале 18 века, погибли сотни тысяч человек.
18: Да, город построен на костях.
16: А вот и нет.
19: Об ужасающем количестве жертв изначально заговорили иностранные послы. Но что интересно, лично никто из них стройку в первые годы не посещал. Писали они исключительно со слов своих агентов. Данные, конечно, не проверяли. Для умышленного создания из Руси образа варварского государства. Черная легенда потом поддерживалась ненавистниками преобразования Петра, а также плотно вошла в историческую литературу.
16: Исторические мифы и заблуждения.
19: Во-первых, массовых захоронений на территории Санкт-Петербурга археологи до сих пор не нашли. Во-вторых, число предполагаемых жертв в разы превышало все тогдашнее население Петербурга. Кроме того, из сохранившихся ведомостей следует, что многие фамилии в списках рабочих повторяются из года в год. То есть крестьяне, которым после одной смены позволялось уйти домой, нередко оставались на строительство по своей воле.
17: Так каким же цифрам верить?
19: Не учитывать тяжелейшие условия труда, отсутствие техники безопасности и антисанитарию нельзя. В первые годы стройки Среди рабочих свирепствовали цинга и дизентерия. В те времена смертельные, но бумаг начала 18 века до нас дошло немного. Они крайне фрагментарны, и точные сведения по потерям мы вряд ли узнаем. Однако в среднем смертность соответствовала средней по стране и оценивается в 6-8% от примерно половины миллиона рабочих, трудившихся за все годы на строительстве города. И это в разы меньше цифр, испугающих мифов.
4: А вот и да.
13: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте сегодня в 10 вечера на «Радио Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. Российского лидера на летном поле лично встретил президент республики Касым Жомарт Токаев. У трапа российского лидера также встречали в полном составе сразу два оркестра – военный, президентский и молодежный. Этот визит Путина в Казахстан особенный, поскольку, вопреки протокольной традиции, уже второй раз за президентский срок получает государственный статус. В ходе переговоров президентов России и Казахстана будут обсуждаться ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Глава государства также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» начнут работать с семьями пропавших без вести бойцов и использовать новые методы реабилитации ветеранов специальной военной операции. Подробности рассказала замминистра обороны Анна Цивилева.
2: Фонд «Защитники Отечества» – это, наверное, уже созданная некая экосистема, которая затрагивает помощь и защиту интересов участников специальной военной операции и, конечно же, семей погибших героев. Недавно нам передали в периметр нашего сопровождения еще и семьи пропавших без вести. А также мы ждем на выходе сейчас указ президента – это действующие военнослужащие, которые получили ранения и инвалидность.
1: И еще одно уникальное направление – ипотерапия, реабилитация через верховую езду. Программа для участников спецоперации запущена в Москве на базе Кремлевской школы верховой езды. Чистая прибыль банковского сектора России в апреле снизилась на 22% по сравнению с мартом и составила при этом 350 миллиардов рублей. Основная причина – убытки по операциям с иностранной валютой, драгметаллами и производными финансовыми инструментами из-за укрепления рубля. Об этом сообщается в материалах Банка России. Неосновные доходы банков сократились до 89 миллиардов рублей. Годовая доходность на капитал составила около 20%. Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев должны установить на модуле «Наука» прибор «Солнце Терагерц» для изучения солнечных вспышек. Также они заберут на борт МКС контейнера с материалами, который 5 лет находился в открытом космосе. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Начинаем занятие гигиенической гимнастикой. Первое упражнение – ходьба на месте. Приготовьтесь. Встаньте прямо. Вдохните шагом. Марш! Раз, два, три, четыре.
4: Вставать с дивана не обязательно. Специальный литературный проект «Физкульт-привет. Рассказы о спорте». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Ходьбу закончить. Теперь проделайте водную процедуру.
5: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Игры человечества.
7: Во второй половине 18 века английский гравер Джон Спилсбери придумал новое учебное пособие. На тонкую деревянную панель наклеил черно-белую географическую карту, после чего разрезал ее на множество кусочков. Собирая элемент за элементом нужные участки, школьник мог проверить свою память и собрать цельную мозаику. Так появился первый пазл. На нем были изображены Евразия, Северная и Южная Америки, Африка. Не хватало лишь малоизученной к тому времени Австралии и не открытой еще Антарктиды. Изначально части картинок не сцепляли, как в наши дни, а просто плотно подгоняли друг к другу. Но даже такие несовершенные пазлы оказались востребованы. С их помощью дети учили алфавит, таблицу умножения, знакомились с важными историческими событиями. Само слово «пазл» переводится как «загадка». В англоязычном мире так говорят вообще о любых головоломках. А игру, о которой идет речь, называют «джигза-пазл» или «лобзиковые пазлы», так как первоначальный деревянный материал для основы картинок распиливали именно лобзиком.
6: Игры человечества.
7: Фигурные пазлы появились намного позднее. В дореволюционной России их называли пузелями. В романе Владимира Набокова «Защита Лужина» читаем.
8: Английская мода изобрела складные картины для взрослых, вырезанные крайне прихотливо. Кусочки всех очертаний, от простого кружка до самых затейливых форм, богатых углами, мысками, перешейками, хитрыми выступами, по которым никак нельзя было разобрать, куда они приладятся.
7: Пазл – развлечение для людей терпеливых. Не каждый готов тратить часы, собирая картинку из нескольких сотен элементов. А теперь представьте пазл из 50 тысяч частей. Да-да, такой действительно существует. И кто-то готов собрать и его.
6: Игры человечества.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на «Радио Звезда». Евгений Петров. Рассказ «Непременный спортсмен». Читает Кирилл Рацик.
10: Жизнь еле теплилась в хилом теле Поперечникова. Скуластое изможденное лицо, согнутое в виде вопросительного знака спина, кривые, как у таксы, ноги и безжизненно висящие на отвислом животике костлявые руки. Все это вызывало в друзьях и знакомых чувство живейшего сострадания. Познакомили меня с Поперечниковым на стадионе перед началом сенсационного матча «Москва-Ленинград». Поперечников в полной форме футболиста, трусиках, бутсах и шерстяных чулках хлопотливо бегал перед трибунами, поглядывал на небо, качал мотающийся, как одуванчик, головой и пожимал руки бесчисленному количеству встречных лиц. «Вот, Поперечников», — сказали мне, — «познакомьтесь». «Играете?» — любезно спросил я, пожимая холодную сырую руку Поперечникова. «Ага», — ответил он, лихорадочно пытаясь высвободить руку и убежать по неотложным делам. «Небось, все голы забиваете?» — в виде пояснений я дрыгнул ногой. Молвил Поперечников и, высвободив руку, умчался. «Вот, пошел Поперечников!» — с уважением отозвался кто-то из публики. «Зверь!» На международных состязаниях по теннису я встретился с Поперечниковым снова. На этот раз он был во всем белом. Легкая рубашка «Апаш», отличные выутюженные брюки и заграничные туфли на резиновой подошве выгодно оттеняли ядовито-желтый цвет лица и вялые морщины на шее. 6-4-5-7, сказал Поперечников, глядя на меня глазными впадинами. «Этот Кудрявцев положительно непобедим!» «А вы?» — откровенно спросил я. «Что я? Ну, это самое... Хафволей? Драйв? Пластировка? Удается?» «Кому удается?» «Да вам же! Вам!» В этот момент Поперечников с диким криком 6-4-5-7 набросился на какую-то знакомую даму. Я положительно полюбил физкультуру и не пропускал ни одного маломальски интересного состязания. И всякий раз я обязательно наталкивался на дикую фигуру Поперечникова, деятельно снующего в толпе, пожимающего руки, поглядывающего под слеповатыми глазками на небо и огорченно мотающего головой. На велосипедном треке Он с трудом волочил за седло новенький сияющий велосипед, опасливо поглядывая на колеса. На водной станции, голый, в одних гоночных трусиках, он торчал у старта, возбужденно окуная в воду какую-то палочку и дрожа от холода. Во время матчей бокса, зажав подмышкой перчатки и запахнувшись в боксерский халат, уговаривал публику не напирать. На состязаниях по легкой атлетике, нацепив на спину астрономический номер, поддерживая бамбуковый шест прыгуна, «Смотрите! Смотрите!» — говорили в толпе. «Вот! Поперечников!»
11: «Где? Где?»
10: «Да вон! Вон! Худой такой! Руку пожимает тому толстому!» «Не вижу! Да вон же! Теперь Верткова по плечу похлопывает!» Незаметно подкралась осень. Желтые листья кружились над грязными мокрыми стадионами. Холодная рыжая вода с глухим рыком проходила мимо опустевших водных станций. Теннисные площадки превратились в топи. Вечерняя газета недвусмысленно намекала на приближение ранней зимы. Я встретил Поперечникова. Он торопливо шел под колючим дождем в белом шерстяном свитере, такой же шапочке, закутавшись в шарф и волоча на спине большие неуклюжие лыжи. Лыжи эти составляли со спиной Поперечникова трогательную комбинацию из двух противоположных знаков — восклицательного и вопросительного. «Здравствуйте, Поперечников», — сказал я, — «тренируетесь все?»
11: «Ага», — ответил он.
10: «Не рано ли?»
11: «Что вы?
10: Со дня на день снега жду», — он озабоченно посмотрел на противное мутное небо. «Сезон обещает быть весьма интересным. Ипполитов Иванов установит новый мировой рекорд». «Ладно, ладно», — сказал я, — «о рекордах потом. Идемте, Поперечников, в этот подъезд. Я хочу с вами поговорить». Он сделал жалкую попытку вырваться, но мои хорошо развитые от ежедневных посадок в автобус бицепсы заставили его покориться. «Теперь отвечайте», — сказал я грозно. «Какое отношение вы имеете к футболу?»
11: «Непременный секретарь футбольной секции», — ответил он скромно.
10: «А к теннису?»
11: «Возможный заместитель главного судьи».
10: «Плаванию?»
11: «Консультант водного комитета по изучению действия воды на кожу у пловца».
10: «Велосипедным гонкам?»
11: «Технический член междуведомственной комиссии по выявлению лучшей системы гоночного велосипеда».
10: «Боксу?»
11: «Ответственный помощник билетного кассира».
10: «Хорошо, Поперечников. Вы честно ответили на эти вопросы. Теперь еще один.
11: Лыжи. Какое отношение вы имеете к ним?»
10: «Кандидат на норвежскую выставку».
11: «А к конькобежному спорту?»
10: «Инструктор по определению пупырышек льда».
11: «Больше не имею вопросов».
10: «Идите, Поперечников». Я выпустил его из подъезда. Он встряхнул лыжами, озабоченно посмотрел на небо, и вдруг, я не верил своим глазам, встрепенулся и энергично побежал за трамваем номер 15. «Да, Поперечников бежал. Сомнений быть не могло. Он бежал, спотыкаясь под тяжестью лыж, чуть не падая, обливаясь потом, но бежал. Бежал упорно и отчаянно. Трамвай ускорил ход, наддал и Поперечников. И вот, я посмотрел на часы, прошло не больше 10 секунд, Поперечников вскочил на подножку. Поперечников показал хорошую резвость. Физкультура победила.
9: Мы читали рассказ Евгения Петрова «Непременный спортсмен».
0: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Валентин Катаев. Рассказ «Записки толстяка». Читает Дмитрий Шиляев.
1: Ноябрь. Поздравляю вас, товарищи! Сегодня выяснилось, что я просто-напросто толстяк. Водевильный персонаж. Посмешище мальчишек. Объект тонких замечаний на задней площадке трамвая и в вестибюле метро. Мне уже давно намекали. Я не обращал внимания, но сегодня... О, сегодня произошло ужасное. Инвалид на бульваре равнодушно покопался в каких-то гирях и равнодушно протянул мне талончик с официальной цифрой моего веса. На кусочке серой бумаги очень разборчивыми каракулями было выведено 84 кило 400 грамм. «Виноват», — стараясь придать своему голосу как можно больше небрежности, — сказал я. «Это сколько же выходит в переводе на пуды?» «В переводе на пуды?» Инвалид погрузился в вычисления. Результаты оказались ужасны. «Вы имеете 5 пудов 11 фунтов».
2: «Товарищи, я имею 5 пудов 11 фунтов! Вдумайтесь в это! Я, тот самый нежный я, над колыбелькой которого мама пела грустную песню о сереньком козлике, имевшем постоянное место жительства у некой бабушки, очень любившей вышеобладание,

Это же борец среднего веса. Иван Заикин, Ван Риль, Градополов. Шатаясь от горя, я отправился домой. Навстречу мне шла шумная ватага школьников. Они вежливо пропустили меня, и одна крошечная гражданка с красным галстуком на шейке долго смотрела мне вслед широко открытыми, круглыми, совершенно шоколадными глазами. «Ух, какой толстый дядька!» — услышал я за собой детский голосок, полный завистливого уважения. Я закрыл лицо руками. Вечером того же дня, склонившись на плечо своего единственного друга, я горько жаловался на свою судьбу. «Ты только вдумайся в это», — говорил я. «Даже если считать, что худо-бедно 11 фунтов уйдет на пальто, костюм и башмаки, то все-таки останется 5 пудов чистого веса. Ах, Юра, прошло золотое детство, прошло то время, когда я тот самый нежный я, лежа в колыбельке». Мой друг терпеливо выслушал про колыбельку, про маму, про козлика и про бабушку. Затем он сказал: «Дорогой мой, должен огорчить тебя. Не только прошло детство, но также прошло и отрочество. Больше того, прошла молодость и зрелость. Не будем закрывать глаза. Скажем прямо, ты просто не молодой, отвратительно толстый мужчина, склонный к нудной сентиментальности». «Но что же мне делать?» — воскликнул я, ломая руки. «Ходи побольше пешком, поменьше кушай». «Ходи пешком, поменьше кушай» — легко сказать, когда советская власть делает все, чтобы окончательно погубить меня. Она строит метро, она выпускает легковые автомобили, она наполняет города троллейбусами, автобусами, трамваями. Она открывает все новые и новые гастрономические магазины, рестораны, столовые, кафе. Хочешь не хочешь, а приходится ездить и жрать, в то время, когда мне абсолютно необходимо ходить пешком и голодать. Ну, займись спортом. Каким? Да каким хочешь. На коньках бегаешь? Не бегаю. Начни бегать. И похудею. Хо-хо! Ну, хорошо, я буду бегать на коньках, а что для этого надо сделать? Да ничего, просто купи себе коньки, теплую фуфайку, перчатки, шарф, шерстяные носки. Подожди, когда откроются катки, и валяй. Движение, свежий воздух, здоровое утомление. Не пройдет и 2 месяцев, как ты сбросишь пуда 1,5. 1,5 пуда? Ты меня воскресаешь. Спасибо, Юрочка, бегу. Куда? Покупать. Декабрь. Худеть так худеть. Сегодня нанял на целый день такси, ездил по магазинам. Уж если начинать бегать на коньках, то необходимо запастись всем необходимым, чтоб не как-нибудь тяп-ляп, а чтобы все как у настоящих людей. Пускай пижоны катаются кое-как, а мне надо кататься как следует. Не ради удовольствия, а ради пользы. Это надо понимать. Я человек организованный. Купил себе, первое, 1 коньков обыкновенных английских, специально для начинающих. Второе, 2 гагенов, специально для более или менее умеющих кататься. Третье, 1 норвежек, специально беговых. Четвертое, 4 чудесных специально фигурных, на которых при известной сноровке, говорят, можно писать на льду собственную фамилию и танцевать новые западные танцы. 5. 5 шерстяных носков. 6. 3 фуфайки. 1 серую, 2 белую и 3 такую очень миленькую, серовато-беловатую, с красивым полуоткрытым, полузакрытым воротником. 7. 2 кашне, тоже очень красивые и теплые. Эх, научились у нас, черти, делать замечательные вещи, а еще все кричат: «За граница, за граница!» Устал ездить адски. Денька 2 хорошенько отдохну, а уж потом и начну чесать. Январь.
Сегодня в первый раз отправился на каток.

0: вдруг по дороге бац! Вспомнил, что забыл купить перчатки. А, какая дырявая голова. Хорош был бы я на катке без перчаток. И смех, и грех. Велел шоферу поворачивать обратно. Завтра же поеду за перчатками. Февраль. Перчаточки, что надо. 3 пары. Отдохну денька 2 и как начну чесать. Март. Ездил на каток «Динамо». Встретил по дороге Васю. Он мне сказал, что на «Динамо» катаются только пижоны. А если кто не пижон, а с серьезными намерениями, то надо в ЦДК. Поехал в ЦДК. А там, оказывается, нет буфета. То есть буфет есть, но главным образом морс и бутерброды. А чего-нибудь действительно существенного и не ищи. Хорошо, что велел шоферу дожидаться. Шофер посоветовал ехать в парк культуры. Там, говорит, буфет хорош. Поехали. Буфет действительно ничего себе, но зато лед скользкий. Ну его к черту. Еще морду разобьешь. Нет, пусть дураки катаются. Шофер советует заняться лыжами. Говорит, что можно похудеть пуда на 2-3. А мне только этого и надо. Перехожу на лыжи. Решено. Апрель. Действительно, лыжи куда легче и гораздо дешевле. Можно в Сокольники и в парк культуры, и туда на метро. Целый день покупал лыжные принадлежности. Купил, первое, лыжи. Второе, 2 специальные палки на всякий случай. Третье, 2 фуфайки специальные. Четвертое, 3 пары носков специальных. Пятое, кашне специальное. Шестое, 2 пары специальных перчаток. Седьмое, 7 специальных носков из очень толстой шерсти. 8, 3 специальных комбинезона: а, серый, б, белый, в, полосатый. На днях начинаю ходить на лыжах. Май. Снег растаял, черт его разбери, так и не пришлось. Советуют заняться теннисом. Займусь. Июнь. Ездил за ракетками, мячами, белыми брюками, туфлями и так далее. Устал ездить, как собака. Июль. В теннис на «Динамо», говорят, играют только пижоны. А надо ездить на водную станцию, заниматься грибным спортом. Говорят, шутя и играя, можно сбросить пуда 4-4,5. Хорошо бы. Покупаю лодку. Август. Футбол. Только футбол. Сентябрь. Только легкая атлетика. Октябрь. Исключительно прыжки с парашютом. Ноябрь. Я гибну. Ни одни брюки не сходятся. Надя вышла замуж за Юру, просит прощения, но говорит, что это выше ее сил. Говорит, когда похудею, может быть, вернется. Господи, почему все худые, один я толстый? Говорят, надо в Кисловодск. А где я возьму денег? Декабрь. Ездил в метро в редакцию «Вечерки» давать объявления. Продаются по случаю лыжи, лодка, брюки, фуфайки, ракетки, мячи, планеры, парашюты, пьексы, носки, шарфы, перчатки, галстуки, трусы, бутсы, футбольные мячи, велосипеды, мотоциклеты и вообще все для спорта в любом количестве спортивным организациям и аэроклубам скидка. Январь. Вот я и в Кисловодске. Ездил в замок Тамары. Дивные шашлыки. Между прочим, взвешивался на лечебных весах. Знаете сколько? Эх, не будем лучше об этом говорить. Жизнь кончена.
1: Мы читали рассказ Валентина Катаева Записки толстяка.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Специальный литературный проект «Физкульт-привет». Рассказы о спорте. Вставать с дивана не обязательно.
2: Борис Привалов. Рассказ «Чудо-альпинист». Читает Игорь Тарадайкин.
3: Альпинистский лагерь, как известно, не то место, где процветают различные суеверия и волшебства. Смельчаки, вокруг палаток которых бродят стада облаков, спортсмены, давно уже не считающие верблюжьи горбы Эльбруса серьезным объектом для восхождения, эти люди, разумеется, не верят в чудеса. Но события последнего месяца все глубже и глубже погружали альпинистов в болото мистицизма. Посудите сами. Идет штурм труднейшего пика. Достоверно известно, что последние 10 лет на него не ступала нога человека. Вот, наконец-то, все трудности подъема позади. Альпинисты кричат «Ура!» и тут-то и начинается сверхъестественное. Прежде всего бросается в глаза аккуратно выложенная пирамидка. Знак того, что кто-то опередил восходителей. Из нее извлекается непременная консервная банка с запиской. «Дорогая Галя, посвящаю покорение этой вершины тебе одной. Целую тебя с 5100 метров над уровнем моря. Остаюсь твоим на любой высоте. Костя Ерошкин. Толя тоже передает привет». Все это еще, однако, можно было бы с грехом пополам перенести. Даже то, что опытных восходителей опередил человек, несведущий в альпинистских законах. Ведь ясно, таким слогом можно писать записки о назначении свидания, а не о покорении сурового пятитысячника. Но дата восхождение Ерошкина и какого-то Толи совершилось всего 2 недели назад. Поразительно. Ерошкин. Долго морщил лоб руководитель восхождения, заслуженный альпинист. По-моему, такого мастера спорта у нас нет. И откуда он шел? И кто ему разрешил подъем, если он, судя по записке, в горном спорте человек малоопытный? Да, братцы, задача. Новость распространилась по лагерю. Ерошкин, его друг Толя и пресловутая Галя стали известны каждому альпинисту. Но что-то вроде тихой паники началось немного позже, когда после очень трудного траверза группа знаменитых мастеров спорта братьев Облаковых пришла в лагерь. Первыми словами братьев было: «Товарищи, кто такой Ерошкин? Какой-то чудо-альпинист!» Оказывается, история повторилась. На всех трех вершинах, где пришлось побывать Облаковым и их друзьям, найдены были записки Ерошкина. Все такого же лирического характера, как первое. И что самое странное, судя по датам, от покорения одной вершины до другой проходило очень мало времени. «Виднеющийся вдали горный хребет напоминает мне твой профиль». Галочка была найдена на высоте 4000 метров. «Что мне горные вершины, если с них я не вижу твоего родного села Кузьминки?» Этот текст спортсмены обнаружили на пике 4589, одной из самых грозных и неприступных вершин. Из лагеря полетели телеграммы в Москву, в секцию альпинизма. «Кто такой К. Ерошкин?» «К знакомым? Сенсация!» Даже в справочное бюро, где находится село Кузьминки. Прошло больше месяца. На нескольких труднодоступных вершинах были обнаружены новые ерошкинские записки. Судя по ним, отношения между Костей и Галей заметно испортились. Девушка из Кузьминок, несмотря на содействие неведомого Толи, очевидно считала своего поклонника отчаянным хвостуном. Тайна оставалась тайной. И вот однажды, когда вновь ушедшая в горы группа братьев Облаковых сделала привал возле водопада, в чудесной ласковой долинке, решение тайны Кости и Гали буквально свалилось альпинистам на головы. На отвесной скале висел прозрачный ручей. Он, словно мечтая о том, как его скоро запрягут в работу, уже гудел по гидротурбинному. Прозрачные мускулы водопада играли, переливались на солнце. Из-за шума воды никто не слышал, как с неба спустился вертолет. Он повис над полянкой, и оттуда по веревочной лестнице спустился к спортсменам молоденький паренек в летном шлеме и альпинистском костюме. «Конструктор Ерошкин!» — стараясь перекричать водопад, представился он. «Испытываем новую конструкцию вертолета для полета в горных условиях!» Конструктор был очень удивлен, когда его засыпали вопросами о здоровье Гали, о жизни в Кузьминках, о Толе. «А я думал, что кроме меня на такую высоту никто и не заберется больше», — с уважением оглядывая альпинистов, молвил Ерошкин. «Вот и откровенничал. Вы уж простите». «Нет уж, это вы простите, что мы стали невольно читателями ваших записок», — сказали альпинисты. «Но у нас такой порядок. Взошел, прочел записку предшественников, сам написал». «Да я уж сообразил, что недоразумения могут произойти», — засмеялся Ерошкин. «Принял меры. Теперь свои записки буду в конверты класть и марки авиапочты наклеивать. А уж вы, пожалуйста, эти письма с собой захватывайте в лагерь. Там на обороте конверта несколько слов черкните, мол, найдено там-то, дескать, тем-то и тем-то. И обязательно, чтоб печать. А то Галин папа такой въедливый старик, но ни одному слову моему не верит. Не может, говорит, Котика на гору влезть. Даже с помощью авиации. Краснобай он. Вот кто».
2: Мы читали рассказ Бориса Привалова «Чудо-альпинист».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Герман Дробис. Рассказ «Ни слова о спорте». Читает Алексей Войтюк.
2: Валентину Матвеевичу Светловидову выпал отпуск зимой. И он проводил его в дачном домике на своем участке в коллективном саду. В дни студенческих каникул к нему присоединился сын Сережа. Однажды Валентин Матвеевич уехал по делам в город и вернулся радостно возбужденным. «Знаешь, кого я в городе встретил? Борьку Круглова!» «Ну и что?» — снисходительно спросил Сережа, хоть и сразу понял, о ком речь. Он считал отца простоватым и не в меру восторженным. «А то, что друг моего детства, Борька Круглов, никто иной, как известный спортивный комментатор Борис Николаевич Круглов!» «Слыхали? Ну и что он, Круглов, зазнался?» «Нет, разговаривает, правда, как-то необычно. Ну, сам знаешь, профессия». «Зазнался». «Да нет же, не только не зазнался, но завтра же обещал приехать сюда». «Вот так-то, сынок! За одной партой сидели. Я кто стал? Никто, слесарь!» «Ты хороший слесарь, папа. Тебя весь город знает, а его вся страна. И тем не менее едет. Да, хочу предупредить. Борис Николаевич только что вернулся из зарубежной поездки, сдал в печать серию репортажей, вчера выступал по телевидению. Словом, сам понимаешь, человек едет отдохнуть, поэтому никаких разговоров на спортивные темы. Он прямо так и сказал, ни слова о спорте». «Зазнался», — упрямо подытожил Сережа. На следующий день на даче ждали почетного гостя. Гость запаздывал. Сережа иронизировал. Валентин Матвеевич переживал. «Наконец-то!» — облегченно воскликнул он, когда в воротах сада показалась серая «Волга». Мягко взлетая на снежных ухабах, она подкатила к домику. «Сережа, помнишь, человек приехал отдыхать?» Из «Волги» вылез энергичный моложавый мужчина в замшевом пальто и кожаной кепке. «Валька, здорово!» — закричал он. «А это сын? Здоров!» «Здравствуйте!» — вежливо ответил Сережа. «Как доехали?»
3: «Такой силовой борьбы я не видел даже в Канаде!» — незамедлительно ответил Борис Николаевич. «Лед на дороге подготовлен очень неплохо. Скорости участникам не занимать, так что все предвещало острую схватку. И вот, представьте, я пытаюсь пройти по краю, но навстречу выкатывается тройка в составе ЗИЛ, Икарус и КамАЗ с прицепом. Как я не раз повторял, когда на лед выходит КамАЗ с прицепом, это всегда опасно. Нет, такой КамАЗ нам не нужен. К счастью, вслед за мной продвигался трубовоз, который легко разобрался в ситуации и сходу оттеснил противника. В результате я прошел по флангу и стремительным броском взял ворота. А тишина-то у вас какая! Лес прямо замер, как перед пенальти».
2: «Ведь я тебя просил», — шепнул Валентин Матвеевич сыну, не заговаривай с ним о спорте. «Да это он не о спорте! Машины на шоссе столкнулись, получилась пробка, вот он и опоздал. Но ты все-таки думай, прежде чем спрашивать, хорошо? Тогда сам спрашивай», — обиделся Сережа. «Лес у нас замечательный», — подумав, сказал Валентин Матвеевич. «Может, прогуляемся, а потом чайку попьем? У меня особенный, с травками, тонизирует». «Тонизирует, стимулирует», — бормотал Борис Николаевич, шагая по тропинке, ведущей к соснам. «Вы не можете себе представить, как остро стоит вопрос об этих стимуляторах, анаболиках. Но, друзья, умоляю, ни слова о спорте». «Валя, ведь мы не виделись с первого периода, когда ты еще не был слесарем», — скромно напомнил Светловидов. «А я комментатором, а просто сидели за одной партой». «Сидели», — подтвердил Светловидов, не решаясь молвить что-нибудь еще. Некоторое время ели молча. «Спроси же что-нибудь», — прошептал отец сыну, — «только хорошенько подумай». «Борис Николаевич, ну-ну, смелее, парень, наш девиз — атака сходу. Борис Николаевич,
3: Расскажите, как вы с папой были школьниками?»
4: «Ну, это, скажу тебе, был марафон. Со старта весь класс ушел резво, но уже после первого поворота разбился на группы, а лидировал Петров. Помнишь, Валя, Петрова? До седьмого класса он шел первым. Но не зря мы всегда напоминаем, настоящий марафон начинается с восьмого класса. Именно здесь Петров выдохся, сбил дыхание и безнадежно отстал. А в лидеры вышел я. Но не зря говорят, что настоящий финиш начинается на последнем километре. Если в начале выпускных экзаменов я еще рассчитывал на медаль, то в конце не выдержал темпа и едва закончил дистанцию.
5: «Я же тебя просил, укоризненно прошептал Светловидов, только расстроил человека».
4: «Все, спрашивай сам», — отрезал сын. Вечерело. Западный край неба охватило багровым свечением, и розовые полосы легли на снег. «А закат-то у нас какой!» — заметил Валентин Матвеевич.
3: «Потрясающий!» — согласился Борис Николаевич. «К сожалению, мне в свое время не довелось воочию наблюдать знаменитый закат пресловутого Бобби Фишера. Очевидцы утверждают, что это было незабываемое зрелище». Он огорченно раскашлялся.
4: «Не простыть бы тебе», — испугался Валентин Матвеевич. «Ветер уж больно свежий».
3: Борис Николаевич кивнул. «Именно об этом я говорил на прошлой неделе в Австрии. Свежий ветер перемен — вот что нам нужно в некоторых международных федерациях, где кое-кто еще дышит спертым воздухом прошлого и протаскивает тухлые идейки».
4: Валентин Матвеевич помялся. «Подмораживает что-то. Может, в дом поужинаем?» Он весь напрягся в ожидании ответа.
3: «С удовольствием», — просто ответил Борис Николаевич. В разгар ужина Валентин Матвеевич осмелел, отчасти забылся и, желая сказать в утвердительной форме «А дай-ка я тебе салатику подложу, Боря, и ветчинки», нечаянно вновь высказался в вопросительный. «Борь, салатику подложить или ветчины?» И тут же вздрогнул от ощущения, что машинка включилась. «Характерная для нас широта выбора», — задумчиво произнес Борис Николаевич. «Я не раз сталкивался с ней, бывая в гостях у наших сборных. Между тем, у них есть только один выбор. Или ты побеждаешь и становишься идолом рекламы, или за правила бизнеса вышвыривают тебя, как ненужную вещь».
4: Глаза у Валентина Матвеевича округлились. «Правильно, Борь», — пробормотал он. «А как же...» «Мы люди простые, но мы тоже протестуем против этого самого...»
3: «Ради бога, Валя!» — развел руками Борис Николаевич. «Я приехал отдохнуть. Умоляю тебя, ни слова о спорте!»
1: Мы читали рассказ Германа Дробиза «Ни слова о спорте».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Джером Клапка Джером. Фрагмент из романа «Трое на четырех колесах». Читает Денис Беспалый.
1: Отъезд мы назначили на среду. «А какой мы выберем маршрут?» — спросил Гаррис. «Ведь вы же, джентльмены, конечно, хотите воспользоваться путешествием и для умственного развития», — заметил Джордж. «Но немного ли будет? Зачем же подавлять других своим интеллектом?» — заметил я. «Хотя до некоторой степени, пожалуй, да, если только это не будет стоить больших трудов и издержек». «Мы все устроим», — отвечал Джордж. «Мой план таков. Поедем в Гамбург на пароходе, посмотрим Берлин и Дрезден, а оттуда через Нюрнберг и Штутгарт в Шварцвальд». Гаррис забормотал что-то. Оказалось, что ему вдруг захотелось в Месопотамию. «Там, говорят, есть дивные местечки». Но Джордж не согласился. Это было совсем не по дороге, и он уговорил нас ехать на Берлин и Дрезден. «Конечно, Гаррис и я поедем по обыкновению на тандеме. А Джордж?» «Вовсе нет», — строго перебил Гаррис. «Ты с Джорджем на тандеме, а я отдельно». «Я не отказываюсь от своей доли труда», — перебил я в свою очередь. «Но не согласен тащить Джорджа все время. Это надо разделить». «Хорошо», — согласился Гаррис. «Будем меняться, но с непременным условием, чтобы и Джордж работал».
2: «Чтобы что?» — переспросил Джордж.
1: «Чтобы и ты работал», — строго повторил Гаррис, «и в особенности на подъемах». «Господи помилуй, неужели ты сам не чувствуешь никакой потребности в физической нагрузке?» «Из-за тандема всегда выходят неприятности. Человек, сидящий впереди, воображает, что он один жмет на педали, и что тот, кто сидит за ним, просто катается. А человек, сидящий сзади, глубоко убежден, что передний пыхтит нарочно и ничего не делает. Эту проблему решить очень непросто. Когда осторожность подсказывает вам не убивать себя излишним усердием, и справедливость шепчет на ухо, чего ради ты его везешь, ведь это не кэп, и он не седок твой, то делается как-то неловко при искреннем вопросе товарища, что там у тебя, педаль отвалилась». Вскоре после своей женитьбы Гаррис однажды попал в весьма затруднительное положение. Именно из-за невозможности видеть, что делает человек, сидящий за вами на тандеме. Они с женой путешествовали таким образом по Голландии. Дороги были неровные, и велосипед сильно подбрасывало. «Сиди крепко», — заметил Гаррис жене, не оборачиваясь. Миссис Гаррис показалось, что он сказал «прыгай». Почему ей показалось, что он сказал «прыгай», когда он сказал «сиди крепко», это до сих пор неизвестно. Миссис Гаррис объясняет так. «Если бы ты сказал «сиди крепко», чего ради, я бы спрыгнула». А Гаррис объясняет. «Если бы я хотел, чтобы ты прыгала, зачем бы я сказал «сиди крепко»?» Давнее происшествие все же оставило ядовитый осадок, и они до сих пор спорят по этому поводу. Словом, миссис Гаррис спрыгнула с тандема в полном убеждении, что исполняет приказание мужа, а Гаррис помчался вперед, усиленно работая педалями, будучи убежден, что жена сидит у него за спиной. Сначала миссис Гаррис подумала, что ему пришло в голову похвастаться тем, как лихо он въедет на вершину холма один. Они были еще так молоды в те дни и нередко развлекали друг друга подобным образом. Она ожидала, что, покорив вершину, он спрыгнет с велосипеда, картинно облокотясь о руль, примет непринужденную позу и подождет ее. Но когда юная супруга увидела, что ее муж, домчавшись до гребня холма, перевалил через него и исчез по ту сторону, ею овладело сначала изумление, потом негодование и, наконец, ужас. Она взбежала наверх и стала громко звать Гарриса, но он даже ни разу не обернулся. На ее глазах Он удалялся с быстротой ветра, пока не исчез в лесу, мили за полторы от холма. Она села и расплакалась. В это утро у них произошла маленькая размолвка, и ей пришло в голову, что, обидевшись, он сбежал. У нее не было денег, она не понимала ни слова по-голландски. Проходившие люди начали останавливаться и собирались вокруг, глядя на нее с сожалением. Она старалась объяснить жестами свое несчастье. Они поняли, что она что-то потеряла, но не могли понять, что именно, и отвели ее в деревню. Вскоре там появился полицейский. Тот долго вникал в ее пантомиму и вывел заключение, что у нее украли велосипед. Сейчас же полетели во все концы телеграммы и за 4 мили обнаружили в одной деревне злополучного мальчишку, ехавшего на старом дамском велосипеде. Его схватили и привезли в телеге вместе с велосипедом к миссис Гаррис. Но та выказала полное равнодушие к одному и к другому, и голландцы отпустили мальчишку на свободу, окончательно отупев от удивления. Между тем Гаррис продолжал катить на тандеме с большим наслаждением. Ему казалось, что он очень окреп и вообще стал лучше ездить. Вот он и говорит, как думал своей жене: «Я уже давно с такой легкостью не ездил на этом велосипеде. Вероятно, это действие здешнего воздуха». Потом он прибавил, чтобы она не боялась, и он покажет ей, как быстро можно ехать, если работать изо всей силы. И, пригнувшись к рулю, Гаррис полетел стрелой. Дома и церкви, собаки и цыплята мелькали на мгновение перед его глазами и мгновенно исчезали. Старики глядели ему вслед, качая головами, а дети встречали и провожали восторженными криками. Таким образом, Гаррис проехал 5 миль. И вдруг, как он теперь объясняет, он почувствовал что-то неладное. Молчание его не поразило. Ветер свистел в ушах, велосипед тоже производил порядочный ляск, и Гаррис не ожидал услышать ответа на свои слова. Но на него вдруг нашло ощущение пустоты. Он протянул назад руку и встретил пустое пространство. Скорее свалившись, чем спрыгнув на землю, он оглянулся. За ним тянулась окаймленная темным лесом прямая белая дорога, и на ней ни души. Он вскочил на велосипед и полетел обратно. Через 10 минут он был на том месте, где дорога разделялась на 4 ветви. Он остановился, стараясь вспомнить, по которой из них проезжал. В это время появился голландец, сидевший на лошади по-дамски. Гаррис остановил его и объяснил, что потерял жену. Тот не выказал ни удивления, ни сочувствия. Пока они разговаривали, приблизился другой фермер, которому первый изложил дело не как несчастный случай, а как курьезную историю. Второй фермер удивился, почему Гаррис так беспокоится. Последний выбронил обоих, вскочил на тандем и покатил на удачу по средней дороге. Через некоторое время ему повстречались 2 девицы под руку с молодым человеком, с которым они кокетничали напропалую. Гаррис спросил, не видали ли они его жену. Одна из девушек осведомилась, как та выглядит. Гаррис знал по-голландски недостаточно, чтобы описать дамский туалет, и описал жену самым общим образом, как красавицу среднего роста. Это их не удовлетворило. Приметы были недостаточны. Этак всякий мужчина может предъявить права на красивую женщину и потребовать себе чужую жену. Они желали знать, как она была одета, но этого Гаррис не мог припомнить ни за какие коврижки. Я вообще сомневаюсь, может ли мужчина вспомнить, как была одета женщина, если прошло больше 10 минут со времени их разлуки. Гаррис, впрочем, сообразил, что на его жене была голубая юбка, и потом что-то такое от талии до шеи, на чем эта юбка держалась. Осталось у него еще смутное представление о поясе, но какого покроя и какого цвета была блуза — зеленая, голубая или желтая, с воротником или с бантом, и вообще была ли это шляпка? Он боялся дать неверные показания, чтобы его не услали бог знает куда. Девушки хохотали и еще больше раздражали моего друга. Их спутник, которому, видимо, хотелось отделаться от Гарриса, посоветовал ему обратиться в полицию ближайшего городка. Гаррис так и сделал. Ему дали лист бумаги и велели составить подробное описание жены с указаниями, когда и где он ее потерял. Он этого не знал. Все, что он мог сообщить, это название деревни, где они последний раз завтракали. Оттуда они выехали вместе. Полиции дело показалось подозрительным. Сомнительно было, во-первых, действительно ли потерянная дама его жена. Во-вторых, действительно ли он ее потерял. В-третьих, почему он ее потерял. Кое-как с помощью хозяина гостиницы, который немного говорил по-английски, Гаррису удалось отвести от себя подозрения. Полиция взялась за дело, и к вечеру доставили миссис Гаррис в закрытой повозке вместе со счетом. Встреча не была нежной. Миссис Гаррис плохая актриса и не умеет скрывать своих чувств. А в этом случае, по ее собственному признанию, она и не старалась скрыть их.
0: Мы читали фрагмент из романа Джерома Клапки Джерома «Трое на четырех колесах».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг. Тургенев и Достоевский. Знаменитые романисты в молодости дружили. Но однажды Иван Сергеевич поссорился с Федором Михайловичем. Причиной размолвки прозаиков стали несколько стихотворных строк. Начинающий литератор Достоевский вел себя тихо и застенчиво, но ранняя популярность изменила характер писателя. С коллегами, успехи которых были скромнее, Достоевский стал общаться высокомерно. Тогда Тургенев вместе с Некрасовым сочинили едкую эпиграмму. «Витязь горестные фигуры, Достоевский юный пыщ, на носу литературы ты вскочил, как яркий прыщ». Достоевский обиделся и почти прекратил общение с ее авторами. Редкие встречи сопровождались язвительными репликами. Рассказывают, что как-то Достоевский посоветовал Тургеневу купить телескоп, чтобы прозаику, большую часть времени живущему за границей, было лучше видно далекую Россию. Позже в романе «Бесы» Достоевский еще раз отомстил сопернику. Один из главных героев книги – писатель-западник Кармазинов, полностью оторванный от русской жизни. Современники были уверены, автор вывел в этом образе именно Тургенева. Общие друзья не раз делали попытки помирить враждующих литераторов. Но это оказалось под силу только такому беспрекословному для обоих авторитету, как Пушкин. На праздновании 80-летия со дня рождения поэта Тургенев и Достоевский читали со сцены его стихи. Впервые за много лет они пожали друг другу руки и поцеловались. Курсивом.
1: Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Да что ж с тобой делать? Опять ты весь день баклуши бьешь.
3: Бить баклуши. Бездельничать. Делать что-то, что не требует больших умственных или физических усилий.
4: Что такое эта самая баклуша? Сейчас ее назвали бы болванка или заготовка. Из дерева на Руси делали очень многое. От резных игрушек до простых мисок и ложек. Так вот, чтобы мастер не занимался, что называется, неквалифицированным трудом, подмастерье готовил для него баклуши. Грубо отесывал деревянные заготовки, чтобы просто размер подходил. Но есть и другая версия. Баклушами называли фигуры для игры в городки. Те, которые надо сбить одним ударом. Значит, бить баклуши – заниматься чем-то не слишком полезным, но в свое удовольствие. И, наконец, говорят, что в некоторых российских деревнях баклуши – это застывшие после первого морозца лужи. И кто из нас в детстве не лупил по ним тем, что под руку подвернется? И сколько радости доставляло нам такое деятельное безделье. И именно тогда любая мама имела полное право сказать: «Хватит бить баклуши! Возьми лучше книгу почитай».
1: Не в бровь, а в глаз.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. На северо-западных рубежах России существенно обострилась обстановка. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулешов. Со стороны Финляндии, стран Балтии и Польши усиливается войсковая охрана границы. Строятся новые военные базы, закупается вооружение и проводятся масштабные учения НАТО. В том числе отрабатываются различные сценарии столкновения, отметил глава погранслужбы. Москва неоднократно выражала обеспокоенность активностью альянса у своих границ, но остается открытой к равноправному диалогу. Вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил президенту Владимиру Путину о ходе «Ярового сева». Из-за неблагоприятной погоды в ряде регионов работы шли непросто, однако аграрии используют все погодные окна.
2: На данный момент уже засеяно значительно больше половины всех необходимых площадей. Ну и, конечно, продолжается у нас планомерный переход сельского хозяйства на нашу российскую селекцию. С 2022 года уже у нас обеспеченность своими семенами выросла с 60 до 70%. А по отдельным культурам, где исторически применялась в основном продукция иностранной селекции, произошел серьезный прорыв. Это, например, сахарная свекла, подсолнечник.
1: Кроме того, Патрушев заверил, что ситуацию с распространением в ряде регионов заболеваний животных удалось стабилизировать. В этом году в России будет расширен перечень медицинских документов, которые разрешено получать без посещения врача. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. Тестовый режим уже действует в Чувашии и Тюменской области. Практику планируют распространить на все регионы. В числе документов, доступных для получения онлайн, сертификат о прививках, заключение о медгруппе для физкультуры, справки о нетрудоспособности и об отсутствии контакта с инфекционными больными. Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок. Оплатить услугу можно будет в течение суток с момента начала пользования. Документ впервые закрепляет понятие «парковочная деятельность» и создает единую систему управления. Парковки включат в специальный реестр. Регионы и муниципалитеты получат больше полномочий. В министерстве считают, что такой подход улучшит дорожное движение и снизит аварийность. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радио Звезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн» основана на реальных событиях. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
1: Человек в кадре. История одной фотографии.
2: На этом снимке Наталья Варлей лежит в гробу и улыбается. Так в 1967 году проходили съемки первого советского фильма ужасов «Вий».
3: Всего было изготовлено 3 гроба. Первый закрытый и очень маленький. Именно он безуспешно штурмовал очерченный хамоем меловой круг. Двигали его с помощью обыкновенных веревок. Второй гроб летающий. Его поднимали вверх специальные механизмы. И третий гроб обычный, статичный, в котором я и провела больше всего времени.
1: История одной фотографии.
2: Лишенная каких-либо предрассудков, актриса лежала в гробу даже в перерывах, пока меняли свет и декорации. Варлей читала сценарий или готовилась к зачету в Щукинском училище. Летать, стоя в гробу, она не боялась. Наталья была профессиональной цирковой артисткой, эквилибристкой.
3: Самонадеянность меня и подвела. Гроб был привязан на длинной веревке к стреле крана и на большой скорости несся по кругу. В какой-то момент я потеряла равновесие и свалилась. Летела вниз головой. Даже сгруппироваться не успела. Леня Куравлев меня поймал. Проявил, можно сказать, чудеса циркового партнерства. Со мной ничего не произошло. А по стране пошел слух, что я погибла.
2: После этого происшествия съемочная группа приходила в себя добрых 1.5 часа. Декораторы перепроверяли все механизмы. Куравлев как мог подбадривал Наталью Варлей. Актриса быстро успокоилась, снова легла в гроб и улыбнулась. А в этот момент штатный фотограф творческого объединения «Луч» нажал на кнопку.
1: Человек в кадре.
2: А вот была история.
4: Один молодой монах был очень рассеян. И вот настоятель решил послать его в Египет, в Александрию.
5: Ступай к аптекарю Иристу и скажи ему, чтобы он дал тебе 1 фунт памяти.
4: Спустя пару дней молодой монах вернулся ни с чем.
5: «Отче!» — сказал он. «У аптекаря не осталось ни фунта памяти!» Но он просил передать, что готов выслать тебе пуд терпения.
2: Да уж, была история.
0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
6: Нонна Марченко. Главы из книги «Быт и нравы пушкинской эпохи» читает Владимир Солдатов. Итак, я женюсь. Участь моя решена. Я женюсь. Та, которую любил я целые 2 года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством, Боже мой, она почти моя. Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей. Ожидание последней заметавшейся карты, угрызение совести, сон перед поединком — все это в сравнении с ним ничего не значит. Дело в том, что я боялся ни одного отказа. Один из моих приятелей говаривал: Не понимаю, каким образом можно свататься, если знаешь, наверное, что не будет отказа. Жениться. Легко сказать. Большая часть людей видит в женитьбе шали, взятые в долг, новую карету и розовый шлафорк. Другие — приданое и степенную жизнь. Третьи женятся так, потому что все женятся, потому что им 30 лет. Спросите их, что такое брак, в ответ они скажут вам пошлую эпиграмму. «Я женюсь, то есть я жертвую независимостью, моей беспечной, прихотливой независимостью, моими роскошными привычками, странствиями без цели, уединением, непостоянством». Узнаете? Пушкин писал это в 1830 году, когда ему было 30 лет, и он сам собирался жениться. Женитьба — важный шаг в жизни молодого человека. Венчание — это таинство, и развод был тогда практически невозможен. Мужчина задумывался о женитьбе обычно лет в 30, девушка считалась невестой уже в 14-15 лет. В этом возрасте она уже по-взрослому плясала на детских балах, куда приезжали молодые люди высматривать себе невест. Так было принято среди дворян. А купцы и чиновники жили по старинке. Невесту поручали подыскать свахи, да непременно узнать, сколько за нею приданого. Первую встречу молодых людей назначали так, чтобы никто из чужих не знал. Об этом вспоминает англичанка Марта Вильмот, бывшая свидетельница сговора в Серпухове в 1808 году. Смотрины всегда происходят на рассвете, чтобы о них не узнал никто, кроме членов семьи, то есть людей заинтересованных. Если случится, что молодой человек, увидя свою суженую, откажется на ней жениться, то, может, ее уже никто никогда не возьмет замуж. Правда, случается это редко, так как отцы в купеческих семьях очень деспотичны. Что касается девушек, то их мнением вовсе не интересуются, так как в семье они живут на положении затворниц. Им не с кем сравнивать жениха, не из кого выбирать. Кроме того, замужество освобождает их из опостылевшего домашнего заточения, поэтому они обычно соглашаются на всякого, кого им предложат родители. Первые смотрины определяют судьбу девушки, а несколько дней спустя устраиваются вторые смотрины в присутствии всех родных с обеих сторон. К этому времени родители невесты показывают родным жениха опись одежды, белья, жемчугов, бриллиантов, посуды и прочего, что они собираются дать в приданое за дочерью, и выслушивают претензии к качеству и количеству вещей и требование добавить то, что более необходимо. На вторых смотринах, подготовка к которым ведется уже в открытую, молодой человек должен в присутствии родственников попросить сваху, это важнейшее лицо на купеческих свадьбах, произнести громким шепотом имя его суженой, и после этого впервые берет невесту за руку, и они считаются сговоренными. Известный театрал Степан Петрович Жихарев рассказывал, как он наблюдал «ловлю женихов» в Москве 6 января 1806 года. В этот день он отправился к стенам Кремля, где традиционно устраивалась Иордань, праздник крещения, а после освящения воды и окончания богослужения здесь устраивали смотр невест, никем, конечно, специально не объявленный. По окончании церемонии народ стал расходиться, и Нил Андреевич Новиков повел меня на смотр невест, который у низшего купечества и мещанства бывает ежегодно в праздник крещения и о котором я понятия не имел. По всей набережной стояла и прохаживалась группами множество молодых женщин и девушек в довольно богатых зимних нарядах, штофных, бархатных и парчевых шубах и шубейках. Многие из них были бы очень миловидны, если б не были чересчур набелены, нарумянены и насурмлены, но при этой штукатурке и раскраске они походили на дурно сделанных восковых кукол. Перед вереницей невест разгуливали молодые купчики в лисьих шубах и высоких шапках, и все были, по выражению Новикова,
7: с кондачка, то есть чистенько одеты и прикидывались молодцами. Между тем какая-то проворная бабенка подбежала к нам и прямо обратилась ко мне с вопросом. «А ты, золотой мой, невесту, что ли, высматриваешь?» «Невесту высматриваем вот с тятенькою», — отвечал я очень учтиво, показывая на Новикова. «Да только по мысли-то не найдем?» «А вот посмотрите, мои красавцы, я вашей милости покажу. Такая матушка жирненькая, да и приданница есть. Отец в Рогожской постоялый двор держит». И с этими словами повела нас к одной группе, в которой стояла девушка в малиновой штофной шубе, лет, по-видимому, 25, не дурная собою, но тоже намалеванная и такого необъятного для девушки дородства, что она в сравнении с другими казалась тыквою между огурцами. «Вот вам, сударики, невеста, так уж невеста!» — с самодовольствием сказала сваха. «Коли приглянулась, так скажите, где жить изволите и как вашу милость звать, а я завтра понаведаюсь и о вашем житье-бытье невесте порасскажу». Этот выбор невест показался мне очень похожим на выбор молодых канареек в охотном ряду. «Выбирай из сотни любую, покрупнее или помельче, пожелтее или позеленоватее, а которая из них петь будет, Бог один весть». Именитые дворяне обычно не прибегали к услугам свахи-профессионалки. Эту роль выполняли старшая родственница или отец жениха. Елизавету Петровну Римскую-Корсакову сватали несколько раз, но отец все не соглашался. Раз как-то батюшка и говорит за столом: «Не понимаю, отчего это Янькова так зачастила ко мне? Давно ли была, а сегодня опять ко мне приезжала? Не знаю, что ей нужно, а уж верно, недаром. Она прилукавая». И старший из ее братьев тоже стал у нас бывать почаще прежнего. Прошло еще сколько-то времени. Приезжает к батюшке тетушка Марья Семеновна Корсакова и говорит ему: «А я, Петр Михайлович, к тебе свахой приехала. Хочу сватать жениха твоей дочери». «Который же?» «Елизавете, батюшка». «Елизавете? Она еще так молода. А кто жених?» «Старший из Яньковых, Дмитрий». «Нет, матушка-сестрица, благодарю за честь, но не принимаю предложения. Елизавета еще так молода. Я даже ей и не скажу». Но прошло время, и Елизавету Петровну все-таки выдали замуж. Настала весна. Мы начали собираться ехать в деревню, и часть обоза отправили уже вперед. Это было после Николина дня. Вот как-то я утром укладываю кое-что, для отправки тоже. Присылает за мною батюшка: «Пожалуйте, Елизавета Петровна, в гостиную». Спрашиваю: «Кто там?» Говорят: «Яньков». Вошла я в гостиную. Батюшка сидит на диване привеселый, рядом с ним Дмитрий Александрович весь раскраснелся и глаза заплаканы. Когда я вошла, он встал. Батюшка и говорит мне: «Елизавета, вот Дмитрий Александрович делает тебе честь, просит у меня твоей руки. Я дал согласие, теперь зависит от тебя, принять предложение или не принять. Подумай и скажи». Я отвечала: «Ежели вы, батюшка, изволили согласиться, то я не стану противиться. Соглашаюсь и я». Дмитрий Александрович поцеловал руку у батюшки и у меня. Батюшка нас обоих обнял, был очень растроган и заплакал. Глядя на него, заплакали и мы оба. Его обняли и поцеловали руку.

0: Туда мы помолимся. Я побежала к сестрам и объявила им новинку, что я невеста. Все меня целовали, поздравляли, и мы пошли вместе в гостиную. Батюшка стал предобразом лицом на восход и потом взял мою руку и передал Дмитрию Александровичу. «Вот, мой друг», — сказал он, — «отдаю тебе руку моей дочери. Люби ее, жалуй, береги и в обиду не давай. Ее счастье от тебя теперь зависит». А мне батюшка примолвил: «А тебе, Елизавета, скажу одно. Чти, уважай и люби мужа, и будь ему покорна. Помни, что он глава в доме, а не ты. И во всем его слушайся». Это называлось в наше время «ударили по рукам». Через несколько дней был назначен сговор. Это событие было таким важным в жизни женщины, что даже много лет спустя Елизавета Петровна, рассказывая, как будто все переживает заново. Отец, мать или опекун подписывали с женихом так называемую «рядную запись», в которой подробно оговаривалось все приданое невесты, движимое и недвижимое. В метрической книге церкви, где происходило венчание, подробно записывается, кто присутствовал при этом, и существовала такая обязательная в записи формула, что обыск учинен, то есть священник и свидетели, совершающие таинство, удостоверились, что жених и невеста чисты и не имеют другой тайной семьи.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
0: Мы читаем главы из книги Нонны Марченко «Быт и нравы пушкинской эпохи». В мемуарах оживают картины прошлого. Становится многое понятно в психологии, в жизни. В истории, а особенно в истории культуры, нет пустяков. Важны все мелочи. Особый рассказ — свадьбы королей и императоров. «Теперь, жонка, послушай, что делается с Дмитрием Николаевичем», пишет Пушкин жене, а ее братья 26 августа 1833 года. Он, как владетельный принц, влюбился в Надежду Чернышову по портрету, услыша, что она девка плотная, чернобровая и румяная. Пушкин иронизирует: «А ведь браки в императорской семье так и совершались. Когда наступало время женить или выдавать замуж великих князей и княжон, просматривали все владетельные фамилии иностранных государств, где могли оказаться подходящие женихи или невесты, и, сообразуясь с необходимостью государственного союза, укрепления отношений, посылали кого-то поразведать о настроениях этого двора». Комаровский, который служил дипломатическим курьером, рассказывал о своей службе при графе Румянцеве. «Граф Николай Петрович со своей маленькой свитой, в которой находился и я, возвратился в Франкфурт. Он объявил мне, что намерен ехать в Карлсруэ к марграфу Баденскому, при котором он также был аккредитован, и который, бывший на коронации, будто приглашал его к себе приехать, и что он возьмет меня с собой. Граф сие говорил для того, чтобы не дать мне ни малейшего подозрения о настоящей причине его поездки. Я после узнал, что императрица Екатерина, когда вознамерилась женить великого князя Александра Павловича, поручила графу Николаю Петровичу Румянцеву, как бывшему в сношениях со многими маленькими имперских князей дворами, объехать оные и доставить ее величеству сведения о всех принцессах, бывших тогда в летах для бракосочетания. Выбор императрицы пал на Баденский двор. Со мной было прислано графу повеление отправиться в Карлсруэ, сделать марграфу предложение, выдать одну из принцесс его дома в замужество за великого князя Александра Павловича и, когда получено будет согласие, прислать портреты принцесс к императрице. В таких случаях трудно говорить о взаимных чувствах будущих супругов. Здесь брак — дело государственное. Напротив, романтики считали чувства самым главным условием

условием счастливого брака. Нормой романтического поведения в начале XIX века стало умыкание невесты. Чаще всего даже не потому, что родители не согласны, а так, ко взаимному удовольствию. Гоголь, рассказывая о старосветских помещиках, в жизни которых ровно ничего не происходит, замечает, что не всегда жизнь была такой, и что Афанасий Иванович в молодости увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него. В пушкинской повести «Метель» молодой человек как бы в шутку во время такого тайного венчания занял место жениха, и девушка стала женой да неизвестно чьей. Впрочем, в «Метели», как известно, все кончилось хорошо. Так бывало и в жизни. Родной племянник Пушкина, сын Ольги Сергеевны, вспоминал о свадьбе своих родителей. Формальное предложение отца моего, Павлищева, встретило со стороны родителей Ольги Сергеевны Пушкиной решительный отказ, несмотря на красноречие Александра Сергеевича, Василия Львовича и Жуковского. Сергей Львович замахал руками, затопал ногами и, бог весть почему, даже расплакался. А Надежда Осиповна распорядилась весьма решительно. Она приказала не пускать отца моего на порог. Этого мало. Когда 2 недели спустя Надежда Осиповна увидела на бале отца, то запретила дочери с ним танцевать. Во время одной из фигур котельона отец сделал с нею тура 2. Об этом доложили Надежде Осиповне, забавлявшейся картами в соседней комнате. Та в негодовании выбежала и в присутствии общества, далеко не малочисленного, не задумалась толкнуть свою 30-летнюю дочь. Мать моя упала в обморок. Чаша переполнилась. Ольга Сергеевна не стерпела такой глубоко оскорбительной выходки и написала на другой же день моему отцу, что она согласна венчаться, никого не спрашивая. Это случилось во вторник, 24 января 1828 года, а на следующий день, 25 числа, в среду, в час по полуночи, Ольга Сергеевна тихонько вышла из дома. У ворот ее ждал мой отец. Они сели в сани, помчались в церковь Святой Троицы Измайловского полка и обвенчались в присутствии 4 свидетелей, друзей жениха. После венца отец отвез супругу к родителям, а сам отправился на свою холостую квартиру. Рано утром Ольга Сергеевна послала за своим братом Александром Сергеевичем, жившим особо, в Демутовой гостинице. Он тотчас приехал и после 3-часовых переговоров с Надеждой Осиповной и Сергеем Львовичем послал за моим отцом. Новобрачные упали к ногам родителей и получили прощение. Однако Надежда Осиповна до самой кончины своей относилась недружелюбно к зятю. По этому случаю Александр Сергеевич сказал сестре: «Ты испортила моего Онегина. Он должен был увести Татьяну, а теперь этого не сделает». Но это умыкание невесты, свадьба неправильная. А если все идет как надо, после того, как ударили по рукам, следовал сговор. Обед с родственниками и близкими друзьями, на котором объявлялась помолвка. В оставшееся время между сговором и венчанием, накануне церковного обряда, жених прощался с холостой жизнью, устраивая мальчишник, на который приглашал друзей своей холостой жизни, а у невесты был девичник. Свадьба тоже строилась по строго определенному порядку. Сначала церковный обряд. На венчание невеста и жених приезжали отдельно. Встречались уже в церкви, где священник соединял молодых. Этот обычай остался от старины, когда жених действительно порой не видал своей невесты, пока не поднимали в церкви фату с ее лица. В XIX веке молодые люди, конечно, были знакомы заранее. Марта Вильмот так описывает венчание генерала Лаптева и княжны Голицыной 25 января 1808 года в Москве. «Мы пошли в церковь в 12 часов, и вскоре после этого появился жених в брачном одеянии.
Невеста прибыла получасом позже, одетая в атлас, кружева, украшенные бриллиантами, с бриллиантовыми серьгами. Молодые трижды обменялись кольцами, трижды отпивали вина, символизируя готовность делить поровну радости или горести жизни. На них надели брачные венцы и трижды обвели вокруг аналоя. Затем священник прочитал что-то вроде проповеди, и на этом церемония закончилась. На невесте не было фаты, как у крестьянок, да и вообще эта свадьба понравилась мне меньше крестьянской. Маркиз де Кюстин в 1839 году присутствовал при венчании герцога Лейхтенбергского с дочерью русского императора Марией Николаевной. Он, напротив, отмечает красоту и торжественность православного обряда. Венчание по греческому обряду продолжительно и величественно. Пышность религиозной церемонии, как мне показалось, лишь подчеркнула роскошество церемоний придворных. Стены и потолки церкви, одежды священников и служек — все сверкало золотом и драгоценными каменьями. Люди самого непоэтического склада не смогли бы взирать на все эти богатства без восторга.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Нонна Марченко. Главы из книги «Быт и нравы пушкинской эпохи» читает Владимир Солдатов.
2: Брак по любви между обитателями богатых палат, облаченных в роскошные одежды, большая редкость, и это, по всеобщему убеждению, придавало грядущему событию особый интерес. Во время венчания по греческому обряду наступает минута, когда молодые супруги пьют из одной чаши. Затем, в сопровождении священника, совершающего богослужение, они трижды обходят вокруг алтаря, держась за руки в знак своего соединения в браке и грядущей верности друг другу. Все эти действия тем более величавы, что напоминают об обрядах древних христиан. Затем над головами жениха и невесты поднимают венцы. Венец великой княжны держал ее брат, наследник престола. Венец герцога Лейхтенбергского держал граф Пален, русский посол в Париже. Невеста дышит изяществом и чистотой. У нее белокурые волосы и голубые глаза. Лицо ее сияет блеском юности и обличает острый ум и чистое сердце. Перед благословением в церкви, по обычаю, выпустили на волю двух сизых голубей. Они уселись на золоченый карниз прямо над головами молодых супругов и до самого конца церемонии целовались там. Согласно обряду, во время церемонии священник спрашивает каждого из брачующихся, согласен ли он взять другого в супруги. В этот момент девушка, если ее выдают замуж насильно, может объявить о своем несогласии, и тогда брак считается несостоявшимся. Но это скорее теоретическая возможность. После венчания обычно отправляются на свадебный обед. Писатель Владимир Александрович Сологуб вспоминал: «Свадьба наша совершилась с необыкновенную пышностью в малой церкви Зимнего дворца. Государь Николай Павлович соизволил быть посаженным отцом. Весь двор присутствовал на вечере у Вельегорских. Теща моя, всегда эксцентрическая, выкинула штуку при этом, о которой я до сих пор не могу вспомнить без смеха. Для жены моей и меня в доме моего тестя была приготовлена квартира, которая, разумеется, сообщалась внутренним ходом с апартаментами родителей моей жены. Теща моя была до болезни строптива насчет нравственности, и, предвидя, что ее двум дочерям-девушкам придется, может быть, меня видеть иногда несовершенно одетым, вот что придумала. Приданое жены моей было верхом роскоши и моды, и так как в те времена еще строго придерживались патриархальных обычаев, для меня были заказаны две дюжины тончайших батистовых рубашек и великолепный атласный халат. Халат этот в день нашей свадьбы был по обычаю выставлен в брачной комнате, и когда гости стали разъезжаться, моя теща туда отправилась, надела на себя этот халат и стала прогуливаться по комнатам, чтобы глаза ее дочерей привыкли к этому убийственному, по ее мнению, зрелищу. На другой день после свадьбы молодые делают визиты, а затем часто устраивается бал. Такой, о каком в 1808 году писала Марта Вильмот. Через два дня после свадьбы князя Ухтомского и графини Толстой мы были у них на балу. Молодая чета встречала приезжающих у входа и принимала поздравления, а потом почти все гости, и мужчины, и женщины, отправились в спальню, беспорядочно загроможденную разными вещами и мебелью. Эта комната всегда обставляется невестой, поэтому все эти вещи перевозятся из ее дома в дом жениха и сгружаются в полном беспорядке. После того, как их благословит священник, они становятся объектом общего любопытства. Каждый считает своим долгом взглянуть на них и осведомиться о цене кружев, украшающих туалетный столик, розовых шелковых занавесок, стеганых одеял, подушечек или булавок и свадебной корзинки, украшенный розовыми бантами. Все это осматривается и женщинами, и мужчинами, все хвалится в глаза и критикуется за ее спиной, и, повертевшись напоследок перед зеркалом, гости один за другим покидают спальню. Конечно, этот обычай вторжения в частную жизнь кажется англичанке Вильмот варварским. При этом иностранцев удивляло, что имущество супругов никогда не объединялось. «Тебе следует знать», — пишет Китти Вильмот сестре в 1806 году, «что каждая женщина имеет право на свое состояние совершенно независимо от мужа, а он точно так же независим от своей жены. Следовательно, брак никоим образом не является объединением денежных интересов, и если женщине, имеющей большое поместье, случится выйти замуж за бедняка, она все равно считается богатой, в то время как муж может сесть в долговую тюрьму, так как он не имеет права ни на один фартинг из ее состояния». Это придает любопытный оттенок разговорам русских матрон, которые, на взгляд кроткой английской женщины, пользуются огромной независимостью в этом деспотическом государстве. Итак, все свершилось, свадебный ужин окончен, гости разъехались по домам, и начинается семейная жизнь. К сожалению, не всегда удачная. Разводы в старину были очень затруднены, и потому чаще супруги, обнаружив полное несходство характеров, просто, как тогда говорили, жили в разъезде. При этом молодая женщина выигрывала свободу, которой не было у нее в девичестве. Но только если она достаточно богата и родовита. Жена сына княгини Дашковой, которую гордая княгиня не признала, вынуждена была жить в деревне на скудные средства. Последние 5-6 лет молодая Дашкова жила безвыездно в деревне, совершенно в русском стиле, то есть проживая с мужем раздельно, но оставаясь с ним в прекрасных отношениях и переписывалась с ним при каждой оказии. При вступлении в брак служащий дворянин обязан был и спросить высочайшего позволения. Молодой Нарышкин женился на мадемуазель Меттем. Опасаются, что могут быть неприятные последствия, так как он еще находится на военной службе. Офицер же не должен жениться без разрешения императора, а он его не и спрашивал, тревожится Марта Вильмот. Гораздо позже Александр Сергеевич Грибоедов, также не получивший позволения на свой брак с Ниной Чевчавадзе, просил Ивана Федоровича Паскевича заступиться за него перед императором. Крепостные крестьяне должны были получить позволение на женитьбу у своей барыни. 20 июня 1808 года Марта Вильмот записала в дневнике просьбу кучера Дашковой, которая показалась ей любопытной. «Мавра Романовна, я хочу попросить у вас милости. Помочь мне получить разрешение жениться. Княгиней я очень доволен, да и она добра ко мне, но прошлой зимой мне очень дорого обходилась стирка, а если бы я был женат, мне бы чинили одежду и стирали белье бесплатно, и у меня был бы свой угол». В крестьянский дом нужна была прежде всего работница. «Как это тебе никогда не вздумалось жениться?» — спрашивал посланника Шрёдера император Николай в один из проездов своих через Дрезден. «А потому, — отвечал тот, — что я никогда не мог бы дозволить себе ослушаться вашего величества». «Как же так? Ваше величество строго запрещает азартные игры. А из всех азартных игр женитьба самая азартная». Петр Андреевич Вяземский. Старая записная книжка. Князь Меншиков, защитник Севастополя, принадлежал к числу самых ловких остряков нашего времени. Как Гомер, как Ипократ, он сделался собирательным представителем всех удачных острот. Жаль, если никто из приближенных не собрал его острот, потому что они могли бы составить карманную скандальную историю нашего времени. Шутки его не раз навлекали на него гнев Николая и других членов императорской фамилии. Вот одна из таких. В день бракосочетания нынешнего императора, будущего Александра II, в числе торжеств назначен был и парадный развод в Михайловском. По совершении обряда, когда все военные чины одевали верхнюю одежду, чтобы ехать в манеж, «Странное дело», — сказал кому-то князь Меншиков. «Не успели обвенчаться и уже думают о разводе». Нестор Васильевич Кукольник. Русский литературный анекдот.
1: Мы читали главы из книги Нонны Марченко «Быт и нравы пушкинской эпохи». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: Радиозвезда.
1: Говорят, мужчины читают детективы, женщины – любовные романы, а подростки предпочитают фантастику. Но все мы всегда интересны непридуманные истории. Специальный проект «Радиозвезда» и издательство «Ломоносов» «Библиотека нонфикшн». Основана на реальных событиях.
2: Фаина Османова и Дмитрий Стахов. Фрагмент из книги «Истории простой еды». Читает Алексей Войтюк.
3: Я должен был пить много чая, ибо без него не мог работать. Чай высвобождает те возможности, которые дремлют в глубине моей души. Лев Толстой. Русский рококо. Чай можно пить вдвоем, втроем, большой компанией. Но в любом случае, особенно задушевное чаепитие из самовара. Да с вареньем, да с плюшками. В 1638 году царский посол Василий Старков привез, в числе прочих подарков государю Михаилу Федоровичу от монгольского хана, 4 пуда диковинного сушеного листа. Правда, поначалу царский посол оскорбился, решив, что проклятые басурмане насмехаются над православным государем, посылая ему какое-то сено. Еле-еле монголы уговорили посла, что это никакая не насмешка, а, как оказалось впоследствии, подарок воистину царский. Чай, который раньше был распространен только на Востоке, родоначальником чая был Китай, очень понравился царю, боярам и даже патриарху. Как заваривали тот чай, в чем и как пили, история умалчивает. Зато сохранились предания о разных анекдотических ситуациях, к которым приводило неумение и, скорее всего, незнание правильных способов заварки чая. Неумение правильно использовать чай действительно приводило к курьезам. В одной из шуточных песенок того времени рассказывается о том, как приготовил для барина чай незадачливый дворовый человек. По незнанию он заправил варево перцем, луком и петрушкой. А после, нагоняя от барина, долго сокрушался. Долго думал, удивлялся, чем же мог не угодить. А потом-то догадался, что забыл я посолить. Подобные курьезы случались не только в темной России. В Англии 17 века был в ходу анекдот о матери английского моряка, получившей в подарок от сына фунт чаю. Мать, желая угостить соседей изысканным заморским блюдом, сварила в кастрюльке весь фунт чаю одновременно и, слив горькую и, по ее мнению, ненужную коричневую воду, разложила по тарелкам вываренные листья чая, приправив их сметаной. В 17 веке чай на Руси в основном использовали как лекарственное средство, и в этом Россия не отличалась от Европы. Однако в России у чая были серьезные противники. Староверы-раскольники считали, что все нововведения нарушают привычный образ жизни, а чай считали почти что сатанинским питьем, самовар же называли сатанинским пузом. «Тот, кто пьет чай, — говорили староверы, — во Христе отчаивается». Последователи же Никона, следующие властной линии московского царя, к чаю пристрастились. Им быстро удалось распознать, что содержащиеся в чае алкалоиды повышают тонус, улучшают кровообращение, помогают преодолеть усталость и, следовательно, выстоять длительную службу в церкви стало несколько проще. Поначалу чай в России был очень дорог, поэтому практически недоступен простолюдинам. Народ пробавлялся исконным напитком, сбитнем, да еще травяными взварами, зверобойным или чабрецовым, принцип заварки которых мало чем отличался от пришедшего с Востока чая. Главным же было то, что, как и чай, эти напитки создавали атмосферу общения и единения. Под чай было принято вести неторопливые беседы, и в этом Россия, при всей ее самобытности, мало отличалась от других стран. Но все же законодательницей европейской моды на чаепитие в 17 веке была Англия, где чай пили в основном в публичных местах, так называемых «чайных садах». Позже им на смену пришли чайные магазины, которые организовывались при молочных магазинах, лавках, аптеках. Постепенно установились правила чаепития, а также время, когда чай можно пить, а когда это будет против традиций. Англичане пьют чай 3 раза в день в строго определенное время. Утром за завтраком, за ленчем и в свой любимый 5 o'clock. На специальный маленький столик ставится чайник с заваркой, чайник с кипятком, молочник, сахарница, нарезанный кекс и другие сладости. Например, те самые печеньки. Чай с печеньем, с ти-бисквит, истинно английское дело. Английские печеньки могут быть классическими, то есть масло, сахар, мука, а также с апельсиновой цедрой. Впрочем, тут фантазия может расти и расти. В Англии обычно чай пьют с молоком, но любят и с лимоном, и называют такой чай «чай по-русски». Чаепитие из общественных мест постепенно переместилось в дома, в семьи, и стало излюбленным времяпрепровождением. Вот как описывает историк и писатель Сесил Рот свое пребывание в гостях у барона Альфреда де Ротшильда в его имении Сеймор Плейс. «Утром слуга ввез в мою комнату огромный передвижной стол с большим количеством приборов. Он спросил, буду ли я чай или персиковый сок. Я ответил, что буду чай. Тогда он спросил, какой чай я предпочитаю, индийский, цейлонский или китайский. Я ответил, индийский. Он продолжал вопросы и попросил указать, с чем я собираюсь пить чай, с молоком или с лимоном. Я сказал, что с молоком. Слуга спросил, от какой коровы молоко я предпочитаю, и перечислил несколько имен. Я думал, что я никогда не дождусь чая. Но когда вопросы закончились, уверяю вас, в жизни я не пил столь вкусного и ароматного чая. В России сформировался свой ритуал чаепития. Чай долго оставался городским напитком, и здесь тон задавала Москва. Прекрасно описал московское чаепитие в XIX веке автор рассказов о старой Москве Александр Вьюрков. «Чай москвичи пили утром, в полдень и обязательно в 4 часа. В это время в Москве в каждом доме кипели самовары. Чайные трактиры были полны, и жизнь на время замирала. Если самовар, потрескивая углями, пел песни, суеверный москвич радовался, это к добру. Если же при прогоревших углях самовар вдруг ни с того ни с сего начинал свистеть, москвич испуганно хватал крышку, прикрывал ею самовар и начинал трясти. Заглушив таким образом свист, москвич долго потом находился в тревоге и ожидании всяких неприятностей. Самой плохой приметой считалось, если самовар распаяется. В этом случае обязательно жди беды. У купцов и мещан было принято держать самовар наготове весь день. В купеческой среде чаепитие стало осуществляться с особым размахом. Купцы проводили за чайным столом долгие часы и, бывало, выпивали по 20 чашек. К чаю по-купечески готовился отдельный стол со всевозможными закусками. Перед чаем необходима была соленая пища. Икра, рыбная закуска, чтобы потом выпивать по нескольку самоваров, заедая всевозможными печеньями и сластями, заедками. К русскому чаепитию полагалось 4 смены закусок. Купцы и мещане любили пить чай с баранками, калачами, в прикуску с сахаром да на блюдечках, непременно оттопыривая мизинчик, что считалось весьма вульгарным среди дворян. Обычай сдабривать чай мадерой или ромом также противоречил строгим традициям. В старой записной книжке князя Петра Вяземского в разделе «Гастрономические и застольные отметки», а также и по части питейной, помещен такой анекдот. Хозяин дома, подливая себе рому в чашку чая и будто невольным вздрагиванием руки переполнившей меру, вскрикнул «Ух!». Потом предлагает он гостю подлить ему «адвокатца», означающий ром или коньяк, то есть адвокатец, развязывающий язык, но подливает очень осторожно и нехотя. «Нет», — говорит гость, — «сделайте милость, ухните уже и мне». С середины XIX века чаепитие из самовара стало на Руси национальной традицией. Несмотря на весьма высокую стоимость, самовар был недешев, стоил примерно как корова. Он проник в рабочую и крестьянскую семью и стал непременным атрибутом каждого русского дома. Им пользовались не только дома, брали и в дорогу, и на гулянье. Для этой цели применялись дорожные самовары. Они были удобны в транспортировке. Съемные ножки привинчивались шурупами, ручки прилегали к стенке. Отличались дорожные самовары по форме. Многогранные, кубические, иногда цилиндрические. В приличных домах заводили аж по два самовара. Один на каждый день, другой для праздников и гостей. Выбирали самовары подолгу и привередливо. Чтобы помочь выбрать самовар получше и качественнее, фабриканты-самоварщики украшали свой товар не только торговыми марками, но и изображениями медалей, полученных на выставках, и нередко на международных. К примеру, баташовские самовары были отмечены на 4 всемирных выставках в Париже, Лондоне, Чикаго и Нижнем Новгороде. Случалось, что чужие марки и клеймы подделывали, но это быстро разоблачали. Контрафактный товар уничтожали, а горе производителей штрафовали. Примечательно, что самовар появился в эпоху рококо. А стиль рококо выразился блестящим образом во всех отраслях художественно-промышленного производства, особенно в производстве фарфора. Кроме фарфора, в моде было также серебро. Стали появляться шоколадницы, супницы, кофейники, блюда, тарелки и прочее. В этом веке зарождается и кулинарное искусство в его современном виде, в том числе искусство сервировки стола. Даже самые простецкие и дешевые самовары в своем оформлении несли элементы рококо, сохранившиеся по сей день. Первое упоминание о самоваре в России относится к 1746 году. В описи имущества Онежского крестного монастыря за этот год были упомянуты два самовара с трубами зеленой меди. Говорят, что первые промышленные самовары были изготовлены неподалеку, на Олонецких заводах. Но и Урал может побороться за первенство. Вряд ли случайное рождение самовара совпало по времени с промышленным подъемом, в частности, пуском именно на Урале большого количества медеплавильных заводов. Среди ассортимента уральской медной посуды уже в начале 1730-х годов часто упоминаются казаны с трубами, кубы винные с колпаками и трубами. Поначалу не меньше самоваров-чайников были популярны самовары кухни – с тремя отделениями, не только для чая, но и для двух горячих блюд. В 1760-е самоварные фабрики возникли в Москве и на Урале. Но только тогда, когда этим производством занялись тулики, самовар стал почти неотъемлемым атрибутом русского дома. И в народ пошла поговорка «в Тулу со своим самоваром». Первая самоварная фабрика Тулы была основана Назаром Лисицыным в 1778 году, а в 1850 году В одной только Туле было 28 самоварных фабрик, которые выпускали более 120 тысяч самоваров в год. Лисицинские самовары славились разнообразием форм и отделки, но к началу XIX века более популярными стали самовары-фабрики братьев Ломовых, еще в 1840 году получивших право помещать на свои самовары двуглавого российского орла, своего рода знак качества. А потом появились фабрики Баташовых, сделавшие относительно дешевый и безукоризненно качественный самовар доступным и массовым товаром. Лет так 40 назад советское правительство подарило самовар королеве английской Елизавете II. Долгое время он простоял в гостиной замка Балморал, частной резиденции английских королей в Шотландии. Этот самовар очень любила покойная королева-мать. Она всегда с гордостью демонстрировала подарок гостям, хотя слугам было запрещено включать его в розетку. Британцы опасались, что советская проводка в самоваре не соответствует стандартам пожарной безопасности. Этот самовар всегда был для нас настоящей загадкой. Никто не понимал, что, по идее русских, мы должны были с ним делать. Его провода были сделаны как будто для танка времен Второй мировой, из-за чего сам он выглядел неважно, цитирует Daily Express одного из слуг. После ряда проверок, проведенных в замке, сотрудники спецслужб пришли к выводу, что в здании находится прослушивающее устройство. Из-за опасения, что жучки спрятаны именно в самоваре, его решили убрать. Самовар ушел не только из замка Балморал, но и из повседневного нашего быта. Тем более самовар настоящий, не электрический. Любовь к чаю осталась, но традиции чаепития, увы, ушли вместе с самоваром. Если на Востоке еще сохранились чайные церемонии, то в России они канули в лету. Не до церемоний, когда утром, входя в кухню, не глядя, нажимаешь на кнопку электрического заграничного чайника, тот себе чего-то там бурчит. И хорошо, если кто-то еще заваривает чай, а не бросает бездушный пакетик в кружку. Никаких 5 o'clock. Теперь чай пьют в любое время, как в Москве, так и в Лондоне. Пьют чай пакетированный. Более того, и холодный, со льдом, из бутылки или из бумажных стаканчиков. А молодежь вообще предпочитает кофе или какой иной заморский напиток. Купцы перевернулись бы в гробах, завидя такое.
2: Мы читали фрагмент из книги Фаины Османовой и Дмитрия Стахова «Истории простой еды». Литературное произведение предоставлено издательством «Ломоносов».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Кроме того, военнослужащие восточной группировки освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Сообщается также, что в ходе боев за Воздвижевку воины-дальневосточники выбили противника с позиции, взяв под контроль крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистив свыше 530 строений. Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта. Россия вместе с Китаем и США входит в тройку стран, обладающих полным цифровым суверенитетом. Об этом заявил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. По его словам, в России есть полностью отечественные платформы во всех цифровых сферах, а плановый ввод в коммерческую эксплуатацию собственной низкоорбитальной спутниковой связи намечен на конец следующего года. Также Шойгу отметил, что терминалы Starlink использовались для дестабилизации обстановки в Иране. В связи со вспышкой Эболы в Африке усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на российских границах, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты следят за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения, говорится в заявлении ведомства. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на сегодняшний день рисков распространения Эболы на территории России нет. Завозных случаев не зарегистрировано. В Русском музее в Петербурге начали комплексную реставрацию девятого вала Ивана Айвазовского. Это первая глубокая работа по восстановлению картины за 176 лет. Сроки начала реставрации неоднократно переносились из-за бурной реакции посетителей, рассказала гендиректор музея Алла Манилова.
2: Скажу вам честно, мы ставили в последние годы в реставрационные планы и вынимали его оттуда. Ставили девятый вал и все-таки вынимали. Почему? Сначала только мы заговорили о том, что девятый вал уедет из академического зала номер 14 знаменитого, как пошли письма людей, которые говорят, как? Не будет Айвазовского, а куда мы придем? Как это без Айвазовского? Нет, пожалуйста, этого не делайте.
1: Любителям искусства пошли навстречу. Работы по восстановлению девятого вала будут проходить в зале открытой реставрации. Это займет, как ожидается, 4 месяца. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: За эту книгу в 1958 году Пастернак был удостоен Нобелевской премии.
4: За значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение традиции великого русского...
3: Но заплатил за свой успех непомерно высокую цену.
5: Не читал, но осуждаю.
3: Писатели подвергли жестокой травле, угрожали, заставили отказаться от почетной награды. На родине книга была опубликована лишь 30 лет спустя. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Игры человечества.
6: Она родилась на пляжах Калифорнии в 20-х годах прошлого века. Однажды местные серферы, вынужденные сидеть на берегу в ожидании большой волны, воткнули в песок две высокие жерди, натянули между ними рыбацкую сеть и стали перебрасывать через нее футбольный мяч руками. Так, по легенде, появилась новая игра – бич-волей или пляжный волейбол. В него играли везде и повсюду. На Гавайях, в Бразилии, Аргентине, на Кубе. Мерлин Монро, четверка битлов, президент США Джон Кеннеди. Все они считались ярыми поклонниками бич-воли. А вот во Франции и в Болгарии пляжный волейбол был очень популярен. Среди нудистов. Так что зрителей на подобных матчах собиралось просто невероятное количество. До нескольких тысяч.
0: Игры человечества.
6: Первые официальные правила песочного волейбола разработали в 1965 году в Америке. Две команды по два человека играют две партии. Победителям нужно набрать 21 очко. При этом игроки одной команды могут коснуться мяча не более трех раз, после чего должны вернуть его на сторону противника. Замен нет. Если один кто-то получает травму и не может продолжать матч, то его команде засчитывается поражение. Море, солнце и песок. За один матч игроки пробегают всего-то 1 километр и делают что-то около 85 прыжков. Вроде бы немного, но легкость пляжного волейбола обманчива. Попробуйте отбить мяч, летящий со скоростью 114 км в час или почти 32 метра в секунду. Ураган! А ведь это рекорд волейболиста Игоря Колодинского. Не зря ему дали прозвище «Базука».

0: пустыни и полупустыни занимают четвертую часть всей суши. Самая большая пустыня – Сахара. Из четырех самых крупных пустынь три находятся в Африке. Кроме Сахары, это Ливийская пустыня и Калахари. Третья по величине пустыня, Гоби, расположена в Центральной Азии. Ее площадь около 1 миллиона квадратных километров, в 9 раз меньше площади Сахары.
1: Радио «Звезда». Книга на ночь. Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава 8. Опять это лампадное масло. Злобно подумал Ника и заметался по комнате. Голоса гостей приближались. Отступление было отрезано. В спальне стояли две кровати, воскобойниковская и его, Никина. Недолго думая, Ника залез под вторую. Он слышал, как искали, кликали его в других комнатах, удивлялись его пропаже. Потом вошли в спальню. «Ну что ж делать?» — сказал Веденяпин. «Пройдись, Юра, может быть, после найдется, товарищ, поиграете». Некоторое время они говорили об университетских волнениях в Петербурге и Москве, продержав Нику минут 20 в его глупой унизительной засаде. Наконец они ушли на террасу. Ника тихонько открыл окно, выскочил в него и ушел в парк. Он был сегодня сам не свой и предшествующую ночь не спал. Ему шел 14-й год. Ему надоело быть маленьким. Всю ночь он не спал и на рассвете вышел из флигеля. Всходило солнце, и землю в парке покрывала длинная, мокрая от росы петлистая тень деревьев. Тень была не черного, а темно-серого цвета, как промокший войлок. Одуряющее благоухание утра, казалось, исходило именно от этой отсыревшей тени на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки. Вдруг серебристая струйка ртути, такая же, как капли росы в траве, потекла в нескольких шагах от него. Струйка текла, текла, а земля ее не впитывала. Неожиданно резким движением струйка метнулась в сторону и скрылась. Это была змея-медянка. Ника вздрогнул. Он был странный мальчик. В состоянии возбуждения он громко разговаривал с собой. Он подражал матери в склонности к высоким материям и парадоксам. «Как хорошо на свете», — подумал он. «Но почему от этого всегда так больно?» «Бог, конечно, есть. Но если он есть, то он — это я. Вот я велю ей, — подумал он, взглянув на осину, всю снизу доверху охваченную трепетом. Ее мокрые переливчатые листья казались нарезанными из жести. Вот я прикажу ей, и в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем существом своим, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал: «Замри!» И дерево тотчас же послушно застыло в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног бросился купаться на реку. Его отец, террорист Дементий Дудоров, отбывал каторгу по высочайшему помилованию взамен повешения, к которому он был приговорен. Его мать из грузинских княжон Эристовых была взбалмошная и еще молодая красавица, вечно чем-нибудь увлекающаяся. Бунтами, бунтарями, крайними теориями, знаменитыми артистами, бедными неудачниками. Она обожала Нику и из его имени Иннокентий делала кучу немыслимо нежных и дурацких прозвищ, вроде «Иночек» или «Ноченька», и возила его показывать своей родне в Тифлис. Там его больше всего поразило разлапое дерево на дворе дома, где они остановились. Это был какой-то неуклюжий тропический великан. Своими листьями, похожими на слоновьи уши, он ограждал двор от палящего южного неба. Ника не мог привыкнуть к мысли, что это дерево — растение, а не животное. Мальчику было опасно носить страшное отцовское имя. Иван Иваныч, с согласия Нины Галактионовны, собирался подавать на высочайшее имя о присвоении Нике материнской фамилии. Когда он лежал под кроватью, возмущаясь ходом вещей на свете, он среди всего прочего думал и об этом. Кто такой Воскобойников, чтобы заводить так далеко свое вмешательство? Вот он их проучит. А это Надя. Если ей 15 лет, значит, она имеет право задирать нос и разговаривать с ним, как с маленьким. Вот он ей покажет. «Я ее ненавижу», — несколько раз повторил он про себя. «Я ее убью. Я позову ее кататься на лодке и утоплю». Хороша также и мама. Она надула, конечно, его и Воскобойникова, когда уезжала. Ни на каком она не на Кавказе, а просто-напросто свернула с ближайшей узловой на север и преспокойно стреляет себе в Петербурге вместе со студентами в полицию. А он должен сгнить заживо в этой глупой яме. Но он их всех перехитрит. Утопит Надю, бросит гимназию и удерет подымать восстание к отцу в Сибирь. Край пруда порос сплошь кувшинками. Лодка взрезала эту гущу с сухим шорохом. В разрывах заросли проступала вода пруда, как сок арбуза в треугольнике разреза. Мальчик и девочка стали рвать кувшинки. Оба ухватились за один и тот же, нервущийся и тугой, как резина, стебель. Он стянул их вместе. Дети стукнулись головами. Лодку, как багром, подтянуло к берегу. Стебли перепутывались и укорачивались. Белые цветы, с яркую, как желток, с кровью сердцевиной, уходили под воду и выныривали сольющуюся из них водою. Надя и Ника продолжали рвать цветы, все более накреняя лодку и почти лежа рядом на опустившемся борту. «Надоело учиться», — сказал Ника. «Пора начинать жизнь, зарабатывать, идти в люди».
3: «А я как раз хотела попросить тебя объяснить мне квадратные уравнения. Я так слаба в алгебре, что дело чуть не кончилось переэкзаменовкой».
2: Нике в этих словах почудились какие-то шпильки. Ну, конечно, она ставит его на место, напоминая ему, как он еще мал. Квадратные уравнения. А они еще и не нюхали алгебры. Не выдавая, как он уязвлен, он спросил, притворно равнодушно, в ту же минуту поняв, как это глупо. «Когда ты вырастешь, за кого ты выйдешь замуж?»
3: «О, это еще так далеко. Вероятно, ни за кого. Я пока не думала».
2: «Не воображай, пожалуйста, что мне это очень интересно».
3: «Тогда зачем ты спрашиваешь?»
2: «Ты дура». Они начали ссориться. Нике вспомнилось его утреннее женоненавистничество. Он пригрозил Наде, что если она не перестанет говорить дерзости, он ее утопит.
3: «Попробуй»,
2: — сказала Надя. Он схватил ее поперек туловища. Между ними завязалась драка, они потеряли равновесие и полетели в воду. Оба умели плавать, но водяные лилии цеплялись за их руки и ноги. Одна они еще не могли нащупать. Наконец, увязая в тине, они выбрались на берег. Вода ручьями текла из их башмаков и карманов. Особенно устал Ника. Если бы это случилось совсем еще недавно, не дальше, чем нынешней весной, то в данном положении, сидя мокры-мокрешеньки вдвоем после такой переправы, они непременно бы шумели, ругались бы или хохотали. А теперь они молчали и еле дышали, подавленные бессмыслицей случившегося. Надя возмущалась и молча негодовала, а у Ники болело все тело, словно ему перебили палкой ноги и руки и продавили ребра. Наконец, тихо, как взрослая, Надя проронила: «Сумасшедший». И он также по-взрослому сказал: «Прости меня». Они стали подниматься к дому, оставляя мокрый след за собой, как две водовозные бочки. Их дорога лежала по пыльному подъему, кишевшему змеями, невдалеке от того места, где Ника утром увидал медянку. Ника вспомнил волшебную приподнятость ночи, рассвет и свое утреннее всемогущество, когда он по своему произволу повелевал природой. «Что приказать ей сейчас?» — подумал он. «Чего бы ему больше всего хотелось?»

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Часть вторая. Девочка из другого круга. Глава первая. Война с Японией еще не кончилась. Неожиданно ее заслонили другие события. По России прокатывались волны революции. Одна другой выше и невиданней. В это время в Москву с Урала приехала вдова инженера-бельгийца и сама обрусевшая француженка Амалия Карловна Гишар с двумя детьми, сыном Родионом и дочерью Ларисою. Сына она отдала в кадетский корпус, а дочь в женскую гимназию, по случайности ту самую и тот же самый класс, в котором училась Надя Кологривова. У мадам Гишар были от мужа сбережения в бумагах, которые раньше поднимались, а теперь стали падать. Чтобы приостановить таяние своих средств и не сидеть сложа руки, мадам Гишар купила небольшое дело — швейную мастерскую Левицкой близ Триумфальных ворот у наследников портнихи с правом сохранения старой фирмы, с кругом ее прежних заказчиц и всеми модистками и ученицами. Мадам Гишар сделала это по совету адвоката Комаровского, друга своего мужа и своей собственной опоры, хладнокровного дельца, знавшего деловую жизнь в России как свои пять пальцев. С ним она списалась насчет переезда, он встречал их на вокзале, он повез через всю Москву в меблированные комнаты Черногория в Оружейном переулке, где снял для них номер, он же уговорил отдать Родю в корпус, а Лару в гимназию, которую он порекомендовал, и он же невнимательно шутил с мальчиком и заглядывался на девочку, так что она краснела. Глава вторая. Перед тем, как переселиться в небольшую квартиру в три комнаты, находившуюся при мастерской, они около месяца прожили в Черногории. Это были самые ужасные места Москвы. Лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы погибших созданий. Детей не удивляла грязь в номерах, клопы, убожество меблировки. После смерти отца мать жила в вечном страхе обнищания. Роди и Лара привыкли слышать, что они на краю гибели. Они понимали, что они не дети улицы, но в них глубоко сидела робость перед богатыми, как у питомцев сиротских домов. Живой пример этого страха подавала им мать. Амалия Карловна была полная блондинка лет 35, у которой сердечные припадки сменялись припадками глупости. Она была страшная трусиха и смертельно боялась мужчин. Именно поэтому она с перепугу и от растерянности все время попадала к ним из объятия в объятия. В Черногории они занимали 23-й номер, а в 24-м, со дня основания номеров, жил виолончелист Тышкевич, потливый и лысый добряк в паричке, который молитвенно складывал руки и прижимал их к груди, когда убеждал кого-нибудь, и закидывал голову назад и вдохновенно закатывал глаза, играя в обществе и выступая на концертах. Он редко бывал дома и на целые дни уходил в Большой театр или консерваторию. Соседи познакомились. Взаимные одолжения сблизили их. Так как присутствие детей иногда стесняло Амалию Карловну во время посещений Комаровского, Тышкевич, уходя, стал оставлять ей ключ от своего номера для приема ее приятеля. Скоро мадам Гишар так свыклась с его самопожертвованием,

чувствованием, что несколько раз в слезах стучалась к нему, прося у него защиты от своего покровителя. Глава третья. Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской. Чувствовалась близость Брестской железной дороги. Рядом начинались ее владения: казенные квартиры служащих, паровозные депо и склады. Туда ходила домой к себе Оля Демина, умная девочка, племянница одного служащего с Москвы товарной. Она была способная ученица. Ее отмечала старая владелица и теперь стала приближать к себе новая. Оле Деминой очень нравилась Лара. Все оставалось, как при Левицкой. Как очумелые крутились швейные машины под опускающимися ногами или порхающими руками усталых мастериц. Кто-нибудь тихо шил, сидя на столе и отводя на отлет руку с иглой и длинной ниткой. Пол был усеян лоскутками. Разговаривать приходилось громко, чтобы перекричать стук швейных машин и переливчатые трели Кирилла Модестовича, канарейки в клетке под оконным сводом, тайну прозвища которой унесла с собой в могилу прежняя хозяйка. В приемной дамы живописной группы окружали стол с журналами. Они стояли, сидели и полуоблокачивались в тех позах, какие видели на картинках, и, рассматривая модели, советовались насчет фасонов. За другим столом, на директорском месте, сидела помощница Амалии Карловны из старших закройщиц Фаина Силантьевна Фетисова, костлявая женщина с бородавками в углублениях дряблых щек. Она держала костяной мундштук с папиросой в пожелтевших зубах, щурила глаз с желтым белком и, выпуская желтую струю дыма ртом и носом, записывала в тетрадку мерки, номера квитанций, адреса и пожелания толпившихся заказчиц. Амалия Карловна была в мастерской новым и неопытным человеком. Она не чувствовала себя в полном смысле хозяйкою. Но персонал был честный, на Фетисову можно было положиться. Тем не менее, время было тревожное. Амалия Карловна боялась задумываться о будущем. Отчаяние охватывало ее. Все валилось у нее из рук. Их часто навещал Комаровский. Когда Виктор Ипполитович проходил через всю мастерскую, направляясь на их половину и мимоходом пугая переодевавшихся фронтих, которые скрывались при его появлении за ширмы и оттуда игриво парировали его развязные шутки, мастерицы неодобрительно и насмешливо шептали ему вслед: «Пожаловал, ейный, Амалькина присуха, буйвол, бабья порча». Предметом еще большей ненависти был его бульдог Джек, которого он иногда приводил на поводке и который такими стремительными рывками тащил его за собою, что Комаровский сбивался с шага, бросался вперед и шел за собакой, вытянув руки, как слепой, за поводырем. Однажды весной Джек вцепился Ларе в ногу и разорвал ей чулок. «Я его смертью изведу нечистую силу», — по-детски прохрипела Ларе на ухо Оля Демина. «Да, в самом деле, противная собака. Но как же ты, глупенькая, это сделаешь?» «Тише ты, не ори, я вас научу. Вот яйца есть на Пасху каменные. Ну, вот у вашей маменьки на комоде». «Ну да, мраморные, хрустальные». «Ага, вот-вот, ты нагнись, я на ухо. Надо взять, вымочить в сале. Сало пристанет. Наглотается он, паршивый пес, набьет сатана пистерь и шабаш, кверху лапки, стекло». Лара смеялась и с завистью думала: девочка живет в нужде, трудится. Малолетние из народа рано развиваются. А вот поди ж ты,
сколько в ней еще неиспорченного детского. Яйца, Джек, откуда что берется? «За что же мне такая участь?» — думала Лана. «Что я все вижу и так о всем болею».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Борис Пастернак. Главы из романа «Доктор Живаго». Читает Григорий Перель.
2: Глава четвертая. Ведь для него мама... Как это называется? Ведь он мамин... Это самое... Это гадкие слова, не хочу повторять. Так зачем в таком случае он смотрит на меня такими глазами? Ведь я ее дочь. Ей было немногим больше 16, но она была вполне сложившейся девушкой. Ей давали 18 лет и больше. У нее был ясный ум и легкий характер. Она была очень хороша собой. Она и Родя понимали, что всего в жизни им придется добиваться своими боками. В противоположность праздным и обеспеченным, им некогда было предаваться преждевременному пронырству и теоретически разнюхивать вещи, практически их еще не касавшиеся. Грязно только лишнее. Лара была самым чистым существом на свете. Брат и сестра знали цену всему и дорожили достигнутым. Надо было быть на хорошем счету, чтобы пробиться. Лара хорошо училась не из отвлеченной тяги к знаниям, а потому что для освобождения от платы за учение надо было быть хорошей ученицей. А для этого требовалось хорошо учиться. Так же хорошо, как она училась, Лара без труда мыла посуду, помогала в мастерской и ходила по маминым поручениям. Она двигалась бесшумно и плавно, и все в ней — незаметная быстрота движений, рост, голос, серые глаза и белокурый цвет волос — было под стать друг другу. Было воскресенье, середина июля. По праздникам можно было утром понежиться в постели подольше. Лара лежала на спине, закинувши руки назад и положив их под голову. В мастерской стояла непривычная тишина. Окно на улицу было отворено. Лара слышала, как громыхавшая вдали пролетка съехала с булыжной мостовой в желобок коночного рельса, и грубая стукотня сменилась плавным скольжением колеса, как по маслу. «Надо поспать еще немного», — подумала Лара. Рокот города усыплял, как колыбельная песня. Свой рост и положение в постели Лара ощущала сейчас двумя точками — выступом левого плеча и большим пальцем правой ноги. Это были плечо и нога, а все остальное — более или менее она сама, ее душа или сущность, стройно вложенная в очертания и отзывчиво рвущаяся в будущее. «Надо уснуть», — думала Лара и вызывала в воображении солнечную сторону каретного ряда в этот час, сарай экипажных заведений с огромными колымагами для продажи на чисто подметенных полах, граненное стекло каретных фонарей, медвежье чучело, богатую жизнь. А немного ниже в мыслях рисовала себе Лара учение драгун во дворе знаменских казарм. Чинные ломающиеся лошади, идущие по кругу, прыжки с разбега в седла и проездка шагом, проездка рысью, проездка вскачь, и разинутые рты нянек с детьми, кормилец с рядами прижавшихся снаружи к казарменной ограде. А еще ниже, — думала Лара, — Петровка, Петровские линии. «Что вы, Лара? Откуда такие мысли? Просто я хочу показать вам свою квартиру. Тем более, что это рядом». Была Ольга, у его знакомых в каретном маленькая дочь, именинница. По этому случаю веселились взрослые. Танцы, шампанское. Он приглашал маму, но мама не могла, ей не здоровилось. Мама сказала: «Возьмите Лару. Вы меня всегда предостерегаете. Амалия, берегите Лару. Вот теперь и берегите ее». И он ее берег. Нечего сказать. Ха-ха-ха. Какая безумная вещь вальс. Кружишься, кружишься, ни о чем не думая. Пока играет музыка, проходит целая вечность, как жизнь в романах. Но едва перестают играть, ощущение скандала. Словно тебя облили холодной водой или застали неодетой. Кроме того, эти вольности позволяешь другим из хвостовства, чтобы показать, какая ты уже большая. Она никогда не могла предположить, что он так хорошо танцует. Какие у него умные руки. Как уверенно берется он за талию. Но целовать себя так она больше никому не позволит. Она никогда не могла предположить, что в чужих губах может сосредоточиться столько бесстыдства, когда их так долго прижимают к твоим собственным. Бросить эти глупости раз и навсегда. Не разыгрывать простушки, не умильничать, не потуплять стыдливо глаз. Это когда-нибудь плохо кончится. Тут совсем рядом страшная черта. Ступить шаг, и сразу же летишь в пропасть. Забыть думать о танцах. В них все зло. Не стесняться отказывать. Выдумать, что не училась танцевать или сломала ногу.
1: Глава пятая. Осенью происходили волнения на железных дорогах Московского узла. Забастовала Московско-Казанская железная дорога. К ней должна была примкнуть Московско-Брестская. Решение о забастовке было принято, но в комитете дороги не могли столковаться о дне ее объявления. Все на дороге знали о забастовке, и требовался только внешний повод, чтобы она началась самочинно. Было холодное пасмурное утро начала октября. В этот день на линии должны были выдавать жалования. Долго не поступали сведения из счетной части, потом в контору прошел мальчик с табелью, выплатной ведомостью и грудой отобранных с целью взыскания рабочих книжек. Платеж начался. По бесконечной полосе незастроенного пространства, отделявшего вокзал, мастерские, паровозные депо, пакгаузы и рельсовые пути от деревянных построек правления, потянулись за заработком проводники, стрелочники, слесаря и их подручные, бабы-поломойки из вагонного парка. Пахло началом городской зимы, топтанным листом клена, талым снегом, паровозной гарью и теплым ржаным хлебом, который выпекали в подвале вокзального буфета и только что вынули из печи. Приходили и отходили поезда. Их составляли и разбирали, размахивая свернутыми и развернутыми флагами. На все лады заливались рожки сторожей, карманные свистки сцепщиков и басистые гудки паровозов. Столбы дыма бесконечными лестницами подымались к небу. Растопленные паровозы стояли, готовые к выходу, обжигая холодные зимние облака кипящими облаками пара. По краю полотна расхаживали взад и вперед начальник дистанции, инженер путей сообщения Фуфлыгин и дорожный мастер привокзального участка Павел Ферапонтович Антипов. Антипов надоедал службе ремонта жалобами на материал, который отгружали ему для обновления рельсового покрова. Сталь была недостаточной вязкости. Рельсы не выдерживали пробы на прогиб и излом и, по предположениям Антипова, должны были лопаться на морозе. Управление относилось безучастно к жалобам Павла Ферапонтовича. Кто-то нагревал себе на этом руки. На Фуфлыгине была расстегнутая дорогая шуба с путейским кантиком и под нею новый штатский костюм из Шевиота. Он осторожно ступал по насыпи, любуясь общей линией пиджачных бортов, правильностью брючной складки и благородной формой своей обуви. Слова Антипова влетали у него в одно ухо и вылетали в другое. Фуфлыгин думал о чем-то своем, каждую минуту вынимал часы, смотрел на них и куда-то торопился. «Верно, верно, батюшка», — нетерпеливо прерывал он Антипова. «Но это только на главных путях где-нибудь или на сквозном перегоне, где большое движение. А вспомни, что у тебя запасные пути какие-то и тупики, лопух да крапива, в крайнем случае сортировка порожняка и разъезды маневровой кукушки. И он еще недоволен. Да ты с ума сошел? Тут не то что такие рельсы, тут можно класть деревянные». Фуфлыгин посмотрел на часы, захлопнул крышку и стал вглядываться вдаль, откуда к железной дороге приближалась шоссейная. На повороте дороги показалась коляска. Это был свой выезд Фуфлыгина. За ним пожаловала жена. Кучер остановил лошадей почти у полотна, все время сдерживая их и подпрукивая на них тоненьким бабьим голоском, как няньки на квасящихся младенцев. Лошади пугались железной дороги. В углу коляски, небрежно откинувшись на подушки, сидела красивая дама. «Ну, брат, как-нибудь в другой раз», — сказал начальник дистанции и махнул рукой. «Не до твоих, мол, рельсов. Есть поважнее материи». Супруги укатили.
0: Радио «Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
1: Глава шестая. Через часа три или четыре, поближе к сумеркам, в стороне от дороги, в поле, как из-под земли, выросли две фигуры, которых раньше не было на поверхности, и, часто оглядываясь, стали быстро удаляться. Это были Антипов и Тиверзин.
2: «Пойдем скорее», — сказал Тиверзин. «Я не Шпиков остерегаюсь. Как бы не выследили. А сейчас кончится эта волынка, вылезут они из землянки и нагонят. А я их видеть не могу. Когда все так тянуть, незачем и огород городить. Ни к чему тогда и комитет, и с огнем игра, и лезть под землю. И ты тоже хорош. Эту размазню с Николаевской поддерживаешь.
4: У моей Дарьи тиф брюшной. Мне бы ее в больницу. Пока мест не свезу, ничего в голову не лезет.
2: Говорят, выдают сегодня жалование. Схожу в контору. Неплатежный бы день, вот как перед Богом. Плюнул бы я на вас и немедля ни минуты своей управой положил бы конец гомозне.
4: Это позвольте спросить, каким же способом?
2: Дело не хитрое. Спустился в котельную, дал свисток и кончен бал.
1: Они простились и пошли в разные стороны. Тиверзин шел по путям в направлении к городу. Навстречу ему попадались люди, шедшие с получкою из конторы. Их было очень много. Тиверзин на глаз определил, что на территории станции расплатились почти со всеми. Стало смеркаться. На открытой площадке возле конторы толпились незанятые рабочие, освещенные конторскими фонарями. На въезде к площадке стояла фуфлыгинская коляска. Фуфлыгина сидела в ней в прежней позе, словно она с утра не выходила из экипажа. Она дожидалась мужа, получавшего деньги в конторе. Неожиданно пошел мокрый снег с дождем. Кучер слез с козел и стал поднимать кожаный верх. Пока, упершись ногой в задок, он растягивал тугие распорки, Фуфлыгина любовалась бисерно-серебристой водяной кашей, мелькавшей в свете конторских фонарей. Она бросала немигающий мечтательный взгляд поверх толпившихся рабочих с таким видом, словно в случае надобности этот взгляд мог бы пройти без ущерба через них насквозь, как сквозь туман или изморось.
2: Тиверзин случайно подхватил это выражение. Его покоробило. Он прошел, не поклонившись Фуфлыгиной, и решил зайти за жалованием попозже, чтобы не сталкиваться в конторе с ее мужем. Он пошел дальше, в менее освещенную сторону мастерских, где чернел поворотный круг с расходящимися путями в паровозное депо. «Тиверзин! Куприк!» — окликнули его несколько голосов из темноты. Перед мастерскими стояла кучка народу. Внутри кто-то орал, и слышался плач ребенка. «Киприян Савельич, заступитесь за мальчика!» — сказала из толпы какая-то женщина. Старый мастер Петр Худалеев опять по обыкновению лупцевал свою жертву, малолетнего ученика Юсупку. Худалеев не всегда был истязателем подмастерьев, пьяницей и тяжелым на руку драчуном. Когда-то на бравого мастерового заглядывались купеческие дочери и поповны подмосковных мануфактурных посадов. Но мать Тиверзина, в то время выпускница епархиалка, за которую он сватался, отказала ему и вышла замуж за его товарища, паровозного машиниста Савелия Никитича Тиверзина. На шестой год ее вдовства, после ужасной смерти Савелия Никитича, он сгорел в 1888 году при одном нашумевшем в то время столкновении поездов, Петр Петрович возобновил свое искательство, и опять Марфа Гавриловна ему отказала. С тех пор Худалеев запил и стал буянить, сводя счеты со всем светом, виноватым, как он был уверен, в его нынешних неурядицах. Юсупка был сыном дворника Гамазеддина с Тиверзинского двора. Тиверзин покровительствовал мальчику в мастерских. Это подогревало в Худалееве неприязнь к нему. «Как ты напилок держишь, азиат!» — орал Худалеев, таская Юсупку за волосы и костыляя по шее. «Нечто так отливку обдирают! Я тебя спрашиваю, будешь ты мне работу поганить, касимовская невеста? Алла-мула, косые глаза! Ай, не буду, денька, ай, не буду, не буду, ай, больно!» «Тысячу раз ему сказывали, вперед подведи бабку, а тады завинчивай упор, а он знай свое, чуть мне шпентель не сломал, сукин сын!» «Я шпиндель не трогал, дяденька, я и богу не трогал!» «За что ты мальчика тиранишь?» — спросил Тиверзин, протиснувшись сквозь толпу. «Свои собаки грызутся, чужая не подходи!» — отрезал Худалеев. «Я тебя спрашиваю, за что ты мальчика тиранишь?» «А я тебе говорю, проходи с богом, социал-командир! Его убить мало, сволочь такую, чуть мне шпентель не сломал!» «Пущай мне руки целует, что жив остался, косой черт! Уши я ему только надрал, да за волосы поучил!» «А что ж, по-твоему, ему за это над голову оторвать, дядь Худалей? Постыдился бы, право. Старый мастер дожил до седых волос, а не нажил ума. Проходи, проходи, говорю, покуда цел! Дух из тебя я вышибу! Учить меня, собачье гузно!» «Тебя на шпалах делали, севрюжья кровь, у отца под самым носом! Мать твою мокрохвостку я, о, как знаю, кошку драную, трепанный подол!» Все происшедшее дальше заняло не больше минуты. Оба схватили первое, что подвернулось под руку на подставках станков, на которых валялись тяжелые инструменты и куски железа, и убили бы друг друга, если бы народ в ту же минуту не бросился кучью их разнимать. Худалеев и Тиверзин стояли, нагнув головы и почти касаясь друг друга лбами, бледные, с налившимися кровью глазами. От волнения они не могли выговорить ни слова. Их крепко держали, ухватившись сзади за руки. Минутами, собравшись с силой, они начинали вырываться, извиваясь всем телом и волоча за собой висевших на них товарищей. Крючки и пуговицы у них на одеже пообрывались, куртки и рубахи сползли с оголившихся плеч. Нестройный гам вокруг них не умолкал.
5: Зубила! Зубила у него отыми! Проломит башку! Тише, тише, дядя Петр, вывернем руку! Это все так с ними хороводится? Растащить врозь, посадить под замок и дело с концом!»
2: Вдруг нечеловеческим усилием Тиверзин стряхнул с себя клубок навалившихся тел и, вырвавшись от них, с разбега очутился у двери. Его кинулись было ловить, но, увидав, что у него совсем не то на уме, оставили в покое. Он вышел, хлопнув дверью, и зашагал вперед, не оборачиваясь. Его окружала осенняя сырость, ночь, темнота.
4: «Ты им стараешься добро, они норовят тебе нож в ребро», — ворчал он и не сознавал, куда и зачем идет.
2: Этот мир подлости и подлога, где разъевшаяся барынька смеет так смотреть на дуралеев-тружеников, а спившаяся жертва этих порядков находит удовольствие в глумлении над себе подобным, этот мир был ему сейчас ненавистнее, чем когда-либо. Он шел быстро, словно поспешность его походки могла приблизить время, когда все на свете будет разумно и стройно, как сейчас в его разгоряченной голове. Он знал, что их стремление последних дней, беспорядки на линии, речи на сходках и их решение бастовать, неприведенное пока еще в исполнение, но и не отмененное, все это отдельные части этого большого и еще предстоящего пути. Но сейчас его возбуждение дошло до такой степени, что ему не терпелось пробежать все это расстояние разом, не переводя дыхания. Он не соображал, куда он шагает, широко раскидывая ноги, но ноги прекрасно знали, куда несли его.
4: Тиверзин долго не подозревал, что после ухода его и Антипова из землянки на заседании было постановлено приступить к забастовке в этот же вечер. Члены комитета тут же распределили между собой, кому куда идти и кого где снимать. Когда из паровоза ремонтного, словно со дна тиверзинской души, вырвался хриплый, постепенно прочищающийся и выравнивающийся сигнал, от входного семафора к городу уже двигалась толпа из депо и с товарной станции, сливаясь с новой толпой, побросавшей работу по тиверзинскому свистку из котельной.
2: Тиверзин много лет думал, что это он один остановил в ту ночь работы и движение на дороге. Только позднейшие процессы, на которых его судили по совокупности и не вставляли подстрекательство к забастовке в пункты обвинения, вывели его из этого заблуждения. Выбегали, спрашивали, куда народ свищут. Из темноты отвечали: «Небось и сам не глухой, слышишь, тревога, пожар тушить». «А где горит?» «Стал быть, горит, коли свищут». Хлопали двери, выходили новые. Раздавались другие голоса. «Толкуй тоже, пожар, деревня! Не слушайте дурака! Это называется зашабашили, понял? Вот хомут, вот дуга, я тебе больше не слуга! По домам, ребята!»
4: Народу все прибывало. Железная дорога забастовала. Глава седьмая. Тиверзин пришел домой на третий день, продрогший, невыспавшийся и небритый. Накануне ночью грянул мороз, небывалый для таких чисел, а Тиверзин был одет по-осеннему. У ворот встретил его дворник Гемазетдин.
6: «Спасибо, господин Тиверзин!» — зарядил он. «Юсуп обиды не давал, заставил век Бога молить!»
4: «Что ты очумел, Гемазетдин? Какой я тебе господин? Брось ты это, пожалуйста. Говори скорее, видишь, мороз какой».
6: «Зачем мороз? Тебе тепло, Савельич. Мы вчерашний день твой мамаш Марфа Гавриловна Москва товарный полный сарай дров возили. Одна береза, хорошие дрова, сухие дрова».
4: «Спасибо, Гемазетдин. Ты еще что-то сказать хочешь? Скорее, пожалуйста, озяб я, понимаешь».
6: «Сказать хотел: дома не ночуй, Савельич, хорониться надо. Постовой спрашивал, а колодочный спрашивал. Кто, говорит, ходит? Я говорю, никто не ходит. Помощник, говорю, ходит. Паровозная бригада ходит, железная дорога ходит. А чтоб кто-нибудь чужой? Ни-ни». Дом, в котором холостой Тиверзин жил вместе с матерью и женатым младшим братом, принадлежал соседней церкви Святой Троицы. Дом этот был заселен некоторой частью Причта, двумя артелями фруктовщиков и мясников, торговавших в городе сладков в разнос, а по преимуществу мелкими служащими Московско-Брестской железной дороги. Дом был каменный, с деревянными галереями. Они с четырех сторон окружали грязный, немощеный двор. Вверх по галереям шли грязные и скользкие деревянные лестницы. На них пахло кошками и квашеной капустой. По площадкам лепились отхожие будки и кладовые под висячими замками. Брат Тиверзина был призван рядовым на войну и ранен под Вафангоу. Он лежал на излечении в Красноярском госпитале, куда для встречи с ним и принятия его на руки выехала его жена с двумя дочерьми. Потомственные железнодорожники Тиверзины были легки на подъем и разъезжали по всей России по даровым служебным удостоверениям. В настоящее время в квартире было тихо и пусто. В ней жили только сын да мать. Квартира помещалась во втором этаже. Перед входной дверью на галерее стояла бочка, которую наполнял водой водовоз. Когда Киприян Савельич поднялся в свой ярус, он обнаружил, что крышка с бочки сдвинута на бок, и на обломке льда, сковавшего воду, стоит примерзшая к ледяной корочке железная кружка. «Не иначе проф», — подумал Тиверзин, усмехнувшись. «Пьет, не напьется прорва, огненное нутро». Проф Афанасьич Соколов, псаломщик, видный и не старый мужчина, был дальним родственником Марфы Гавриловны. Киприян Савельич оторвал кружку от ледяной корки, надвинул крышку на бочку и дернул ручку дверного колокольчика. Облако жилого духа и вкусного пара двинулось ему навстречу. «Жарко истопили, маменька! Тепло у нас, хорошо!» Мать бросилась к нему на шею, обняла и заплакала. Он погладил ее по голове, подождал и мягко отстранил.
4: «Смелость города берет, маменька», — тихо сказал он. «Стоит моя дорога от Москвы до самой Варшавы».
6: «Знаю, оттого и плачу. Не сдобровать тебе, убраться бы тебе, купленька, куда-нибудь подальше».
4: «Чуть мне голову не проломил ваш миленький дружок, любезный пастушок ваш, Петр Петров».
6: Он думал рассмешить ее. Она не поняла шутки и серьезно ответила. «Грех над ним смеяться, купренька, ты бы его пожалел, отпетый горемыка, погибшая душа».
4: «Забрали Антипова Пашку, Павла Ферапонтовича. Пришли ночью, обыск, все перебуторили, утром увели. Тем более Дарья его, Тифа-то, в больнице. Павлушка малый в реальном учится, один в доме с теткой глухой. Притом гонят их с квартиры. Я считаю, надо мальчика к нам. Зачем проф заходил?»
6: «Почем ты знаешь?»
4: «Бочка, вижу, не покрытая, и кружка стоит. Обязательно, думаю, проф бездонный воду хлобыстал».
6: «Какой ты догадливый, купренька. Твоя правда. Проф Афанасьич. Забежал попросить дров взаймы, я дала. Да что я, дура, дрова совсем из головы у меня вон, какую он новость принес. Государь, понимаешь, манифест подписал, чтобы все перевернуть по-новому, никого не обижать, мужикам землю и всех сравнять с дворянами. Подписанный указ, ты что думаешь, только обнародовать? Из синода новое прошение прислали, вставить в Ектинью или там какое-то моление за здравное, не хочу врать. Провушка сказывал, да я вот запамятовала».
3: Мы читали главы из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
7: Продолжение завтра в это же время.
8: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным визитом в Казахстан. Российского лидера на летном поле лично встретил президент республики Касым Жомарт Токаев. У трапа российского лидера также встречали в полном составе сразу два оркестра – военный, президентский и молодежный. Этот визит Путина в Казахстан особенный, поскольку, вопреки протокольной традиции, уже второй раз за президентский срок получает государственный статус. В ходе переговоров президентов России и Казахстана будут обсуждаться ключевые аспекты дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях. Глава государства также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Сотрудники фонда «Защитники Отечества» начнут работать с семьями пропавших без вести бойцов и использовать новые методы реабилитации ветеранов специальной военной операции. Подробности рассказала замминистра обороны Анна Цивилева.
2: Фонд «Защитники Отечества» – это, наверное, уже созданная некая экосистема, которая затрагивает помощь и защиту интересов участников специальной военной операции и, конечно же, семей погибших героев. Недавно нам передали в периметр нашего сопровождения еще и семьи пропавших без вести. А также мы ждем на выходе сейчас указ президента – это действующие военнослужащие, которые получили ранения и инвалидность.
1: И еще одно уникальное направление – ипотерапия, реабилитация через верховую езду. Программа для участников спецоперации запущена в Москве на базе Кремлевской школы верховой езды. Чистая прибыль банковского сектора России в апреле снизилась на 22% по сравнению с мартом и составила при этом 350 миллиардов рублей. Основная причина – убытки по операциям с иностранной валютой, драгметаллами и производными финансовыми инструментами из-за укрепления рубля. Об этом сообщается в материалах Банка России. Неосновные доходы банков сократились до 89 миллиардов рублей. Годовая доходность на капитал составила около 20%. Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос с борта Международной космической станции. Сергей Куть-Сверчков и Сергей Микаев должны установить на модуле «Наука» прибор «Солнце Терагерц» для изучения солнечных вспышек. Также они заберут на борт МКС контейнер с материалами, который 5 лет находился в открытом космосе. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы.
2: Имя на карте. Торжок – чертов мост архитектора Львова. Это сооружение в усадьбе Василева, что в 7 километрах от Торжка, вполне можно принять за средневековую постройку. Немного фантазии, и кажется, что дорога, проложенная через этот мост, обязательно приведет к воротам европейского замка времен Карла Великого. Проезжая часть, мощенная диким камнем, изогнутые, выложенные огромными валунами арки. Говорят, что построен этот архитектурный шедевр без капли скрепляющего раствора, и камни держатся на своих местах только за счет собственного веса. А еще, согласно местным легендам, в его боковых арках-гротах когда-то находились камеры пыток. За это, дескать, мост и прозвали «Чертовым». Пытали там кого-то или нет, неизвестно. Известно лишь то, что за 2 с лишним столетия мост не обрушился и пережил многое. Даже легендарную битву сил тьмы и света в фильме «Ночной дозор». Эпическую сцену снимали именно здесь.
3: Имя на карте.
2: Но в жизни все гораздо прозаичнее. Удивительный мост – лишь часть усадебного парка 18 века, спланированного и построенного талантливым архитектором Николаем Львовым, блестящим интеллектуалом времен Екатерины Великой и Павла I. Современники называли его гением вкуса и русским Леонардо. Львов преуспел во многих науках. Дружил с Джакомо Кваренги и Гаврилом Державиным. Но более всего любил архитектуру. Почти 90 проектов, самые значимые из которых – Невские ворота Петропавловской крепости, здание почтамта в Санкт-Петербурге и Борисоглебский монастырь в Торжке. Приоратский дворец в Гатчине Львов построил по невиданной технологии из земли, пропитанной известью. Но настоящей страстью архитектора был необработанный камень.
4: Мой мост в Василево вышел похожим на тот, что штурмом брал Суворов во время альпийского похода.
2: Может, именно после этого мост стали называть чертовым? По аналогии. Есть еще версия. 13 камней ограды. Следовательно, чертова дюжина. Львов неосмотрительно позволил себе использовать для сооружения моста камни из древних славянских святилищ. А разрушать их опасно. Впрочем, так ли все это важно? В 20 веке земли усадьбы Василева распахали под колхозные огороды. По дороге, что пролегало по уникальному памятнику, грузовики возили урожай. Но мост ничего, выдержал. За более чем 200-летнюю историю его реставрировали всего один раз. В 1976 году на территории старой усадьбы открыли этнографический музей. Из разных районов Тверской области сюда свезли 20 памятников деревянного зодчества. Но более всего туристов всегда привлекало и привлекает величественное арочное сооружение – каменный мост, построенный гением Николая Львова. Торжок. Чертов мост архитектора Львова.
3: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Сводная рота морского корпуса явилась на Преображенскую площадь как раз для того, чтобы приветствовать будущего шефа российского флота. Собирали ее из тех, кто в учебном году проштрафился и, не попав на корабли летней практики, оказался под рукой. Поэтому рост у кадетов и гардемаринов был самый разнообразный. Пожилой офицер, назначенный им в сопровождение, немало помучился, пока выстраивал их на фонтанке. «Засмеют», — качал он с горечью головой. «Опозорите вы меня!» Коля Башняк, стоявший в строю рядом с маленьким совсем мальчиком, не хотел никого позорить, и потому на подходе к площади стал слегка приседать. Идти строевым шагом с полусогнутыми коленями у него получалось дурно, однако он старался изо всех сил. С него было уже довольно позора. Если в прошлом году ему спустили побег с репетицией в Смольном институте, то недавняя самовольная отлучка из корпуса, когда он решил сам передать Кате Ельчининовой письмо, обошлась ему слишком дорого. Провести лето в казарме, а не на корабле, считалось в корпусе весьма унизительным наказанием. Благополучно миновав яблочный обоз, который доставил кадетам не одно только развлечение, но и щедрую добычу, оттопыривавшую теперь их карманы, нелепая разношерстная рота подошла к соборной ограде из перевернутых пушечных стволов и остановилась. Пожилой офицер, незнакомый ни одному из воспитанников, поскольку в учебное время дела он с ними никогда не имел, неся службу где-то по хозяйству, должен был определить группу в 5 человек, предназначенную для входа в собор. Не зная ни их провинностей, ни характеров, он полагался сейчас исключительно на свое чутье. И оно немедленно подсказало ему, что кадет, приседающий на ходу с целью не нарушить и без того шаткую гармонию строя, несомненно заслуживает доверия. «Как зовут? Кадет Башняк! Выйти из строя!» В соборе пахло яблоками, ладаном и нагретым воском. Плоды нового урожая, мед и хлебные колосья ждали своего освящения неподалеку от входа в храм. Изголодавшиеся за время поста воспитанники морского корпуса быстро пробрались через толпу поближе к фруктам и замерли, размышляя, можно ли погрызть прихваченные с вазов яблоки или надо стоять смирно, как все. Собор был уже почти полон. Солнечный свет из высоких полукруглых вверху окон падал на собравшихся внутри, многократно усиливаясь от присутствия людей, одетых по случаю праздника особенным образом. Белоснежные мундиры штаб-офицеров лейб-гвардии Кирасирского полка, их полированные кирасы, белое облачение священнослужителей и 4-ярусный белый золотом иконостас — обращали солнечные лучи в подлинное сияние, и любому вошедшему в собор человеку в первую минуту казалось, что снаружи было вовсе не так светло, как здесь. Коля, замерший рядом со своими товарищами, совсем позабыл о яблоках и о том, что еще минуту назад он испытывал голод. Все вокруг него как будто плыло в ясном свечении, которые подчеркивали немногочисленные зеленые пятна преображенских мундиров. Большинство офицеров лейб-гвардии Преображенского полка, будучи на положении хозяев и практически именинников, ждали снаружи появления великого князя. И потому редкие всполохи красного сукна на груди тех из них, что уже вошли в собор и время от времени оборачивались нетерпеливо к входу, лишь на мгновение прорезали единое белое пространство, подобно неожиданным языкам пламени. Коле сначала показалось, что среди стоявших в соборе вообще нет гражданских. Он с интересом присматривался к эполетам и орденам, косился на сверкающие каски с плюмажами и позолоченными орлами. Как вдруг стоявший рядом с ним кадет потянул его за рукав и указал куда-то направо. Там, рядом со стойкой полковых знамен, теснились воспитанницы Смольного. Девушки сосредоточенно смотрели прямо перед собой, стараясь не привлекать к себе внимания. Однако несколько молодых гвардейцев, державшихся прямо позади них, уже по-особому приосанились. Одетые в парадные платья смолянки стояли двумя рядами. И в третьей паре Коля с полной остановкой, тут же улетевшего куда-то под самые своды сердца, узнал Катю Ельчининову. Сердце его еще витало в районе потолочной росписи, когда по собору прошла волна шепота, и все словно качнулось в сторону входа. «Подъезжает! Великий князь подъезжает!» Снаружи все были готовы. Разнокалиберных кадетов морского корпуса припрятали за безупречной шеренгой офицеров Преображенского полка. Конные кирасиры заняли свои места на площади, образовав коридор, ведущий к собору. Девушки в саду привстали на цыпочки и приготовились обомлеть. Их родительницы и тетушки, рискуя вывалиться из эркеров, склонились над подоконниками второго этажа. Экипаж великого князя приближался к площади по Босковой улице. «Что это?» — удивленно спросил Константин Николаевич, усидевшего рядом с ним Невельского, и указал в сторону артиллерийского плаца, мимо которого они в этот момент проезжали. «Там несколько мужиков с воодушевлением мутузили друг дружку рядом с яблочными вазами».
3: «А чего это они дерутся? И зачем вообще заехали на плац? Здесь ведь ничего не продать».
2: Невельской выглянул в окно экипажа и пожал плечами.
3: «Непонятно. Если хотите, можно отправить адъютанта, ваше императорское высочество. Он выяснит». «Не стоит. Мы и без того немного опаздываем. По вашей, кстати, вине».
2: Великий князь улыбнулся, но Невельской ничего не ответил. Он действительно стал невольной причиной задержки сына императора. Тот заехал за ним в последний момент, не предупредив ни о чем заранее, поэтому его бывший наставник оказался не готов отправиться в собор немедленно. Свой порыв Константин Николаевич объяснил очень просто.
3: «Я соскучился»,
2: — сказал он, входя в холостяцкую квартиру Невельского. С тех пор, как тот сложил в себя полномочия флотского наставника великого князя, действительно прошло уже более года. Однако на самом деле императорскому сыну не хотелось в одиночестве простоять всю службу. Тем более, что собор был гвардейский, а не морской. Но так уж решил Николай Павлович. В Никольский собор этим праздничным утром он по какой-то причине отправился сам.
3: «А скажите, Геннадий Иванович, ну разве это не чудо?» —
2: проговорил великий князь, выходя из экипажа на Преображенской площади.
3: «Все лето, сплошные дожди, и вот вам, пожалуйста, такая прекрасная погода на праздник».
2: Со всех сторон уже летели торжественные команды. Офицеры гвардии брали на караул, все вокруг замерло. Дождавшись, наконец, прибытия одного из членов императорского дома. А сам он, как ни в чем не бывало, смотрел на своего бывшего наставника, ожидая ответа на вопрос о внезапной перемене погоды.
4: «Разумеется, ваше императорское высочество», — стушевался Невельской. «Это, конечно, чудо».
3: «Похоже, Господь посылает знак»,
2: — кивнул Константин Николаевич и направился к ограде собора.
3: «Ваш грядущий поход на восток принесет нам славу».
2: Невельскому было неловко не только по причине пустого, как ему казалось, разговора перед замершими на площади офицерами лейб-гвардии. В этот момент
4: он вообще переживал крайне.

0: смертью Амура могло намекать на неслучайность происходящего, и великий князь, вполне вероятно, заехал за ним утром не просто так. Над площадью летело троекратное «Ура!». Оркестр Преображенского полка, разместившийся перед колоннами портика у входа в собор, вдохновенно исполнял Преображенский марш. Подойдя к шеренге офицеров, юный Константин Николаевич, очевидно подхваченный бравурной сверкающей музыкой, не сумел удержаться и неожиданно громко пропел первые строчки этого марша, положенные в эпоху войны с Наполеоном, на старинную мелодию петровских времен. «Пойдем, братцы, за границу, бить отечество врагов!» Заслышав святые для них слова, преображенцы вздрогнули таким мощным «Ура!», что оно, казалось, пробудило даже главный колокол на вершине собора. Гул над площадью ударил в сияющее небо, а затем легко и слитно поплыл над городом в сторону Невы.
1: «Как тебя зовут?»
0: — с улыбкой спросил великий князь у самого высокого мальчика, стоявшего на вытяжку в группе воспитанников школы гвардейских подпрапорщиков.
1: «Николай Оболенский!» «Ваше императорское высочество!»
0: Звонко отрапортовал тот.
1: «Славно! Мечтаешь о чем-нибудь?» «Так точно! О чем же, если не секрет? Хочу стать командиром Преображенского полка!»
0: Выпалил мальчик.
1: «Вот как!»
0: Засмеялся Константин Николаевич.
1: «Ну, значит, станешь!»
0: Он посмотрел на офицеров лейб-гвардии, которые тут же грянули свое «Ура!».
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу, полный опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
0: Тем временем внутри храма, куда отчетливо долетали и звуки марша, и громогласный клич преображенцев, наступила полная тишина. Все здесь терпеливо ждали своей очереди и возможности поприветствовать великого князя хотя бы склоненной головой или даже просто взглядом. Все здесь вполне ощущали свою избранность, наслаждаясь мыслью о том, что будут стоять праздничную службу бок о бок с одним из сыновей императора. И только Коля не мог разделить со всеми этого общего чувства. Он ужасно беспокоился, как бы не попасть на глаза Кате Ельчининовой, и прилагал все возможные усилия к тому, чтобы этого не случилось. Когда она поворачивала голову вместе с остальными к входу в собор, он либо присаживался, либо делал шажок за спину кого-нибудь из своих товарищей. 10 раз он уже успел помянуть недобрым словом решение пожилого офицера, посчитавшего, будто делает кадету одолжение, отправляя его на службу в храм. После того, как неприступная Екатерина Ивановна на крыльце генеральского дома, не читая, порвала его письмо и стихи, Коля был совершенно уверен в ее ненависти, и теперь, по его мнению, увидев его, она бы непременно решила, что он ее преследует, а этого допустить он никак не хотел. Однако все его старания пропали в туне. Едва великий князь в сопровождении старших офицеров Преображенского полка вошел в собор, под сводами храма сама собой образовалась человеческая волна. Вздохнув, она качнулась к алтарной части, затем обратно, расплескалась по пределам и закрутила несколько людских водоворотов, один из которых — подхватил щуплых кадетов и, словно легкие щепочки, вынес их прямо к воспитанницам Смольного. Коля беспомощно смотрел, в лицо Кати, ожидая нового.

0: его презрительного жеста. Но она, напротив, внезапно обрадовалась. Радость ее была так заметна, что Коля совсем потерялся. Отчего-то вспомнив совместную репетицию смолянок и кадетов, он вдруг шаркнул ножкой, а потом церемонно опустил голову, то ли приветствуя Катю, то ли совсем не к месту приглашая на танец. Нелепое Колино поведение ничуть не обескуражило девушку. Она была искренне благодарна случаю за то, что у нее теперь появилась возможность хоть как-то объяснить ему свои действия у дома генерала Муравьева, если получится просить у него прощения. Тот странный, необъяснимый для нее самой поступок вот уже 3 недели не давал ей покоя, и сейчас, да еще в такой праздничный момент, она могла наконец освободить себя от неудобного чувства вины. Оставалось лишь дождаться конца службы. Пока мисс Джиана, ничего не сказав, постаралась всем своим видом показать смешному в своей торжественной растерянности Коле, что рада видеть его и хочет с ним говорить. Скоро великий князь и окружавшие его офицеры заняли свои места. В соборе все стихло, и служба пошла своим чередом. Одушевленная Катя время от времени косилась на застывшего рядом с нею кадета Башняка. Тот старался, наоборот, не смотреть на нее, и оба они, увлеченные своим собственным содержанием, совершенно не замечали происходящего. Катя стала прислушиваться к словам настоятеля собора отца Василия только после чтения Святого Писания. Протоиерей перешел к проповеди, толкуя прочитанное место о чуде преображения. Он говорил о сокрытости подлинного величия и о том, что узреть его дано немногим. «В обыденности пребывает великое до определенного времени. Мимо спешит человек, отягощенный повседневной заботой, не замечает злата сверкающего и не улавливает мира благоухающего, ибо видят на месте их лишь ветхое рубище и дорожную пыль. Но преобразился Христос на горе высокой, и узрели апостолы его в истинном свете, который был свет не вечерний, свет божественной жизни. Подумаем о преображении». Отец Василий с его пылающей рыжей бородой простер вперед руки, словно хотел обнять всех стоявших перед ним в храме. «Подумаем о мире преображенном, о тех минутах счастья, что доводилось переживать каждому из нас, когда все внутри и вокруг было озарено действительно божественным светом. И с этим светом пойдем дальше, во все обстоятельства жизни, и принесем туда свет Христов». Слушая красивый густой голос протоиерея, Катя задумалась о своем собственном счастье. Сколько их было, моментов озарения божественным светом, в ее небольшой пока еще жизни. Сколько из них она заметила, каким придала значение, и мимо чего прошла, не разглядев самого важного, увидев лишь ветхое рубище и дорожную пыль. Мысли о счастье сами собой почему-то вызвали у нее грустные воспоминания, и она не смогла удержаться от слез, припомнив умерших обоих своих родителей. Матушка ее сошла в могилу совсем недавно, поэтому печаль временами была еще очень горька. Катя задумалась, отчего Господь при всей своей благости попускает страдания и смерть. Ведь матушке ее так хорошо бы сейчас жилось на белом свете, рядом с остальными живыми людьми. Но вот она заболела и умерла, и лежит теперь одна одинешенька, маленькая, хрупкая, в темном своем гробу. От радостного пения клироса, представлявшего как бы хор ангелов, Кате странным образом становилось еще грустней. И чтобы совсем не расплакаться, она принялась рассматривать образа. Прямо против того места, где стояли воспитанницы Смольного, располагалась икона «Сошествие в ад». Иисус на ней спускался куда-то в земные глубины, словно не сходя в бездну человеческого горя и отчаяния, туда, где нет уже никакой надежды. Оставленные Богом и людьми несчастные грешники пребывали там, пока Он не явился за ними. «Но ведь и Он тоже умер», — подумала Катя. «Как все эти мертвецы, как мама, и как потом умру я? Выходит, Он тоже был оставлен». Эта простая мысль об оставленности Христа неожиданно пронзила ее такой же острой жалостью к Нему, какую она испытывала по отношению к своей матушке, к отцу, к нелепому Коле, ко всем стоявшим сейчас вокруг нее людям и, возможно, к себе. «Он такой же, как мы», — думала Катя, и слезы, которых она уже не прятала, свободно сбегали по ее щекам. «Бедный, бедный Иисус!
1: Бог не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы!» Прозвучал в этот момент голос отца Василия. И то, насколько он отвечал мыслям растроганной Кате, поразило ее едва ли не больше, чем осознание смертности всего живого за минуту до этого. Вера в то, что у Бога все живы, как невидимый щит, опустилась на нее, возведя вокруг нерушимую стену, и страх, пожиравший изнутри ее маленькое сердце, не просто отступил, он исчез в мгновение ока, не оставив по себе и следа.
2: «Бог не создал нас, людей и все прочие твари, для того, чтобы мы были предметами в Его царстве», — продолжал гудеть голос отца Василия. «Он создал нас для того, чтобы и мы сияли от прикосновения вечной божественной жизни. И в день преображения Господня мы видим, каким светом призван воссиять этот наш материальный мир, какой славой он призван сиять в Царстве Божьем, в вечности Господней. Так идите и воссияйте. Аминь».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: В это время на площади перед собором все уже было готово к праздничной торговле. Вазы с яблоками, которым, наконец, разрешили выехать с артиллерийского плаца, встали против пушечной ограды. Побитый до этого своими товарищами зачинщик теперь страшно важничал и, несмотря на свежие синяки и ссадины, глядел молодцом. Он покрикивал на недавних обидчиков, изо всех сил стараясь показать свою заслугу, а те послушно все исполняли, хотя более половины его кичливых распоряжений были никчемны и отпускались лишь для того, чтобы показать власть. Однако чаемая прибыль мирила этих уставших, голодных и напуганных крестьян друг с другом и с неприютным каменным городом вокруг них. Делая свое дело, они косились на перевернутые пушки в ограде собора, на диковинную турецкую вязь, украшавшую их стволы, и на колонны портика, откуда вот-вот должны были показаться столичные благодетели. А вы заметили, как тонко использовал в своей проповеди отец Василий политический намек? Заговорил с Невельским литератор Тютчев, догоняя его и великого князя на выходе из собора. Обратившись к моряку без особенных церемоний, Федор Иванович, очевидно, имел в виду недавнее их знакомство у великой княгини Елены Павловны, дававшей ему, как он полагал, право вести себя запросто. «Нет, не заметил», — пожал плечами слегка обескураженный Невельской. Ему, в отличие от поэта, ничуть не казалось, что они близки. Впрочем, уже в следующее мгновение он догадался об истинных намерениях Тютчева. Тот, скорее всего, хотел быть представлен великому князю. «Ну как же!» — с энтузиазмом воскликнул поэт, красиво даже взмахнув при этом рукой. «Скоро день гвардии, 22 августа, а мы в гвардейском соборе. Сам Бог, так сказать, велел помянуть. Простите, я не улавливаю связи». Невельской покачал головой и двинулся дальше за Константином Николаевичем, который уже прошел вперед. Про гвардию ничего в проповеди не услышал. «В самом начале», — одушевленно продолжал Тютчев, ни на шаг не отставая от моряка. «Там, где о сокрытом величии говорилось, блестяще подведено, блестяще! Кстати, знали, что отец Василий был в Бородинском сражении?» «Да, да. Более того, в 14-м году во взятии Парижа участвовал. Героический батюшка. Оттого и гвардию помянул». Литератор все никак не отставал, а Невельской не мог взять в толк, почему это происходит. Куда бы ни направился великий князь, медленно путешествуя по площади перед собором и любуясь щедрыми плодами нового урожая, туда же перемещались и бывший его наставник с неотступным поэтом. Причем у Невельского на то не было никакого выбора, поскольку юный Константин Николаевич все еще не отпустил его, а Тютчев следовал за ним по пятам совершенно добровольно. Во все это время литератор не прекращал говорить и сообщил множество исторических и прочих подробностей. Для начала он в деталях раскрыл свою мысль о политической подоплеке проповеди отца Василия. «Собор, как вы знаете, был заложен по велению Елизаветы Петровны в честь восшествия на престол. Ведь именно сюда она явилась в ночь переворота, дабы просить помощи преданных ее батюшке офицеров Преображенского полка. Их штаб располагался ровнехонько на месте нынешнего собора. И, разумеется, они с восторгом ее поддержали. А как же иначе? Дочь Петра! На это и намекал сегодня отец Василий, говоря о сокрытом до времени величии. Вспомните судьбу Елизаветы Петровны после смерти ее великого отца. Разве хоть кто-нибудь при Анне Иоанновне усматривал в ней грядущую правительницу России? Да ни одна живая душа. 10 лет под ужасающим спудом. И что потом? Тютчев от волнения даже слегка прихватывал Невельского за рукав и следующее слово не произносил, а выдыхал по слогам. «Преображение! Да, да! И где, прошу вас заметить? В штабе Преображенского полка. Это, поверьте, не просто совпадение. Из тьмы забвения к величию. Потому и собор, естественно, был назван Преображенским. И не раз еще после этого офицеры лейб-гвардии преображали наш политический ландшафт». Литератора было не унять. Невельской смирился с его присутствием и молча выслушивал цветистые тирады об ограде собора из перевернутых жерлами вниз пушек, что, по мысли Тютчева, олицетворяло желание России без нужды не воевать. Цепи, которыми были окованы все эти захваченные в 29-м году турок орудия, вдохновенный поэт, разумеется, тоже наделил целым букетом метафорических свойств. Затем он перешел к деревянному особняку на углу Пантелеймоновской и Басковой улиц, сообщив, что изначально дом принадлежал Николаю Петровичу Рязанову, одному из основателей российско-американской компании. Упоминание ведомства, ныне возглавляемого бароном Врангелем, не могло не привлечь внимание Невельского. Оно явно было связано с его предстоящим походом на отдаленный Восток. Он стал внимательнее прислушиваться к болтовне литератора и через минуту понял, что не ошибся. Дождавшись, когда великий князь удалится от них на достаточное расстояние, Федор Иванович обратился к своему спутнику с весьма необычным предложением. И это была отнюдь не просьба представить его сыну императора. «Я должен передать вам, господин капитан-лейтенант, одно предложение», — заговорил вдруг Тютчев совершенно иным голосом, в котором теперь не было и следа поэтической взволнованности. «Его сиятельство граф Нессельроде желал бы встретиться с вами по безотлагательному вопросу. Сделать это, однако, требуется неофициально, поэтому меня просили передать вам приглашение без свидетелей».
3: Невельской остановился и перевел взгляд со своего собеседника на великого князя. Тот оживленно беседовал невдалеке о чем-то с командиром Преображенского полка, и оба они при этом громко смеялись. «Я попрошу вас в дальнейшем подобными предложениями меня не беспокоить», — сухо сказал Невельской. «Иначе для вас это может дурно обернуться». Ничуть не тушуясь, Тютчев изящно поклонился и в следующее мгновение исчез в праздничной толпе.
4: «А вы что-то не в духе», —
3: сказал Невельскому подходящий к нему с улыбкой великий князь. «И как вам удалось избавиться от этого прилипалы? Я думал, он никогда не уйдет. Смотрите, ну что? Что за прелестная картина!» Константин Николаевич указывал туда, где строились в колонну кадеты и гардемарины морского корпуса. Один из них стоял в сторонке и с пылающим лицом выслушивал что-то от изящной и очень строгой на вид воспитанницы Смольного. Девушка говорила напористо, твердо, а кадет лишь время от времени кивал в ответ и явно боялся взглянуть ей в глаза.
4: «Вам не кажется, Геннадий Иванович, эта смолянка похожа и на ту красавицу в Лиссабоне?»
3: Продолжая улыбаться, сказал великий князь.
4: «Такая же ясная, самостоятельная, прямая.
3: У той были темные волосы, ваше императорское высочество».
4: «Да при чем здесь волосы? Я совсем не о том».
3: Катя в этот момент, словно почувствовав чужое внимание, повернула голову, и взгляд ее встретился с взглядом Невельского. Мгновение эти двое смотрели друг на друга через площадь и не подозревали, что видят свою судьбу.
4: «А вы знаете, как мы поступим?» — продолжил великий князь. «Я, пожалуй, распоряжусь о покупке всех этих вазов с яблоками разом. И пусть половину отправят в морской корпус, а половину — в Смольный институт. Яблочный спас ведь? Хорошо я придумал?»
2: «Великолепно», — сказал Невельской.
1: Радиозвезда. Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
3: Глава 9. К апрелю следующего 1848 года стало понятно, что спуск транспорта на воду, изначально запланированный на сентябрь, состоится уже в июле. Прибытие в Петропавловскую гавань, таким образом, при удачном стечении обстоятельств, могло произойти следующим летом, а не осенью, в связи с чем и губительное для всего предприятия зимовка в Авачинской бухте отменялось. На поход к устью Амура оставалось еще несколько теплых месяцев. «Графа Нассельроде нужно благодарить за это», — смеялся Муравьев. «Он теперь нам лучший помощник». В самом деле, если бы не экспедиция подполковника Акте, подготовка которой началась в пику близящемуся походу Невельского, строительство Байкала могло затянуться еще неизвестно на какой срок. Инициатива же военного министра, выступавшего, разумеется, в полном согласии с канцлером и министром иностранных дел, подстегнула всю партию Перовского, и меры к скорейшему завершению постройки судна были приняты самые категорические. Невельской к этому времени уже совершенно освоился с той двойственностью своего положения, от каковой поначалу ощутимо страдал. Формально и в глазах всего известного ему общества он готовился к обыкновенному транспортному переходу, хотя многие, разумеется, выражали открытое недоумение. Как относительно странного и ничем, на их взгляд, необъяснимого краха его блестящей карьеры, так и по поводу грузоподъемности строившегося транспорта, предшественники которого были на порядке вместительней, а значит и груза для наших портов на отдаленном Востоке могли принять значительно больше. Подлинная же его задача оставалась известна лишь небольшому кругу людей. И за пределами этого круга о ней нельзя было знать никому. Особенно тяготило Невельского понимание того, что в случае неудачи он останется абсолютно один, а все эти немалые силы, направленные сейчас ему в помощь, немедленно устранятся, и отвечать за дерзкое самовольство придется только ему. Однако на данный момент эти силы действовали безукоризненно. Едва Байкал прибыл из Гельсингфорса в Кронштадт, вокруг него стали твориться настоящие чудеса. Складские чиновники, привыкшие к тому, что начальство ничуть не интересуется отправкой грузов на отдаленный Восток, были немало на сей раз удивлены строжайшим вниманием со стороны самых высоких чинов. Если прежде суда, отправлявшиеся в Петропавловск, ожидали погрузки в последнюю очередь и грузились негодным товаром, то сейчас все это как в сказке переменилось. Груз доставлялся к транспорту в небывалые сроки, и качество было отменного. Невельской лично следил за трюмной работой и однажды чуть не выбросил за борт интенданта после его приказа грузить мануфактуру прежде изделия из чугуна. «Тяжелое должно быть внизу!» — кричал он в лицо побелевшему от страха дородному офицеру, а тот с тоской косился на темную воду, над которой удерживал его и тряс, как ненужную ветошь, маленький разъяренный командир корабля. Для остойчивости судна, с учетом отсутствия у него океанского киля, правильная погрузка была вопросом жизни и смерти. Вырвавшись из рук Невельского, интендант незамедлительно составил жалобу и рассчитывал на скорое торжество, поскольку чином был старше неистового моряка. Велико было его удивление, когда жалкого, по его мнению, капитан-лейтенанта не только не наказали, но вместо этого самому интенданту сделали чувствительное внушение в таком кабинете, куда ранее он даже и не мечтал войти. Впрочем, Радость от того, что его заметили особы столь высокого положения, одолела в его пухлом сердце обиду, и вскоре он стал самым деятельным помощником Невельского, а при случае не упускал возможности рассказать знакомым дамам о своем визите в чудесный кабинет, не вдаваясь, однако, во все подробности. Самого Невельского на первых порах до известной степени ранил насмешливый тон бывших сослуживцев и просто знакомых. Когда они спрашивали его о переводе с лучшего в Балтийском флоте военного корабля на захудалый транспорт. По этой причине он даже себе самому вынужден был не раз повторять, что он не извозчик, и дело его государственной важности. Но для привычки к новому положению требовалось время. Сначала он пробовал объясняться перед насмешниками, выдумав целую историю о детском еще своем увлечении отдаленным Востоком и давним походом в те края своего учителя Крузенштерна. Со временем научился отмалчиваться или пожимать плечами, а в конце концов даже отшучиваться, притом весьма остроумно. Его стало забавлять то, что он знал правду, а другие не знали. Он черпал скрытую силу из этого знания, думая о себе как о волшебном чудовище в облике человека, которое бродит среди других людей, и ни один из них, обманутый привычной личиной, не подозревает его истинного могущества. К весне 48-го года Невельскому больше не требовалось уговаривать себя, что он не извозчик. Роль эта теперь легко давалась ему, и всякая его шутка на собственный счет неизменно вызывала веселый смех и всеобщую симпатию. Той весной не существовало на свете человека более далекого от самой сути бахвальства, нежели капитан-лейтенант Невельской. И все же его радовали встречи с людьми, перед коими не требовалось играть объявленную роль, даже если эти люди являлись участниками противоположной партии. Как и пообещал в свое время господин Семенов, перед выходом транспорта в море командиру Байкала был назначен прием у директора российско-американской компании барона Врангеля. Добиться этого удалось посредством весьма непростой комбинации с участием двух заслуженных адмиралов. Главный командир Кронштадтского порта и военный генерал-губернатор Кронштадта Фадей Фадеевич Беллинсгаузен пригласил как-то на чай старинного своего приятеля, контр-адмирала Петра Федоровича Анжу. Во время их встречи в кабинет неожиданно и, разумеется, совершенно случайно вошел Невельской. Беллинсгаузен представил его Петру Федоровичу. Моряки разговорились о предстоящем походе Байкала. За разговором выяснилось, что в сибирских прибрежных водах лучше всего маневрировать не на вельботе, а на байдарке. Невельской выразил сожаление, поскольку у него на транспорте такого средства не имелось. И тогда Петр Федорович любезно предложил отрекомендовать капитан-лейтенанта давнему своему сослуживцу и хорошему товарищу барону Врангелю. В 20-е годы они, будучи еще лейтенантами, оба занимались исследованиями и описью северного побережья Сибири. По мнению контр-адмирала Анжу, российско-американская компания могла с легкостью оказать помощь Невельскому на месте, предоставив ему свои байдарки, имеющиеся либо в Петропавловской гавани, либо на Алеутских островах.
5: «Он поможет, поверьте», — говорил контр-адмирал, крепко пожимая на прощание руку Невельскому. «Дружба старых полярников еще что-нибудь да значит».
3: Не в силах отказать в просьбе своему надежному товарищу, Врангель действительно согласился принять Невельского. К тому же и повод выглядел вполне безобидно. Поговорили о байдарках, добрейший Фердинанд Петрович охотно пообещал даже не одну, а затем поинтересовался причинами слухов, разговоров и домыслов, вызванных в Кронштадте спешной и непривычно тщательной погрузкой заурядного транспорта.
5: «Там, говорят, необычайное что-то творится. Вас будто на войну собирают». Невельской улыбнулся, понимая, куда клонит старый мореплаватель, и ответил самым обстоятельным образом.
3: «Все отправлявшиеся до меня с той же целью транспорты
5: имели вместительность почти втрое большую Байкала, и в них поэтому было места гораздо более, чем надобно для помещения отправляемых материалов. А потому предшественникам моим и не случилось повода обращать внимание на лучшую упаковку груза.
6: Резонно. Однако отчего же тогда было не взять судно побольше?
5: Врангель, разумеется, понимал, что этим своим вопросом переводит разговор в узкое русло, но не мог удержаться, чтобы не подразнить выскочку и карьериста, каковым он считал Невельского. Его собственный опыт кругосветных походов, полярных исследований, дипломатических миссий в Мексике, а также пятилетняя служба на посту главного правителя Русской Америки позволяли ему смотреть на сидевшего перед ним офицера не только снисходительно, но даже с некоторой долей насмешки. Исполнение придворно-паркетных обязанностей на флагманских кораблях, почти не ходивших за пределы внутренних морей, в его глазах мало делало чести кому бы то ни было. Особенно, если этот кто-то засобирался вдруг в те края, куда ходят одни настоящие моряки.
7: Я вижу, вы догадываетесь об истинной цели нашего похода,
5: заговорил Невельской после небольшой паузы.
7: Что ж, тогда и мне нет нужды долее скрываться от вас. Я, разумеется, пришел говорить с вами не о байдарках.
6: Вот как? О чем же тогда вы намерены со мной говорить?
7: Ни о чем, Фердинанд Петрович. Мне лишь надо, чтобы вы показали мне карту и журнал поручика Гаврилова, недавно подходившего на компанейском бриге Константин к устью Амура. Эти документы могут находиться только у вас, и, несмотря на то, что они, скорее всего, не точны, я бы хотел ознакомиться с ними. Обещаю сделать это прямо здесь, прямо сейчас и в вашем присутствии. Никаких копий снимать не буду».
5: На мгновение барон Врангель решил, что все это просто бред, и такого не может быть. Ни с ним самим, ни с безмятежно сидевшим перед ним офицером.
6: «Вы в своем уме, господин капитан-лейтенант?»
5: Контр-адмирал угрожающе поднялся с кресла.
7: «Дабы упредить ваше ненужное возражение», прервал его Невельской, вставая одновременно со старшим по званию, «попрошу выглянуть в окно».
6: «В окно?»
5: Бесцветное обычно лицо барона от гнева стало приобретать живительную краску.
7: «Так точно, ваше превосходительство. Тогда вам все станет понятно».
5: Фердинанд Петрович сделал несколько шагов от стола, подвинул рукой тяжелую штору и посмотрел вниз. Под самым окном его кабинета стояло большое ландо с открытой крышей. В экипаже сидели две девушки в красивых платьях и юный морской офицер. Все трое чему-то смеялись, а когда юноша через свое пенсне разглядел в окне красное лицо барона, он весело помахал ему рукой. Затем он крикнул что-то вознице, и коляска укатила прочь. В смеявшемся офицере барон, разумеется, узнал того самого человека, чье имя носил компанейский бриг, ходивший к устью Амура. Это был сын императора, великий князь Константин.
1: Мы читали главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
8: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Паук и пчела.
1: По мне, таланты те негодны, которых свету пользы нет, хоть иногда им и дивится свет. Купец на ярмарку привез полотны. Они такой товар, что надобно для всех. Купцу на торг пожаловаться грех. Покупщиков отбою нет, у лавки доходит иногда до давки. Увидишь, что товар так ходко идет с рук, завистливый паук на барыши купца прельстился. Задумал на продажу ткать. Купца затеял подорвать. И лавочку открыть в окошке сам решился. Основу основал, проткал насквозь всю ночь, поставил свой товар на диво, засел надувшийся спесиво, от лавки не отходит прочь. И думает, лишь только день настанет, то всех покупщиков к себе он переманит. Вот день настал. Ну что ж, проказника метлой смели и с лавочкой долой. Паук мой бесится с досады. Вот, говорит, жди праведной награды. На весь я свет пошлюсь, чье тонет конье, купцово или мое?
2: Твое? Кто в этом спорить смеет? Пчела ответствует. Известно то давно.
1: Да что в нем проку, коль оно не одевает и не греет.
0: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Паук и пчела. Читал Андрей Бархударов. Радио Звезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. На северо-западных рубежах России существенно обострилась обстановка. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ Владимир Кулешов. Со стороны Финляндии, стран Балтии и Польши усиливается войсковая охрана границы. Строятся новые военные базы, закупается вооружение и проводятся масштабные учения НАТО. В том числе отрабатываются различные сценарии столкновения, отметил глава погранслужбы. Москва неоднократно выражала обеспокоенность активностью альянса у своих границ, но остается открытой к равноправному диалогу. Вице-премьер Дмитрий Патрушев доложил президенту Владимиру Путину о ходе «Ярового сева». Из-за неблагоприятной погоды в ряде регионов работы шли непросто, однако аграрии используют все погодные окна.
2: На данный момент уже засеяно значительно больше половины всех необходимых площадей. Ну и, конечно, продолжается у нас планомерный переход сельского хозяйства на нашу российскую селекцию. С 2022 года уже у нас обеспеченность своими семенами выросла с 60 до 70%. А по отдельным культурам, где исторически применялась в основном продукция иностранной селекции, произошел серьезный прорыв. Это, например, сахарная свекла, подсолнечник.
1: Кроме того, Патрушев заверил, что ситуацию с распространением в ряде регионов заболеваний животных удалось стабилизировать. В этом году в России будет расширен перечень медицинских документов, которые разрешено получать без посещения врача. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. Тестовый режим уже действует в Чувашии и Тюменской области. Практику планируют распространить на все регионы. В числе документов, доступных для получения онлайн, сертификат о прививках, заключение о медгруппе для физкультуры, справки о нетрудоспособности и об отсутствии контакта с инфекционными больными. Минтранс вынес на общественное обсуждение законопроект о постоплате парковок. Оплатить услугу можно будет в течение суток с момента начала пользования. Документ впервые закрепляет понятие «парковочная деятельность» и создает единую систему управления. Парковки включат в специальный реестр. Регионы и муниципалитеты получат больше полномочий. В министерстве считают, что такой подход улучшит дорожное движение и снизит аварийность. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Читает Егор Серов.
5: Более 2 недель Рославлев был на краю могилы. Несколько раз он приходил в себя и видел, как сквозь сон то приятеля своего Шамбюра, то какого-то незнакомого человека, который перевязывал ему голову. Раза два ему казалось, что подле его постели сидит Дальчини. Но все это представлялось ему в таком смешанном и неясном виде, что когда воспаление в мозгу, от которого он едва не умер, совершенно миновало, то все прошедшее представилось ему каким-то длинным и беспорядочным сном. В ту самую минуту, как Рославлев старался припомнить, когда он лег спать и объяснить себе, отчего он спал так долго, вошел в комнату Шамбюр. «Как я рад, что вас вижу», — сказал Рославлев. «Растолкуйте мне, что со мной делается. Мне кажется, я спал несколько суток кряду». «Так вы, наконец, проснулись», — прервал Шамбюр, садясь подле постели Рославлева. «Слава богу! Поглядите-ка на меня. Ну вот, и глаза ваши совсем не те, и цвет лица гораздо лучше. Но отчего я так долго спал? Да, чуть было вы не заснули таким крепким сном, что не проснулись бы и тогда, если бы взорвали на воздух весь Данциг. Вспомните хорошенько. Недели две тому назад. Недели две, постойте. То есть на другой день, как вас выпустили из тюрьмы. Из тюрьмы, помню, точно. Я был в тюрьме. Вы пошли прогуляться по городу. Это было поутру. А около обеда вас нашли недалеко от театральной площади с проломленной головой и без памяти. Кажется, за это вы должны благодарить ваших соотечественников. Они в этот день засыпали нас ядрами. И за что они рассердились на кровли бедных домов? Поверите ли, около театра не осталось почти ни одного чердака, который не был бы совсем исковеркан. «Подле театра», — повторил Рославлев, — «постойте. Боже мой, мне помнится так точно против самого театра Красный дом. Красный дом, выше всех других. Да, да». «Третьего дня», — продолжал спокойно Шамбюр, — «досталось и ему от русских. На него упала бомба. Впрочем, бед немного наделала. Я сам ходил смотреть. Во всем доме никто не ранен, и убила только одну больную женщину, которая и без того должна была скоро умереть». «Больную женщину». «Да, мне сказывали, что она называла себя вдовою какого-то французского полковника. Да это неправда. Но что с вами делается?» «Несчастная Полина!» — вскричал Рославлев. «Так вы были с ней знакомы? Как досадно, что я не знал этого. Впрочем, много грустить нечего. Я уж вам сказал, что она и без этого была при смерти. Минутой прежде, минутой после. Да, Шамбир, вы правы. Кто знал эту несчастную, тот должен не горевать, а радоваться. Но, несмотря на это, если б я мог воскресить ее... Да ведь это невозможно. Так о чем же и хлопотать?» К тому же, если в самом деле она была вдовой у французского полковника, то не могла не желать такого завидного конца — погибнуть от бомбы или умереть глупым образом на своей постели. Какая разница? Я помню, мне сказал однажды Дальчини: «А, кстати, знаете ли, как одурачил нас всех этот господин флорентийский купец?» «А что такое?» «Да только он вовсе не купец, не итальянец, а русский партизан». «Что вы говорите? И так все открылось, и он... расстрелян, думаете вы? Вот то-то и беда, что нет. Вскоре после вас и его выпустили из тюрьмы, и в несколько дней этот Дальчини так поладил с генералом Дерекуром, что он поручил ему доставить Наполеону приважные депеши. Рено, который также с ним очень подружился, взялся проводить его за наши аванпосты. Когда они подошли к Лангфуртскому предместью, то господин Дальчини, ввиду ваших казаков, распрощавшись очень вежливо с Рено, сказал ему: «Поблагодарите генерала Раппа за его ласку и доверенность. Да не забудьте ему сказать, что я не итальянский купец Дальчини, а русский партизан». Тут назвал он себя по имени, которое я никак не могу выговорить, хоть и тысячу раз его слышал. Бедный Рено простоял полчаса, разиня рот на одном месте, и когда, возвратясь в Данциг, доложил об этом Раппу, то едва ноги унес. Генерал взбесился, с Дерекуром чуть не сделалось удара, а толстый Папилью, вспомня, что он несколько раз дружески разговаривал с этим Дальчини, до того перепугался, что слег в постель. Дом, в котором жил мнимый итальянский купец, обшарили сверху донизу, пересмотрели все щелки, забрали все бумаги. Если бы накануне он не отдал мне письма на ваше имя, то вряд ли бы оно дошло когда-нибудь по адресу. Как? У вас есть письмо ко мне? Да, есть. И хотя по-настоящему мне, как партизану, должно перехватывать всякую неприятельскую переписку, примолвил с улыбкой Шамбюр, но я обещался доставить это письмо. Шамбюр во всю жизнь свою не изменял слов. Вот оно. Читайте на просторе. Мне надобно теперь отправиться к генералу Раппу. У него, кажется, будут толковать о сдаче Данцига. Но мы еще увидим, кто кого перекричит. Прощайте. Рославлев не отвечал ни слова. Все внимание его было устремлено на адрес письма, написанный рукою, которая некогда была ему так знакома и мила. Он распечатал пакет. Первый предмет, поразивший его взоры, был локон светло-русых волос. Рославлев прижал его к губам своим. «Бедная Полина», — сказал он, всхлипывая, — «вот все, что от тебя осталось». Когда душа его несколько успокоилась, он начал читать следующее. «Друг мой, Дальчини сказал мне, что ты болен и не можешь меня видеть. Я умру, не простясь с тобою. Я не думаю дожить до будущего утра. Выслушай мое последнее желание. Сестра моя любит тебя. Да, мой друг, Оленька любит тебя так же пламенно, как я люблю его. Для чего она не была твоей невестой? Тогда я была бы одна несчастлива. Друг мой, она достойна быть твоей женой, твоей женою. Эта мысль так утешительна, Когда-нибудь и ты переселишься в тот мир, в котором мы отдохнем от наших земных бедствий. Тогда и я могла бы видеть его и тебя вместе, любить в одно время. Ты был бы моим братом, Вальдемар. Еще одна просьба. В этом письме ты получишь мои волосы. Прошу тебя, мой друг, зарой их под самой той черемухой, где некогда твоя доброта и великодушие едва не изгладили его из моего сердца. Может быть, ты назовешь меня мечтательницей, сумасшедшей. Мой друг, если б ты знал, как горько умирать на чужой стороне. Пусть хоть что-нибудь мое истлеет в земле русской. Прощай, Вальдемар. Я боюсь, что проживу долее, чем думаю. Русские ядра летают беспрестанно мимо, и ни одно из них не прекратит моих страданий. Ах, я почла бы это не местью, но знаком примирения, и умерла бы с радостью. Прощай, мой друг». Рославлев едва мог дочитать письмо. Все прошедшее оживилось в его памяти. «Бедная Полина, несчастная Полина», — повторял он, рыдая. «Как сердце твое умело любить! Да, я свято исполню твои последние желания. Я буду твоим братом. Но если Оленька принадлежит уже другому, если Полина принимала любимые мечты свои за истину, если сестра ее чувствует ко мне одну только дружбу...» Тут вспомнил Рославлев невольное восклицание, которое вырвалось из уст Оленьки, когда ему удалось спасти ее от смерти. Да, в этом порыве благодарности было что-то более простой, обыкновенной дружбы. Но кто желал с таким нетерпением, чтобы он женился на Полине? Кто употреблял все способы, чтобы склонить ее к этому браку? Рославлев терялся в своих догадках. Он не знал, к чему способно сердце женщины, истинно доброй, чувствительный. Каких жертв не принесет она, чтобы видеть счастливым того, кого любит? Может быть, мы умеем сильнее чувствовать, но мы слишком много рассуждаем, слишком положительны, везде ищем здравого смысла и можем быть подчас больны чужим здоровьем. Но очень редко бываем счастливы благополучием других. Любить всю жизнь без всякой надежды. Наслаждаться не своим счастьем, но счастьем того, кого выбрало наше сердце. Любить с таким самоотвержением — это умеют одни только женщины. И если эта бескорыстная, неземная любовь бывает иногда недоступна, то, по крайней мере, она всегда понятна для души каждой женщины.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские» в 1812 году.
5: Рославлев несколько раз перечитывал письмо. Каждое слово, начертанное рукой умирающей Полины, возбуждало в душе его тысячу противоположных чувств. Он попеременно то решался выполнить ее волю, то вечно не принадлежать никому. Иногда образ кроткой, доброй Оленьки являлся ему в самом пленительном виде, но в то же время покрытое смертной бледностью лицо Полины представлялось его расстроенному воображению, и мысль о будущем счастье вливалась беспрестанно к воспоминанию, раздирающему его душу. Приход Шамбюра прервал его размышления. Он вбежал в комнату, как бешеный, и сказал прерывающимся голосом: «Прощайте, Рославлев, я сейчас иду вон из города». «С вашей ротой?» — спросил Рославлев. «Нет, один». «Одни? Что же вы хотите делать?» «Дезертировать». «Дезертировать?» — повторил с удивлением Рославлев. «Да, я не хочу ни минуты остаться с этими трусами, с этими подлецами, с этими... Представьте себе, я сейчас из военного совета. Весь гарнизон сдается военнопленным». «В самом деле?» — вскричал с радостью Рославлев. «Да, сударь, да. И как вы думаете, от чего?» «От того, что у нас осталось на один только день провианта, «les misérables». Но разве у нас нет оружия? Разве 18 тысяч французов не могут очистить себе везде дорогу и пробиться, если надобно, до самого центра земли?» Мнение моего никто не спрашивал. Но когда я услышал, что генерал Раб соглашается подписать эту постыдную капитуляцию, то встал со своего места. Мерзавец Дерекур хотел было помешать мне говорить, но, черт возьми, я закричал так, что он поневоле прикусил язык. «Господа», — сказал я, — «если мы точно французы, то вот что должны сделать — отвергнуть с презрением обидное предложение неприятеля, подорвать все данцигские укрепления, свернуть войско в одну густую колонну, ударить в неприятеля, смять его, идти на Гамбург и соединиться с маршалом Даву».
6: «Но», — возразил Дерикур, — «осаждающие вдвое нас сильнее». «Что нужды?» — отвечал я. «Они не французы». «Мы окружены врагами», — прибавил раб. «Вся Пруссия восстала против Наполеона». «Какое дело?» — закричал я. «Мы пойдем вперед. При виде победоносных орлов наших все побегут. Мы раздавим русский осадный корпус, сожжем Берлин, истребим прусскую армию». «Он сумасшедший!» — закричали все генералы. «Молчите или ступайте вон!» — заревел раб. «О, если так, черт возьми!» — отвечал я весьма спокойно. Я пойду, но только не домой, а в неприятельский лагерь. Пусть кто хочет, сдается военнопленным. Пусть проходит парадом мимо этих скифских хорд и кладет оружие к ногам тех самых солдат, которых я заставлял трепетать с одной моей ротою. Что ж касается меня, то объявляю здесь при всех, что не служу более, и сей же час перехожу к неприятелю. «Убирайтесь хоть к черту, только ступайте вон», — сказал раб. Я посмотрел на него с сожалением, бросил презрительный взгляд на толпу трусов, его окружавших, и побежал проститься с вами. Впрочем, надеюсь, мы скоро увидимся. Если капитуляция подписана, то вы свободны и найдете меня в своем лагере. Прощайте. В самом деле, когда через несколько дней Рославлев выехал из города, то повстречался с Шамбюром на наших аванпостах. Они обнялись, как старинные приятели. Дежурным по аванпостам был Зарядьев. Он очень обрадовался, увидя Рославлева. «Ну, братец, — сказал он, — мы было отчаялись тебя и видеть. Как ты похудел! Да полно отцепись от этого француза! Поди-ка сюда!» «Что, Зарядьев? — прервал Рославлев с улыбкою. — Видно, ты еще не забыл, как он пугнул тебя на Нерунге».
7: «Пугнул, эка фигура! Подкрался втихомолку, а как моя рота выстроилась, да пошла катать, так и давай бог ноги! Что за офицер, дрянь? Прежде был разбойником, а теперь беглый!
6: Ну что, как вы с ним ладите?»
7: «С ним? Да не приведи, господи! Этот Шамбюр надоел нам всем, как горькая редька! Этакий безрукий черт, покоя нет! Лепечет, шумит, кричит с утра до вечера! До него дошел слух, что в Данциге все его пожитки продали с публичного торга! Да и как иначе? Ведь он дезертир! Что ж ты думаешь? Рвется теперь опять в Данциг, пусти его, да и только хочет там всех приколотить до смерти. Не умеют с ним справиться. Дали бы мне его недельки на две, так я бы его вышкалил. У меня б он не сошел с палочного караула, а чуть забурлил, так на хлеб и воду. Небось, стал бы шелковый».
6: Через неделю Рославлев совсем выздоровел. И когда наступил день сдачи крепости, то он отправился вместе со всем штабом вслед за главнокомандующим к Олевским воротам, которыми должны были выходить из Данцига военнопленные французы. 16 тысяч наших и прусских войск были поставлены в две линии вдоль по гласису гагельсбергских укреплений. Сперва явился в зеленой бархатной шубе, надетой сверх богатого мундира, генерал Рапп. На лице его изображалась глубокая горесть. Этот храбрый воин Наполеона, один из героев Аустерлицкого сражения, в первый раз еще преклонял отягченную лаврами главу свою перед мечом победителя. Вскоре показались французские колонны. Соблюдая глубокое молчание, они проходили дивизиями посреди наших линий. Рославлев не мог без сердечного соболезнования глядеть на этих бесстрашных воинов, когда при звуке полковой музыки, пройдя церемониальным маршем мимо войск наших, они снимали с себя все оружие и с поникшими глазами продолжали идти далее. Многие из французских офицеров плакали. Другие, стараясь показывать совершенное равнодушие, курили трубки, идя перед своими взводами. Это последнее обстоятельство не укрылось от зорких глаз капитана Зарядьева. Когда закончилось сие торжественное шествие, напоминающее блестящие похороны знаменитого военачальника, которому у самой могилы отдают в последний раз все военные почести, наш строгий ротный командир подошел к Рославлеву и спросил его, как ему кажется, хорошо ли прошли церемониальным маршем французы. «Я, право, этого не заметил», — отвечал Рославлев. «Так я тебе скажу,

0: то они вольница. Да уж это из рук вон. Эх, Зарядьев, до того ли им, чтоб думать о порядке? Посмотрел бы я на тебя, если бы ты должен был проходить мимо неприятеля церемониальным маршем для того, чтоб положить оружие. Не, оно, конечно, брать, кто и говорит, обидно. Статься может, что и я не повел бы в ногу мою роту, а все-таки не стал бы курить трубки во фрунте. Воля твоя, любезный. Как хочешь, а не хорошо. Дурной пример для солдат. Мы не станем описывать торжественного входа наших войск в Данциг. Он описан весьма подробно в книге под названием «Записки касательно похода Санкт-Петербургского ополчения». Не будем также говорить о следствиях этой колоссальной войны всей Европы с французами. Кому неизвестны даже все мелкие происшествия этой чудной эпохи, ознаменованной падением величайшего военного гения нашего времени. Мы предуведомим только читателей, что различные обстоятельства не допустили Рославлева увидеться с приятелем его Зарецким. Во вторую французскую кампанию полк, в котором служил этот последний, попал в число войск, которые должны были остаться до известного времени во Франции. В течение этого времени остальная часть армии возвратилась в Россию, и Рославлев вышел опять в отставку. Несколько лет уже продолжался общий мир во всей Европе. Торговля процветала, все народы казались спокойными, и Россия, забывая понемногу прошедшие бедствия, начинала уже пользоваться плодами своих побед и неимоверных пожертвований. Мы отдохнули, и русские полуфранцузы появились снова в обществах, снова начали бредить Парижем и добиваться почетного названия «обезьян вертлявого народа», который продолжал кричать по-прежнему, что мы варвары, а французы – первая нация в свете. Вероятно, потому что русские сами сожгли Москву, а Париж остался целым. Тысячи политических княжонок на перерыв доказывали, что мы никогда не были победителями, что за нас дрался холод, что французы нас всегда били, и благодаря нашему смирению и русскому обычаю верить всему печатному, особливо на французском языке, эти письменные ополчения против нашей военной славы начинали уже понемножку находить отголоски в гостиных комнатах большого света. Мы стали несколько постарее, поумнее, но все еще не смели ходить без помощи, которых концы держали в руках своих господа французы. Кажется, теперь, благодаря Богу, мы вступили уже в юношеский возраст и начинаем чувствовать, что можем прожить и без этих наставников, которые не хотели даже никогда ни приласкать, ни похвалить своих покорных учеников, а всегда забавлялись на их счет, несмотря на то, что улучшение наших фабрик, быстрые успехи народной промышленности, незаметные только для тех, которые не хотят их видеть, все доказывало, что мы ученики довольно понятные. Теперь мы привыкаем любить свое. Не стыдимся уже говорить по-русски, и мне даже не раз удавалось слышать, куда подумаешь, времена переходчивы, в самых блестящих дамских обществах целые фразы на русском языке без всякой примеси французского.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские» в 1812 году.
0: В 1818 году, ровно через 6 лет после нашествия французов, в один прекрасный майский вечер в густой липовой роще под тенью ветвистой черемухи отдыхал после продолжительной прогулки с гостями своими помещик села Утешино. За большим чайным столом сидела хозяйка, молодая, прекрасная женщина. В исполненных неизъяснимой любви голубых глазах ее, устремленных на двух прелестных малюток, которые играли на ковре, разостланном у ее ног, можно было ясно прочесть все счастье доброй матери и нежной супруги. Муж ее, молодой человек, лет 30, разговаривал со стариком, который, опираясь на трость с прикурьезным сердоликовым набалдашником, смотрел также, не спуская глаз, на детей. Их слушал, по-видимому, с большим вниманием пожилой человек в сером ополченном кафтане с золотыми

0: погончиками. Немного подаль, развалясь на широкой дерновой скамье, курил из огромной пеньковой трубки мужчина лет за 40, высокий и дородный, в полевом кафтане и зеленом кожаном картузе. Подле самого стола, прислонясь спиной к дереву, стоял в форменном сюртуке кавалерийский штаб-офицер с веселым румяным лицом и видный собою. Он перелистывал небольшую книжку и беспрестанно улыбался. «Как хочешь, племянник», — сказал старик, приставив к дереву свою трость и вынимая из кармана резную табакерку из слоновой кости. «Я не согласен с тобой. Мне кажется, не сын походит на тебя, а дочь, а сын весь в матушку. Не правда ли, Оленька?» «Нет, дядюшка», — отвечала молодая женщина, — «они оба походят на Вальдемара».
1: «Так-так, сударыня», — продолжал старик, улыбаясь, — «как бишь у вас эта песня-то поется? Во всем я вижу образ твой».
0: «Да что это за новая игрушка у твоего Николеньки?»
1: «Ба, ружье со штыком!»
0: «Это подарок нашего доброго городничего».
1: «Зарядь его! Ну что, Ильменев, ты вчера был в городе? Здоров ли он?»
0: «Слава богу, батюшка Николай Степанович», — отвечал господин в ополченном кафтане, — «здоров, да только в больших горях». Ему прислали из губернии вдобавок к его инвалидной команде каких-то уродов, что он не знает, что с ними делать. Уж ставил их по ранжиру, никак не уладит. У этого левое плечо выше правого, у того одна нога короче другой, кривобокие да горбатые. Ну, срам взглянуть. Вчера сердешный пробился с ними все утро, да так и бросил.
1: «Полно читать, Зарецкий», — сказал хозяин, обращаясь к кавалеристу, который продолжал перелистывать книгу. «В первый день после шестилетней разлуки нам, кажется, есть о чем поговорить».
0: «Сейчас, сейчас, моншер, сейчас. Ты не представляешь себе, какие забавные вещи я нашел в этой книжке».
1: «Что это такое?» «Гид де вояж 1817 года. Книга для путешественников. Я вынул ее сегодня из шкафа, чтобы посмотреть, сколько считается жителей в Лондоне».
0: «Да что ж ты нашел забавно в этой статистике?
1: Кто ж виноват, если ты не читал в ней ни особенных замечаний, ни наставлений, например, как общаться с русскими дамами?
0: А вот несколько слов о Москве. Вот что. Ну, видно, мои друзья-французы не отстанут никогда от старой привычки мешаться в чужие дела. Послушай. Наконец, Москва возрождается из пепла благодаря французам, которые руководят ее восстановлением».
1: «А по-нашему-то, сударь, что это значит, осмелюсь спросить?» — сказал гость в полевом кафтане, приостановясь курить свою трубку.
0: «Это значит, сударь, что по милости французов и под их надзором Москва начинает отстраиваться».
1: «Что-что, батюшка, по милости французов, как так? Это тут написано? Ну, и спалать этим французам. Ах, они хвостунишки, черт их возьми. Да вот хоть мой дом на Пресне, что я, на их деньги, что ли, его выстроил?»
0: «Может статься, — сказал хозяин, — сочинитель разумел под этим французских архитекторов».
1: «Французских? Да если хоть один французский архитектор в Москве, помилуйте. Батюшка Владимир Сергеевич, мало ли у нас своих доморощенных архитекторов. Что вы, сударь?»
0: «Конечно, Буркин прав, — прервал старик. Да и что нам до иноземных архитекторов? Посмотрите на мой дом.
1: Что, дурно, что ли, выстроен?
0: А строил ты его не француз, не немец, а просто я, русский дворянин Николай Степанович Ижорский.
1: Покойница сестра, вот ее матушка, не тем будь помянута, бредила французами, ну что ж, и отдала строить свой московский дом какому-то приезжему мусию.
0: А он как понаделал ей во всем доме каминов, так она в первую зиму чуть-чуть, бедняжка, совсем не замерзла».
1: «Действительно так», — примолвил Ильменев. «Мало ли у нас своих архитекторов, и губернских, и уездных, и всяких других. Вот кабы, сударь, у нас развели также своих мусиюв да мадамов, а то ищешь по всей Москве. Цену ломят необъятно. А что будешь делать? Народ приозный. А ведь известное дело, и товар заморский дороже нашего. По милости французов», — повторял Буркин, вытряхивая свою трубку. — «Видишь, какие благодетели! Да врут они! Мы без них жгли Москву, так без них и выстроим!»
0: «А что, Владимир? — спросил Зарецкий. — Москва в самом деле поправляется?» «Да, мой друг, но на каждом шагу заметны еще следы ужасного опустошения».
1: «Вспомнить не могу», — прервал Зарецкий. «В каком жалком виде была наша древняя столица, когда мы, помнишь, Рославлев, я, одетый французским офицером, а ты, московским мещанином, пробирались к Калужской заставе. Помнишь ли, как ты, взглянув на окно...
2: Пщенного гипса...

Цинциннат пошел среди пыли падших вещей и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему.

0: слушаете «Радио Звезда». Рэй Брэдбери, рассказ «Мусорщик», читает Константин Третьяков.
1: Вот как складывался его рабочий день. Он вставал затемно, в 5 утра, и умывался теплой водой, если кипятильник действовал, а то и холодный. Он тщательно брился, беседуя с женой, которая возилась на кухне, готовя яичницу или блины, или что там у нее было задумано на завтрак. К 6 он ехал на работу и с появлением солнца ставил свою машину на стоянку рядом с другими машинами. В это время утра небо было оранжевым, голубым или лиловым, порой багровым, порой желтым или прозрачным, как вода на каменистом дне. Иногда он видел свое дыхание белым облачком в утреннем воздухе, иногда не видел. Но солнце продолжало подниматься, и он стучал кулаком по зеленой кабинке мусоровоза. Тогда водитель, крикнув с улыбкой «Хеллоу!», взбирался с другой стороны на сиденье, и они ехали по улицам большого города туда, где ждала работа. Иногда они останавливались

0: выпить чашку черного кофе, потом, согревшись, ехали дальше. Наконец приступали к работе. Он выскакивал перед каждым домом из кабинки, брал мусорные ящики, нес к машине, поднимал крышку и вытряхивал мусор, постукивал ящиком о борт, так что апельсиновые корки, дынные корки и кофейная гуща шлепались на дно кузова, постепенно его заполняя. Сыпались кости от жаркого, рыбьи головы, кусочки зеленого лука и высохшей сельдерей. Еще ничего, если отбросы были свежие, куда хуже, если они долго лежали. Он не знал точно, нравится ему работа или нет, но так или иначе это была работа, и он ее выполнял добросовестно. Иногда его тянуло всласть поговорить о ней, иногда он совершенно выкидывал ее из головы. Иногда работа была наслаждением, выйдешь с позаранок, воздух прохладный и чистый, пока не пройдет несколько часов, и солнце начнет припекать, а отбросы вонять. И вообще, работа как работа. Он был занят своим делом, ни о чем не беспокоился. Безмятежно смотрел на мелькающие за дверцей машины дома и газоны, наблюдая повседневное течение жизни. Раз или два в месяц он с удивлением обнаруживал, что любит свою работу, что лучшей работы нет во всем мире. Так продолжалось много лет. И вдруг все переменилось. Переменилось в один день. Позже он не раз удивлялся, как работа могла настолько измениться за каких-нибудь несколько часов. Он вошел в комнату, не видя жены и не слыша ее голоса, хотя она стояла тут же. Он прошел к креслу, а она ждала и смотрела, как он кладет руку на спинку кресла и, не говоря ни слова, садится. Он долго сидел молча. «Что-нибудь стряслось?» Наконец ее голос проник в его сознание. Она спрашивала в третий или четвертый раз. «Стряслось?» Он посмотрел на женщину, которая заговорила с ним. «Ну, конечно, это же его жена, он ее знает. И это их квартира с высокими потолками и выгоревшими обоями». «Верно, стряслось. Сегодня на работе». Она ждала. «Когда я сидел в кабине своего мусоровоза...» Он провел языком по шершавым губам и закрыл глаза, включая зрение, пока не стало темно-темно. Ни малейшего проблеска света, как если бы ты среди ночи встал с постели в пустой темной комнате. «Я, наверное, уйду с работы. Постарайся понять». «Понять?» — воскликнула она. «Ничего не поделаешь. В жизни со мной не случалось ничего подобного». Он открыл глаза и соединил вместе похолодевшие пальцы. «Это нечто поразительное». «Да говори же, не сиди так!» Он вытащил из кармана кожаной куртки обрывок газеты. «Сегодняшняя», — сказал он, — «Лос-Анджелесская Таймс». «Сообщение штаба гражданской обороны. Они закупают радиоустановки для наших мусоровозов». «Что ж тут плохого? Будете слушать музыку?» «Не музыку. Ты не поняла. Не музыку». Он раскрыл огрубевшую ладонь и медленно стал чертить на ней ногтем, чтобы жена увидела все, что видел он. «В этой статье мэр говорит, что в каждом мусоровозе поставят приемники и передатчики». Он косился на свою ладонь. «Когда на наш город упадут атомные бомбы, радио будет говорить с нами, и наши мусоровозы поедут собирать тела». «Что ж, это практично. Когда мусоровозы, — повторил он, — поедут собирать тела. Но ведь нельзя же оставить тела, чтобы они лежали. Конечно, надо их собрать и...» Ее рот медленно закрылся. Глаза моргнули один раз. Он следил за медленным движением ее век. Потом, механически повернувшись, будто влекомая посторонней силой, она прошла к креслу, помедлила, вспоминая, как это делается, и села, словно деревянная. Она молчала. Он рассеянно слушал, как тикают часы у него на руке. Вдруг она засмеялась. «Это шутка!» Он покачал головой. Он чувствовал, как голова поворачивается слева направо и справа налево, медленно, очень медленно, как и все, что происходило сейчас. «Нет, сегодня они поставили приемник на моем мусоровозе. Они сказали, когда будет тревога, немедленно сбрасывай мусор, где придется. Получишь приказ по радио, поезжай, куда скажут, и вывози покойников». На кухне зашипела, убегая, вода. Жена подождала 5 секунд, потом оперлась одной рукой о ручку кресла, встала, добрела до двери и вышла. шипение прекратилось. Она снова появилась на пороге и подошла к нему. Он сидел неподвижно, глядя в одну точку. «У них все расписано. Они поставили взводы, назначили сержантов, капитанов, капралов», — сказал он. «Мы знаем даже, куда свозить тела». «Ты об этом думал весь день?» — произнесла она. «Весь день, с самого утра. Я думал, может, мне больше не хочется быть мусорщиком. Бывало, мы с Томом затевали что-то вроде викторины, иначе нельзя, что ни говори, помой, отбросы — это дрянь. Но, коли уж довелось такую работу делать, можно и в ней найти что-то занимательное. Так и мы с Томом. Мусорные ящики рассказывали нам, как живут люди. Кости от жаркого в богатых домах, салатные листья и картофельные очистки в бедных. Смешно, конечно, но человек должен извлекать из своей работы хоть какое-то удовольствие. Иначе какой в ней смысл? Потом, когда ты сидишь в грузовике, ты вроде бы сам себе хозяин, встаешь рано, работаешь как-никак на воздухе, видишь, как восходит солнце, как просыпается город. В общем, неплохо, что говорить. Но с сегодняшнего дня моя работа мне вдруг разонравилась». Жена быстро заговорила. Она упомянула и то, и сё, и пятое, и десятое. Но он не дал ей разойтись и мягко остановил поток ее слов. «Знаю, знаю, дети, школа, автомашина, знаю. Счета, деньги, покупки в кредит. Но ты забыла ферму, которую нам оставил отец. Взять да переехать туда, подальше от городов. Я немного разбираюсь в сельском хозяйстве. Сделаем запасы, укроемся в логове и сможем, если что, пересидеть там хоть несколько месяцев». Она ничего не сказала. «Конечно, все наши друзья живут в городе», — продолжал он миролюбиво. «И кино, и концерты, и товарищи наших ребятишек». Она глубоко вздохнула. «А нельзя несколько дней подумать?» «Не знаю. Я боюсь. Боюсь, если начну размышлять об этом, о моем мусоровозе и о новой работе, то свыкнусь. Но видит небо. Разве это правильно, чтобы человек, разумное создание, позволил себе свыкнуться с такой мыслью?» Она медленно покачала головой, глядя на окна, на серые стены, темные фотографии. Она стиснула руки, она открыла рот. «Я подумаю вечером», — сказал он. «Лягу попозже. Утром я буду знать, что делать. Осторожней с детьми. Вряд ли им полезно все это узнать. Я буду осторожен. А пока хватит об этом. Мне нужно приготовить обед». Она быстро встала и поднесла руки к лицу. Потом посмотрела на них и на залитые солнцем окна. «Дети сейчас придут. Я не очень хочу есть». «Ты будешь есть. Тебе нужны силы». Она поспешила на кухню, оставив его одного в комнате. Занавески висели совершенно неподвижно, а над головой был лишь серый потолок и одинокая незажженная лампочка, будто луна за облаком. Он молчал. Он растер лицо обеими руками. Он встал, постоял в дверях столовой, вошел и механически сел за стол. Его руки сами легли на пустую белую скатерть. «Я думал весь день», — сказал он. Она суетилась на кухне, гремя вилками и кастрюлями, чтобы прогнать настойчивую тишину. «Интересно», — продолжал он, — «как надо укладывать тела? Вдоль или поперек? Головами направо или налево? Мужчин и женщин вместе или отдельно? Детей в другую машину или со взрослыми? Собак тоже в особую машину или их оставлять? Интересно, сколько тел войдет в один кузов? Если класть друг на друга, ведь волей-неволей придется? Никак не могу рассчитать, не получается. Сколько ни пробую, не выходит. Невозможно сообразить, сколько тел войдет в один кузов». Он все еще сидел в пустой комнате, когда с шумом распахнулась наружная дверь. Его сын и дочь ворвались, смеясь, увидели отца и остановились. В кухонной двери стремительно появилась мать и, стоя на пороге, посмотрела на свою семью. Они видели ее лицо и слышали голос. «Садитесь, дети, садитесь!» Она протянула к ним руку. «Вы пришли как раз вовремя».
1: Мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Мусорщик».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов Харьковской области. Кроме того, военнослужащие восточной группировки освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Сообщается также, что в ходе боев за Воздвижевку воины-дальневосточники выбили противника с позиции, взяв под контроль крупный район обороны площадью 19 квадратных километров и зачистив свыше 530 строений. Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением населенного пункта. Россия вместе с Китаем и США входит в тройку стран, обладающих полным цифровым суверенитетом. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. По его словам, в России есть полностью отечественные платформы во всех цифровых сферах, а плановый ввод в коммерческую эксплуатацию собственной низкоорбитальной спутниковой связи намечен на конец следующего года. Также Шойгу отметил, что терминалы Starlink использовались для дестабилизации обстановки в Иране. В связи со вспышкой Эболы в Африке усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на российских границах, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты следят за состоянием здоровья граждан, прибывающих из регионов с повышенным риском заражения, говорится в заявлении ведомства. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на сегодняшний день рисков распространения Эболы на территории России нет. Завозных случаев не зарегистрировано. В Русском музее в Петербурге начали комплексную реставрацию девятого вала Ивана Айвазовского. Это первая глубокая работа по восстановлению картины за 176 лет. Сроки начала реставрации неоднократно переносились из-за бурной реакции посетителей, рассказала гендиректор музея Алла Манилова.
2: Скажу вам честно, мы ставили последние годы в реставрационные планы и вынимали его оттуда. Ставили девятый вал и все-таки вынимали. Почему? Сначала только мы заговорили о том, что девятый вал уедет из академического зала номер 14 знаменитого, как пошли письма людей, которые говорят, как? Не будет Айвазовского, а куда мы придем? Как это без Айвазовского? Нет, пожалуйста, этого не делайте.
1: Любителям искусства пошли навстречу. Работы по восстановлению девятого вала будут проходить в зале открытой реставрации. Это займет, как ожидается, 4 месяца. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
4: Кавалер посольства. Камергер граф Рибопьер получил записку от графа Федора Васильевича Растопчина, приглашавшего пожаловать к нему для выслушивания высочайших распоряжений относительно дальнейшей службы. «Одеваться!» — крикнул маленький Саша в восторге. Он не сомневался, что граф Растопчин сообщит ему о пожаловании его в мальтийские командоры. Наверное, Лопухина уже попросила за него. Что ей стоит? Он знал, что и отец хлопотал о помещении его в канцелярии Верховного Совета Ордена. В новой, только что сшитой статской форме, с ключом позади, в шляпе с плюмажем, важно поехал 16-летний камергер, стараясь придать физиономии дипломатическое глубокомыслие. Но весеннее утро было так ясно, так вольно дышала грудь бурным, но теплым веянием со взморья, освободившаяся от ледяных оков Нева, так величественно ширилась в берегах, вся усеянная судами и лодками, так весело трепетали разноцветные флаги на мачтах, столько народа толпилось, особенно у пристани, где шла разгрузка привезенных товаров, и с криками таскали крючники ящики, катили бочки и бочонки. Столько встречалось товарищей гвардейцев, горцевавших на великолепных жеребцах, столько знакомых и незнакомых дам и девиц, разряженных, хорошеньких, со сверкающими глазками, смеющихся в кабриолетах, попадалось навстречу, что юный камергер забыл напускную важность и, улыбаясь, высовывался из окна кареты и раскланивался, размахивая шляпой с плюмажем, причем парик его трепетал косой с огромным бантом из широких лент, концы которых носились по воздуху и бились точно на затылке молодого человека, сидела живая огромная бабочка. При этом Рибопьер имел удовольствие услышать громкое замечание одной великолепной, подобной Юноне, красавицы. «Этот малюточка уже камергер». Замечание укололо камергера. Он спрятался в глубину кареты, надвинул на нос шляпу, опять состроил глубокомысленную физиономию и услышал серебристый смех прекрасной незнакомки. С окном кареты поравнялся полковой товарищ Рибопьера на вороном жеребце и, заглянув внутрь, крикнул: «Сашка, тебя ли я вижу? Что ты насупился, как мышь в крупу? Куда ты едешь, обезьяна?» «Оставь, братец», — с досадой отвечал мальчик. «Я еду к Растопчину по важному делу». «Черт тебя возьми! Ты в самом деле стал чернильной душой. Придешь, что ли, вечером к Долгоруковым танцевать вальс с княжной?» «Вероятно, буду. Но более, чтобы благодарить княжну, нежели для танцев», — важно ответил камергер. «Она, брат, кажется, мне командорство добыла». Не утерпел мальчик, чтобы не похвастаться. «Ого! Поздравляю, поздравляю!» — закричал всадник. «Ну, прощай, обезьяна! Не забудь нас пригласить вспрыснуть командорство!» «Прощай, брат, прощай!» — кивнув шляпой, небрежно ответил командор. Приемные графа Растопчина полны были народом, когда в них появился юный камергер. Поднялся шепот. Замечая насмешливые улыбки, Саша покраснел и, стараясь придать себе величие и глубокомыслие, даже прихрамывая на одну ногу, словно старый подагрик, проследовал в кабинет министра без всякого доклада. Он был здесь свой человек. Растопчин сидел за грудами бумаг, когда Саша вошел к нему. Он поднял голову, сначала рассеянно окинул взглядом, потом всмотрелся и вдруг расхохотался. «Покажись, покажись!» — сказал он. «Повернись, пожалуйста!» «Великолепно!» «Ну что же тут смешного, граф?» — с досадой сказал Саша Рибопьер, и вдруг, не выдержав тона напряженной серьезности, сам расхохотался. «Вот что, однако, господин камергер», перестав смеяться, озабоченно сказал Растопчин, «я вызвал тебя, чтобы сообщить волю государя». «Я произведен в мальтийские командоры?» не утерпел Саша и подсказал Растопчину. «В командоры? Нет, с чего ты это взял? Я получил приказ государя-императора ехать тебе немедленно в Вену кавалером российского посольства. Я затем и вызвал тебя. Выехать ты должен в 3 дня. Родителя твоего я еще не уведомил, да ты сам расскажешь. Вот что, господин камергер». «В Вену, кавалером посольства», — сказал пораженный мальчик. «Но ведь это ссылка. За что же? Я полагаю, что был бы полезнее здесь, в канцелярии Верховного Совета Ордена, и во всяком случае...» «Что ты полагаешь, можешь при себе оставить», — перебил Растопчин. «Это не высылка, а монаршая милость. В Вене живется весело. Я знаю сей городок. Ты получишь там отделку, окончательно отшлифуешься в высшем обществе Европы. При посольстве иметь будешь и занятия, которые образуют твой слог. Я дам тебе письмо к нашему послу Андрею Кирилловичу Разумовскому, но тебя к рукам приберет супруга его, графиня Елизавета Осиповна. Да что ты смотришь, сычом? Я на твоем месте плясал бы от радости. После Парижа самый изящный и веселый город Европы — это Вена». Но камергер стоял, повеся голову, и слезы готовы были кануть из опущенных его глаз. Да нет ли у нас здесь какой-либо присухи? — сказал проницательный дипломат. «Верно, наше сердечко приковано золотой цепочкой к прелестям какой-либо красотки. Ну да, в 16 лет не бывает прочных привязанностей. Да и красавицы в Вене затмят северных прелестниц. Там ты познакомишься с тремя дочерьми принца де Линя. Графиней Кларой, графиней Фефе Пальери и графиней Флорой Врбна, истой богиней цветов. А несравненная София Замойская, Акрасинская и сколько других. Жизнь в Вене, друг мой, протекает, как упоительный сон». Ростопчин стал прохаживаться по кабинету, обнимая одной рукой за плечи юного камергера и перебирая воспоминания о венской жизни и ее прелестях. Но Саша оставался печальным и унылым. «Ты говоришь, что тебя государь высылает», — продолжал Ростопчин. «То правда, что он твоим поведением крайне недоволен. И именно для того и шлет тебя в Вену, чтобы ты в высшем аристократическом обществе этой столицы вкуса и утонченности научился приличиям». «Чем же я себя заявил? Каким неприличием прогневал государя?» — спросил удивленный мальчик. «Каким? Ты вчера с Лопухиной вальс танцевал?»
5: «Танцевал».
4: «Ну вот, а знаешь ли ты, что в это время государь тайно стоял за ширмами и все видел?»
5: «Не знаю, но что же мог видеть государь? И чем быть недоволен? Ведь он мне сам приказал всегда с княжной вальс танцевать».
4: «Приказал. А как ты ее держал?»
5: Рибопьер ударил себя по лбу и побледнел, как полотно.
4: «Я пропал!» — вскричал он. «Теперь вспомнил. Ты княжну по-модному держал за талию обеими руками. Она же свои ручки кинула тебе на плечи, и вы смотрели друг другу в глаза. А государь все это видел и произвел тебя в камергеры и посылает кавалерам посольства в Вену. Благодари же Создателя и милосердие Его Величества!»
5: Ростопчин рассмеялся. Через силу улыбнулся и Саша Рибопьер.
4: «Не то ли печалит тебя, — сказал министр, — что тебе уже не придется глядеть в черные глазки милой танцорки? Брат, в Вене заглянешь в такие очи, что все прочие забудешь».
5: «Граф, вы заблуждаетесь», — важно отвечал мальчик. «Княжна мой друг, это правда, но и только. Никакой нежнейшей связи между нами нет. Подлинно, однако, предстоит мне разлука с той, перед которой благоговею, на которую едва смею поднять взор, за которую рад бы умереть. Она недоступна, она слишком высока для меня, но забыть ее нет. Никакие красавицы Вены не изгладят ее царственного образа из моего воображения и сердца. Ей одной я буду предан до гроба. Но это тайна, и она умрет в груди моей», — пылко воскликнул камергер.
4: «Не буду выпытывать сей тайны», — смеясь сказал Ростопчин. «И если красавица твоя слишком еще высока для тебя, то, надеюсь, за пребывание в Вене ты подрастешь, и разница между вами будет уже не столь разительна. Но полно болтать глупости. У тебя 3 дня сроку. Сообщи отцу и потом приготовляйся. Сейчас я еще покончу с бумагами и с некоторыми посетителями. Ты же ступай в столовую и прикажи подать тебе покушать. Да в салоне на клавесине лежит флейта и новый романс. Можешь его просвистать под сурдину. Когда кончу дела, поеду с тобой к канцлеру князю Безбородко. Пусть благословит нового камергера и кавалера посольства. Ступай. Постой, впрочем, ты не один поедешь. Император приказал состоять при тебе дядькой Дитриху, знаешь? Старый копченый немец,
5: кавалерийский офицер. «Как? Неужели же я в Вене буду расхаживать с дядькой?» — сказал удивленный Саша Рибопьер. «Непременно. По высочайшему повелению сей дядька Дитрих имеет тебя всюду сопровождать, чиня смотрение прилежное за твоим поведением и о сём постоянно рапортуя государю-императору», — отвечал граф Ростопчин. «Но ведь это ужасно!» — сказал совершенно обескураженный камергер. «Я, камергер и кавалер посольства, и вдруг дядька, как у мальчика!» «Такова есть воля монаршая», — важно склоняя голову, сказал Ростопчин. «Но это ни на что не похоже! Все надо мной будут смеяться! Все дамы! Это ужасно! Кавалер посольства, камергер и сзади дядька! И представьте долговязую, плохо бритую фигуру старого Дон Кихота, пропитанного скверным кнастером, с длинным носом! Ведь Дитриху 100 лет! Ах, какое свинство!» Чуть не плакал опять бедный камергер. «Ну, мне некогда с тобой разговаривать дальше», — перебил строго граф Ростопчин. «Иди завтракай, а потом к Безбородке». «Я не хочу завтракать!» — крикнул Саша, убежал в соседний салон, бросился, как был, с ключом на софу ничком и, зарыв лицо в подушку, горько разрыдался.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
5: Сардонапалова бомба с эпикуровым соусом. Поплакав, камергер успокоился и вдруг почувствовал аппетит. Приказал подать завтрак, вспомнив наставление Ростопчина, и даже затем посвистал на флейте от скуки, пока граф, наконец, покончил с самонужнейшими делами и сел с ним в карету. У канцлера они проведены были немедленно в богатейшую галерею картин, антиков и разных художественных, редкостных и драгоценных вещей. Там канцлер, князь Безбородко, занят был в кругу близких приятелей, высоких ценителей искусства, развенчанного польского короля Станислава Августа Понятовского и художника Тончи, рассматриванием планов нового своего дома, предполагаемого к постройке в Москве, представленных на одобрение князя архитектором-итальянцем Джиакомо Гваренги. Огромная голова князя на огромном туловище поражала лепкой черепа и широкого лба. Он сидел, положив толстую ногу в чулках на толстое колено другой ноги. Жирный, огромный мопс, имевший некоторое сходство с хозяином и тоже с чрезвычайно умным выражением безобразной своей морды, неподвижно сидел у подножки кресла. «Здоров будь, граф!» — приветствовал канцлер низко кланявшегося Ростопчина. «А шо ж за птица с тобой?» — продолжал он со своим малороссийским акцентом. Ростопчин представил камергера, доложив канцлеру, что государю благоугодно отправить его кавалером нашего посольства в Вену, и что он почел долгом явиться, дабы получить руководящие для себя указания. Князь уставил широкий лоб и огромные глаза свои на мальчика, сохраняя глубочайшую серьезность, и как бы оценивал будущее стоявшего перед ним кавалера. «Да-да, а то як же! Слышал про хлопца, слышал! Подождите, одначе, тут архитектор рассказывает. Новый дом задумал строить в Москве. И нынешний московский ваш дворец — несравненное произведение вкуса», — сказал Понятовский. Польский король был известнейший любитель и лучший знаток изящного своего времени. «Да, граф», — обращаясь к Ростопчину, продолжал король, «во всей Европе не найдется другого подобного ему в пышности и убранстве. Особенно прекрасны бронзы, ковры и стулья. Если взять на сравнение Сен-Клу, то смело скажу, в московском дворце князя и более пышности, и более вкуса. Золотая резьба работана в Вене, верх совершенства. Лучшие бронзы куплены у французских эмигрантов. Не могу

с подробностью останавливаясь на их достоинствах и на совершенствах сервировки. «Чрезвычайная пышность!» — восклицал король. «Воображение повара, который, между прочим, приготовил и славную сардонапалову бомбу с эпикуровым соусом, изобретенную кухмистером Фридриха Великого, истощило все свое богатство. Везде курились драгоценнейшие благовония, и все десертные блюда покрыты были хрустальными колоколами с прекрасными фигурами». Безбородко наклонил огромное ухо и толстую щеку в сторону Понятовского, но лицо его сохраняло тоже величавое глубокомыслие, и невозможно было угадать, доставляют ли ему удовольствие похвалы короля. «Сардонапалова бомба с эпикуровым соусом», — сказал художник тонче. «Я предпочитаю печеный картофель с солью». «А я...» «Цибулю печеную!» — вдруг вымолвил Безбородко и обратился к Гваренге. Архитектор стал продолжать объяснение планов, огромные свитки которых лежали перед канцлером на малахитовом круглом столе. Он рассказывал на странном французском языке об устройстве садов и парков при доме и, увлекаясь с итальянской живостью и пафосом, живописал необыкновенные красоты своего создания. «Главной достопримечательностью садов будут развалины», — объяснял Гваренги, произнося французские слова по-итальянски. «Гроты и колоннады?» — спросил Растопчин. «Что гроты?» — с презрением сказал Гваренги. «В нашем саду будут настоящие классические руины в греческом и римском стиле. Акрополь и Капитолий!» — восклицал архитектор. Он пустился в подробное описание грандиозного плана перенести в Москву руины античной древности, обелиски, колонны, храмы, термы, амфитеатры, и все это сочетать с таким вкусом, так утопить в зелени садов и парков, чтобы в самом деле здесь казалась погребенной и восстающей из гроба вся древность. Все уже были истомлены грандиозностью фантазии, выполнение которой требовало бесчисленных рук и миллионов, и казалось под силу только... фараону, но никак не обитателю сермяжной и лапотной Руси, хотя бы и канцлеру. А увлекающийся архитектор, блистая глазами, исполненный вдохновения, все продолжал итальянско-французские объяснения. При этом он так махал руками и подскакивал, чертя на воздухе и как бы осязая формы своих грядущих творений, что несколько раз толкнул огромного мопса, сидевшего у ног Безбородки. Мопс, наконец, недовольно зарычал. Канцлер сейчас остановил объяснение Гваренги, сказав, что он дослушает в другой раз. Итальянец, огорченный и обиженный, умолк, собрал свитки и вышел. «Вот счастливейший и богатейший в мире человек», — сказал Тончи. «Еще вашему сиятельству предстоят многие затраты на осуществление сих планов, а притом всякие неудовольствия и затруднения». Между тем, его фантазия все в минуту произвела в действие и превратила в обладателя невиданных дворцов, садов и развалин. Но что такое вся жизнь наша? Сон? Все вещи нам только кажутся, мечтаются. И сны воображения нашего не менее действительны, чем все нас окружающее. Но в них больше совершенства, того вечного совершенства, которое дает истинное блаженство. «Я знаком с философией вашей хорошо», — сказал король Станислав Август. «Ею вы нас с королем Людовиком XVIII и благородной дочерью мученика Капета Елизаветой Французской в Метаве утешали». «Ваше Величество, говорите истину», — подтвердил Тончи. «Моя система дает высшее утешение человеку и, кроме того, сближает его с самим Творцом. Но в Метаве, если Ваше Величество изволите припомнить, я еще вас утешал чтением божественной комедии Данте». «Да, да», — улыбаясь, подтвердил Станислав Август. И ему представилось, как страдали они от нестерпимой сырости, холода и угара, от дымивших неисправных печей в деревянном длинном одноэтажном дворце Анны Иоанновны в Метаве. Два лишенные трона

короля и дочь Людовика XVI, пережившая казнь родителей, ужасы заключения в Тампле под присмотром санкюлотов, найдя убежище у могущественного русского императора, вели скучную, однообразную, по внешности парадную, но исполненную всевозможных лишений жизнь в скучном немецком городке. Тончи действительно помогал им забывать свои горести, развивая возвышенную платоническую и пантеистическую философию и читая с ними терцины Данте. «Могу доставить удовольствие вашему величеству», — сказал Безбородко. «Приехали две медные группы славного Жирардена, которые кальбером были представлены Людовику XIV». Он приказал принести группы. Одна изображала похищение Плутоном Прозерпины, другая же — Аретия Бореем. Понятовский принялся изучать дивные произведения, пускаясь в подробные исчисления их художественных достоинств. «Ну, а теперь поговорим и с молодым кавалером, едущим в Вену», — обращаясь к Рибопьеру, сказал Безбородко. «В чем вас наставить, юноша? Вена — город отличный, много там народу». И Безбородко стал рассказывать, будто читая по книге, родословную всех венских вельмож, все тонкости отношений, скандальную хронику, описывал их обстановку, быт, особенности и недостатки, определяя, кому какие подарки должно подносить, если придется хлопотать по важному делу. Все это он пересыпал хохладским юмором, сохраняя неизменное глубокомыслие. Все заслушались картинных описаний канцлера, и в самом деле Рибопьер в час времени получил полное и всестороннее представление о высшем венском обществе, куда бросали его судьба и воля императора Павла. «Ваше сиятельство являете лучшее подтверждение моей системы о могуществе воображения человеческого», — сказал Тончи, когда канцлер умолк и стал нюхать из осыпанной бриллиантами табакерки. «Вы населили свою библиотеку двором и аристократией венской, и мы все видели сие избранное общество во плоти перед собою. Так и все дворы Европы в вашем воображении содержите и приводите в движение политику всего света. А между тем никогда не уезжали из России».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Энгельгард. Главы из романа «Окровавленный трон». Читает Сергей Алексяк.
2: Царевна Селанира. Трехдневный срок, данный государем на выезд в Вену камергеру Рибопьеру, был едва достаточен, чтобы собраться, сделать некоторые прощальные визиты, выпить вина с полковыми товарищами, выслушать родительское наставление, отслужить молебен в путь шествующему и так далее, и так далее. Представленный от императора к господину камергеру и кавалеру посольства дядька Дитрих согласился скрыть истое свое звание. Камергер с ним условился, что будет называть его своим «другом». По недостаточности средств путешествующим насчет Рибопьера, но зато делящимся с ним обширными научными познаниями. Дитрих улыбнулся во весь щучий рот свой, сморщив изрытые оспой щеки, когда услыхал о научных познаниях, ему приписываемых. В совершенстве он знал только старый кавалерийский устав саксонской службы. Желая проститься с княжной Анной, камергер граф Рибопьер в мундире с ключом и шляпой с плюмажем явился к Долгоруковым, но от них узнал, что Лопухина больна, знает об отъезде милого Саши, заочно с ним прощается и желает счастливого пути и всяких успехов в Вене. Так он и не увидал княжну. Но другой образ заполнял воображение пылкого кавалера посольства. С трепетом ожидал он прощания с той высокой особой, к коей питал возвышенно-платоническое чувство благоговейного обожания. Но и тут не пришлось ему лично проститься, на что он так надеялся. Поверенный сердечно его тайны военный министр, генерал-адъютант граф Левин, получивший министерский портфель 22 лет от роду и пользовавшийся полным доверием и милостью императора, накануне отъезда камергера прибыл к нему и передал, что посетить Гатчину, куда уже переехал двор, никак отъезжавшему нельзя, и что он не увидит Селаниры. Этим псевдонимом, взятым из романа, написанного Марией, принцессой Вюртембергской, обозначали они высокую особу, предмет обожания Рибопьера. Мальчик побледнел и схватился за сердце, выслушав жестокое известие. «Не крушись, милый рыцарь», — улыбаясь, сказал ему военный министр. «Знай, что платоническое твое обожание нравится и принимаемо благосклонно, в уверенности, что глубокая скромность не позволит даже намека, разглашающего о чем чистом и священном чувстве». «Эта тайна умрет в груди моей», — пылко сказал Саша. «О, Селанира! Селанира, ты мое божество! Тебе посвящены все мечты мои, служить тебе, умереть у твоих ног, мое единственное желание. Селанира настолько доверяет тебе, что посылает свой портрет и пакеты, которые ты должен доставить по назначению», — сказал Ливин, открывая бывший при нем портфель. «Портрет! Селанира посылает мне портрет свой!» — восторженно сказал Саша Рибопьер. «О, покажи! Покажи!» Ливин достал футляр и передал его другу. Саша раскрыл и нашел там медальон с чудесной миниатюрой. Юная, царственная красавица, подобная лилии, изображена была с совершенным искусством. Античный тонкий профиль, прелестная головка с золотистыми локонами, которые переплетали нити жемчуга, с цветком около изящного ушка, высокая лебединая шея, почти девственно круглившаяся под нежной прозрачной тканью хитона грудь, дышащая совершенством, все восхитительно было в образе Селаниры. С благоговением преклонив колено, юный паладин осмелился прикоснуться устами к изображению своей дамы и сейчас же, надев на шею медальон, спрятал его на груди. Левин с сочувственной улыбкой смотрел на это. Потом достал два пакета. «Вот, милый друг, — сказал он затем, — «и поручение от царственной Селаниры. Вот два пакета. Ты поедешь в Краков, и там явишься к старой княгине Изабелле Чарторыйской, рожденной графине Флеминг. Мать князя Адама? Матка отчизны? Я знаю, знаю!» — живо перебил Саша Рибопьер. «Да, матка отчизны, но не суетись, а слушай. Видишь этот пакет? На нем нет никакой надписи. Но он запечатан, и на печати изображение. Видишь? Амур, кормящий химеру. Ты отдашь пакет старой Изабелле Чарторыйской, а она, в свою очередь, даст тебе пакет тоже без всякой надписи и тоже запечатанный. Только изображение будет обратное. Химера, кормящая Амура. Понял? Понял, понял. Запомнил? Да, да, запомнил. Амур, кормящий химеру, химера, кормящая Амура. Запомнил. Приехав к княгине, ты прямо так и можешь ей сказать, конечно, наедине, что привез пакет от Амура химере. Тогда она не будет знать, как и посадить тебя. Ну, слушай дальше. Вот другой пакет. Он тоже без всякой надписи, но на печати, видишь, плакучая ива и разрушенный алтарь. Этот пакет и тот, который получишь в Кракове от княгини Изабеллы Чарторыйской, ты отвезешь в Вену и там передашь принцессе Марии Вюртембергской. Кроме того, ты познакомишься там и с сестрой ее, Софией Замойской, рожденной княжной Чарторыйской. Ты ей только скажи, что привез привет из Гиперборейского края от царевны Селаниры, из старого Кракова от матки отчизны, и будешь принят как друг и брат. Пакеты зашей в подкладку камзола и не расставайся с ними ни днем, ни ночью. Ну, милый друг, бери и помни. Тебе вверяется великая тайна. Будь же достоин оказываемого тебе доверия. Клянусь, что буду достоин и в точности выполню поручение, которое на меня возлагает Селанира, сказал Саша Рибопьер, пряча пакеты. Ты вступаешь на дипломатическое поприще, продолжал военный министр, и вот сейчас же получаешь весьма важное поручение. Едешь курьером Селаниры. От того, как выполнишь ты сие первое поручение, вся будущность твоя зависит. Я знаю, тебе не хотелось ехать из России, но чем дольше ты пробудешь в Вене, тем лучше. Должны разрешиться великие события, которые назревают. Так продолжаться долго не может. Но говорить об этом нельзя, да и думать даже не следует. Милый друг, если ты обожаешь Селаниру, то должен обожать и ее супруга, нашего Феба, нашу надежду, грядущее солнце России. Ах, помнишь ли ты, как Селанира принимала православие? Она громким голосом среди дворцовой церкви исповедовала веру. Помнишь это? Впрочем, ты был тогда совсем дитя. Помню ли я это? Мне было тогда уже 12 лет, обиделся камергер. Она была прекрасна, как ангел. На ней было розовое платье, вышитое большими белыми розами, с белой юбкой, вышитой такими же розами, только алыми. Да, да, смотрите, он отлично все заметил. Ни единого бриллианта и распущенные белокурые прекрасные волосы. Да, да, ни единого бриллианта и распущенные белокурые прекрасные волосы. Это была Психея. Да, да, это была Психея. На свое несчастье Селанира воспиталась при маленьком дворе, где достоинство обхождения являлось следствием достоинства души, где под особливым влиянием просвещеннейшей матери разум ее опередил года, а французская эмиграция отпечатлела изящество и вкус во всем ее существе. И вот такое существо должно терпеть нравы старой прусской Кардегардии. Это ли не ужасно? Истинно ужасно, с жаром подтвердил Саша Рибопьер. Я тебе доверяю тайну, продолжал Ливин. Державный свекор, под предлогом, что Селанира ему напоминает его первую жену, может быть, питал к ней более чем отеческие чувства. Он в минуты гнева намекал слишком ясно сыну, что тот недостоин столь совершенной женщины. «Может ли быть? О, тиран! О, варвар!» — весь трепеща и пламенея вскричал мальчик. Левин загадочно улыбнулся. «Милый друг, есть у тебя Плутарховы жизнеописание?» — спросил он. «Есть», — сказал удивленный камергер. «Дай мне». Книга была принесена. Левин нашел ему нужную страницу. «Выслушай эти строки и отметь их. Пусть они будут для тебя светлым оракулом близкого грядущего. Слушай. Власть может доставить спасение людям, успокоение от бед, только тогда, когда по воле свыше на троне будет философ, когда добро окажется сильнее, восторжествует над злом. Ему вскоре не придется действовать против толпы насилием или угрозами. Видя в жизни самого царя ясный блестящий пример добродетели, они охотно станут слушаться умных советов и в любви и согласии друг с другом, помня о справедливости и праве, изберут себе новую жизнь, чистую и счастливую. К этой прекраснейшей цели должна стремиться каждая власть. Царь, который может дать такую жизнь, может внушить такие мысли своим подданным, лучший из царей.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон».
2: От Петербурга до Кракова. Саша Рибопьер выехал из Петербурга в начале весенней распутицы и половодья. Лошади и экипаж вязли в грязи, оси, колеса часто ломались, через реки переправлялись с опасностью для жизни. Но юный курьер, полный сознанием важности поручения данного ему обожаемой им дамой, полный чистейшим чувством первой рыцарской, возвышенной и бескорыстной любви, постоянно ощущая на груди своей вверенные пакеты, легко переносил все трудности путешествия, ночевки на грязных почтовых и постоялых дворах, и даже главную трудность, постоянный молчаливый надзор, скверный кнастер, кривую улыбку щучьего рта, изрытое оспой лицо с оловянными глазами и всю нелепую, высокую и худую, как шест огородный, фигуру старого немца саксонской службы Дитриха. Золотые мечты, очарованные сны велись вокруг юноши. Все занимало, поражало новостью. Всюду виднелось необыкновенное. По мере того, как Рибопьер подвигался на запад, надвигалась к нему и весна. Наконец оставил он и распутицу за собой. Его встретило самое лучшее время весны. Пробужденная природа одевала поля и леса нежными покровами девственной зелени. Скоро вступил он в царство цветов и соловьев. В Польше он останавливался в усадьбах магнатов, рекомендательными письмами к которым его снабдил бывший король Станислав Август Понятовский. Его принимали со всей любезностью, и скоро путешествие превратилось как бы в сплошной праздник. Всюду устраивались в честь юноши пикники, танцы, всевозможные забавы. Польские паны и даже пани прилагали все старания, чтобы вскружить голову камергеру, адъютанту императора, столь близкому к самым высшим кругам петербургского двора и света. Но Саша Рибопьер выказал весь свой такт и раннюю привычку, как бы инстинкт, к развлечению людей, проявил полное умение найтись при всех обстоятельствах. Единственная уязвимая сторона его был дядька Дитрих, которого он, наконец, возненавидел всей душой. Неизменное появление вслед за юношей огородного этого пугала всюду вызывало вопрос шепотом. «Кто это с вами?» «Это мой друг Дитрих», — заикаясь, шептал в ответ бедный камергер и с горестью видел, что слова его не внушают доверия. А скоро затем слышал и с улыбкой произносимое в полголоса роковое: «Это его дядька». Отделаться от Дитриха было решительно невозможно. Ничто не могло его подкупить и отвлечь от исполнения возложенного на него высочайшую волею долга. Он стоически переносил проказливые проделки молодежи, храня косую улыбку на изъеденной оспой физиономии и неизменной тенью следовал за Рибопьером. Никаких слабостей, видимо, он не имел. Его невозможно было даже подпоить. Кроме жидкого пива он ничем не соблазнялся. С отчаянием помышлял Саша о Кракове и Вене, где появление его с дядькой само по себе было невозможным диссонансом, убивавшим прямо его придворное и дипломатическое звание. И как он исполнит возложенные на него поручения, если ненавистный соглядатай будет следовать по его пятам? Пробовал он ссориться с Дитрихом. Кавалерист саксонской службы улыбался. Пробовал просить просто не пускать его в гостиную и отводить отдельное помещение. Дитрих неизменно замечал деревянным своим голосом на странном немецком, явно нелитературном наречии, что вынуждаемый отступить от высочайше преподанных ему инструкций, о чем имеет он послать донесение его величеству. Рибопьер оставлял его в покое и забывался в бурном вальсе с ясноокими польскими пани. Еще разгоряченный танцами из ярко сиявших зал магнатских палацев, полных серебристым смехом юных красавиц и упоительными звуками оркестров, садился он с Дитрихом в карету и мчался в ночной прохладе, тишине и сумраке весенней мягкой ночи, погруженный в сладкое полузабытье, мешая прелестные сны с не менее восхитительной действительностью. В Кракове, однако, Дитриху положен был непереходимый предел этикетом потомков Ягеллонов, князей Чарторийских. Несмотря на протесты дядьки, он принужден был довольствоваться наблюдением за камергером только во время его утреннего одевания. Прочую часть дня Саша был для старого немца незрим, а за столом Дитриха посадили с учителями. Таким образом, Саша мог исполнить возложенное на него поручение. Старая княгиня Изабелла, матка отчизны, приняла его, едва он сообщил ей переданный Левиным лозунг. Княгиня много расспрашивала об этом добром короле Станиславе. Мать польского короля Станислава Августа Понятовского была Чарторийская, родная сестра князя Адама Казимира Чарторийского, палатино-литовского, старосты Подольского, отпрыска Ягеллонского королевского дома. Княгиня Изабелла много рассказывала о своих сыновьях, Адаме и Константине, и в особенности о дочери, Марии Вюртембергской, бывшей в разводе с мужем. Она подробно описывала и этот брак, и роковой развод. Принц Людвиг Вюртембергский, второй сын принца Вюртемберг-Монтебелиар, безумно влюбился в княжну Марианну Чарторийскую, тогда 16-летнюю красавицу. Но княжна и происходила от Ягеллонов, и приходилась племянницей последнего польского короля. Находили, что короли по избранию не могут стать на одном ряду с домами, царствующими наследственно и вступившими в тесное родство с русским императорским домом. Старая княгиня глубоко возмущалась тем взглядом, что короли по выбору чем-то уступают наследственным королям. Матка отчизны, ярая полька, она развивала либералистические идеи, доказывая, что короли по выбору народа всегда ближе к народным нуждам, чем наследственные. Избранники народной воли или воспитанники замкнутых дворцовых сфер. Княгиня Изабелла с гордостью повествовала о том, что великие истины французской революции впервые, раньше всех народов Европы и самих французов, воплотились в польской золотой свободе. Воспитанный в строгих взглядах абсолютизма, Саша Рибопьер оторопел и как бы несколько угорел от вольномыслия старой княгини. Он не нашелся, однако, что возразить, а княгиня с восторгом отозвалась о великом князе Александре Павловиче, который в разговорах с ее сыном Адамом не раз высказывал прямо ненависть к самовластию, находил права наследования престолов несправедливыми, как основанные не на воле народа, а на слепой случайности рождения, и вообще воспринял самые передовые взгляды, великие истины свободы, равенства и братства. Несколько непоследовательно княгиня после этого заявила: «Королевская кровь, которая течет в наших венах, достойна смешаться с кровью всех государей Европы».
1: Мы читали главы из романа Николая Энгельгарта «Окровавленный трон». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Айзек Азимов. Рассказ «Первый закон». Читает Сергей Казаков.
1: Майку Доновану стало скучно. Он поглядел на пустую пивную кружку и решил, что наслушался предостаточно. «Если уж разговор зашел о странных роботах, — сказал он громко, — так мне однажды довелось иметь дело с таким, который нарушил первый закон». Это было настолько невероятно, что все сразу замолчали и повернулись к Доновану. Донован тут же пожалел, что распустил язык, и попробовал переменить тему.
2: «Вчера я слышал забавную историю, а...»
1: «Ты что, знал робота, который причинил вред человеку?» — перебил сидевший рядом Макферлейн. «Само собой разумелось, что нарушение первого закона могло означать только это».
2: «В некотором роде да», — ответил Донован.
1: «Так вот, я слышал историю о...»
2: «А ну-ка», — потребовал Макферлейн,
1: а остальные принялись стучать кружками по столу. Донован понял, что отступать некуда.
2: «Это произошло на Титане лет 10 назад», — начал он лихорадочно соображая.
1: «Ну да, в 25-м. Мы только что получили 3 роботов новой модели, созданной специально для Титана. Это были первые роботы серии МА. Мы назвали их М1, 2 и 3.
2: Он щелкнул пальцами, требуя очередную кружку пива, и задумчиво поглядел вслед официанту.
1: «Ну а дальше-то что?»
3: «Полжизни занимаюсь робототехникой, Майк, но ни разу не слышал о серии МА», — заметил Макферлейн.
1: «А их сняли с производства сразу же после того, о чем я собираюсь вам рассказать. Неужели ты не помнишь?»
3: «Нет».
1: И Донован поспешно продолжал.
2: «Мы их приставили к делу, не теряя времени. В сезон бурь, который на Титане длится в течение 80% его обращения вокруг Сатурна, наша база полностью бездействовала. Во время снегопада стоило отойти от базы на сотню ярдов, и пиши пропало. В жизни не отыскать. От компаса мало толку, у Титана нет магнитного поля. Роботы МА были оснащены вибродетекторами новой конструкции и шли прямо к базе в любых условиях, так что добыча руды могла продолжаться хоть круглый год».
1: «Помолчи, Мак. Вибродетекторы тоже перестали поступать в продажу, поэтому-то ты о них ничего не слышал».
2: Донован кашлянул. «Их засекретили. Понял?»
1: «В первый сезон бурь, — продолжал он, — роботы действовали безупречно. Но вот с началом спокойного сезона Эмма-2 принялась выкидывать номера, пряталась по углам, забивалась под штабеля ящиков, и выманить ее оттуда было не так-то просто. В конце концов ушла с базы и не вернулась. Мы решили, что в ее конструкции был какой-то дефект и продолжали обходиться 2 оставшимися. Но как-никак мы лишились 1/3 наших роботов, и поэтому, когда в конце спокойного сезона один из нас должен был отправиться в Корнск, я вызвался слетать туда без робота. Особой опасности не предвиделось. Начало бурь ожидалось не раньше, чем через 2 суток, а я должен был обернуться за 20 часов. Я уже возвращался и был в каких-нибудь 10 милях от базы, когда внезапно подул сильный ветер и пошел снег. Я тут же посадил машину, не дожидаясь, чтобы ветер разбил ее вдребезги. Определив направление на базу, я побежал. Преодолеть оставшееся расстояние при малой силе тяжести на Титане было нетрудно. Сложность заключалась в том, чтобы не сбиться с пути. Запас воздуха был у меня вполне достаточным. Система обогрева скафандра работала нормально. Но 10 миль на Титане в бурю бесконечны. Затем снег повалил так густо, что все вокруг потемнело и превратилось в мутный сумрак, в котором померк даже Сатурн, а Солнце превратилось в бледную точку. Я остановился, и ветер чуть не сбил меня с ног. Прямо впереди я заметил какое-то небольшое темное пятно. Я различил его лишь с трудом, но я знал, что это такое. Буранник. Единственное живое существо, способное вынести снежные смерчи на Титане. И самый свирепый хищник на свете.
2: Я знал, что мой скафандр от него не защита. Видимость была такой скверной, что стрелять можно было только в упор. Промахнись я, мне конец. Я начал медленно пятиться, а темная тень двинулась ко мне. Расстояние между нами сокращалось. Шепча молитву, я уже поднял бластер. Как вдруг из сумрака внезапно появилась еще одна тень, но побольше, и я завопил от радости. Это была Эмма-2, пропавший робот. Со времени ее исчезновения я постоянно размышлял о том, что могло с ней случиться и почему. «Эмма, девочка, прикончи буранника и проводи меня на базу», — взмолился я.
1: Она только взглянула на меня, будто не слышала моих слов, и крикнула: «Не стреляйте, хозяин, только не стреляйте!»
2: И кинулась к бураннику. «Прикончи эту чертову тварь, Эмма!» — рявкнул я. А она схватила буранника и побежала дальше. Я продолжал звать ее, пока совсем не потерял голос, но она так и не вернулась, оставив меня погибать под снегом. Выдержав эффектную паузу, Донован добавил: «Все вы, разумеется, знаете первый закон. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Так вот, Эмма-2 убежала с буранником и оставила меня умирать. Первый закон был нарушен. К счастью, я остался цел и невредим. Через полчаса ветер стих. Это был случайный шквал, и длился он недолго. Такое там бывает. А настоящий буран разразился лишь на следующий день. Едва снег перестал валить, я со всех ног бросился к базе. Через 2 часа туда явилась и Эмма-2. Разумеется, ее тайна тут же раскрылась, и роботов МА немедленно изъяли из продажи».
3: «Ну и в чем же было дело?» — спросил Макферлейн.
1: «Видишь ли, Мак, это, конечно, верно, что мне, человеку, грозила смертельная опасность. Но этого робота заботило нечто более важное, чем я или первый закон. Ведь это были роботы серии МА, и этот, прежде чем исчезнуть, все норовил спрятаться в укромное местечко. Он вел себя так, будто с ним должно было случиться что-то необычное, что-то не предназначенное для посторонних глаз. Так оно и вышло». Донован благоговейно поднял глаза к потолку, и голос его дрогнул. «Буранник-то оказался вовсе не буранником. Мы назвали его Эмма-младшая. Эмма-2 привела ее с собой на базу. Эмма-2 испытывала необоримую потребность защитить ее от моего выстрела. Что такое первый закон в сравнении со святыми узами материнской любви?»
0: Мы читали рассказ Айзека Азимова «Первый закон». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл с трехдневным государственным